спали. Никодим прожил жизнь, он занимал почетное место в обществе. Уверен, он был богатым человеком, но, как оказалось, он не понял самого главного. Он не понял того, что человек рождается не только для того, чтобы состояться и найти свое место в жизни. Какими бы странными ни казались слова Иисуса, рождение свыше – это событие, в котором человек обретает подлинный смысл своей жизни. Быть может, где-то глубоко внутри Никодим понимал, что ему чего-то не хватает, что он еще чего-то не успел сделать в жизни. И, наверное, уже несколько лет подряд он засыпал с этой мыслью. Однако настал момент, когда он не смог уже спокойно спать. И тут он услышал о молодом учителе из Назарета. «Может быть, он подскажет, чего мне не хватает?» – подумал Никодим. «Истинно, истинно говорю вам, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. Должно вам родиться свыше». Что это за рождение свыше? И что значит родиться от воды и духа? Ряд ученых-богословов считает, что рождение от воды и духа – это водное крещение, в котором совершается таинство. Человек в водной могиле оставляет свои грехи и воскресает для новой жизни. Однако не стоит забывать, что опыт рождения напрямую связан с родителями. Без отца и матери рождение ребенка невозможно. Если каждый из нас пережил опыт земного рождения, то далеко не все пережили опыт рождения свыше. У большинства из нас есть земные родители, но далеко не каждый из нас признал Бога своим отцом. Опыт усыновления, признание Бога своим отцом – это и есть рождение свыше. Бог перестает быть злым, чуждым, безличностным, но благодаря тому, что Он отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную, Бог становится близким, любящим. Бог становится отцом. Никодим мучился от того, что его вере не хватало таких отношений. В его религии был Бог, но его душа жаждала отношений с любящим отцом. Благодаря Иисусу он понял это, и благодаря Иисусу он пережил опыт усыновления. В какое время суток вы собираетесь молиться или беседовать с Богом? А о чем вы будете говорить с Ним? Мне кажется, ночь – это лучшее время для общения с отцом, а тема рождения свыше актуальна в любое время.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет, друзья! Вы сегодня заехали к нам на «Пит-стоп» в гараж, где мы обсуждаем насущные темы для молодежи, интересные для нас, спорные вопросы. И к нам сегодня приехал обсуждать их вместе с нами Андрей, Диана у нас в гостях, Богдан с планшетом, ну и я тоже с планшетом традиционным, на котором, в принципе, написана наша тема, которую я сейчас озвучу. Как ладить с соседом по комнате? Итак, мы будем сегодня это обсуждать. У вас у всех наверняка были соседи, я знаю, по крайней мере, что они есть сейчас. Пожалуйста, вопрос такой. Давай, Андрей, тебе первый вопрос. Скажи, как ты ладишь с соседом по комнате?
3: Я лажу с ним отлично. И все потому, что я с любым могу спокойно жить. То есть я такой человек.
2: Это зависит от человека, считаю.
4: То есть тебя ничего не напрягает?
3: Нет. Вообще нет.
2: Так, на программе, наверное, сейчас у нас...
3: Ну, бывают такие моменты, когда, допустим, кому-то надо в магазин сходить. Вот.
4: Ну, мелочи, короче.
3: Да, такие бытовые чисто.
4: Ну, это вот вопрос. Это с любым так соседом вообще у тебя или как?
3: Да.
4: Да? Хорошо,
2: знаете, я позволю себе вклиниться в вашу беседу и рассказать зрителям, что Богдан с Андреем у нас соседи по комнате, и чтобы вы сейчас не начали выяснять отношения прямо здесь. Вот, интересно, нам-то мы знаем, что это так, нам интересно это понимать. Вот сейчас Андрей высказал, что он может ужиться с каждым соседом, а Богдан в этом сомневается.
4: Полагаю... Нет, почему? Я не сомневаюсь. Чего ты сомневаюсь?
2: Не, может быть, не сомневается, может, он сомневается, что проблем совсем нет, и всегда они бывают, бытовые вопросики, да? Вот, Диана, скажи ты свое мнение, как ты уживаешься с соседкой своей, и все ли у вас хорошо?
5: Ну, мы уже живем вместе на протяжении полугода, может быть, даже чуть-чуть побольше.
2: Это подружка твоя, она в университете вместе учитесь?
5: Да, мы учимся в одном университете.
2: Но на разных курсах, да?
5: На разных курсах, да. Угу. Разные факультеты, разные курсы. Угу. Вот. Сначала, конечно, были небольшие трудности, потому что у нее на какие-то вещи свои взгляды, у меня свои, и с этим нужно было как-то договариваться. Угу. Вот. Особенно бытовые вопросы, вот как уже было услышано от Андрея.
2: Вот, например, какой-нибудь маленький пример можешь привести?
5: Маленький
2: не пример. Знаю, может, с посудой связан, или с уборкой в комнате, или с тем, что она ложится поздно, а ты рано хочешь ложиться, свет нужно выключать. Как вот?
5: По поводу уборки у нас как-то быстро все разрешилось. Мы расставили график и убираемся. А вот по поводу того, что вот сна, да, я встаю очень рано, а моя соседка по комнате, наоборот, любит поспать. Вот, и как-то один раз так вышло, что я проснулась в 3 часа ночи.
2: Да, ты очень рано встаешь, я согласен.
4: Ты в 3 утра встаешь всегда?
5: Ну, не всегда, бывают такие моменты. Вот, и Даша как-то взяла свое постельное белье и говорит, все, Диан, я пошла спать наверх. Мне было так потом неловко.
2: То есть она в другую комнату ушла? Подожди, да. Можно, понимаю, можно встать 3 часа, спокойненько, тихо сесть там и заниматься своими делами, это не мешает. А можно встать, включить свет, включить музыку, танцевать, делать зарядку. Эй, да, утро, все, начинается, жизнь.
4: Это еще, ладно, есть единичный случай. Ты же так не каждый день, наверное, это же...
5: Нет, не каждый день.
4: Ну вот, поэтому это, ну, как бы не думаю, что прям такая проблема. Вот. А когда уже, например, если каждый день, да, что-то, ну, накапливается, я не знаю, то уже другое.
2: Вот, Богдан, раз ты заговорил, можно вопрос тебе задать? Вот вы живете по соседству с Андреем, делите одну комнату, так вот уж судьба сложилась, да? Вот,
4: квартиру,
2: да, в квартире. Скажите, снимайте одну квартиру. Это очень часто, слушай, рядом сегодня приходится в городе дорогом, невозможно одному снять квартиру, поэтому, мне кажется, многие нас смотрят, и для них тема актуальна. Ну, на двоих, на троих даже снимают квартиры, да, некоторые даже умудряются жить по десятером, да, в одной квартире. Еще сложнее, наверное. Ну, вот хотя бы двоим.
4: По десятером. Долго доходит.
2: Да. Еще, вот скажите, хотя бы двоим, вот как, ну, решаете бытовые такие вопросы, например, спорные моменты, когда Андрей привык, что его мама воспитала мыть посуду, например, сидит сразу после еды, а ты, например, ну, не придаешь этому большое значение и моешь ее перед едой. Это вот я маленький пример, например. Вот как вы решаете этот бытовой вопрос?
4: Ну, как решаются и все вопросы, просто...
2: От суефа?
4: Нет, ну...
3: Решается просто. Просто Богдан говорит, Андрей, опять не помыл за собой.
4: Ты хочешь, чтобы я конкретно прям сказал? Или как-то вообще?
2: Ну, нет, я хочу, чтобы мы сегодня вывели принципы какие-то.
4: Просто в каких-то ситуациях либо идешь на компромисс, либо как-то договариваешься. Например, с посудой ты, ну, каждый моет за собой, например. Там, не знаю, мусор выкидывать там, когда, кто, когда хочет вообще. Вот, как бы, ну, все равно, что ты не оставляешь мусор по 5 пакетов, как бывает.
3: В любом случае легче договориться просто с человеком, сразу обговорить какие-то моменты спорные, вот, и жить потом счастливо.
5: У меня вот так вот было, когда мы только начали жить, и я не могла высказать Даше то, что мне не нравилось. И во мне это все копилось, копилось, копилось. И в один момент у меня как все это вышло.
3: Вот в этом дело, когда копится, тогда сложнее всего.
4: Нужно сразу говорить.
5: Вот. И тогда я поняла, что нужно говорить сразу, если что-то не нравится, и говорить это правильно, так, чтобы человек тебя понял.
4: Дипломатично, чтобы не обидеть.
2: Да? Причем, когда обычно, когда ты говоришь, вот все вырывается, оно вырывается в тот момент, когда ты в плохом духе, когда ты в плохом настроении, и ты, когда это все вырываешь,
4: когда думаешь, что уже терять нечего.
2: Ты уже не думаешь о человеке, о его духовном состоянии, какое оно будет, когда ты на него это все вылишь, тебе уже просто хочется, тебе некуда это внутри себя копить, и ты выливаешься.
5: Ну вот что интересно, именно после этого у нас зародилась уже тогда вот настоящая дружба, общение вот такое. И сейчас, когда я, например, куда-то уезжаю, и Даша остается одна, или я одна, то нам уже как-то скучно друг без друга.
4: Вот. Не нужно быть эгоистичным. Нужно как-то уважать человека. Вот. У меня даже есть картинка, которая характеризует это.
2: Мои соседи слушают хорошую музыку, и неважно, хотят они этого или нет.
4: Хорошо, что... У людей бывает нормальный вкус.
3: У нас вкусы совпадают, поэтому нам нормально.
4: Ну, такое.
2: Да, да. Вы знаете, вот я живу тоже в квартире, и у нас, ну, это про соседей, которые в других квартирах. Часто бывает так, что слышно и какое пение внизу, там, во весь голос, таким оперным голосом, и дрель, когда там звучит, и так далее, да, когда соседнюю стенку бьют, там, молотком что-то забивают. Вот раздражают подобные такие вещи. Вот как к этому относиться? Вас никогда не раздражало? Ну, или вы встречались с этим подобным?
4: Ну, нет. Не знаю. Ничего такого не было, что прям... Ну, бывает, музыку слушают. Ну, ладно, музыку, ну, прикольно. Даже так, ничего так. Можно и послушать.
2: А, то есть вместе с ним.
3: Ну, да, такое бывает.
4: А чтобы дрель там какая-то, ну, все равно понимаешь же, не в 10 ночи же там вечера.
2: Интересно, а с какого, считаете, вот времени, вот, можно сказать, что если ты дожила до этого времени с человеком, то все, ты можешь дальше уже с ним жить хоть там несколько лет. Как вы считаете? Вот давайте стаж вашего. Диана, сколько у тебя стаж уже? Можно так сказать, вы живете вместе по соседству с девушкой этой.
5: С конца сентября. Это получается чуть-чуть побольше, чем полгода.
2: И ты считаешь, что вы уже все можете жить еще спокойно еще несколько лет? Что вы уже притерлись друг к другу?
5: Ну, мне кажется, что с любым человеком вот можно действительно ужиться. Главное уметь друг друга принимать. Потому что на протяжении всего времени, пока мы живем вместе, могут случаться какие-то ситуации. Я ее не полностью знаю в любом случае, и она меня. И мы можем в любой момент такое выдать, что...
4: У меня есть подходящая пословица даже под это. С соседом дружись, а за саблю держись.
5: Подожди, я немного не могу понять ее значение.
4: Ну, ты как бы сначала, ты же не доверяешь, там, не знаю, поначалу, например, человеку, и, ну... Настороже там, например.
2: То есть ты с ним дружи, но саблю на всякий
4: как
2: случай.
4: Ты, ну, как ты говоришь, что ты вот уже вас так накопилось, что вот сейчас только дай там и понесется. Сабля.
2: Да, коса на камень, да? Нам найдет. Ясно. А вы, ребят?
4: Чего?
2: Сколько уже времени по соседству живете?
4: Больше полгода.
3: Да, тоже больше полгода. С августа.
2: Ну, скажите, когда наступил такой момент, мне просто интересно, у кого как, наступает момент, когда ты уже все уживаешься, и что дальше уже легче становится, потому что ты, ну, выяснил отношения в этих вопросах, бытовых и так далее, кто там мусор, кто там с посудой, кто все, вы все выяснили, дальше уже вы живете уже по понятиям вашим, уже нормально все. Вот когда у вас наступит такой момент?
4: Тебе надо премию сказать или вообще?
2: Ну, примерно.
4: Или, ну, это происходит, когда это просто...
2: А, может, еще не наступил.
3: Наступил или нет?
4: Мне норм.
3: Вот, то же самое.
4: Ну, вот, ну, это со временем проходит, приходит, я не знаю, как-то притирается все.
5: Мне еще кажется, что вот это может проходить, Но если мы чем-то занимаемся вместе совместным, каким-то делом, то это очень объединяет и снова как-то сближает вместе.
2: Знаете, у меня тоже был опыт жизни в общежитии. Мы жили втроем, я, брат и еще один парень. Причем, знаете, мы были совсем разные с ним. Мы приехали с другой страны, с другой культуры. Этот человек из другой страны. То есть мы заехали в комнату, он уже там жил один год, мы к нему вместе заехали. И вот нам пришлось втроем уживаться. И разные совсем люди были, сложно было, потому что он привык делать что-то так, мы привыкли делать так. А тут я еще с братом, брат тоже как бы делает одно, я делаю второе. С ним еще надо немножко решать отношения, да? И где-то вот через год, на самом деле, то, что Диана говорит, это я вот сейчас просто хочу посоветовать тем людям, которые входят, может, в этот период своей жизни, когда приходится с кем-то по соседству жить, общежитие и так далее, как уживаться. Я тоже верю, что можно почти с любым человеком ужиться. С кем-то сложнее, с кем-то легче. Так вот, когда у нас были общие дела, мы с ним вместе, например, мы любили втроем включить какой-нибудь фильм вместе. Там у нас была своя направленность, мы любили, почему тогда, после 12 вместе посмотреть какой-то ужастик. Это, конечно, никому не советую.

0: Вот я считаю, что одно из важных вещей, как ужиться с соседом, это найти общие интересы и проводить вместе время за ними.
1: Да, это то, что делает нас едиными.
0: Да. Да. Еще что-нибудь, может быть, вы посоветуете из опыта своей жизни? Как можно, что может помочь ужиться с трудным соседом?
2: Андрей, тебе слово.
3: Не, ну если
0: хочешь... Ты же можешь со всеми ужиться.
3: Если хочешь воспитать себе такую черту характера, как смиренность, то, мне кажется, с соседом жить – это самое то.
2: Ну, кстати говоря, это еще же готовит тебя к семейной жизни, наверное.
0: Интересно.
2: Потому что, ну, человек...
0: Почему?
2: Ну, потому что это же психология. Ты просто, ну, ты как бы учишься сам, да, терпеть чего-то там, как-то менять себя, подстраиваться, там, как-то договариваться. Вот. А что, с женой то же самое будет?
3: С женой труднее будет.
2: Я думаю, с женой легче.
0: Да?
2: Конечно. Да. С женой помириться легче. И там подарил цветочки. Я не
3: вот
2: знаю.
3: Если мы с тобой поругались, то через 5 минут уже забыли. А девушка, она еще месяц будет помнить.
2: Ну, не знаю.
0: Правда это, Диана?
1: Да, это правда.
0: Это правда. Мы
2: Как уж правда? Она же тебя любит. Вы же помирились. Ну,
1: вот, если, например, сравнивать наши отношения с моей соседкой и там отношения, например, между парнем и девушкой, это совсем по-другому.
2: Не, ну мы же девчонками, наверное. Но,
1: она может быть как-то ко мне быть снисходительной, и я к ней, а если это с парнем, там...
0: То что?
2: То ты начинаешь уже, да.
0: То есть ты имеешь в виду, что люди по соседству, они могут быть друг другу более снисходительны, чем те люди, у которых серьезные отношения, парень-девушка?
1: Ну, на данный момент, да, вот сколько мы живем с моей соседкой, это так. А если, может быть, там уже дальше друг другу больше будем открываться, и там уже будет иначе все.
0: Знаете, а я из опыта своей жизни сделал вывод, что... Вот такие вот отношения с другом, с соседом по комнате построить, это все почти то же самое, что построить отношения с парнем, с девушкой. Просто, Диан, вот ты говоришь, ты живешь уже где-то полгода, чуть меньше даже, да, с Дашей вместе по соседству. И у вас пока все говоришь хорошо, и ты говоришь, что с парнем сложнее, да. На самом деле, когда пройдет время, ты будешь понимать, что отношения развиваются примерно так, как они развиваются с человеком, с близким. Потому что мы, я тоже думал раньше, что вот с парнем, с девушкой, с девушкой будут отношения романтика, совсем другое, там будешь только тащиться от этого всего, ты будешь балдеть от этих романтических отношений, все. На самом деле тоже же наступает бытовуха, но я говорю, даже еще не в семейной жизни. Бывают такие моменты уже, когда вы встречаетесь, все дружите, что уже какие-то моменты там, где вы не сходитесь, там, где у вас разные воспитания.
2: Не без
0: этого. Там, где не сходятся ваши понимания относительно тех вещей, вы начинаете спорить. Все то же самое в жизни со своим соседом. Я даже делал для себя такой этот анализ, когда я начал здесь, в Нижнем Новгороде, вот так получилось, что мы начали дружить с одним парнем, имеется в виду, у нас общее служение в церкви, мы с ним начали вместе работать, так больше времени проводить, и нам нравилось, потому что у нас были одни интересы, одни желания вот служения, помочь людям там то-то и то-то сделать, где я у него часто зависал на квартире ночью, мы планировали там то и то, смотрели вместе что-то там в компьютере, по телевизору. Так вот, у нас все было отлично, но потом через какое-то время я начал понимать, что, во-первых, из-за разницы в возрасте, из-за разных причин, мы с ним не сходимся в каких-то мнениях. И у нас начинались терки. И у нас начиналось то, что мы не сговаривались в чем-то мы ссорились. Я понимал, что он здесь уже идет по другой какой-то колее, я уже куда-то в другую сторону шел. И я понимаю, что это то же самое, что отношения в браке, ну, в отношениях с парнем или с девушкой, так же самое строится с любым человеком, будут тебе так же сложные. В том числе, я помню, как у нас складывались отношения с человеком, который жил по соседству в общежитии. Все то же самое, вот ты проходишь те же стадии, несмотря на то, что немножко другой вид отношений, да? Но, в принципе, очень похоже. Поэтому,
2: на уровне психологии это хорошая подготовка, хорошая школа.
0: Да. Это очень хорошая школа, поэтому необходимо трудиться для того, чтобы себя смирять. И ты привыкаешь, и ты готовишься к тому, чтобы к впустить когда-то в дом себе человека, который никогда больше не уйдет из твоего дома? Ну или если это девушка.
2: Хорошо,
1: так, как приятно звучит.
2: Ну еще годик и можно жениться.
0: А вот здесь вот хорошие стихи нам приготовил редактор.

0: Всякое злоба, гнев, ярость, крик и оскорбительная речь да удалятся от вас, как всякое зло, но будьте друг к другу добры, глубоко сострадательны. Прощайте друг друга великодушно, как и Бог великодушно простил вас через Христа. Вот я хочу, чтобы этот стих оставался вот последним выводом такой для нашей жизни с нашими соседями и с близкими друзьями. Это была программа «Питстоп». Друзья, любите ваших соседей. Пока!
1: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Начну я сегодняшнее размышление с одной истории. Однажды по одной дороге ехал царь и увидел, как один рабочий яму копает. И засмотрелся, как он работает. Остановился и говорит ему: «Ловко же ты работаешь, и много тебе платят за такую работу». «Это, Ваше Величество, с какой стороны посмотреть?» – отвечает землекоп. «С вашей стороны это мало покажется, а с моей, как ни крутись, больше взять неоткуда. Получаю я в день 3 гроша. 1 грош я сразу трачу, долг плачу, 2 трачу, в долг даю. Так что мне достается всего лишь только 1 грош. «Ну и как же ты ухитряешься так жить на 1 грош-то? «Так как ни глянь, один ответ. Трудно жить всего лишь на 1 грош. «Ну тогда зачем ты в долг даешь и в долг берешь?» – спрашивает царь. «А как же иначе? Отец меня вырастил, состарился. Теперь я его кормлю, долг плачу. Сын у меня еще маленький, я его ращу, в долг даю. В старости он мне этот долг отдавать будет. Потому у меня остается только 1 грош». Засмеялся царь и наградил мудрого землекопа по-царски. Конечно, это притча всего лишь навсего, история. В ней есть, как и в любой истории, свое поучение определенное. Можно с ним, безусловно, поспорить, но я сейчас не буду проповедь говорить вообще про эту притчу, ее разбирать. Да? Я думаю, что каждый взрослый человек может понять смысл, о чем эта притча, к чему она была сказана. А тема моей проповеди, она так называется так: «Не будьте никому должны, кроме». «Не будьте никому должны, кроме». Мы немного поговорим о долге и о его темной стороне. Давайте мы с вами посмотрим одно место. Это послание апостола Павла к Римлянам, 13 глава, стих с 8 по 10. Прочитаем его и поразмышляем. Именно оттуда и взята вот эта фраза, которая стала названием моей проповеди. Итак, читаем послание к Римлянам, 13 глава, с 8 по 10 текст. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви. Ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого, и все другие заключаются в всем слове: люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона». Конечно, мы не подробно будем рассматривать все размышления апостола Павла на этот счет. Мы сосредоточимся только на одной фразе, где апостол Павел говорит, если синодальный текст: «Не оставайтесь должным никому ничем, да, кроме». А если мы почитаем дословно, вот как именно с греческого переводится именно эта фраза, то она звучит так: «Никому ничего не будьте должны, разве только взаимно любить». Очень провокационная фраза, да? Если ее вот так вот вырвать из контекста и взять за основу своих этических ценностей, то получается, мы ничего никому не должны, да? Ничего никому не должны, тем более к этому даже, вот видите, апостол Павел говорит, так что все. С меня, как говорится, взятки гладкие, как с гуся вода, все. Давайте попробуем все-таки разобраться, что имел в виду апостол Павел, когда он говорил именно эту фразу, что никому ничего не будьте должны, да, кроме именно любить. Да, кроме одного – это любить. Но мы посмотрим сейчас на долг именно с положительной стороны. То есть все-таки давайте вступимся за долг немного и попытаемся его в хорошем смысле защитить, оправдать. Да? Если мы с вами попытаемся понять, что вообще такое долг, для этого мы откроем послание Павла к римлянам, первую главу, и прочитаем стих 14. С одной стороны, сам апостол Павел долг не отрицает. Ну, например, в 14 стихе он об этом так и говорит. «Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам». То есть он говорит о том, что он должен. И вот здесь, в данном случае, правильно бы перевести это слово «я должник». «Я должник». Слово, которое здесь греческое используется именно «должник», оно в первую очередь изначально подразумевало действительно задолженность, которую имеет человек перед другим, когда что-то брал в долг. Ну, например, да, я прихожу к соседу и говорю: «Слушай, выручи меня, пожалуйста, мне дрель нужна». Да, делаю ремонт, нету дрели, надо там в стене дырочку просверлить. Выручи, дай, пожалуйста. И вот сосед мне дает дрель. То я беру на себя какое обязательство? Дрель не моя, я ей попользуюсь, да, и в надлежащем виде ее, естественно, возвращаю. Как отдал, так возвращаю. Да, чистенькую, не сломанную, я ее возвращаю. То есть это мой долг, я его возвращаю. Может быть, ситуация другая, да, соседка прибегает к другой соседке и говорит: «Слушай, выручи, дай мне соль там, или яички, я тебе потом что? Верну». Бывает же такое, да, вот нужно в магазин, хотя сейчас у нас магазин, в принципе, в каждом доме уже практически, да, вот сбежал вниз, спустился, да. Ну, бывает, иногда деньги просим в долг, да, не хватает до пенсии или до получки, дай мне в долг, я тебе верну. То есть мы берем на себя обязательства, мы берем деньги не свои, но обязуемся их вернуть. В этом отношении долг – это вот такое обязательство, который я на себя беру добровольно. Послушайте, это очень важно. Вот именно правильное понимание долга – это когда я добровольно на себя беру какое-то обязательство. Может быть, это какая-то нужда, необходимость осознанная, но я на себя эти обязательства беру. И если мы посмотрим в случае апостола Павла, уже переносное значение долга мы рассматриваем, то, скажем так, буквальное значение долга, да, это когда я взял взаймы определенную сумму и обязуюсь ее или обещаю ее вернуть. Вот он долг в буквальном смысле слова. А в моральном смысле или в духовном плане я на себя беру какое-то обязательство. Что-то выполнить, что-то сделать. Но это я беру лично, добровольно. Возьмем апостола Павла, когда он вот здесь он использует эту фразу «я должник». Что он имеет в виду? Почему он должник эллинам и варварам? Вроде бы как бы он в долг ничего у них не брал, так ведь? У самих варваров и эллинов. То есть он с ними не приходил, да, что-то там взять у них. Почему вдруг апостол Павел чувствует вот такое обязательство перед этими людьми или этими народами? Как вы думаете, почему? Потому что однажды, когда он шел по дороге в Дамаск, его осиял свет с неба, и ему явился Господь Иисус, который сказал: «Савл, Савл, трудно тебе идти против вражна». И он говорит: «Господи, кто ты, да? Да, что ты мне повелишь делать?» И вот ему Господь Иисус и говорит: «Возвращайся назад, да, и молись, обдумывай свой путь». К нему приходит Анания тоже по откровению Божьему. И Анания молится за Савла. С него спадает пелена с глаз, и он крестится. Савлу уже было дано откровение. Ой, не Савлу, ну да, Анании дано было откровение о том, что Савл является по замыслу Бога избранным сосудом, чтобы возвещать народам благую весть. Как вы думаете, когда Павлу было это откровение, и он осмысливал то, что с ним случилось и произошло, потом он принял на себя это обязательство или нет? Он откликнулся вот на Божий призыв, именно призвание это было. Это не было обращение в том смысле, как мы думаем. Например, Павел не был атеистом. Вот он был таким, знаете, ярым атеистом, да, воинствующим безбожником, и тут вдруг по дороге встретил Иисуса и уверовал в Него. Мы понимаем, что апостол Павел был очень глубоко духовным человеком, религиозным и очень посвященным Богу. Просто вопрос стоял в Иисусе Мессии. Действительно ли он Мессия, Божий помазанник? Вот и все. И это нужно было ему осмыслить. А так он был человеком глубоко верующим. И даже в религиозном своем рвении превзошел бы всех нас, поверьте. Но для вот этот опыт на дороге Дамаска – это не в том смысле обращения Павла, это его призвание. И когда Бог открывается ему и говорит: «Павел, я тебя призываю», Павел соглашается? Откликается ли он на этот призыв? Как вы думаете, он делает это добровольно? Да. Он добровольно на себя возлагает вот это обязательство, которое Бог просит его теперь выполнить. И вот он теперь на себе чувствует эту ответственность, что он теперь и эллинам должен благую весть возвестить, и еще кому? И варварам, мудрецам и невеждам. Он на себе чувствует эту ответственность, потому что он призван к этому. Послушайте еще раз очень внимательно. Долг, прежде всего, это мое личное обязательства, которые я добровольно даю либо самому себе, либо кому-то, другому человеку, например, я хочу, да, что-то сделать для него, либо Богу, если Он мне открывается и меня призывает. Вот открылся мне Господь Бог, да, явил себя и к чему-то меня призывает и говорит: давай сделай вот это, да, я прошу тебя, соверши это. Выбор стоит передо мной или нет? Конечно, стоит. И я делаю шаг навстречу Божьему призванию, Божьему зову. Я это делаю добровольно. Это мой выбор. Поэтому здесь, когда апостол Павел говорит о долге, что он должник, послушайте, это его личная ответственность. Это его, скажем так, обязательства, которые он дал прежде всего Богу, и он хочет их выполнить. И он чувствует эту ответственность перед собой. Здесь понятно, да? Это, скажем так, была часть или сторона в защиту долга. А теперь давайте все-таки попробуем понять другую сторону, темную сторону долга. Вот, оказывается, есть темная сторона долга. Есть такое понятие, которое называется долженствование. Вы уже слышали об этом, да? Я как-то в одной из проповедей об этом упоминал. Долженствование. Что это такое? Давайте мы попробуем в этом разобраться. Так вот, долженствование – это когнитивное искажение, при котором человек устанавливает себе или окружающим жесткий свод правил поведения. Еще раз. Это когнитивное искажение, то есть когниция – это мыслительно осознанное, да, то есть мышление. Но оно в нашей логике, в нашем мышлении произошло искажение, нарушение. Так, сейчас я это поясню. Когда это искажение состоит в том, что человек себе устанавливает жесткие правила, что он должен, и другим людям эти правила жесткие устанавливает, что они должны. И вот в этом долженствовании есть три таких этапа, что ли. Ну, не этапа, а сферы. Сферы, где я должен, так, ты должен и мир должен. Общество, люди должны. Вот я должен. Давайте попробуем вот эту понять, где здесь проблема с долгом возникает. Вот где именно нарушение, в чем именно. Ну, например, Господь вас призывает или дает вам духовный дар, предположим, молитвы. Это ваш духовный дар. Дух Божий наполнил вас, открывает и побуждает вас именно к молитве. Но к вам подходит, например, пастор или кто-то из духовных руководителей, лидеров и говорит: «Брат или сестра, мы хотим, чтобы ты совершал вот такое-то служение». И если у вас есть внутренняя ложная установка, которая... Вот эта установка, которая могла либо в детстве где-то появиться, либо появиться в начале вашей духовной жизни, когда вы только-только пришли в церковь. Какая это ложная установка? Я должен служить Богу. Понятно, да? Я должен служить Богу. И когда к вам подходят и говорят: «Брат, сестра, послужи, пожалуйста, в диаконском отделе». Послушайте, ваш духовный дар какой был? Молитва. А вас просят что делать? Диаконское служение совершать. Ну, я просто говорю к примеру. И вы, вам неудобно что? Отказаться. Почему? Потому что вы себе установку поставили. Я должна. Я должна служить. Я должна что-то делать. У меня вопрос. А почему вы так решили, что вы должны что-то делать? Вот с чего вы решили? Почему? А если вы этого не сделаете, что произойдет? Это очень важно. Что? Я горчу Бога, например. Вот она, ложная установка. Слушайте, то есть, получается, Господь вам дал духовный дар молитвы и говорит: я хочу, чтобы ты молилась или молился и служил этим даром церкви. Но люди говорят: нет, слушай, давай будешь совершать диаконское служение или еще что-то там, или благовествовать, бери газеты, книжки в руки и вперед. Ты должна... Это уже как бы другой момент, да? Но и вот эта внутренняя установка «я должна что-то делать» – это и есть когнитивное искажение. Почему? Потому что мы вроде бы как бы апеллируем к Библии, но сказано же: служите друг другу. Вот именно, служите друг другу тем даром, какой получили. Так вот, когда тебя Бог призывает к какому-то либо служению и дает тебе для этого служения дар – то твое добровольное согласие, вот это чувство долга, да, я действительно должна послужить. Почему? Возникает только тогда, когда ты берешь на себя эту личную ответственность и служишь тем даром, который тебе дал Бог. Но когда ты себя обязываешь делать то, чего Бог тебе не говорил, к чему тебя не призывал, и себя вот этими вещами мотивируешь и заставляешь, потому что ты ставишь перед собой какое-то некое требование: «Бог, я горчу Бога», или «Богу это не понравится», и «кто еще сделает, кроме меня», и тому подобное, понимаете, да? То мы начинаем себе делать вот эту ложную установку и себя загоняем в определенные рамки. Мы в себя складываем какой-то долг, какую-то ношу, и начинаем ее тащить. Но внутри мы ощущаем, что у нас нету радости, нету вдохновения, но мы тащим это служение, понимаете, мы его несем. И еще иногда верующие люди добавляют: ничего страшного, это и есть что? Узкий путь, это и есть служение, которое ты должен нести. Видите, должен, другая установка. Видите, как они между собой перекликаются. Я должен, когда я себе какое-то требование ставлю жесткое. Теперь ты должен, сестра, брат, ты должна что делать? В 5 утра вставать и молиться в течение часа Господу Богу. Скажите, пожалуйста, с чего вы взяли, что я должен в 5 утра вставать и молиться Богу? Вот с чего, откуда вы это взяли? Вы мне скажите, где вы получили откровение от Бога, что нужно в 5 утра вставать и молиться? Да, я получила. Окей, вот вставай и молись, потому что это ты получила откровение. Вот вставай и молись. Другой человек не получил этого откровения, у него другое понимание. Он, может быть, находит время где-то, уходит в парк и там молится. У него свой разговор с Богом, своя манера, свой стиль, понимаете, свой язык. Но когда мы начинаем говорить, нет, ты должен читать Библию, как обычно родители хотят сделать своих детей верующими, да, как-то. Ты должен читать Библию, сынок. Ты должен что? Молиться. Еще что ты должен? Ты должен ходить в церковь. Я знаю одну сестру верующую, которая пыталась своих детей затаскивать в церковь. Вот реально. И знаете, какой у нее был мотив? Как посмотрит на меня в церкви, братья и сестры? Я же не духовный, если я своих детей не привожу в церковь. Я не духовные. Опа, когнитивное искажение. И теперь она ставила какое требование себе, как вы думаете? Я должна своих детей что? Привести в церковь. А они не хотят. Тем более они вырастают. И чем больше они вырастают, все больше у них появляется независимости, чувство своей свободы и выбора. Ну как же, я же не духовный буду. В глазах-то других людей, братьев и сестер, я буду не духовный. Как я буду выглядеть? Я должна их что? Привести. Теперь пастор, тоже пример. У пастора тоже сын или дочь непутевые. Вот оно опять, когнитивное искажение. Пастор, ты должен быть кем? Образцом. Поэтому ты, твоя жена, ты сам и твои дети какими должны быть? Должны быть просто примером и образцом. Братья и сестры, я не хочу быть никому никаким примером. Понимаете? Это не тот мотив. Я живу христианской жизнью, а не должен жить христианской жизнью. Это разные вещи. Ничего я не должен в этом отношении. Вот эти когнитивные искажения, они очень сильны в религии, они очень сильны в христианстве, они засели глубоко в сознание людей, в их поведение, в их язык, в их религиозный сленг. И поэтому мы все время говорим друг другу одну и ту же фразу. Мы должны, мы обязаны, что еще? Все. Мы должны читать Библию, мы должны молиться, мы должны свидетельствовать, мы должны распространять газеты, мы должны читать книги Эллен Уайт, мы должны служить, мы должны прощать, мы должны терпеть, мы должны смириться, мы должны любить. И вот это должны, оно превращается вот в такую, знаете, страшную обузу. Оно давит. И это то, что мы воскладываем друг на друга. Но что хочет сказать апостол Павел? Сейчас мы немножечко... Апостол Павел говорит, не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви. Если я услышал призвание Божие и добровольно на себя его принимаю, вот тогда я что-то должен выполнить и сделать. То, что я услышал, и то, что мне открылось. Понимаете, да? Почему откровение личное, личное отношение с Богом очень важны, братья и сестры? Потому что они построены немножко по другому принципу, не по принципу «я должен», а они построены по принципу, когда Бог открывает нам себя, Он показывает нам свою любовь, так ведь? И если мы эту любовь осмыслили, пережили, то тогда нам легче любить. Да, мы можем сказать, мы теперь должны любить друг друга. Безусловно, так об этом пишет, например, Иоанн в первом послании своем, в 4 главе, в 11 стихе. Если мы откроем его, посмотрите, как он объясняет, но мы смотрим на одну фразу стиха, но не видим первой фразы, от которой все и протекает. Давайте, 1 Иоанна 4, 11. «Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то что? То и мы должны любить друг друга». А теперь давайте послушаем, что говорит Иоанн. Мы вырываем фразу из контекста какую? Скажите, пожалуйста, как правило. Какую? «Мы должны любить друг друга». Давайте посмотрим, о чем говорит Иоанн. 9 стих. «Где было начало?» Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Вот о чем говорит Иоанн. Он вначале показывает Божью любовь. Он напоминает о том, как возлюбил Бог. А потом говорит: «Возлюбленные, если так нас возлюбил Бог, то вот теперь, если мы это откровение любви Божией с вами пережили, мы ее пережили, Божие откровение любви, или нет? Все понимают, в своей жизни столкнулись с Божьей любовью или нет? Или кто-то с ней? Мы все столкнулись с ней. Так ведь? Мы пережили этот опыт. И Иоанн возвращает нас к этому опыту и говорит: вы посмотрите, как нас любит Бог. Настолько, как вот Он нас любит, так и нам теперь что? Нужно, надо любить друг друга. Это не то обязательство, где им, это не долженствование, о котором пишет Иоанн. Это как раз наше осознанное отношение друг к другу. Вот он о чем пишет. Есть еще одно очень слово, которое важно для того, чтобы правильно нам понять долг. Правильно понять долг. И избавиться от долженствования, то есть когнитивного искажения, когда я себе устанавливаю какие-то жесткие правила, и другим людям в том числе. Есть такое слово, как необходимость. Слышали это слово? Необходимо. Посмотрите, какое красивое и замечательное слово. Смотрите, необходимо. Необходимо, то есть не обойдешь. Не обойдешь, не обход. Невозможен обход. Ты сталкиваешься с какой-то жизненной ситуацией, когда это надо сделать. Ты не можешь по-другому. Не обойти. И вот давайте посмотрим, как когнитивное искажение сразу же встает, уходит, если мы правильно мыслим. Например, давайте будем просто рассуждать. Скажите, пожалуйста, чтобы зарабатывать деньги, вам нужно что? Работать. Вы не должны работать, а вам необходимо работать, чтобы у вас были деньги, и вы могли что? Кушать и купить себе нужное и необходимое и так далее. Хорошо. Но чтобы хорошо работать или на хорошей работе, которая соответствует там вашему призванию, что необходимо сделать перед тем, как работать? Учиться. Вы должны учиться или необходимо учиться, чтобы потом работать по этой специальности? Ответьте мне на вопрос. Необходимо. Вы не должны дышать, чтобы жить. Вам необходимо дышать, если вы хотите жить. Вы не должны вести здоровый образ жизни. Вам его необходимо вести, если вы хотите быть здоровыми. Вы понимаете разницу вообще? Так вот, слово «должны» – это категория долженствования, которая сегодня действительно стала в религии просто бичом, кнутом. А слово «необходимо» – это действительно такая, знаете, осознанная необходимость. Это я понимаю, что чтобы что-то сделать, да, необходимо иметь навык какой-то. Я не должен иметь навык рисования, чтобы нарисовать. Если я хочу что-то нарисовать, мне необходимо научиться это делать. Вот когда логика построена правильно, грамотно, одно вытекает из другого, естественно, тогда с долгом решается вопрос очень легко. Он встает на свое место, и он тогда приобретает правильный смысл. И у апостола Павла вот это правильное произошло, когда он говорит, другими словами мы переведем, не я должник, а мне необходимо донести благую весть до язычников, варваров и так далее. Почему? Потому что меня к этому призвал Бог. Я чувствую необходимость, ответственность. Это мое обязательство, которое я дал Богу. Я хочу его выполнить. Оно было дано свободно. И никто его к этому не принуждал. А вот когда мы начинаем друг друга принуждать, мотивировать, когда мы начинаем заставлять друг друга вот что-то делать, как я уже перечислял, да, какие-то христианский образ жизни там вести, там и ее составляющие. Вот тогда и начинается серьезный перекос вообще в религии, в отношении с Богом и так далее. Еще раз, очень важно, я не должен молиться. Мне необходимо молиться, если я хочу познавать Бога. Я не должен читать Библию каждый день. Мне необходимо это делать, если я хочу понимать Божью волю, Его смысл слова и жить по нему. Вы понимаете, как встает все? Слово «необходимо» – это очень важное слово. «Надобно», «надлежит». Но слово «должен» – оно немножко носит уже и негативный оттенок. И он все портит. Итак, когда апостол Павел говорит, и вернемся, о чем же он все-таки говорит. Апостол Павел на самом деле не хочет сказать этой фразы «не будьте должными никого ничем», тем самым как бы он снимает вообще всякие обязательства и всякую ответственность со всех и говорит «все, вы ничего никому не должны, все». Не об этом говорит Павел, понимаете, да? Он говорит, смотрите, выше было о чем. Итак, отдавайте всякому должное, вот это же самое слово. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. То есть Павел говорит, выполните те обязательства, которые надлежит выполнять. И в этом плане, когда вы выполните обязательства, вы никому ничем не будете должны. Единственное, чего все-таки на вас возлагается, как на верующих людей, на христиан, что именно возлагается? Скажите. Возлагается следующее. Кроме взаимной любви. В синодальном тексте у нас переведена «любовь», на самом деле стоит глагол «любить». Еще раз дословно фраза Павла следующая. «Никому ничего не будьте должны, разве только взаимно любить». Вот. Вот обязательство, которое мы, как верующие люди, на себя берем. Если, когда берем, в каком случае, еще раз, это очень важно, в каком случае я беру на себя обязательство любить другого брата во Христе? Когда? Или сестру? Когда Господь открыл мне свою любовь. Вот Он ее мне открыл, Божью любовь. Вот Он мне ее показал, она меня охватила. Понял я, что такое любовь Божья. И теперь я понимаю, Господи, как Ты меня любишь. И Бог говорит, вот теперь понял мою любовь? Понял, Господи. Ну вот тогда люби вот его, вот люби ее, вот этого люби, этого. Вот они из твоей теперь семьи новой, вот люби их теперь. Я показал тебе, как надо любить, я тебе открыл это, да? Вот. И, конечно же, дальше очень важно о любви. Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй», ведь идет перечисление и так далее. Что в одном слове заключается? «Люби ближнего твоего, как самого себя». И вот поразительно, что мне очень нравится, что я очень люблю. «Любовь не делает ближнему зла, ибо любовь есть» что? «Исполнение закона». Ой, как любят некоторые верующие люди закон. Правда ведь? Любит закон? Любим. И этим законом любим, этими скрижалями, как говорят. Скрижалями по голове тукать, да? Тук-тук-тук-тук. Так вот, на самом деле смысл всех этих заповедей, скрижали вот этих, которые Бог Моисей дал, очень простой. Какой? Любящий исполнил закон. Представляете? Вот ты любишь, вот ты уже все исполнил. Поэтому главное-то что надо? Заповедь исполнить или любить? О, понимаете? Главное, конечно, искать Бога, да, безусловно. Просто мы так иногда его ищем, что друг друга гнобим по-страшному, а потом говорим, что это искание. Нет. Когда тебе Божья любовь открылась, охватила твое сердце, наполнила тебя, тогда ты любишь. И это та сфера, теперь твоей ответственности, но ты ее добровольно взял на себя. И ты живешь, потому что ты этого хочешь, ты этого жаждешь, другое. Поэтому, дорогая церковь, мне бы очень хотелось, чтобы мы действительно избавились не от чувства долга и не от долга как такового в правильном его понимании, а избавились именно от долженствования, То есть от когнитивного искажения, когда мы навязываем себе жесткие правила и устанавливаем их другим. Если уж хотите жить по каким-то правилам и так далее, живите по ним сами, оставьте других в покое. Другому Господь вразумит, научит, наставит, без всякого ты должен. Понимаете? Без всякого ты должен. Пусть каждый человек, как он знает Бога, как он понимает Бога, живет, развивается и познает Его. Потому что мы взрослые люди, свободные люди. И вообще-то, по идее, есть у нас осознание, понимание, да, как нам надо жить. Бог каждому говорит, а не только тебе одной говорит или тебе одному. И ты теперь стал вот этим гуру, всем все говоришь, как все должны жить, как верить, как жить и поступать. Нет. Именно личная наша ответственность перед Богом – это прежде всего важно. Потому что долг – это всего, прежде всего, это твое личное обязательство, которое ты берешь на себя. Это та ноша, которую ты несешь. Пусть Господь нас в этом благословит. Помолимся. Господи, Владыка, презри на нас и посмотри в сердце наше. Очень много у нас каких-то внутренних ложных установок. То ли мы сами их себе понаставили, то ли какие-то люди тоже с такими ложными установками их нам внедрили, вложили в наше сознание. И вот мы с ними живем и всех заставляем. И вместо того, чтобы развивать нормальное и здоровое чувство долга, чувство ответственности и исполнять свои обязательства, мы искажаем долг, уродуем его. Мы разрушаем свою собственную духовную жизнь и отношения с Тобой. И порой разрушаем жизнь других людей. Господь, просвети нас, пожалуйста, Твоим Святым Духом. Дай нам увидеть себя в истинном свете, в свете Твоего Слова. Пусть обнажится действительно проблема. И исцели нас, Господь. Избави и освободи от ложных установок, чтобы мы цельно, здраво понимали не только Твое Слово, понимали Тебя, понимали друг друга и исполняли то, что Ты действительно велишь, исполняли искренно от всего сердца, чтобы мы любили так, как любишь Ты, учились любить, как Ты любишь. Росли в этой любви и помогали, давали друг другу эту свободу расти в этой любви. Во имя Христа молимся. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Часто негативный опыт может вызывать у нас отрицательные эмоции, страхи, переживания. Но как этот опыт может послужить нам во благо? Сегодня поговорим об этом. Сегодня тема нашей программы «Как обстоятельства прошлого помогают обрести счастье сегодня». И в гостях у нас Евгений Кафтанов, пастор из церкви города Казань. Евгений, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Очень рада, что вы сегодня у нас в гостях. Спасибо, что нашли время и приехали к нам.
2: Вам спасибо за приглашение.
1: Евгений, скажите, пожалуйста, а вы счастливы вот сегодня, на данный момент?
2: Я считаю, что моя, ну, жизнь моя сегодня, как бы это, в принципе, примерно то, что я когда-то себе как представлял, как счастливую жизнь. То есть у меня есть семья, дети. Любимая работа.
1: Как раз это и делает вас счастливым, да?
2: Ну, наверное. Ну, опять-таки, конечно, вопрос счастья – это вообще философский вопрос. Uh-huh. Что мы подразумеваем под счастьем, да.
1: А лично вы, что вы подразумеваете вот в своей жизни под счастьем, под словом счастье?
2: Мне кажется, счастье – это уметь радоваться, что ли, вот всему тому, что мы сегодня имеем, и как-то находить смысл во всем том, что мы сегодня как бы имеем. Вот. Это скорее такая радость, нахождение вот здесь и сейчас, когда мы этим можем за это Бога благодарить.
1: Евгений, а у вас есть какой-то негативный опыт, который мог помешать вам быть счастливым?
2: Чем человек становится старше, тем опыта становится больше, как и негативного, так и положительного. Вопрос в том, что как сегодня, находясь здесь и сейчас, я буду использовать тот багаж, который, ну, был в моей жизни, в жизни каждого, как этот опыт может послужить мне для счастья сегодня. Поэтому все-таки, если говорить о счастье и о негативных, положительных опытах, мне кажется, это всегда некое наше отношение, такое субъективное. Смогу ли я это как-то превратить во благо? Или смогу ли я это как-то связать... ну, как бы превратить этот как бы багаж этого опыта, позитивного или негативного, в то, чтобы сегодня мне можно было за это Бога благодарить. Но я всегда анализирую свою жизнь на каких-то этапах жизни, на каких-то таких маленьких пунктиках, где я, ну, там, так останавливаюсь, задумываюсь, то я всегда как-то Бога благодарю за то, ну, вернее, точнее, я понимаю, что вот сегодняшнее настоящее, которое у меня есть, это благодаря тому, что я когда-то имел там в прошлом. Не знаю, вот сегодня, допустим, я совершаю служение пастором, оно все-таки часто, оно как бы связано с публичной деятельностью. Да? То есть мне приходится за кафедрой проповедовать, уметь там держаться на публике. Когда-то было время, там, когда я еще учился в училище, меня пригласили играть в театре, помню, и играть в команде КВН. Тогда для меня это, может быть, казалось какой-то такой, ну, КВН, как бы это было круто, такая какая-то шалость, может быть, театр более серьезнее. Но сегодня я вижу, как в моем как бы служении, в моей деятельности именно опыт тех лет, вот он там служит. Я не думаю, что, то есть я, как-то, что я подстраивал специально все это, но я прям, я иногда, когда об этом задумываюсь, я прям Бога благодарю, что, я не знаю, было ли это Божье провидение, или Бог складывает из какой-то такой некий пазл, да, то есть вот для сегодняшнего моего сейчас

0: их убивали, но его почти по случайности не убили там, а он оказался в доме фараона. Счастье, счастье. С другой стороны, потом там произошло это убийство, преступление, он убегает из дома фараона. Есть за что сожалеть всю жизнь? Наверное, есть. То есть потом он 40 лет пасет овец в пустыне, и все эти 40 лет, ну, можно по-разному отнестись, может быть, он эти 40 лет сожалел, кусал локоть, зачем я тогда этот поступок совершил. С другой стороны, потом, когда Бог с ним встречается и приглашает его на такое важное служение, и потом, по сути дела, Моисей становится вообще лидером нации, и до сих пор это такой, одна из ярких фигур, да, как бы в истории человечества, вообще герой такой Библии, очень важная фигура для еврейского народа до сих пор остается. Но когда Бог его приглашает, и Моисей сам удивляется, он говорит, то у меня, в принципе, ничего нет, да, я косноязычный. А Бог говорит, слушай, а давай посмотрим, что у тебя есть. У тебя есть посох, да, давай мы его, он у тебя будет жезлом. У тебя есть брат, который может тебе твое косноязычие там убрать. И, ну, есть вещь, которую Бог не договаривает, но у тебя есть опыт жизни в пустыне, как раз таки 40 лет, а потом они еще 40 лет будут идти с этим народом. Поэтому я думаю, что вот Бог как бы так относится. То есть я когда-то в молодости я по-другому представлял свою жизнь. То есть для меня была жизнь так, что вот мне, ну, я даже у нас такое было движение в церкви, я замечал среди молодежи, что очень важно пройти таким путем с Богом, что прямо mm-hmm. Бог тебя как марионетку направо-налево водил, и ты с ним идешь, и вот главное не ошибиться. Вот он, Бог для тебя прописал этот путь, и ты по нему должен пройти. И как бы когда-то я в это верил, я в это молился об этом, пытался найти, но скажу честно, не всегда мне Бог прямо так вот вел именно вот таким путем, что я прям...
1: Ну а как вы к этому пришли? Как вы к этому сами лично подошли? То есть мне вот интересен лично ваш опыт, вот эти вот обстоятельства, которые были вот на тот момент, когда у вас вот это внутри произошло, да, что вы захотели пойти за Богом, последовать за Ним.
0: Ну, я помню, когда я был маленький, у меня был такой даже часто диалог с Богом, что вот, ну, какие-то события в моей жизни случались. Я Богу говорил, если вот это сейчас не произойдет, то я тебе в отместку перестану в тебя верить. Потом я задумался, как я могу такого Богу говорить, если я ему об этом говорю, значит, я уже, получается, в него верю, раз такой диалог с ним происходит. Тогда получается так, как его уже не напугать. Это была, может быть, неправильная вера, но это была такая вот детская, своя, и она всегда, в принципе, росла.
1: Но это размышление, я считаю, оно очень даже приносящее определенные выводы.
0: И при этом я всегда молился там по-своему, как я мог, по-разному. И вот это было. А уже в 17 лет, когда я крестился, скорее как бы всего уже был такой некий выбор, что это, знаете, это когда вот с девушкой встречаешься, допустим, там, год, два, три, а потом наступает момент, когда, ну, там уже тебе близкие, когда тебе она сама намекает, типа, ну, ты как-то это, давай уже определись, мы дальше идем, да, по жизни или... Здесь как бы, наверное, то же самое.
1: Когда в какой момент когда Бог стал близким? То есть вот вы говорите, да, вот принял крещение, но что-то же послужило, то есть захотелось стать ближе к Богу, да, захотелось узнать Его поближе, вот что послужило? Что за обстоятельства тогда были на тот момент, мне очень интересно, которые вот подтолкнули к этому? Или, может быть, какие-то переосмысления? То есть вы говорите, да, то, что уже было, вот это вот было уже заложено в вас, вот эта вера, вы, может быть, даже на подсознательном каком-то уровне уже верили. Ну вот что за толчок сыграл роль?
0: Точно помню две вещи. В 17 лет, когда была какая ситуация, в ДК нашем городском был такой местный театр, театральная студия. Я там играл в театре. Была там у меня роль Стрельца Удалованного Отца в сказке Филатова. Одновременно с этим шли КВНы, и в это время была программа евангельская, то есть приехали евангелисты, ну и параллельно, то есть я все время мог наблюдать, что вот там в соседнем зале происходит какая-то духовная встреча. Там было ряд как бы, разных как бы, обстоятельств, и я пришел на программу, слушал эти темы различные, потом решил там же на программе принять крещение. Это было такое больше тоже неосознанное.
1: Неосознанное, то есть на эмоциональном уровне?
0: Даже не на эмоциональном. У меня там было две вещи. Первая вещь, мне хотелось Библию получить бесплатно, я знаю, там ее дарили. Второй момент, была такая у меня месть, где-то за месяц до этого я расстался с девушкой, которая как-то очень негативно отзывалась о верующих. И у меня было такое желание как бы отомстить ей, показать, что я вот теперь буду

0: верующим. То есть вот больше такое было. Это были не эмоции, это, скорее всего, было по расчету, но расчет такой был совершенно другой. Ну, я крестился, меня выбрали руководителя молодежи. Я продолжал ходить в церковь уже, занимался молодежью, но какого-то такого религиозного порыва не было. И я втихаря, у меня были совершенно другие планы.
1: То есть мечты, планы, они вообще были вообще далеки были от того, что происходило,
0: я
1: да?
0: Я планировал, что по стопам отца пойду, папа мой военный, милиционер потом. Ну, сначала полжизни был военным.
1: Это же такая достаточно серьезная профессия. Да. И, как правило, дети потом по стопам уже идут в основном.
0: Я подумал, что я уйду в армию и там останусь. Потом меня пригласили в Нижний Новгород на обучение лидеров молодежи. И вот здесь, наверное, сказать, когда я... Да, это я уже помню точно. Я приехал на встречу с лидерами молодежи. Я посмотрел, как живет молодежь, какие у них планы, мечты, какие, не знаю, горящие глаза, как они, чем они живут, чем они мыслят. Вот меня это... Вот, и именно вот это меня зажгло. Вот это...
1: Атмосфера среди молодежи,
0: да? Это общество. И я помню... То есть мое покаяние, такое настоящее уже такое вот взрослое, оно было... Не перед баптистерием, то есть не перед бассейном для крещения. Оно было не в зале, где программа шла евангельская. Мое настоящее покаяние было, я ехал в автобусе городском, здесь по Нижнему Новгороду, и я искренне сказал: Господи, я устал вот так жить двулично, то есть ходить в церковь, планировать совершенно другую жизнь. Измени меня, сделай меня такими же, как вот эти люди. Ну, вот это молодежь. И вот с тех пор я... стал как-то меняться, и у меня появилось желание читать Библию, изучать, я зажегся, стал дома у себя собирать своих друзей, какие-то ставить им кассеты, видео, проповедовать. Вот с этого, вот это можно назвать такое некое духовное пробуждение, которое началось.
1: Евгений, у меня вопрос. Вера ваша в этом, она росла? Вот в этих обстоятельствах, да, можно так сказать?
0: Были случаи, когда я хотел явного Божьего ответа какого-то, просил, был, там, брал посты, допустим. Я никогда не слышал какого-то явного такого голоса Божьего, что вот сделай так, пойди сделай. Но при этом, когда я искренне желал от Бога что-то, какой-то путь изменить свой, куда-то направиться, я молился, и ей как-то видел, что Бог меня направлял через какие-то маленькие обстоятельства. То есть... В 15 лет я закончил школу в 9 класс, я пошел, думал поступить учиться. Отец, вернее, меня отдал учиться в школу милиции. Вот там у нас не получилось с общежитием. В итоге я поехал, устроился на завод минеральная вода Шфалусу. Тогда я бы сказал, все. Буду работать лучше на заводе. Ну, как-то люди же работают на заводах. Чем я хуже? Там вот я, работая на заводе, там у нас был такой мастер, звали его Мударис. Вот он такой был очень... Я до сих пор Богу плохо благодарю, что часто, там, оставаясь в ночную смену, он там подсаживался, и он... Ну, может быть, не так эстетично, там, бывало, там, матом мог говорить, но, чтобы мужски по-настоящему, он мне говорил: слушай, это не твое место. Ты на этих мужиков, здесь алкоголиков, ты не смотри. Ты должен, сейчас не поступил, доработай год, и ищи, куда будешь поступать. Если ты здесь останешься, ты здесь просто погибнешь. Там реально, то есть там это был завод, это был конец 90-х годов, когда зарплату там платили раз в полгода. Из-за этого люди там в депрессию впадали, спивались, там на этом заводе что-то не пили, не курили. Вот. Я в этом как бы всем варился, я постепенно начинал как бы все это в себя впитывать, и он это понимал, вот этот мастер, как бы человек очень грамотный, и он мне прямо вот так вот по-дружески говорит: слушай, вали отсюда, когда год. И потом, опять-таки, папа сразу, то есть там он меня отдал в школу милиции, не получилось, потом конец года, уже начало нового учебного года, отец меня отдал в училище учиться на такая профессия интересная, сейчас не знаю, такая существует, не существует. У меня в дипломе она прописана, называется «Хозяин усадьбы». Это
1: так, поподробнее.
0: Плодоовощевод, повар и бухгалтер.
1: Что-то откликалось вот из этих трех направлений? Мне просто интересно. Но на тот момент наверняка актуально.
0: Я вообще не понимал, что такое. Хотя, кстати, на самом деле, я когда крестился, это уже был конец второго курса, и скажу честно, бухгалтерия в конце концов так вошла, мне зашла для меня. Я закончил на пятерку вообще эту профессию, и до сих пор я прям помню все эти формулы. И мне повезло, у нас был очень хороший мастер, преподавал эту профессию. Она сама вообще человек, преподававшая в университетах вообще эту науку, да, экономическую, она нам давала больше, чем просто бухгалтерию, она нас учила разным таким как бы предметам, которые только преподают в институтах. Вот. Тогда, ну, под овощеводство, сейчас я даже не помню, даже там, что мы изучали на самом деле. Ну, нет, помню, что овощи, как их сажать, что-то еще. Но учился и учился. Второй курс кулинария была, мне это нравилось, потому что я, ну, я люблю иногда что-то готовить. И сейчас, так, если когда позволяет как-то настроение. И тогда я тоже любил этим заниматься, поэтому мне это понравилось. А потом я уже крестился, и потом пошла уже третий курс, бухгалтерия. Там, когда учился на бухгалтера, вот это было, там, получается, три профессии, и каждый год был новый мастер. Если плодовощеводство – это один мастер, кулинария – другой мастер. А здесь в бухгалтерии была такая женщина, и я до сих пор с ней дружу, вот, общаюсь, в гости приезжаю, хотя прошло уже с тех пор 20 лет. Вот, потому что она сыграла очень такую для меня мощную роль. Она видела, что у меня хорошо идет бухгалтерия. Я учился на 5 с плюсом. Мне даже платили стипендию повышенную за это. Но при этом я не знаю, что на нее нашло. Вот как бы здесь как бы я и находил некоторые для себя такие знаки от Бога. То есть я молился: «Господи, покажи мне, куда». Я понимал, что ну, мне уже неинтересно быть просто работать на каком-то предприятии, там просто бухгалтером или кем-то, кем себя быть, как бы я вот, ну, я искал. И очень часто мы вечером, вернее, утром, когда я там на автобусе приезжали в училище, я шел пешком, ну, там, от остановки до училища, и мастер моя, она меня всегда догоняла, мы с ней шли, и она мне говорила: «Евгений, вот там мне мастер говорила: ты не смотри вот на это общество заводское, у тебя другая судьба, ты должен закончить пойти». То есть здесь она мне то же самое почти, что только уже про эту атмосферу. Ты не смотри, ты забудь, ты не повар, ты не плодовощевод. Да, у тебя получается бухгалтерия, но ты не бухгалтер. Ты будущий пастор, ты должен... Не знаю, с чего она это взяла.
1: Она прямо так сказала?
0: Да-да-да, она говорила: твоя будущая деятельность должна быть связана со служением. Ты будущий пастор, поэтому я тебе рекомендую, делай опору больше не на бухгалтерии. У тебя проблемы с речью есть, разрабатывай свою речь. Смотри разных великих великих людей, которые, у кого было ораторское хорошее мастерство, приучайся от них. Было такое, что когда был прием пищи в училище, мы садились, там все студенты, ну, как это, учащиеся садились, елись. Она всегда принципиально каждую, вот это было каждый день, она садилась напротив меня. Ну, там все ели ложками, она говорила: запомни, Женя, ложками едят только суп и на похоронах. Ты должен научиться есть правильно, потому что ты будешь входить в общество. Поэтому учись вилкой. Она вызывала старшего повара: дайте нам сюда вилку. Давала вилку, и мне прям сидела, меня учила, как правильно есть вилкой. Уже звенел звонок, все убегали, она говорила: стоять, не беги. Я сама там потом поговорю, если ты опоздаешь на урок, твоя задача. Я до сих пор, прошло 20 лет, я не могу есть ложкой, потому что вот я куда ни приезжаю, если мне
1: отложилась, да, как ложку, отпечаток такой.
0: Она просто, она меня прям въелась, меня как правильно есть, как разговаривать. И на самом деле, если спросить, кто сыграл вот именно большую роль вот для меня, это вот это мой мастер по бухгалтерии, и до сих пор ей благодарен, хотя она говорит: да брось ты, да это все было, ты сам молодец, но это честно, для меня это был такой мощный момент. Ну и второе, в это время в церкви бывало так, что пастор куда-то уезжал, и он меня просил иногда проповедовать, какие-то вещи проводить в церкви. И на каком-то этапе я вдруг понял, что, ну, в принципе, моя учительница, она мне была что-то такая для меня авторитетная, любимая моя, она мне говорит такие вещи, она мне дает такую рекомендацию. Пастор меня доверяет служению, у меня это получается. То есть если у меня это получается, если люди советуют, почему бы не попробовать себя в этом? Стал поститься, молиться о том, чтобы ехать учиться в семинарию. Такого явного ответа нет. Ну ладно, думаю, поеду. Поехал. Там тоже, когда учился, там были две проблемы. Это экзамены сдать и оплату. Да? Потому что оплата там, да, стоила в районе 2000 долларов. Не было ни денег, ни спонсоров, никого. Я вообще был единственный на курсе, у которого не было денег на учебу. Получилось так, если тема обстоятельств. Экзамен как бы я сдал нормально, угу. Там ребята готовились, писали, ну, как сказать, они задавали другу вопросы, те отвечали, ну, как бы сами себя проверяли перед экзаменом угу. за ночь до этого, а я лежал на верхней полке, там все это запоминал, и, в принципе, мне хватило этого времени, чтобы утром на экзамене все это сдать на пятерку.
1: Я вас немного перебью, ага. Просто такой вот момент интересный. Вы сами захотели поехать учиться? Или все-таки вот обстоятельства так сложились, что пришлось это сделать?
0: Вот здесь уже, когда я ехал, да, конечно, я хотел, потому что...
1: Желание было внутри.
0: Да, потому что угу. все-таки проехать надо уже было 1000 километров, 1200, то есть так просто без желания так не поедешь. Там уже, получается, к тому моменту появилось и желание, и, казалось бы, уже такое определение, кем я хочу стать. Угу. Я точно понимал, что я в то время уже работал много с молодежью, с подростками, проводил программу в школах по наркомании, по курению, там, профилактику. Я точно понимал, что мне хочется заниматься тем, чтобы служить людям, потому что я понимал, что у меня уже был опыт работы на заводе, в других местах. Я понимал, что это не мое. Просто утром уходить на работу, зарабатывать деньги, вечером приходить, это не мое. Я прям это четко уже знал, это прям закрепилось в моем как бы опыте, что это не мое.
1: Вот. Евгений, получается, вот вы уже служили на тот момент, да? Ну, какими-то
0: Я уже был молодежным как бы лидером в церкви, в принципе, неплохим. У меня там
1: так
0: было...
1: А можно было бы служить, собственно, вот так вот, как многие делают, волонтером,
0: например? Я не знаю, мне как-то казалось, я как-то себя уже начинал как-то больше видеть. То есть я понимал, что вот либо миссионером каким-то может быть, но то есть так, чтобы это было, ну, вот, то есть это будет часть моей жизни. Вот я не знаю, по-другому мне уже было просто скучно.
1: А внутри ощущалось счастье? Ощущение счастья было?
0: Нет, я себя ощущал счастливым,
1: были,
0: что я счастье? Служу людям, особенно подросткам, когда я приходил в школы, читал вот эти лекции, программы. Я понимал, что мне это получается, нравится детям. Я понимал, что нравится это мне. Но я понимал, что если я снова стану просто каким-то там обычным работником, не знаю, где-то бухгалтером, где-то, я уже... имел профессию. Я понимал, что заниматься даже если волонтерством, то вот так не смогу. Потому что служение пастора, оно подразумевает, что я могу в субботу служить в церкви, среди недели я могу служить обществу как-то. Здесь, то есть, поэтому я уже понимал, что нужно, то есть, вот, но...
1: Основательно.
0: Да, это как в анекдоте, да, есть желание, как бы, да, но нет средств. Как бы, здесь как бы то же самое. То есть я уже имел желание поступить, но не было... Ну, мне казалось, нет знаний для поступления, там, и нет финансов. Ну, как бы знания как-то я вот перепрыгнул, я прям набрал ровно те баллы, сколько нужно было для поступления. А уже по финансам как-то так получилось, что смог договориться, что мне сказали, ну, вот хорошо, давай ты будешь учиться хорошо здесь и работать, отрабатывать здесь. Там была там отработка, то есть я работал на кухне, резал хлеб. Я говорю, я повар бывший, по образованию сказали, нам таки нравится, давай. Я помню, по утрам резал хлеб на хлеборезке, мыл котлы, и мне предложили мыть полы. Полы мыть и сидеть на вахте. В принципе, все это мне было близко. На вахте сидеть, у меня отец последние годы работал перед пенсией в милиции, в охране, я знал, как пропускать людей, то есть я мог это делать все ответственно. Кулинарии, как бы кухня, как бы мне был тоже знаком, потому что я там месяцами практику проходил. Мыть полы мне было как бы, я знал, с чем это будет связано, потому что у нас, я сейчас не знаю, сейчас, по-моему, такого в школах нету, а дочка учится, такого почему-то у них нет. У нас в моей детстве всегда было класса после 5-го была обязанность, мы дежурили после школы, мыли полы. Это было не очень престижно. Многие пацаны у нас сбегали, потому что 90-е годы, это вот группировки разные. Это было не модно. Некоторые пацаны сбегали, некоторые оставались, но не мыли, потому что как-то это было так неприлично, да, перед другими. Я как-то больше побоялся, что там скажут маме с папой, что там вот у вас сын такой плохо относится к своим обязанностям. Поэтому я, в принципе, всегда мыл полы, когда было мое дежурство. Старался делать это всегда в совершенстве. И, в принципе, потом прошло лет 10, и получается, когда я учился в семинарии, мне объяснили, будешь получать $1 в час. Вот. Сможешь заработать на учебу? В принципе, было нереально, с одной стороны. Но, с другой стороны, мне объяснили, вот спортзал, огромная территория, У нас все студенты моют его 6 часов. Получается, то есть 6 часов, $6, в принципе, в день. Это спортзал, потом сидеть на вахте, где-то еще. Я мог его вымыть, этот спортзал, за 2 часа. То есть у меня был такой опыт. И там никому не волновалось. То есть тебе дали это как на 6 часов. Но если ты можешь за 2, пожалуйста. И оставшиеся 4 часа мне хватало времени учиться, делать домашнюю работу.
1: Вы так с легкостью об этом говорите, потому что для некоторых это помыть, еще и спортзал.
0: Ну да, то есть...
1: Сложность.
0: И вот поэтому, когда вы говорите о счастье, говорите о том, я всегда оцениваю свою прошлую жизнь. Угу. Я не знаю, может, я такой уже стал такой огрубевший человек такой, и я не такой сентиментальный, не вижу, что прям так Бог меня все это вел. Я скорее воспринимаю так, что на каждом этапе жизни... Как вот с Моисеем, когда у меня возникает какая-то трудность, я не знаю, Бог говорит так, давай соберемся, давай посмотрим, что у тебя есть в прошлом, какой у тебя был опыт. Uh-huh. Да? Ты можешь мыть полы, ты не боишься кухню, ты делаешь это. Хоп-хоп, слепили, вот тебе. Я закончил второй курс семинарии, поехал на практику, на служение, и мне еще семинария осталась должна, там, по-моему, $300. То есть это был... Не просто успех, то, что я доучился, а не то, что вытянул так, что я даже переработал. И, в принципе, ну вот как я вижу, что...
1: Мне нравится отношение к этому mm-hmm. ваше. Вот действительно позитивное такое. То есть, несмотря на обстоятельства, вы как-то вот стараетесь позитивно включиться.
0: Потому что как по-другому. Тут вот в жизни есть два пути. Как на жизнь эту смотреть? Mm-hmm. Можно в негативе. Иногда бывало накрывало. Вот там... Если бы я тогда бы там где-то бы не отстал бы, наверное, я бы сейчас...
1: А тогда в прошлом вы что-то бы поменяли, вот если вернуть сейчас какие-то моменты?
0: По-разному.
1: Может быть, жалеете
0: о чем-то? Нет, конечно. Нет, бывает, что-то такое накатывает, когда я могу об этом жалеть и думать, вот если бы тогда бы я бы в школу милиции бы не пропустил бы там с этим общежитием, сейчас бы день полиции бы
1: служил бы. Действительно, сейчас бы, может быть, какое-то звание
0: было. Может быть, какое-то звание уже было бы, и, наверное, бы...
1: И при этом помогали ли бы людям параллельно?
0: Ну да, потом думаешь, вот если бы там бы сделал вот так было бы. С другой стороны, ну... Есть такое, да, выражение, история как бы не терпит наклонений, да, сослагательных. Как оно было бы, не знаю. Как оно есть сейчас, я знаю. И чтобы быть счастливым, мне кажется, ну, я стараюсь найти не то, что какое-то позитивное даже в прошлом. Я просто думаю, как это... Даже не думаю, я просто вижу, как Бог сам соединяет. То есть mm-hmm. вот этот прошлый опыт, неважно, негативный, позитивный, Бог всегда складывает, да. Мое любимое обетование, Римлянам 8:28, любящим Бога, действующим по изволению, все содействует ко благу. Сегодня я уверен, что многие люди в наше время, они часто бывают там, причитают, что я не в той семье родился, я не из-за того человека замуж вышла, не знаю. Там,
1: не в том городе нахожусь.
0: Не в том городе нахожусь, не там, не на того отучилась. Угу. Можно много причислять, что можно было бы Если бы...
1: А кроме позитивного мышления вот в этой ситуации, mm-hmm. в любых вот этих сложных обстоятельствах, в которых человек может находиться, да, что еще он должен делать, чтобы поменять свое мышление, чтобы как-то вот настроить себя позитивно?
0: Чтобы настроить позитивно? Ну, я не знаю, попытаться вот видеть во всем руку Божью. Конечно, ну, нет, здесь, конечно, без Бога не обойтись. Просто брать и пытаться искусственно к этому подвести, это будет не то. Это будет mm-hmm. некий фальш, который, ну, наша психика, она это тоже, ее не обманешь, она вскроет. Когда это в Боге, Бог это усилит по-другому. То есть здесь, когда с Богом, то есть, ну, я так, это, по крайней мере, вижу в своей жизни, что Дух Божий, как бы он это соединяет как-то. То есть это не просто я сам себе это надумал. Это я вижу в своей жизни явно, как любой опыт жизни прошлого, он сегодня помогает для полного счастья. У нас нет ничего больше другого. Вот как бы мы ни хотели. То есть глупо сожалеть о чем-то, что, в принципе, уже не исправить. И, да, единственное, что мы можем менять, Это сегодняшнее настоящее, где мы находимся. Даже будущее, на самом деле, его и толком не изменить. И Писание об этом намекает несколько раз, когда там люди говорят, я там через два, ну, там, сделаю то-то, то-то, да, mm-hmm. а Бог говорит, глупый ты человек, там, всю ночь там душу твою заберу, помните, там есть разные рода, как бы, такие на эту тему притчи. Поэтому, а сегодняшнее настоящее может поменять Бог, и Он тоже будет с нами работать и с тем багажом, который у нас есть. Ничего нового он мне уже не даст, вот, и, вернее, в прошлом. Он мне будет давать что-то новое в будущем. Здесь, конечно, можно подойти двух вещах. То есть первое – научиться благодарить Бога за то прошлое, которое есть, за тех людей, которые Бог посылал в течение жизни, которые, может быть, не посылал, которые, может быть, наперекор Богу сами откуда-то появлялись. Может быть, какие-то обстоятельства мы сами выбирали по своей глупости, наглости, не знаю, там, бунтарству. И в этом, может быть, не было руки Божьей даже. А может, это была рука Божья. Но тем не менее, из всего вот этого, из этих ошибок, из промахов, Бог сегодня будет лепить мое счастье, если я искренне к нему подхожу, я это всегда вижу. И даже, может быть, сегодняшние какие-то обстоятельства, которые в жизни моей происходят, они мне сегодня будут казаться таким негативом, но, возможно, завтра они сыграют такую колоссальную роль в моей жизни, что я потом, только потом пойму, для чего это было мне нужно сегодня. Поэтому, я для себя как вот это...
1: Раньше вы наверняка так не рассуждали, да? То есть это вот сейчас вы можете уже сказать вот так вот спокойно, что это все, собственно, мне во благо. И порой даже вот человек читает какую-то определенную, может быть, цитату из Священного Писания, да, и она ему в какой-то определенный период откликается, в какой-то не откликается, в зависимости от обстоятельств, да. Но как реагировать нам правильно на вот эти вот негативные обстоятельства?
0: Если что-то реально, какая-то проблема, боль бывает, почему бы там ее не переплакать, не пережить естественным путем? Единственное, не надо прям убиваться из-за того, что сейчас происходит с нами. Там, да, какие-то вещи, может быть, совсем правильные. На самом деле, жизнь на Земле, она такая, что она всегда состоит не только из одного праздника. Здесь как бы царство, да, греха, и на самом деле не всегда, не то, что не всегда, очень часто, даже наверное, чаще мы живем в каком-то опыте, который нам не нравится, и мы бы не хотели. Вопрос в том, что научиться как бы принимать жизнь такой, какой она есть. Если грустно, плакать нереально там, как бы. Если не нравится что-то, пытаться даже изменить эти обстоятельства, как бы. Там не стоит как бы плыть по течению, как такая лодочка, и все.
1: У вас, собственно, и получалось, да? То есть часто менять какие-то сферы деятельности, и, в принципе, вам это все
0: удалось. Жить. Вообще пытаться смотреть вот сейчас, в данном случае, что я, как Бог меня ведет, что Бог всегда подскажет. Не было в моей жизни такого, что Бог говорил каким-то явным языком, но какие-то знаки, каких-то людей пошлет, какие-то обстоятельства. И ты будешь видеть, наверное, вот здесь. И как знаете... Постепенно так, нащупывая, ты идешь, и Бог тебя выводит к чему-то. И даже то, что я сейчас вам тут говорю по поводу того, что Бог там этот опыт связал для сегодняшнего счастья, что-то еще, тоже не мое. Иногда бывает, просто как-то дух свой открывает, где-то ты начинаешь анализировать сегодняшнюю жизнь. И потом как-то Бог посылает тебе вот эти вот истории, ты вспоминаешь их. То есть ты не специально там сидел такой, думал, там у меня был такой опыт, вот это, как мне это сейчас связать, чтобы мне было хорошо от этого. Нет, ты просто живешь, и все всплывает в память. Ты потом начинаешь какой-то такой пазл, ты понимаешь, вот оно для чего тогда было. Вот это там для этого было. От этого как бы хорошо. Не знаю, сейчас вот закончатся наши съемки здесь, уеду я там к себе домой, будут у меня выходные, я поеду на дачу, я буду наслаждаться, у меня будет счастье, потому что мне нравятся там овощи, фрукты, и я имею знания, которые мне как-то вот...
1: Все применимо.
0: Без моего ведома папа меня, может быть, отдал, но сегодня это благо, почему бы этим не порадоваться? А может быть, другой был бы случай тогда, 20 лет назад, и сегодня я мог бы в другом месте применить. Жить надо, радоваться из того, в той реальности, где мы живем. По-другому никак. Иначе депрессия, иначе будет вопрос, для чего я живу. Да, жить всегда есть для чего, на самом деле.
1: Евгений, спасибо вам огромное за этот диалог, за эту тему. Спасибо, что были у нас. Дорогие друзья, какие бы обстоятельства ни были в нашей жизни, помните, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Спасибо, что были с нами. Всего самого доброго. До свидания.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: Иерусалим, Иерусалим, ты город света золотой. Тебе во славу песнь пою я, Иерусалим. Эти слова принадлежат перу известного еврейского поэта Иегуды Галеви, которого называли сладким певцом Сиона. Всю жизнь он мечтал попасть в Иерусалим, однако удалось, это ему не удавалось, потому что Иерусалим был в руках крестоносцев. В конце своей жизни он все-таки решил совершить это рискованное путешествие. Увидев Иерусалим с вот этой горы, он написал эти строки, однако был убит неизвестным рыцарем. Иерусалим – это город, с которым непосредственно связана история израильского народа. Она насчитывает 3000 лет. Эта история началась вот в той далекой от нас долине, где расположен сейчас град Давидов. Именно этот город принадлежал Евусеям, и именно этот город тысячу лет до рождения Иисуса Христа захватил царь Давид и сделал столицей Израиля. С тех пор, на протяжении тысячи лет, народ израильский жил в этом городе, и это было столицей государства. Однако в 70-м году нашей эры произошла трагедия. Величественный храм, построенный после возвращения из Вавилонского плена в 515 году, был разрушен. И началась эпоха рассеяния. Евреи были выселены из Иерусалима и из всей Палестины. И с тех пор попасть в Иерусалим было заветной мечтой каждого израильтянина. В следующем году в Иерусалиме, так каждый год, евреи заканчивали празднование Пасхи. Это была их мечта – попасть в следующем году в Иерусалим. И эта мечта осуществилась в 1948 году. В отеле «Кинг Дэвид» премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион провозгласил независимое государство Израиль. Это было началом новой истории Иерусалима. Наш маршрут сегодня так и называется – «Золотой Иерусалим». Мы с вами пройдем по достопримечательностям этого города, которому насчитывается уже 3000 лет.

Мы находимся с вами у истоков Иерусалима, столицы государства Израиль. 3000 лет тому назад сюда, к этому месту, подошел царь Давид со своими войсками для того, чтобы изгнать евусеев, последних представителей хананейских языческих народов, проживавших на территории израильской земли. Он подошел своими войсками туда, в тот ров, который называется долиной сынов Еномовых. В греческом языке это звучит как «гехеном» или же как «гиена». Позднее сюда сбрасывали мусор, и некоторые бедные люди, которые не могли скопить денег для того, чтобы их захоронили в пещерах, тела их попадали туда и сжигались. Это стало мусорной свалкой города. Однако же мы видим, насколько неприступен был этот город. Я нахожусь на высоте где-то 50 метров на отвесной скале, где были расположены стены древнего города Иерусалима, который тогда назывался Евус. Эти стены поднимались высоко в направлении вот этого холма, делая город абсолютно неприступным. Однако у города было одно слабое место, к которому сейчас мы с вами пройдем. Именно эта очень высокотехнологичная, хорошо продуманная система водоснабжения оказалась слабым местом в обороне, которую держали евусеи в городе Иерусалиме. Через эту систему водоснабжения, которая там внизу, в конце этого пробитого в скале тоннеля, оканчивается узким 20-метровой глубины колодцем, через эту систему водоснабжения проник Иав сын Саруи, лучший воин Давида, и за ним солдаты царя. Они и овладели городом. Иерусалим имел очень удобное географическое расположение. Он находился на нейтральной территории, не принадлежащей ни одному колену. Именно поэтому Давид выбрал его столицей для 12 колен Израилевых. Так начался золотой век Иерусалима. Давид очень быстро покорил врагов Израиля и сделал это государство доминирующим во всем регионе. Однако не только Иерусалим был центром этого региона в связи с его военной мощью. Так говорит пророк Иезекииль. «Это Иерусалим. Я поставил его среди народов, а вокруг него земли». Иерусалим должен был стать центром, из которого бы проповедовалось имя Божье всем народам. Давида сменил его сын Соломон. Его правление считается золотым веком истории Израиля. Именно он построил там, на горе, где 1800 лет назад принес Авраам жертву сына своего Исаака, величественный храм, слава о котором разнеслась по всему миру. Все народы приходили для того, чтобы посмотреть на великолепие этого храма, но не только на его великолепие. Посмотреть и на то, что проходит в этом храме, какие ритуалы совершаются в этом храме, как они раскрывают характер Божий и план спасения.

0: Господь предупреждает нас в книге «Исход», 19 глава. Это предупреждение относилось и к народу израильскому тогда. Написано так. «Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя земля, а вы будете у меня царством священником и народом святым». Действительно, народ израильский был избран Богом на то, чтобы быть царством священников. Священников, которые бы учили все народы истине о Божьем характере и о Божьем плане спасения. Храм, построенный Соломоном, должен был быть наглядным пособием плана спасения. Однако же ситуация повернулась по-другому. Избранность народа Божьего была дана на условии, что народ будет соблюдать заповеди Божии. В частности, заповеди, касая 10 заповедей. Соломон, к сожалению, не смог соблюсти эти заповеди. Сначала из политических соображений он совершал браки с разными женщинами, царевнами иностранных государств, для того, чтобы жить с этими государствами в мире. И завел себе гарем, состоящий из 700 жен, явно нарушив заповедь «не прелюбодействуй». Нарушение этой заповеди повлекло за собой и нарушение другой важной заповеди, первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». Эти женщины привезли с собой своих богов и устроили капище этим богам прямо напротив храма. Там, на горе Елеонской, стояли изображения этих литых богов Ваала, Астарты, Молоха и других мерзостей, которые были божествами народов, окружающих Израиль. Вот почему Господь вынужден был поступить со своим народом несколько жестко. Сын Соломона Равам, несмотря на раскаяние его отца, продолжал вести эту политику отступления. И поэтому царство было разделено. Северному царству израильскому отошли 10 колен, к южному царству иудейскому, столицей которого остался Иерусалим, отошли 2 колена. Царь Северного царства Иеровоам, сын Наватов, пошел еще дальше своих предшественников. Он решил, что будет большой политической проблемой, если его народ, народ новообразованного государства, вдруг начнет ходить в Иерусалим на поклонение Богу. Однако же это поклонение требовало того, чтобы 3 раза в год народ со всей земли приходил в храм. И поэтому он решил сделать следующую вещь. Он поставил 2 золотых тельцов. Одного тельца на юге страны, в Вифиле, другого на севере, в Дане. Это были золотые тельцы, символизировавшие Бога, выведшего народ из Египта. Таким образом, была нарушена еще одна заповедь. Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, на земле внизу и под водой ниже земли. Царство Израильское Северное просуществовало 200 лет. Они так и не покаялись, поэтому попали в руки царя Ассирийского, который переселил их на северо-восток. И там эти колена, 10 колен Израилевых, бесследно исчезли. Царство Иудейское просуществовало несколько дольше. Еще 140 лет. Благодаря тому, что были в этом царстве цари, которые ходили и делали угодное пред очами Господа. Царь Езекия, царь Иосия пытались вернуть народ на путь истины, вернуть и действительно предложить Израилю поклоняться истинному Богу. Однако народ израильский в своем большинстве, несмотря на то, что на какое-то время следовал за царями праведными, как только эти цари умирали, опять продолжали поклоняться идолам и участвовать в этих страшных языческих культах. Вот почему и здесь Божьему терпению настал конец. В 586 году Иерусалим после третьей осады пал в руки царя Вавилонского, который разрушил храм, оставил от стены города одни ворота и от прекрасного дворца, который построил царь Давид, остались только вот эти развалины. Так закончилась история иудейского государства, которое просуществовало чуть больше 400 лет и закончилось Вавилонским пленом.
1: Земля обетованная.
0: Чему учат нас эти развалины? О чем говорит нам эта история? Книга пророка Иезекииля, написанная уже во время Вавилонского плена, постфактумом показывает те проблемы, вскрывает эту ситуацию, которая была. Мы уже обращались к тексту 5 главы. В 5 стихе написано: «Так говорит Господь Бог, это Иерусалим, я поставил его среди народов и вокруг него земли, а он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих хуже, нежели земли вокруг него». Парадокс. Как это может быть, что народ Божий является хуже язычников? Ответ очень прост. Дело в том, что язычники не называли себя верующими. Они прямо говорили: мы веруем в то или иное божество. Но народ Божий говорил: мы веруем в Бога. У нас есть храм. Туда мы приходим, туда мы приносим жертвы. Однако же, к большому сожалению, в храм-то они жертвы приносили. Но сердце их находилось там, на горе Елеонской, где Соломон в свое время построил языческие капища. Такова действительность. Бог предъявляет к верующему человеку особые требования, большие, нежели к тому, кто не знает его. Если человек заявляет, что он верует, если человек заявляет, что он принадлежит такой-то и такой-то конфессии, он должен поступать согласно тому, что учит его Господь. К большому сожалению, народ Божий вел двойную жизнь. Вот перед нами результат этой двойной жизни.

0: Удивительным образом поступает Господь с человеком. Даже тогда, когда он заслуживает наказания, Бог, наказывая его, не оставляет без милости. Так было и с его народом. После того, как храм был разрушен, Бог все равно милостиво отнесся к народу израильскому. Пророк, который больше всего обличал свой народ, пророк Иеремия, написал такие слова. «Однако же ныне так говорит Господь Бог Израилев об этом городе, о котором вы говорите. Он предается в руки царя Вавилонского мечом и голодом и моровой язвою. Вот я соберу их из всех стран, которые изгнал их, в великом гневе моем и негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие». В 539 году царь Кир издает указ, разрешающий евреям вернуться на свою землю и отстроить храм. Этот храм был отстроен в 515 году. Однако, как всегда для человека, свойственна ему крайность. Крайность то в одну, то в другую сторону. Религиозный синкретизм, когда народ Божий хотел делать и поступать согласно обычаям язычников, сменился полным изоляционизмом. Теперь народ считал себя лучше и больше, чем остальные и другие народы. Теперь они считали себя выделенными, избранными, смотрели на другие народы сверху вниз. То, что мы видим сейчас, это остатки крепостной стены, окружавшей второй храм. Здесь, вот на этой южной стороне, располагался двор язычников. Это была крытая галерея. Единственное место, куда пускали в храм неевреев. Несмотря на то, что пророк Исаия писал, «Ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов», вход в Дом Божий был строго ограничен. Только лишь на этой галерее могли находиться неевреи и наблюдать за тем, что происходило в храме. Так, к сожалению, бывает. Из одной крайности в другую. От слепого отвержения до фанатизма. От атеизма до религиозного беспредела. Так случается и в нашей жизни. Поэтому Иисус, к сожалению, с большой жалостью обращается к народу своему и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, а вы не захотели». Как часто мы не хотим понять Бога. И результат этому всегда плачевный. К сожалению, вот что осталось от величественного сооружения второго храма. Только внешние стены, а внутри камня на камне не сохранилось.
1: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Вот и завершилось наше с вами путешествие по Золотому Иерусалиму. Однако, какие уроки можем извлечь мы из этой экскурсии? Совсем недавно я прочитал в одной израильской газете историю об одной психиатрической больнице, находящейся здесь, в Иерусалиме. В ней можно найти людей, которые называют себя царем Давидом, Ильей Пророком, Марией Магдалиной. Главврач этой больницы говорит, что это уникальная болезнь, называемая так Иерусалимский синдром. Этой болезнью болеют пилигримы, которые всю свою жизнь мечтали попасть в Иерусалим, но когда они попадают в Иерусалим, они разочаровываются. Они не могут выдержать контраста между действительностью и ожидаемым, между реальностью полной проблем, войны, враждебности и недоверия и тем образом святого, тихого города, по которому ходил Иисус, в котором царствовал Давид, который они нарисовали в своем собственном разуме. Об этом разочаровании нас предупреждает сама Библия. Так говорится об Аврааме. «Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель – Бог». Является ли Бог сегодня художником, архитектором и строителем этого города? Является ли он проектировщиком линии, которая сегодня разделяет город на два сектора – восточный и западный, израильский и арабский? Сейчас эта линия проходит по центру вашего экрана, и снизу находится арабская часть города, а сверху – еврейская часть города. Является ли Бог автором разделения и войны, которая до сих пор происходит в этом месте? Является ли Бог автором двух мнений, каждое из которых заявляет о том, что Иерусалим является неделимой

Христа пишет нам о Золотом Иерусалиме, который не является пекторалью, а является реальностью. Вот что написано в последней главе книги Откровения. «И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу». В этом городе уже не будет зеленой линии, разделяющей два мнения. В этом городе не будет войны и несправедливости. Вот что написано. «Отрет Бог всякую слезу с очей их. Смерти не будет уже, ни плача, ни вопли, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. Храма в этом городе тоже не будет». Иоанн Богослов пишет. «Храма же я не видел в нем, ибо Господь, Бог Вседержитель, храм его». В этот город приглашает всех наш Господь Иисус Христос. Там Он будет правителем, там Он будет царем. Там не будет ни смерти, ни горя, ни страданий, ни болезнь. Дорогие друзья, может быть, у кого-то сегодня нет средств для того, чтобы поехать и побывать в городе Иерусалиме, столице Израиля. Может быть, кто-то в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта боится посетить Иерусалим для того, чтобы сделать фотографии его достопримечательности. Однако Господь сегодня приглашает всякого верующего в Него, в Золотой Иерусалим, в город, в котором будут жить все искупленные Господом, вечно, счастливо, и будут иметь радость в общении с нашим Богом и Спасителем Иисусом Христом.

0: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Начало мудрости – страх Господень.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: ведущий Александр Сахаров.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова программа «Мужчина и женщина». И сегодня мы поговорим о достаточно распространенном сценарии отношений между мужчиной и женщиной. Инфантильный мужчина и властная женщина. Как влияет подобная модель взаимоотношений на интимную жизнь супругов? На эти и другие вопросы будет отвечать Людмила Федоровна Верлан, специалист в области психологии. Я с удовольствием приветствую Людмилу Федоровну в нашей студии.
2: Очень рада видеть вас, Александр. Здравствуйте.
1: Взаимно. Людмила Федоровна, подобный сценарий «сильная женщина и слабый мужчина» достаточно широко распространен. Скажите, пожалуйста, почему сегодня такая модель встречается достаточно часто?
2: К большому сожалению, это происходит из-за того, что изначально был попран Божий замысел. Господь создал Адама как главу семьи, а Еву как его помощницу. Это ничуть не умаляет женщину. Роль помощницы тоже достаточно важна и значима. И женщина действительно не была создана из подошвы ноги там, или еще с какой-то другой косточки, она была создана из ребра, которое находится рядом с сердцем. То есть это очень почетное и важное положение. Но, к большому сожалению, дьявол постарался сделать так, что мужчина начал как бы умаляться, или роль значимости мужчины стала умаляться с того времени, когда мужчина стал воспитываться женщиной. По Божьему замыслу мужчина воспитывал мужчину. Патриархи были, главы семейств, которые воспитывали мальчиков. И это передавалось поколение в поколение. Мужественность, значимость. Мужчина должен был быть священником в семье. Он действительно был главой семьи, главой рода. В Библии четко написано: Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова. И долгое время никак не могла понять, что значит «родила». Родила же все-таки женщина. Там Исаака родила Сара. И так далее, и так далее. И потом мне вот так вот подумалось, что, скорее всего, что этим отображалась значимость воспитания именно мужского. Да, женщина родила мальчика. Да, она играла огромную роль в его жизни. Мы знаем, мать Моисея играла очень важную роль в его жизни. Много матерей таких, которые оставили глубокий след в духовности, воспитании героев веры. Но мужское начало воспитывало все-таки мужчины. Женщина не может воспитать мужчину, потому что она изначально она другая. Мужчину должен воспитывать мужчина. А начиная с начала 20 века произошло смещение, когда женщина должна была выйти на работу. Мужчина тоже был загружен работой, и до сих пор он так загружен. И воспитанием мальчиков стали заниматься женщины, потому что в детском саду воспитательницы – это женщины. В школе, если раньше школа тоже была отдельная, и у мальчиков были воспитатели мужчины, были отдельные лицеи, отдельные школы для мальчиков, то теперь совместное обучение создало условия для того, чтобы и учителя тоже были женщинами, и они воспитывали мальчиков так же, точно так же, как и девочек. И, к большому сожалению, женщина хочет видеть в мальчике тоже в свой образ и подобие, не понимая основных мужских качеств. Женщина, ну, за редким исключением, ломает мужчину.
1: Я так полагаю, такая ситуация, она сохраняется и по сей день, да, вот как началось с начала 20 века, с начала вот, индустриальной эпохи, это и продолжается и по сей день, правильно?
2: К большому сожалению, да, и тем более, что с каждым годом увеличивается все больше и больше мальчиков, которые растут без отца вообще, или с отчимом, который, в общем-то, не всегда у них хорошие отношения с отчимом. Либо до сих пор мужчины поставлены в такие условия, что для того, чтобы содержать семью, им нужно уходить из дома, когда мальчик спит, и приходить домой, когда он уже спит. И это, конечно, очень пагубно отражается на мужчинах. И, к большому сожалению, может быть, нехотя, мамы воспитывают вот именно таких инфантильных мужчин. Тем более, что, с другой стороны, движение феминизма, оно воспитывает в женщине, в девушке такую вот героиню, такую женщину, которая в горящую избу войдет и коня на скаку остановит. Это считается уже на сегодняшний день достоинством. Действительно, девушки не пытаются овладевать мужскими профессиями. И они стараются ни в чем не уступить мужчине, а даже, может быть, еще более, там, более того, восходить в чем-то. В школе тоже получается, что мужчины постоянно, мальчики не постоянно унижаются, потому что они не настолько развиты, насколько развиты их сверстницы. Изначально девочки развиваются с самого рождения, развиваются быстрее, чем мальчики. Потом уже где-то к среднему возрасту как-то это все нивелируется. А вообще-то девочки, они имеют больше склонности к учебе. Они, естественно, что они более усидчивые. И схватывают они быстрее, чем мальчики.
1: Ну вот и получается, что складывается достаточно сложная ситуация. Ведь подобное воспитание мальчика, оно не может не влиять на личную жизнь, на интимную жизнь мужчины. Можете рассказать о том, как влияет вот инфантильность мужчины вообще на сексуальную жизнь семьи?
2: Но само собой разумеется, что если мужчина не является главой семьи, а главой семьи является женщина, то понятно, что тогда все смещается. И в интимных отношениях тоже получается ведущая женщина, потому что то, что происходит днем, оно невольно переносится и на ночные отношения. И если мужчина задавлен днем, он не может чувствовать себя ведущим. Естественно, что это однозначно сказывается на отношениях, интимных отношениях. И мужчина не может быть полностью удовлетворен, потому что изначально он себя чувствует зажатым и подавленным. И женщина тоже не может почувствовать удовлетворение, потому что изначально она не играет ту роль, которая ей предназначена изначально. То есть вот внутреннее осознание, именно желание быть защищенной, желание быть ведомой, желание быть, как вы знаете, за мужем, как за каменной стеной, оно не удовлетворяется. Женщина устает быть сильной, хотя она действительно, она, может быть, воспитала так себя, или ее так воспитали. Да, действительно, она может быть мощным лидером. Но сила женщины в ее слабости, это действительно так. И даже женщина-лидер, женщина, обладающая яркими способностями, она только выигрывает, если она стоит рядом с сильным мужчиной, который может ее поддержать, защитить.
1: Вот получается какая-то такая замкнутая ситуация. С одной стороны, мужчина слаб, он не способен, предположим, в семье решать какие-то такие, ну, важные функции, присущие вот, мужчине, лидеру. Женщина берет это все в свои руки, это отражается на их интимную жизнь. Вот из этого порочного круга можно вообще выйти? Может эта ситуация решиться? Вообще, как наладить вот, сексуальную жизнь такой паре?
2: Да, действительно, это сложно, но возможно. Если учитывать еще то, что такое смещение ролей в семье очень пагубно влияет на детей. Во-первых, дети воспринимают эту модель. Девочки становятся авторитарными, потому что они видят модель мамину. Мужчины, они невольно сами ищут таких женщин. И я вот, по большому сожалению, тоже сталкивалась с такой вот проблемой. Один достаточно одаренный, интересный мужчина с авторитарной мамой, которого у них точно так же были смещены роли в семье, он три раза женился, три раза он уже как раз выбирал таких же женщин. Естественно, что он не мог с ними выстраивать до конца нормальных отношений. Были постоянные скандалы, конфликты. И четвертый раз, в общем-то, точно так же он искал женщину, он точно так же пытался построить отношения. И вот его инфантилизм и неумение выстраивать отношения, и нежелание уже, он просто даже не хотел решать какие-то проблемы, ему уже было просто легче, намного легче плыть по течению, потому что, как правило, инфантильный мужчина так и делает, он просто плывет по течению. Но это все возможно, если женщина достаточно умна и понимает, что от нее зависит в данном случае атмосфера в семье, что она действительно должна быть хранительницей семейного очага, королевой в доме, но рядом с ней должен быть король.
1: Ну, часто именно так и происходит, что как-то больше женщина все-таки понимает суть взаимоотношений в семье, и, наверное, вот с женщины может начаться какое-то, ну, изменение, преобразование. Что делать женщине в этой ситуации? Как она должна себя вести так, чтобы муж поменял вообще свою жизненную позицию?
2: Женщина должна четко понять, что да, действительно, ее сила в ее слабости. Должна понять, что не зря в народе говорят, что муж голова, жена шея. То есть, ну, муж должен быть головой. И для того, чтобы он стал головой, то шея должна стать шеей, а не головой. То есть четко женщина должна понять, что ей необходимо идти за мужем и помочь мужу приобрести те качества, которые, или даже, может быть, даже не приобрести, они у него есть, а чтобы он понял преимущество того, что он может быть мужественным, может быть главой. И это все от нее зависит, потому что женщина, она имеет целый арсенал всевозможных методов, приемов для того, чтобы поднять мужскую значимость, поднять его самооценку, подчеркнуть, что у него есть эти качества, и он может ими воспользоваться. И ради любимой женщины, если действительно она умеет так себя поставить, то мужчина готов меняться, мужчина готов делать подвиги, если женщина умеет его замотивировать, если она умеет показать, насколько это хорошо. Мужчина почувствует, когда он почувствует вот эту свою силу, почувствует свою значимость, почувствует, что вот, да, его любимая женщина, она дорожит им. Если эта женщина будет при малейшем случае подчеркивать его значимость в глазах детей. Я как-то упоминала уже в одной из наших передач, что даже алкоголики, уже спившиеся алкоголики, когда женщина меняла свое отношение и старалась поднять мужчину и показать, что он уважаем и значим, они прекращали пить и действительно начинали занимать свое место, достойное в семье.
1: Вы упомянули о техниках, которые позволят женщине как-то поднять самооценку мужа и его инициативность, так сказать. Можете подробнее рассказать, что это за техники и как конкретно женщина может это сделать?
2: В первую очередь, женщина должна при любом малейшем случае показать мужчине, и не только показать, и говорить ему о том, насколько он достоин уважения. К большому сожалению, в нашем обществе сложился такой стереотип, и у мужчин в том числе, что уважение нужно заработать. А он лишен этого инструмента заработать уважение, потому что он инфантилен, потому что его с детства воспитали и говорили о том, что он никто и зовут его никак. И поэтому с этой кучей комплексов мужчина, ему проще действительно просто быть ведомым и все. И он понимает, что он, ну как он заслужит это уважение, если он не соответствует ожиданиям, ни маминым ожиданиям не соответствовал, ни школе не соответствовал. Он уже нашел свою такую нишу, где ему просто комфортно и удобно, чтобы его никто не трогал. И когда вдруг он понимает, начинает понимать, что любимая женщина, она, оказывается, уважает не за какие-то подвиги, она ему просто говорит, что он уважаемый, что он значимый, что он вот такой для нее драгоценный, что она счастлива, что он сделал ей предложение. То есть обратите внимание, что он проявил инициативу, сделал предложение. То есть, может быть, эта женщина сама его выбрала. Но очень важно подчеркнуть вот именно мужское начало в человеке. И очень важно, чтобы он понимал, что он не должен зарабатывать это уважение. Он уважаем уже потому, что он мужчина. И когда до него начинает это доходить, то он чувствует, что да, ему это приятно. И он старается соответствовать этой планки. А следующий момент, очень важно, чтобы женщина говорила мужчине, что она его любит не за что-то. К большому сожалению, очень часто такое происходит, когда женщина говорит, да, вот спасибо тебе большое, я так тебя за это люблю, там еще что-то такое. А важно, чтобы мужчина понимал, что женщина его любит, потому что он мужчина, потому что он ей дорог, как глава семьи. Очень важно, чтобы женщина при детях говорила о том, посмотрите, какой у нас папа замечательный, посмотрите, как это у папы хорошо получается, посмотрите, как это замечательно, что папа вот это сделал то и так далее.
1: А не будет ли женщина лукавить перед детьми, говоря о том, ну, о достижениях отца?
2: Дело в том, что любой мужчина сотворен, как и женщина, по образу, подобию Божьему. И как раз огромное количество положительных качеств, оно просто похоронено под этими невыполненными, несостоявшимися требованиями. То есть похоронены под ощущением мужчины, что он несостоявшаяся личность, что он не соответствовал ожиданиям тех женщин, которые его окружали. И умная женщина, она сможет из-под этих завалов вытащить это все. Это не будет лукавство. Это будет констатация факта.
1: Хорошо, а если женщина не умная, и она не понимает значимость того, что ну, нужно вот мужа как-то вдохновлять. Вот что и сам инфантильный мужчина, он способен выйти вот с такого своего состояния и стать лидером?
2: Только в том случае, если они вдвоем пойдут к хорошему специалисту по семейным отношениям, который сумеет их переориентировать. Потому что сам мужчина, сама инфантильность сама по себе говорит о том, что мужчина не будет этим заниматься. Потому что мужчине так будет удобнее. Он к этому привык, что за ним ухаживают, за него все решают. А зачем что-то менять?
1: То есть вот внутренний надлом насколько серьезный, что вот все-таки надо помощь извне. И как минимум да. Это женщина, как максимум это специалист.
2: И к тому же, что зачастую такие мужчины, чувствуя вот это все-таки внутреннюю какую-то неудовлетворенность, потому что мужчина, естественно, он создан быть главой, он создан быть мужчиной, мужественным. И ощущая вот это внутреннее как-то несогласие, с одной стороны, ему так комфортно, вроде как и удобно, с другой стороны, плохо. Ну и, к большому сожалению, получается, что мужчина спивается или уходит в какую-то зависимость. Это может быть трудоголизм, вот хотя бы так доказать семье, что он что-то значит. Это может быть игры, это все что угодно. То есть это уход от реальности. Поэтому я бы очень хотела, чтобы и матери об этом понимали, и преподаватели, и воспитательницы детских садов понимали, что мужчина должен быть мужчиной. И если все-таки произошло, что женщина выбрала, сильная женщина выбрала себе спутники жизни и инфантильного мужчину, она должна помнить, что ее счастье, счастье ее детей зависит от того, как она расставит акценты. Она должна поменять эти приоритеты. И это принесет счастье и ее мужу, и ей, и детям. Я очень хочу, чтобы это свершилось.
1: Спасибо большое, Людмила Федоровна, за ваше участие в нашей программе. Ну что ж, дорогие женщины, раз уж так получилось в вашей семье, что вы сильные, вы сильнее ваших мужчин, то направьте свою энергию в то, чтобы возродить достоинство вашего мужа. Будьте счастливы. Всего доброго и до свидания.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей сегодняшней беседы – вера в Бога. Что дает вера в Бога современному человеку? У нас в гостях редактор христианского радиотелецентра «Голос надежды» Вадим Гриц. Так что же дает вера в Бога современному человеку? Скажем, вам лично, что дает вера в Бога?
2: Если быть предельно кратким, попытаться ответить, скажем, одним словом, то можно было бы сказать так – вера дает отношения. Или, чуть расширив, вера дает иной род отношений.
1: Отношения с кем, простите? С чем?
2: Отношения здесь могут быть разные направления. Во-первых, можно сказать, что это отношение к материальному миру. Это не такое отношение к материальному миру, как если, скажем, оно могло бы быть или оно есть в случае, если человек...
1: Поясните, пожалуйста, верующему человеку не нужны деньги? Или он не на той земле
2: стоит?
1: Нет,
2: он просто по-другому, он чуть иначе может относиться к деньгам. Он может чуть иначе относиться к тому, что окружает его. К деревьям, к воде,
1: чуть
2: к траве.
1: Иначе, поясните, пожалуйста.
2: Ну, скажем так, вера в Бога дает человеку возможность видеть принадлежность вещей. И принадлежность в данном случае означает, что существующее вокруг нас, даже если оно создано нашими руками, оно все-таки принадлежит Богу, но является собственностью Создателя.
1: Ну и что это меняет? Это кушать меняет... хочется, деньги нужны, проблемы все те же самые.
2: Здесь сходств может быть много, но много может быть и отличий. Потому что меняется отношение, ну возьмем, например, что? Возьмем те же деньги. Если человек воспринимает деньги не просто как то, что он заработал благодаря своему уму, образованию, своим усилиям, а еще и как нечто, полученное им в результате его сотрудничества с Богом, тогда отношение к полученным средствам будет другим, и их использование
1: тоже. Простите, все-таки это результат упорной работы или это результат сотрудничества с Богом? Я имею в виду заработная плата.
2: Это результат сотрудничества с Богом, потому что сколько бы мы ни напрягались, если у нас нет здоровья, которое от Бога исходит, и частью, скажем так, от Бога человеку дается потенциал, но человек может... загубить быстро здоровье, а может его наоборот укреплять и развивать. И в этом смысле мы с Богом как бы все делим пополам. Я имею в виду верующий человек. Неверующий человек, он тоже пользуется многим от Бога. Но у него нет этого сознания, у него нет этого ощущения, у него нет на эту тему мысли.
1: А что дает это ощущение?
2: Ну, это ощущение дает, скажем так, возможность видеть эти вещи по-другому, возможность по-другому ими распоряжаться и соотносить себя с окружающим.
1: Хорошо, но человек видит по-другому, да? Он видит, скажем, присутствие Бога в своей жизни, и то, что он заработал, это как бы вот дар Божий, я так понимаю. Что меняется?
2: Меняется использование этих даров, применение этих даров. Создатель знает, что каждому из нас хочется есть. Естественно, что каждый человек, заработав какие-то средства, будет их тратить, скажем так, сугубо на себя, на свои физические нужды и потребности. Тем не менее, только верующий человек будет использовать часть своих средств для того, чтобы поведать окружающим о Создателе, о Боге, об Иисусе Христе. И если здесь, опережая ваш вопрос, спросить, а что это дает? Это дает возможность познакомиться с личностью Бога, узнать, увидеть, каков и кто он, и каков он есть Господь Бог, как он открывается людям в Иисусе Христе.
1: Ну, вы в своей жизни узнали, каков Бог?
2: Ну, скажем так, познание Бога – это не случай, это не просто эпизод, это то, что продолжается всегда. Как сказал очень хорошо кто-то из древних святых о том, что Бог всегда познаваем, но он вместе с тем никогда непознаваемый. Его всегда можно познавать, но это познание никогда не исчерпывается. И поэтому мне вера в данном случае дала возможность смотреть иначе на те средства, которые я приобретаю, если мы говорим сейчас о деньгах.
1: Не обязательно.
2: И чуть иначе их использовать.
1: А если не только о деньгах говорить?
2: А если не только о деньгах говорить, то мы можем говорить еще и о такой актуальной проблеме, как об экологии. И, может быть, услышав это слово, кто-то думает, ну, это вот задача, стоящая перед директорами заводов, каких-то химических предприятий, это они вот должны думать о том, как беречь экологию.
1: Просто мусор выкидывать не нужно из окна и сорить не нужно.
2: Совершенно верно.
1: Это тоже экология.
2: Это тоже экология. И то, как мы расходуем воду, это тоже наша экология, как у нас...
1: А при чем здесь вера в Бога?
2: Краны с пресной водой, текут они или нет. Вера Бога при том, что она обеспечивает, мне думается, как ничто другое, обеспечивает бережливое отношение к окружающему. Здесь достаточно просто, если то, чем ты пользуешься, и то, что вокруг тебя, это плод творчества, усилий, доброго замысла Создателя, к которому ты имеешь некое отношение, доброе, благодарное, ты непременно будешь пользоваться этим окружающим бережно, аккуратно, осторожно, с уважением.
1: Скажите, Вадим, вы комаров убиваете?
2: Комаров убиваю и достаточно часто.
1: Как же бережное отношение к... Ведь комар – это тоже творение Божие, это живое существо.
2: Ну, разумеется, в каком-то смысле дьявол тоже творение Божие. Мы можем сказать о том, что сатана, дьявол, как говорят об этом христиане, как говорил сам Иисус Христос, падший ангел, который некогда был очень хорошим. Но насколько мы можем судить из того откровения, которое нам дает Священное Писание, этот некогда очень хороший ангел стал очень плохим существом.
1: То есть комар
2: если,
1: тоже
2: если
1: некогда...
2: Так, если так говорить очень упрощенно. Угу. И потому что нарушились отношения между Богом и его творением, то вот эти нарушенные, измененные отношения, они стали распространяться. Таким образом, мы сегодня говорим о том, что на Земле они получили свое распространение. Отношения, или так, разлад, скажем, в отношениях между творением и Богом. И вполне зримо сегодня это ощутить, заметить совсем нетрудно. Если только включить телевизор, посмотреть очередной выпуск новостей и увидеть о том, что помимо много-много хорошего, чего происходит сегодня между людьми, происходит и чрезвычайно много плохого.
1: Не только между людьми, да?
2: Не только между людьми, конечно.
1: На примере комара это можно заметить.
2: На примере комара, да. Если теперь, значит, вернуться к комару опять, то нужно сказать, что грех, зло, ненависть принесли большие перемены в этот мир, в том числе мир живой природы. И мы хорошо знаем сегодня, что не только комар может быть опасен для человека. Если вы оказались в зоопарке, вы будете восхищаться львом до тех пор, пока клетку не откроют, и они не окажутся на свободе. Потому что как только хищные животные окажутся на улицах зоопарка, так сразу же восхищение пропадет. И человеку надо будет как-то защищаться от этого. Потому что мы видим из вот той жизни, которая нас окружает, что существует некий разлад в отношениях. Тот разлад, тот распад отношений или разлад этих отношений, которые существуют между людьми и животными, между людьми и материальным миром, между людьми и Богом, в конце концов.
1: Но существует объективно. Давайте вернемся вот к нашему вопросу. Что дает вера в Бога? Вы сказали, что это бережное отношение к окружающей нас природе, потому что она является произведением Творца. Это иное, скажем так, отношение к средствам. Что еще дает вера в Бога?
2: Вера в Бога дает человеку возможность познавать Бога, потому что вера – это все-таки отношение. Вера – это не просто какой-то перечень знаний, будь то какие-то факты или теории. Вера – это все-таки отношение с живым, конкретным, изъясняющим себя, говорящим человеку существом, если можно так сказать.
1: Вот когда вы говорите «живой», да, «живой человек», то с живым человеком можно общаться. Богу вы молитесь, но это односторонний процесс, не правда ли? То есть вы молитесь Богу, и как бы можно сравнить это с медитацией, с самовнушением.
2: Нет, неправда, потому что это не односторонний процесс. При внешней такой поверхностной оценке, да, может показаться, что это вот человек что-то шепчет, говорит или о чем-то думает, и все это остается вот, кстати, в рамках его естества или ближайшего материального мира. Но это, конечно, не так, по той простой причине, что каждый человек способен испытать действенность своей веры не просто как психологических экспериментов, а действенность как факт, как акт общения со своим Создателем.
1: Ну, какой-то пример приведите.
2: Пример привести можно, скажем, опять же, из своей жизни, из опыта других людей. Но здесь есть такая очень важная вещь, о которой нельзя не сказать. Дело в том, что вера, она себя объясняет, она себя выражает в человеке именно благодаря тому, что человек как бы экспериментирует, он пробует, он пытается это делать. И веру поэтому можно объяснять только на опыте своем.
1: Но и все-таки чужой опыт тоже может быть большой помощью.
2: Чужой опыт может быть опытом, потому что, например, вся Библия, все Священное Писание, значительная ее часть, это не что иное, как рассказ об опыте кого-то, об опыте чьем-то взаимоотношениях между человеком и Богом. И этот пример, он вдохновляет человека, читателя, скажем так,
1: или слушателя. А собственные какие-то примеры есть у вас? Я опять к этому вопросу возвращаюсь.
2: Собственные есть, конечно, примеры, потому что, как и многие другие люди, я тоже обращаюсь к Богу, тоже прошу о том, чтобы он в чем-то помог, прошу о том, чтобы он в чем-то участвовал в моей жизни, чтобы мне что-то объяснил, чтобы что-то помог понять. Я в каких-то случаях общения не сводится только к просьбам. Это может быть еще и благодарность, это может быть, в конце концов, разговор как с собеседником, это может быть молчание, это может быть попытка слышать Бога в мыслях, в чувствах.
1: Ну и что помогает, отвечает?
2: Вы знаете, конечно, я скажу, что помогает, но не думаю, что это сильно впечатлит кого-то, кто это услышит, или же, скажем, телезрителей, потому что нужен опыт. Человек может оценить значимость веры и богообщения только на личном опыте.
1: Угу. Только на личном опыте. То есть как этот опыт обрести, с чего начать?
2: Для этого нужно делать попытки, нужно делать первые шаги. То есть человек ведь веру приобретает не в результате того, что проводится некая, значит, кампания такая вот агитационная по типу, скажем, выборов, где каких-нибудь, скажем, политических, где некто, пытаясь декларировать свои достоинства, очень много обещает, рассказывает, воздействует на какие-то эмоции, и потом, как только вырвет вот это событие, значит, поддержки, поднятия руки или голосования, обычно
1: обо всем забывает,
2: заканчивается, все как-то проходит. Если мы говорим о вере, то ситуация иная. Дело в том, что нужны, конечно, какие-то эмоции, чувства человека, встречные шаги, которые необходимо сделать, задействуя свой рассудок, свое сознание, свою логику. Но, тем не менее, речь идет о том, что вера – это отношение, которым нужно учиться, которым нужно развивать. Как, например, очень удобно это сравнивать на примере брака, брачных отношений. Когда сходятся двое людей, молодых или не очень, сходятся в браке, то в процессе, только спустя какое-то время, они учатся друг другу доверять все больше, понимать лучше, знать ближе и так далее, и так далее. Вот что-то похожее происходит и в вере. Это не может быть таким экспериментом. Вот сегодня вечером я помолюсь, если завтра под елкой подарка не будет, то я верить не буду. А если будет, то я, конечно, буду верить.
1: Вот. Но начать-то с чего?
2: Так вот. Вот,
1: может быть, кто-то сейчас смотрит нашу программу и хотел бы обрести веру, вот эти отношения с Богом, о которых вы говорите. С чего начать такому человеку?
2: Начать... Лучше, давайте скажем так, с кого? Я предложил начать с Иисуса Христа. Дело в том, что нет на земле такой другой жизни, нет такой другой личности, приближение к которой, познание которой учит человека вере. И, естественно, может возникнуть вопрос, а где и как мы можем приближаться к Иисусу Христу? Ну и ответ, он будет достаточно прост. Прежде всего, это Евангелие. Страницы Священного Писания. Это то слово, которое дышит.
1: Не один человек такое говорил. Верой. Может быть, оно и дышит, это слово, но когда человек впервые его открывает, смотришь книгу, а видишь, вот что делать-то в этой ситуации. Не понимает человек, что там написано. Может быть, и понимает, но поверхностно. И ничего для сердца, для разума это не
2: дает. Вера – это отношение. Отношение – это труд. Если не получается что-то в отношениях, надо больше трудиться.
1: Что значит больше трудиться? Больше читать Евангелие?
2: В нашем случае нужно искать большего понимания, большего постижения, искать пути. Дело в том, что во всяком нашем бытовом вопросе, когда у нас что-то не получается, мы от этого становимся, если мы очень хотим чего-то достичь, мы становимся от этого сильнее, упорнее, мы все равно своего добиваемся. Если человек хочет приобрести квартиру или, скажем, обмен недвижимости произвести, то у него очень много возникает творческих замыслов, подходов, вариантов, путей. Он ищет, старается, он готов годами над этим трудиться, чтобы все равно достичь своей цели. Но Если мы способны быть такими творческими в приобретении, скажем, 15 лишних квадратных метров для своей жизни, и то на какое-то время, потому что жизнь все-таки наша на Земле не бесконечна, то почему бы нам не проявить хотя бы такое же, хотя бы в такой же степени усилия, такой же творческий подход, такое же усердие и настойчивость в том, чтобы обрести гораздо большее, чем несколько метров, значит, квадратных, обрести отношения. Отношения с живым Иисусом Христом, который некогда умер, который воскрес, и отношения с которым возможны.
1: Творческий подход – это значит искать людей, которые могут что-то рассказать. Это значит читать духовную литературу, книжки о Христе. То есть что делать-то? Вот?
2: Современный человек начинает всякое дело, знаете, с чего? Со сбора информации. Если это современный человек, если он не отстал на 50 лет от жизни. Вы хотите купить компьютер? Но вы не великий специалист в этом деле. С чего вы начинаете? Вы начинаете говорить с друзьями. Вы начинаете читать газеты. Вы заходите в магазин купить какую-то книжку, пытаетесь. Вы ищете, узнаете, спрашиваете, думаете, приценяетесь и так далее, и так далее, и так далее. И спустя время приходите к тому, что теперь вы представляете, какой вам следует сделать выбор. И потом только вы делаете этот выбор. Он может быть не самым удачным, но это будет уже опыт. И это будет опыт, который появился на уже какой-то почве, над которой вы потрудились. Вот что-то похожее происходит и в духовной жизни человека. Нужно собирать информацию. Понимаете, и есть очень много несчастных в религии людей, которые похожи на того парня, который, покупая компьютер, ничего о нем не знаю, просто пришел в магазин, выложил очень много денег, купил неизвестно что, пришел домой, а через 2 года понял, или ему друзья сказали, или он так ничего и не понял, а окружающие поняли, что он сделал большую глупость. Почему? А вот потому что нужно собирать информацию, нужно разговаривать с людьми, нужно сравнивать, нужно читать.
1: Хорошо, но это первый шаг. Потом, ну, допустим, собрал человек какой-то объем информации.
2: А потом...
1: Верная, неверная информация, она ведь и ложная бывает.
2: А потом, конечно, бывает и ложная. А потом возникнет некая база, возникнет некое основание, на котором человек способен будет делать выбор и испытывать что-то, какие-то последствия этого выбора, анализировать и убеждаться в правильности, неправильности своих действий.
1: Хорошо, Вадим. Верующий человек – это счастливый человек?
2: Я бы не сказал, что всякий верующий человек счастливый, если даже он так и думает. По одной простой причине, потому что, скажем, сегодня, когда существуют элементы войны, элементы конфликтовой агрессии, замешанные на религиозной почве, то вряд ли можно назвать таких людей счастливыми. Хотя они, вероятно, думают, что они счастливы. Но это очень несчастные люди.
1: Верующие люди болеют, страдают, переживают, испытывают, в общем-то, все то же в этой жизни, что любой другой человек. Христианство, ну что оно дало миру? Если так по большому счету посмотреть.
2: Христианство, конечно же, в том смысле, на которого сейчас намекаете, очень сильно дискредитировало себя. В этом нет никаких сомнений. Каждый здравомыслящий человек, если даже об этом не знает, то должен это узнать. На протяжении многих и многих веков, прикрываясь идеями околохристианскими, люди нередко дискредитировали все то, что Господь Иисус Христос принес в этот мир. И поэтому современный человек, уставший от вот этих вот коверканий, от этих обманов, от этого бесплодия, он уже плохо реагирует даже на христианскую проповедь. И это очень большое несчастье, скажем так. Тем не менее, что дало христианство? Но христианство дало все то хорошее, что у нас сегодня есть.
1: Например?
2: Ну, например, христианство дало нам те части культуры, которые мы называем здоровыми, созидательными. Начнем с чего-то такого вот очень-очень творческого, скажем так, в музыке. Многие произведения, они все-таки произведения, которые сегодня составляют сокровищницу той или иной культуры, они были все-таки навеяны мотивами христианскими. Ну, можно сказать здесь же и о литературе, и о поэзии, и о живописи.
1: Ну вот, а человек, скажем, ну вот один отдельно взятый человек, его жизнь становится лучше, он становится счастливым, богатым. Что он приобретает вместе с верой? Или он теряет наоборот? Потому что вера в Бога, она предполагает какие-то запреты, этого нельзя, и от этого нужно отказаться, там это тоже нельзя и так далее.
2: Человек приобретает видение, человек способен видеть, он способен понимать то, что без веры очень трудно уловить. Потому что, если говорить очень обобщенно, жизнь каждого человека строится каким образом? 20 лет ничего толком не понимаешь, учишься чего-то понимать, потом 20 лет пытаешься жить как-то ярко, потом 20 лет ты понимаешь, что все заканчивается. То есть вот это ограниченные такие рамки, это ограниченный период. Если говорить о жизни верующего человека, то это другие перспективы.
1: Ну хорошо, первые 20 лет верующий человек что? все понимает?
2: Нет, так же, как и все
1: люди. Ничего не понимает.
2: Он так же, как и все люди, он учится жить, учится понимать, учится входить в эту жизнь. Но речь идет о перспективе, речь идет о том, что жизнь не оканчивается гробовой доской. И поэтому усилия, приоритеты, они могут распределяться иначе. Если сегодня кто-то спешит утонуть в удовольствиях, потому что знает, что еще пройдет 10-15 лет, и на эти удовольствия он уже будет не способен физически, и сейчас нужно это взять, потому что через 15 лет все закончится, и не будет никаких возможностей. Человек приносит, так сказать, на вот этот алтарь этих удовольствий, он приносит все. Почему? Потому что он играет один раз. Он один раз проигрывает, и все закончится. Верующий человек, движимый другими мотивами, он по-другому относится ко всему этому.
1: То есть он понимает, что
2: иначе распределяется приоритет.
1: Жизнь,
2: он понимает, что в жизни есть удовольствие, он их тоже любит, он ими тоже дорожит так или иначе, но он ими не злоупотребляет, он не превращает их в божество. Он понимает, что чем-то в жизни нужно жертвовать. Почему? Потому что есть цели высокие, большие, потому что будущее большое, потому что есть куда расти, потому что все, что я делаю сегодня, иметь будет смысл и через 15 лет, и через 100 лет. Вот не сочтите меня за фантаста. И через 250 лет это будет иметь смысл. Не просто для истории, для моих потоков. Для меня это будет иметь смысл. И поэтому созидательность, степень созидательности жизни, она другая, она выше, она больше.
1: Вы говорите о вечной жизни?
2: Да, в общем-то, так, конечно. Жизнь должна быть вечной. Если жизнь не вечная, она почти не имеет никакого смысла.
1: Спасибо, Вадим. Всего доброго. До встречи.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто подвесил нашу землю ни на чем?

0: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем играть. Я принес мячики, а еще Надя просила меня принести круг. Вот такой я нашел.
1: Привет, ребята!
0: Надюш, привет! Ты такой искала?
1: Нет, это же обруч! А я специальный круг для бассейна искала. Этот же сразу потонет.
0: Ты в бассейне со мной собиралась играть?
1: Нет, играть здесь. А в бассейне зуб лечить. Но правда все так вышло, что круг мне больше не нужен.
0: Зуб? В бассейне? Я ничего не понимаю. Ты мне можешь по порядку все объяснить?
1: Угу. У меня разболелся зуб.
2: Надь, твой зуб просто так не пройдет. Надо идти его лечить.
1: Мама, может лучше таблеточку выпить?
2: Надь, это только на время поможет. А потом твой зуб опять заболеет. Так что не будем терять времени.
1: Я слышала о таком чуде, когда люди прыгали в бассейн, и болезни сразу же проходили.
2: Надя, ты хочешь выздороветь?
1: Хочу.
2: Тогда вставай и пойдем ко врачу.

0: Скажи, что тебя беспокоит?
1: У меня болит зуб.
0: Ну ты не расстраивайся, я смогу тебе помочь.
1: А для этого вам эти иголочки понадобятся?
0: Эти иголочки помощницы. Они очень нужны, чтобы вылечить твой зуб. Ну ты не бойся. Делай, что я тебе скажу, и будет все хорошо. Угу. Ложись.

0: Эта история произошла в те времена, когда Иисус ходил по земле вместе с учениками.
1: Он помогал людям, лечил их от всех болезней. Однажды он пришел в город Иерусалим.
0: В Иерусалиме была купальня. Это такой большой каменный бассейн с водой.
1: Называлась эта купальня Вифезда, что в переводе значит «дом милосердия».
0: Она так называлась, потому что иногда ангел Господень делал эту воду особенной, и вдруг она начинала бурлить. И кто первый входил в эту воду, тот сразу же выздоравливал, даже если его никакие врачи не могли вылечить.
1: Поэтому вокруг этой купальни лежало очень много больных людей. Слепых, хромых, увечных. И все они внимательно смотрели на воду и ждали, когда вода забурлит, чтобы быстрее всех войти в нее.
0: Может быть, среди них были люди, у которых тоже сильно разболелся зуб?
1: Вполне возможно. Точно известно, что там был человек, которому было трудно ходить. Он болел уже 38 лет.
0: Однажды я болела целых 3 недели и еле-еле дождалась, пока снова смогу пойти погулять.
1: А этот бедняга мечтал об этом долгие годы.
0: И вот лежащего человека увидел Господь Иисус. Узнав, как давно он болеет, Иисус спросил его: «Ты хочешь быть здоровым?»
1: А больной человек отвечал: «Да, Господи, но у меня нет человека, который опустил бы меня в купальню, когда вода начинает бурлить. Когда же я пытаюсь спуститься к воде, кто-нибудь другой всегда раньше меня входит в воду».
0: Тогда Иисус сказал больному: «Встань и ходи».
1: Человек поверил Иисусу и в тот же момент выздоровел. Он послушался Иисуса, встал и пошел.
0: Взаправду, он вышел на улицу, и встречные люди спрашивали его: «Кто тебя вылечил?»
1: Но исцеленный не знал кто, потому что Иисус скрылся в толпе народа.
0: А когда он пришел во двор храма, Иисус снова встретился ему и сказал: «Вот ты выздоровел! Будь мне послушным, тогда все у тебя будет хорошо!»
1: И пошел этот человек дальше, рассказывая, что его вылечил Иисус.
0: Самый лучший врач на свете!

0: Представляю, как обрадовался тот человек, которого вылечил Иисус. Наконец-то он стал быстрым, ловким и снова смог пойти погулять.
1: Взаправду. Быть ловким и быстрым – это очень здорово. Поэтому я предлагаю сейчас поиграть.
0: Давай!
1: Сначала нужно встать в обруч с большим мечом в руках.
0: А у кого нету обруча, можно

0: просто нарисовать круг.
1: Сзади игрока нужно разложить маленькие мячики или у нас теннисные шарики. После этого большой мячик подкидываем и в это время собираем мячики. Кто больше мячиков соберет, тот и выиграл. Мячик нужно поймать, не выходя из круга. Хорошо? Начнем?
0: Давай.
1: Оп. И подкидываем.
0: Один шарик.
1: Давай, теперь я. Давай, мячик. Оп.
2: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Ай, не поймала.
1: Ну, давай ты.
2: Раз, два, три.
0: Последний.
1: Давай.
0: Последний.
1: Я последний, да?
0: Последний раз.
2: Оп.
1: Один.
0: Еще.
1: Давай, теперь ты.
0: Поймала.
1: Молодец.
0: А я знаю еще одну игру. Надо попросить друга подержать обруч, а самой из-за спины кинуть мяч.
1: Хорошо, только не подглядывай.
0: Ладно.
1: Попала.
0: Есть. Еще раз. Еще.
1: Опа, попала. Есть. А теперь я. Держи.
0: Ладно.
1: Танц давай.
0: Не попал. Попал.
1: Отлично. Еще. Играть всегда весело, но нам пришло время прощаться.
0: Поиграем за правду в другой раз.
2: Оп.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Лицемерию. Точка нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую всех. Мы продолжаем наши темы по лицемерию. Точка нет. И сегодня хотелось бы поговорить о лести. Что это такое и как с ней жить, как с ней бороться и надо ли вообще? Начнем традиционно с определения.
2: Ну вот официальное определение лести – это угодливое, обычно неискреннее восхваление кого-либо с целью добиться его благосклонности.
1: Угодливое, неискреннее. То есть обязательно, я так чувствую, присутствует какая-то еще цель.
3: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз – «Счастье не зависит от обстоятельств».
2: С целью добиться благосклонности.
4: Ну а цель востребована. Поскольку Ларош-Фуко, говорил французский философ, лесть – это фальшивая монета, которая находится в обращении благодаря нашему тщеславию.
5: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
4: Если бы не было тщеславия, не было бы, наверное, и лести. Она не была бы востребована. Но поскольку она востребована, значит, она есть. Имеет место быть.
1: Но, с другой стороны, здесь уже цель, по крайней мере, не так видна. То есть человек, который, вот он гордый, и он, ему нравится, чтобы ему льстили, ему нравится, чтобы его там восхваляли и так далее, и так далее. Вот. И совершенно не обязательно, есть ли какие-то корыстные цели у льстеца. Угу. По крайней мере, из этой ситуации.
4: Каждый льстец имеет корыстную цель. И первый правильно говорил. Тот, кто низко в счастье, тот, кто в счастье низко льстит, верь, в несчастье изменит.
6: То есть узнать льстеца можно только впоследствии, когда у тебя настали какие-то сложные, тяжелые времена.
3: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
4: Но перед кем обычно льстят или кому? Человек, который занимает определенный пост, высокое положение в обществе. Перед ним это происходит, как правило. Никто же не будет льстить бомжу, который сидит вот...
1: Милость не просит, да?
4: Да, милость не просит. Или стоит, зашел в магазин, на него все смотрят с оглядкой и с презрением. Кто будет ему льстить?
1: А смысл тогда? Ну, смысл ему льстить?
4: Конечно, никого нет. Тут все понятно.
1: Но лесть, по большому счету, это некий комплимент. Какая разница вообще между комплиментом и лестью? И есть ли разница? Просто может так получиться, что человек искренне говорит комплимент другому человеку, а это воспринимается как лесть, и сразу, ну вот, ты тут вот подлиза такой.
6: Вот поэтому хотелось бы узнать вообще, как распознать лесть, когда тебе говорят что-то, когда тебя хвалят. Можно ли узнать, что это лесть или это комплимент? Потому что комплимент, я так понимаю, это ну, что-то из сердца, от души у тебя выходит, искренне ты говоришь об этом человеку, и есть за что сказать человеку. Это комплимент, наверное.
4: Ну вот рассказывает одну историю. К одному врачу-психиатру пришла молодая женщина и говорит: «Доктор, мне кажется, мой муж имеет другую женщину. Я хочу ему отомстить. И что же вы собираетесь делать? Подам на развод». Врач говорит: «На развод? Вы не отомстите ему. Вы только поможете ему решить его проблему. Он запросто уйдет к другой женщине, если действительно она у него есть. Что же мне делать тогда?» «Что делать? Говорите своему мужу каждый день 3 комплимента». «Какие?» «Ну, первый, например. Ваш муж хорошо одевается?» «Ну, конечно. Скажите ему об этом. Ну, вообще, о семье он заботится. Ну, а как же? Так напомните ему об этом». Вот если эти 2 скажете, остальные последуют сами за собой. Проходит 10 дней. Молодая женщина приходит к врачу и говорит: «Все в порядке. Мой муж влюбился в меня. Ну вот, а теперь подавайте на развод». Он говорит: «Как? Но вы же хотели ему отомстить?»
1: «Отомстить, да».
4: «Вот теперь вы отомстите ему, подавая на развод». «Да, но я теперь его тоже люблю». Вот она. То есть что, комплимент?
6: Он делает лучше не только того, кому делают комплимент, но и того, кто сам произносит эти комплименты, да? Меняет человека.
2: Вот в социальных сетях я прочитал, что лесть – это комплименты из корыстных побуждений.
5: Дмитрий Булатов – доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: А вот тут как раз вот в связи с этой историей, то, что она говорила, это были комплименты или это была лесть?
6: Изначально, может быть, и была какая-то корысть, значит, лесть.
1: У нее была корысть. Ей нужно было его, значит, себя влюбить, чтобы потом отомстить.
2: Ну вот здесь есть продолжение. Льстец несчастен, потому что ему что-то нужно от того человека, которому он льстит. То есть это корыстное побуждение, потому что что-то нужно. А комплимент может быть и корыстен, но ей ничего не нужно было.
1: Угу. Ну, то есть это что-то пограничное такое получается в нашем случае.
4: Ну, единственное, что нужно было, чтобы он влюбился в нее.
2: Отомстить.
4: Ну да. И отомстить
1: потом. А он влюбился, а просто она передумала.
4: Да.
6: А все-таки мне интересно, могу я отличить вот комплимент от лести? И как это сделать? Вот, ну, пришел человек, говорит тебе какие-то хорошие слова. То ли лестные, то ли комплимент. Как распознать?
4: Ну, комплимент обычно говорится, наверное, друзья говорят друг другу, близкие, хорошо знающие друг друга, как правило.
1: Да тут встречного тоже...
4: попавшему первому, кто скажет комплимент? Какой смысл в этом? Зачем?
1: Те же самые друзья и в беде проверяются. Наступит беда, и ты тут же выясняешь, что, оказывается, у тебя только половина, если это хорошо, если только половина окажется настоящих друзей, остальные все...
6: Ну, это когда беда, это впоследствии ты уже узнаешь.
1: Ну, вот я и говорю, да? Что... значит, а все это время они, ты думал, они тебе комплименты говорили, а на самом деле они льстили тебе, оказывается.
6: Так вот, чтобы не доводить до того, когда узнаешь во время беды, могу ли я сразу узнать, вот, лесть это или комплимент? Или здесь уже все-таки такой момент, что слушай, но уж комплимент это или лесть...
1: Мне кажется, здесь...
6: Так и не узнаешь.
1: Будет играть роль некий дар, может быть, внутренний, потому что у одних людей есть дар распознавать, когда им врут в лицо, вот, или льстят, или лицемерят. А у других людей есть противоположный дар врать так в лицо, что это не видно, вот, или льстить так, что это будет очень красиво подано и правильно подано, и, не знаю, правильно, уместно ли.
4: А что вот Библия говорит по этому поводу?
1: Ой, ну, ничего хорошего, если честно.
4: Ну вот, есть, наверное, какие-то там тексты?
1: Конечно, да, есть вот в 11-м псалме Давид говорит так. «Ложь, говорит каждый своему ближнему, льстивы, говорят от сердца притворного, истребит Господь все уста льстивые».
4: Вот так вот.
1: Ну тут, да, уже не очень приятно начинает быть, потому что если так конкретно...
4: Ну, кто-то провел хорошее мероприятие. Ну, независимо, какое там. Замечательно все, красиво оформлено. Но почему бы не похвалить и не сказать правду? Что вот в данном случае ответственный человек провел все замечательно. Сказать ему, молодец, друг, спасибо. Вот, здорово оформил. Ну, почему бы нет-то? Ведь каждый человек нуждается в поддержке. В любом случае, ведь, как говорят, доброе слово и кошке приятно. Но...
1: А поддержка является...
6: Значит, если меня хвалят за то, чего я не делал... Я уже понимаю, вот. Что это лесть.
4: Вот так.
6: Да?
4: Ну, так
6: все-таки
4: получается.
6: Смогу узнать. А если, может быть, я хочу, вот я себе думаю так, что да, наверное, я все-таки так сделал, я такой способный, раз так говорят.
4: Чем вообще опасно лесть, да?
2: Ну вот. Написано на ней еще, это тоже в соцсетях, чаша с ядом, покрытая шоколадом.
4: О.
2: Чем она опасна, да?
1: Нет, чаша с ядом, я предполагаю, да, вот тебе подали, ты вроде принял, вроде сладко, а потом тебе от этого плохо стало, если не вообще смертельно. Ну, когда льстят, ну, сказали, ну, приятно, ну, подумаешь, там, преувеличил, ну, подумаешь, он потом где-то через несколько лет, там, будет беда, он от меня отвернется. Ну, и ладно, ну, и не было, и нет. Вот. Ну, а сейчас-то хорошо. Почему это яд? Почему это для меня опасно?
4: Да человек привыкает к этой лести. Она нравится ему. Потому что тщеславие есть у человека. Ему нравится лесть. И он к ней привыкает. И вдруг она исчезает. Например, с изменением его статуса.
2: Угу.
4: Был начальник, лидер, независимо какой организации. Да? И вдруг по каким-то обстоятельствам его отстранили от должности. Все. И теперь никто ему этих красивых слов не говорит. и он может потерять ориентиры жизненные. Вот чем она опасна.
1: Но я,
4: он потеряется сказал, вообще как личность.
1: Много будет зависеть от самого человека. То есть если он и лидером был разумным и не ущемлял никого из своих подчиненных, то когда он вдруг стал наравне с этими подчиненными по статусу, да, я не думаю, что у него будут такие большие проблемы, он все равно всегда найдет поддержку и среди них. Но если он изначально не был лидером и за дело его отстранили, то а чего он хочет тогда?
2: Вот один священник, Максим Стыров, пишет о вреде лести. Он говорит, вред лести очевиден, он огромен. Для слушающего это потеря правильного самовоззрения, невидение своих слабостей и услаждение раздутыми достоинствами, утрата тяги к духовному совершенствованию. И вот потом он добавляет, не зря в народе говорят, хвалить с ног валить. Человек прекращает объективно оценивать себя. Он приятно слушает и начинает жить этими...
1: Потеря правильного
4: зрения. Он самодостаточен. Становится в своих собственных глазах. Ну, а общество подтверждает это. Что ему еще нужно?
2: Я сегодня утром буквально читал об актерах, о звездах, что очень часто эти люди начинают жить тем, что говорят в СМИ, с экранов. Да? И, например, человек идет к славе, потихонечку идет к славе. Был нормальный, адекватный человек. Как только о нем написали там, в газетах, там, да? Как только о нем в СМИ там, сказали, что он теперь звезда. Все, теперь работать с ним становится невозможно. Там нос кверху, гордость и все. Вот. А на самом деле-то это что? Это же тоже лесть фактического рода. Пиар, так скажем. Кстати, вот пиар, да?
4: Ну вот к этому люди привыкают, и, в общем-то, жизнь проходит именно вот в этом ключе, в этом ракурсе. Она и проходит вся жизнь. Человек привык, и если он все время занимает, скажем так, соответствующее положение, ну все, его все хвалят. И человек портит окончательно.
6: Так, может быть, вообще не хвалить? Ни жену, ни детей, никого, ни начальников. Может быть... Так лучше даже.
1: Чтобы никто не путал комплименты с лестью.
6: Чтобы с ног не валить.
1: Не, мне понравилось, что вот лесть сбивает ориентир у человека, и человек становится, другим. Он вроде был нормальный, а тут стал гордым каким-то. А комплименты не могут так же сбивать?
6: Ну вот, вопрос.
1: Сказал человеку приятное, вроде бы по делу, вроде бы все нормально, но человек настолько привык к этому, что он теперь больше ничего не делает, ничего не говорит, пока ты ему не похвалишь.
4: Ну вот дети нуждаются в похвале родителей. Вот что-то он сделал. Может быть, не совсем хорошо сделал, но сделал. Старался от всей души. Как получилось? И мама хвалит его. Молодец,
1: да,
4: сынок.
1: Да.
4: Хорошо сделал. Так он в следующий раз сделает еще лучше. Почему? Потому что он хочет угодить маме.
1: А потом, когда он поймет, что не за каждое его дело его хвалят, он перестает все, что-либо вообще делать. Да и нет, что произошло? Нет. Перехвалили?
2: Если человека постоянно потыкать, у него упадет самооценка.
4: Конечно.
2: Если человека постоянно хвалить, то у него завышенная будет самооценка. Поэтому нужно иметь золотую середину. Нужно говорить человеку приятное, не всегда это лесть, не всегда это лесть. И говорить лучше приятное, чем плохое.
4: Ну, даже в Библии взять вот...
2: Но никто не застрахован.
4: В Библии, в Священном Писании, Христос своих учеников каким-то образом возгревал, поддерживал. Вот. А потом апостолы, которые послания писали, тот же Иоанн, он пишет о юношах. Юноши, вы сильны, потому что вы победили лукавого. Дальше, кому он пишет еще там, Иоанн? И говорит, вы преодолели великие препятствия в этом мире, вы сильны, вы молодцы, вы здорово делаете. Ведь так, даже если Священное Писание эти моменты есть, так почему в нашей обыденной жизни не говорить комплименты, скажем, муж жене, жена мужу. Наверное, ответная реакция будет добра, и она будет возрастать. Ясно, что лесть, да, она убийственна.
2: Но на самом
4: хороший,
2: деле,
4: здоровый,
2: да,
4: комплимент нет.
2: Да, на самом деле, ведь от близкого человека комплимент не воспринимается как лесть, правда?
4: Конечно.
2: Поэтому это совершенно не то же самое, что от незнакомого человека или там как-то воспринимать.
1: То есть нужна поддержка однозначно для человека. И когда мы пытаемся оказать человеку поддержку, здесь надо проявлять очень осторожность, потому что мы имеем право сказать ему комплимент, то, что мы на самом деле чувствуем и думаем, но не имеем права перегнуть палку и начать ему льстить. То есть говорить ему то, что он, может быть, хочет услышать, или ему нужно было бы даже отчасти услышать, но это будет не то, что я думаю об этом. То есть я не считаю, что он хорош, но я говорю ему, что он хорош.
4: Фильм художественный был как-то до старых времен советских, про трех друзей, которые отправились, помните, в путешествие на плоту, в путешествие по реке отправились. Все они занимались соответствующей должностью. Один из них был врач, другой был там, работал где-то в главке в Москве. Вот. А третий, кажется, музыкант. И вот в дороге, путешествуя, каждый из них проявлялся, какой он есть. И вот настоящие друзья, одного всегда заносило, который был в главке в Москве. И они всегда ему, ну, опять, говорит, гусака понесло. Опять этого гусака понесло. И так и назвали, гусак. А он обиделся, конечно, сначала. Ну, а потом он понял, что его занесло действительно. То есть друзья настоящие, они скажут, если порицание, так скажут это не из чувства унижения, достоинства и чести своего друга, а с чувством поддержки, с одной стороны, а с другой стороны, исправить его. Вот, вот это слово, как сказано в Библии, золотые, серебряные яблоки в прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично. Вот так слово, сказанное прилично, может быть и друзьям. Если кого-то заносит, тоже поправить надо.
1: Интересно, что...
6: А вот в этом, я извиняюсь, да, вот, в этом случае вот, молчание может быть лестью? То есть я вижу, что мой друг его заносит, угу. А я молчу. Это лесть или это что?
1: Ну, это лицемерие. Это однозначно, потому что я понимаю, что надо бы сказать, но по какой-то причине не могу.
2: Если есть в этом смысл.
1: Интересно, что сказать, то есть, ну как, осудить... Может быть, не осудить, а именно высказать вот эту горькую правду относительно каков человек, как он сейчас поступает, льстец не может.
4: Нет, не может. Это точно.
1: Он привык льстить, и он не понимает. Он понимает, что да, если он там скажет комплимент, ему будет от этого хорошо. То есть взаимоотношения как-то там улучшатся, еще что-то. А если он скажет что-то плохое, то ему будет от этого не очень хорошо. Или, по крайней мере, есть риск такого неудачного развития событий, что человек обидится от этого дела.
4: Ну вот, да.
1: И он, соответственно, никогда не говорит ничего плохого.
4: Вот библейский пример. Царь Давид... который убил фактически, да, руками филистимлян жену, то есть мужа Версавии. Угу. Как его звали?
6: Урия.
4: Урия, хитиянин, да. Вот. И завладевает Версавией. И все вроде бы хорошо. Но приходит пророк Нафан. Приводит ему притчу. Помним эту историю, да? Угу. Что говорит Давид? Смерти достоин этот человек. Ты, говорит, ты тот человек.
1: Тот человек.
4: Как? Да ты же убил Урию Хитиянина, мечом филистимлян. А теперь женой его завладел. Ты тот человек, который последнюю овечку бедняка отнял. Понял, Давид? Будучи царем, он понял, что он действительно наделал много страшных дел. А пророк Нафан выполнил миссию Бога в данном случае. Вот если настоящее на обличение, да, и если человеку действительно нужно помочь, иной раз нужно и обличить.
2: Вот, наверное, поэтому и были шуты у королей, да? Потому что они хоть как-то обличали их и ставили на место там.
1: Пусть может в шутливой быть,
2: пусть
1: форме.
2: В шутливой форме. Вот. Там, но...
1: Ой, опасная профессия. Ой, можно было договориться.
4: Ну, всерьез их не воспринимали. Ну, это... Поэтому все с рук сходило.
1: Да.
4: Вот этим шутам.
1: Вот еще раз возвращаясь к вот этому манипулированию, когда человеку льстят, человек начинает ну, немножко терять вектор своего, терять ориентацию в пространстве, да, и в истине. Как избежать манипулирования собой? То есть, когда тебе изо дня в день там, ну или с завидной периодичностью приходят и льстят, и льстят, и льстят, и капают, вот ты такой, ты вот прям... Знаете, как говорят, скажи 100 раз, что ты свинья, человек поверит в это дело. Ну, скажи ему, что он царь, он поверит в это дело.
4: Это в моей жизни был случай, ко мне подошел один человек. Ну, мы с ним были знакомы, но не так хорошо. И он начал какие-то комплименты отпускать там мне. Я говорю словами Александра Сергеевича Пушкина, прямо текстом открытым. Льстецы, старайтесь сохранять и в подлости осанку благородства. Что ты ешь? Я же это так. Угу. Вот такие вещи имеют место быть.
1: Остепенился,
4: да?
1: Резко.
4: Да, сразу.
6: Вот. Мне кажется, очень сложно вообще, в принципе, вот, определить, тебе сейчас льстят или по-настоящему, по-доброму говорят комплимент. У человека, наверное, должна быть какая-то чуйка, что ли, или интуиция, когда он чувствует, что человек с ним искренний. И чувствует, что когда человек с ним не искренний. Вот. А какие-то вот так вот по шагам расписать, вот, как, ну, вот по шагам расписать и сказать, что вот человек тебе вот точно льстит, и если ты видишь в его речи первое, второе, третье, вот это точно лесть. А если этого нет, тогда это все нормально, это комплимент. Ну, я не знаю, я не читал нигде такого, чтобы вот было расписано по шагам, что вот как распознать и увидеть эту лесть.
4: Пушкин написал.
6: Как?
4: В его знаменитом стихотворении, маленьком, таком коротком. «Я памятник воздвиг себе нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Веленью Божию, а муза, будь покорна. Обида не тая, не требуя венца. Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца». То есть инертно, абсолютно.
2: Но... Отстраняться нужно от таких, да? людей, отстраняться.
1: То есть получается, что он сказал, и хвалу, и клевету. То есть, да. Клевета в данном случае – это лесть, а хвала – это у нас получается обычный комплимент нормальный.
4: Хвала – это хвала. Нет, клевета – нет, хвалу и клевету. Клевета – это клевета. То есть наговор какой-то, наговор, да?
1: Ну, может быть, и как положительный, так и отрицательный. Почему бы лесть не назвать положительной клеветой?
4: Ну да, то есть вот равнодушно приемли.
1: Да, вот, наверное, это самый хороший. Не знаешь, как распознать, игнорируй.
4: Да мудрые слова от Пушкина, на самом деле. Сильные они.
2: Если ты человек, занимающий высокое положение, и тебе просто не избежать, да, вот этого как бы раболепства перед тобой, попроси какого-нибудь хорошего друга, чтобы он тебе говорил периодически правду.
4: Как у кого? Юлия Цезарь был такой человек, который говорил: «Помни, Юлий, что ты человек».
1: Ага.
4: Во. Ага. Да, и он ему жалования давал хорошие, и кормил со своего стола этого человека. Вот верите, мудрость древних времен.
1: Да. Действительно нужно иметь настоящего друга. Наверное, не знаю, плохо не иметь вообще друзей. Но в первую очередь нужно с вами быть другом. Когда ты сможешь сам быть человеком, который не льстит, который говорит прямо, который говорит открыто, и при этом, говоря прямо и открыто не самые приятные вещи, уметь это сделать тактично, чтобы человека не оскорбить, и чтобы он остался тебе другом. И вот когда ты сможешь иметь одного-двух настоящих друзей, которые тебе скажут, как есть, вот тогда, я думаю, можно иметь какой-то щит от лести.
4: Как Христос Петру сказал, помните, в 16 главе Евангелия от Матфея, когда Петр стал перечь Христу и говорить о том, что не будет с тобой этого, когда Христос начал говорить, что он должен пойти в Иерусалим и пострадать,
1: должен умереть.
4: Да не будет этого с тобой, Петр говорит. Что Христос сказал Петру?
1: Отойди, говорит, от меня сатана.
4: Ну а по другому переводу?
1: Не знаю, другой.
4: С глаз своих уйди. Выйди из поля моего зрения. Ты, Петр, бежишь впереди меня. Встань позади меня. Текстом открытым Христос сказал Петру. Петр обиделся?
6: А Петру помогло это впоследствии?
4: Помогло. Еще как помогло. Конечно. Вот так вот.
1: Кстати, об обиде надо будет потом еще одну передачу записать, потому что это...
6: Главное все-таки в отношениях – это искренность.
4: Да. Конечно.
6: Даже если человеку надо сказать о том, что он не прав, но ты делаешь это искренне, он это поймет, и ему это поможет. Правда?
1: Хотел бы еще обратить внимание на одну историю с лестью из Священного Писания, более чем известная. Обольщение Евы. Змей Еву именно обольстил. Он ей особо-то и не солгал ни в чем, он ей и... не заставил ее съесть этот плод. Он ее именно обольстил. Сыграл на ее чувствах, ну, вот этих вот, и
4: тщеславие, возродил в ней. Тщеславие было у нее?
1: А оно появилось от лести.
4: Вот смотрите.
1: Появилось. Да. Вот то самое, что из той цитаты, кто это говорил, вот вы прочли только что меняет вектор мировоззрения. И она была свята, непорочна, созданная Богом, без вот этих вот греховных каких-то наклонностей, все там было идеально. Но лесть в абсолютно чистом, идеальном человеке заставила возродиться тщеславию и гордости.
4: Абсолютно верно.
1: И заставила появиться каким-то неправедным желанием, что ли. То есть,
4: и усомниться в словах своего Создателя.
1: Да.
4: Потому что самое страшное.
1: Появилось неверие, появилось тщеславие, появилась гордость, появилась зависть. А всего лишь от лести.
4: Будете как боги, знающие добро и зло. О, какая сфера.
1: Долго ли они там разговаривали? Да не похоже по тексту, чтобы этот разговор долгий очень был. Насколько опасно действительно лесть? Неудивительно, что после этого написано, что Господь истребит все уста льстивые, если такие последствия лести.
6: И горе действительно тому человеку, который не распознал, что ему льстили, не смог отличить истинную, искреннюю похвалу от лести.
4: Как Павел об этом сказал? Для меня мало что значит, что думают обо мне люди. Или что думаю о себе я сам. Судья же мне Господь. Для меня очень мало значит, что думаете обо мне вы, или что думают другие люди. Категорическое, с одной стороны, заявление, да? Оно может граничить с каким-то нигилизмом, но вместе с тем, апостол знал, что говорил?
1: Нужно какой-то барьер ставить, чтобы себя же, свое же духовное состояние защитить. Ну, действительно, после этого разговора гораздо серьезнее и внимательнее надо будет относиться к тому, что происходит в жизни.
2: Вот человек, так не должно быть, но очень часто бывает, что человек строит свою самооценку, свою ценность на трех вещах, да? Ты – это то, что ты имеешь, ты – это то, что ты делаешь, и ты – это то, что о тебе говорят другие люди. Так вот, если вот этот третий шаг, да, вот здесь как раз вместо лести есть, чтобы формировать и воспитывать человека. Это очень опасно. Поэтому нужно... И вот эти вот три вещи, о которых я сказала, они разрушают человека, если он именно на этом строит свою самооценку. Но очень часто именно так в жизни бывает. Ты – это не то, что ты говорят о тебе другие. Ты – это то, как к тебе относится Бог.
4: Да.
2: Вот.
1: Вот где действительно
2: и тогда тогда закрываются двери для лести и вот этих вот вещей.
4: А как относится Бог? Можем мы знать вот конкретно, как Бог относится к каждому человеку на земле, независимо от его статуса, его социального
2: Бог
4: положения?
2: Бог знает, что я грешник.
4: Да.
2: Знает?
4: Знает.
2: И я должен знать об этом. И не забывать.
4: Это
2: да?
4: Просто,
2: но
4: да,
2: Бог меня любит такого, какой я есть.
1: И тут же урезается вся вот эта вот гордость.
2: Да. Да. Гордость урезается. В то же самое время самооценка не падает, потому что Бог за меня такого грешника пролил свою кровь и искупил меня. И это помогает мне в балансе находиться. Вот. И не падать низко, как бы там, не самобичеванием не заниматься, в то же самое время не гордиться, потому что чем мне гордиться? Я только милостью Божией жив.
1: Ну что ж, слава Богу за это время общения и за такую тему важную. Ну, я думаю, мы в следующий раз поговорим об обиде. Мы затронули эту тему, да, это будет, я думаю, тоже не менее интересно. Всем спасибо.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Если верить некоторым советским фильмам, каждый день благородных английских джентльменов начинался со слов «Овсянка, сэр». Однако диетологи уверены, что такая привычка будет полезна жителям любой страны. Исследователи американского университета провели эксперимент, чтобы выяснить взаимосвязь между рационом и выносливостью. Для этого были отобраны несколько групп студентов, перед которыми была поставлена задача – как можно дольше участвовать в многочасовом велосипедном пробеге. Каждой группе перед состязаниями был предложен особый завтрак. В результате было установлено, что студенты, поевшие овсянки, дольше всех держались на дистанции. Это связано с тем, что овсяная крупа дарит организму энергию постепенно, помогая сохранять сытость в течение нескольких часов. Поэтому она не случайно считается прекрасным источником энергии. Это свойство известно многим бодибилдерам. В их рационе овсянка занимает важное место. Древние славяне часто использовали молочко из овса для замены материнского молока при скармливании младенцев. А в нашем веке ученые установили, что по своему составу овес действительно близок к женскому молоку. Неудивительно, что организмы младенца и взрослого легко усваивают любые блюда из овса. Овсянка известна своей способностью улучшать пищеварение. Во-первых, лучше работает желудок. А кроме того, зерна действуют как своеобразный скраб для кишечника, счищая с его стенок весь мусор. Овсяная каша ускоряет обновление клеток в организме и борется с канцерогенами. Овес улучшает работу печени и поджелудочной железы. В нем есть фермент, действующий подобно ферменту поджелудочной железы, поэтому он помогает усвоению углеводов. По мнению американских ученых, овсяная каша помогает взбодриться по утрам ничуть не хуже традиционного для многих кофе. Овсяная каша вечером, напротив, поможет снять дневное напряжение, расслабиться и уснуть, так как благодаря большому количеству витаминов группы В овсянка обладает антистрессовым эффектом. Овсяная каша может сделать умнее. Именно к такому выводу пришли ученые из Великобритании. Группу добровольцев в возрасте от 30 до 80 лет в течение месяца ежедневно кормили овсянкой. Ученые заметили, что всего за неделю у участников эксперимента улучшилась работа мозга, а в качестве побочных эффектов выступали бодрость и хорошее настроение. Если вы хотите сварить кашу из цельного зерна, предварительно замочите его в горячей воде на 3-4 часа. Недолго поварите и оставьте упревать на 30-50 минут. Из овсяных хлопьев можно не только варить кашу, но и готовить мюсли, добавлять выпечку, котлеты и супы. Овсяную крупу желательно есть регулярно. И это того стоит, ведь не случайно овсянку называют еще кашей красоты.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните. Код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
4: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Сердечно приветствую вас, дорогие друзья, дорогие наши зрители. И продолжая тему покаяния, сегодня мы рассмотрим еще одну историю, еще один аспект, еще одну грань, которая входит в понятие покаяния человека. Итак, ключевой вопрос, который я бы хотел задать изначально, а можно ли человека принудить к покаянию? Считается ли это покаянием? Вот об этом мы сейчас немножко поговорим. А еще есть очень интересное выражение, которое я буквально недавно прочитал, о том, что истинная победа – это тогда, когда твой враг признает свое поражение. Так вот вопрос, если человека принуждать к покаянию, но он так и остается при своем, но устами может сказать: «Да ладно, все, каюсь, согласен». Что говорит об этом Бог? Признает ли он это? Или все-таки Бог учитывает и то несказанное, что мы обычно можем вынашивать в своей душе, хотя говорим какие-то вещи, которые порой совершенно не отражают наше внутреннее состояние. Ну, давайте посмотрим на одну новозаветную историю. Это «Деяния святых апостолов», 8 глава. Она вообще очень интересная глава, потому что здесь речь идет об многих историях вообще в «Деяниях апостолов». Это жизнь апостолов, это действия апостолов, это опыты исцеления апостолов, это чудеса. И вот даже такая, казалось бы, неординарная история, как эта. Читаем 8 главу. Мы здесь находим то, что Филипп проповедует, и приходит он в определенный город. Здесь он начинает рассказывать об Иисусе, собирается народ, он пришел в город Самарийский, как здесь сказано, и так далее, и была радость велика. «И находился в этом же городе», 9 стих, «некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божья. А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины». Опять же, интересная вещь. Они верят проповеди об Мессии, они верят проповеди о Христе, о Спасителе. И даже имея свою какую-то внутреннюю веру вот в эти волхвования, в изумления, в какие-то чары, чудеса и прочее, они принимали крещение. То есть крещение, когда человек вступает в завет с Богом, это и есть очень важное событие в жизни человека, связанное с его спасением. У нас есть отдельная тема. И, ну, может быть, стоит просто упомянуть о том, что нельзя некоторые события брать в отрыве. Это ошибка очень многих людей, и богословов, и небогословов, и вообще любой сферы, скажем, когда человек, знаете, как бы требует вот какое-то одно конкретное понятие. Вообще истина, она многогранна, и истина, она всегда стремится попасть в голову к человеку, чтобы он осознал то, во что он верит, что он считает истиной. Поэтому Бог не навязывает силой, а тем более страхом, кому-то свою точку зрения. Между прочим, мне кто-то из друзей написал недавно о том, что те, кто заканчивает жизнь самоубийством, они попадают в ад. Я не согласился с ним, и он мне потом возразил определенным таким вот как бы

Здесь мы находим интересную мысль, да, еще раз, что крестились мужчины и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, а, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Вот интересно, он сам изумлял людей, так написано выше, 9 стих, он изумлял народ самарийский. Но когда он услышал проповедь Евангелия о великом Христе Спасителе, он крестится. Он ходит с учениками, но видит, что они делают какие-то удивительные вещи. Эти удивительные вещи его тоже впечатлили, он изумился. И находящиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божье, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря: «Дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Но Петр сказал ему: «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. Итак, покайся в сем грехе твоем и молись Богу, может быть, опустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничего из сказанного вами». Они же засвидетельствовали, проповедовал Слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. Согласитесь, друзья, очень неординарная ситуация в Новом Завете. Да, человек принимает крещение. Это уже стал тебе брат. Это человек, который принял Христа в свое сердце. Да, у него интересное прошлое. Он зарабатывал тем, что он изумлял людей, он волхвовал или гадал, ворожил. Там разные, кстати, синонимы этого его образа жизни. И ему внимали от малого до большого. То есть он вообще претендовал на то, что он есть великая сила Божья. Так о нем сказано. И он немало людей волхвованиями своими изумлял. Но когда он поверил, он понял, что то, чем он занимался, это ложь. Это лишь какие-то манипуляции с непонятной силой. Но когда увидел, что по молитве сошел Дух Святой на крещенных людей, потому что они приняли крещение, да, как здесь написано, во имя Господа Иисуса. Между прочим, как я уже говорил в прошлый раз, когда Иоанн Креститель выходит на проповедь, он проповедует очень интересную истину. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Когда они начали каяться и каялись в своих грехах, потому что знали, что Царство Небесное близко, эта истина показывает, что человек без покаяния не может войти в Царство Божие. Это очень хороший, кстати, вывод, который мы можем сделать, отвечая на вопросы этого же характера. Может ли быть спасенным человек, который не крестился? И мы отвечаем: может. Почему? Потому что у нас есть, во-первых, библейские примеры, во-вторых, как бы этот вопрос, его нельзя односложно размышлять над ним, да, вот не крещен, значит, не спасен. Тогда как бы работает обратное правило: раз крещен, значит, равно спасен. Тоже не работает, потому что крещение, оказывается, может быть и не совсем-то искренним. И поэтому призывает его святой апостол к чему, как мы здесь видим? К покаянию. Он говорит: послушай, Симон, тебе нужно покаяться и молиться, чтобы не просто покаяться, вот извините, я вот ошибся. Нет, молиться, чтобы Бог тебя за это не наказал, потому что ты прогнил, как бы, да, вот дословно вот это понимание, вижу тебя исполненного горькой желчи. То есть, что это хочет сказать такой апостол? Он объясняет очень интересную вещь вот этому Симону, что ты помыслил превратить Божий характер, Божий авторитет в что-то такое совершенно непригожее для его
понимания. То есть, как ты решил так объяснять людям, что дар Божий можно купить за деньги? А потом он кому-то даст Духа Святого, а кто-то придет к нему и скажет, и я хочу так, и он скажет, ну вот ты должен заплатить, потому что я заплатил, за это теперь ты заплати. И дар Божий приобретается за деньги.

0: Вот мы видим, что новозаветнее учение очень четко показывает, что дар Божий не продается. Спасение всегда было, есть и остается бесплатным. То есть это по благодати Божьей. И вот против этого понимания очень решительно выступает апостол. Более того, посмотрите, какие слова он ему говорит. «Покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, опустится тебе помысел сердца твоего». А здесь, что выше сказано, «Серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги». Помыслил, он еще ничего не получил, но он только подумал об этом, и это уже для апостолов было неприемлемо, потому что кровь Иисуса Христа, пролитая на Голгофском кресте, она является ценой, которую оплатило небо за мое и ваше спасение. Никакие дела не могут ни в какое сравнение идти с целью получить Божий дар. А спасение разве это не Божий дар? Это самый большой Божий дар. Все наши дары, духовные дары, дар гостеприимства, дар истолкования языков, дар милосердия, дар любви, вспоможения и многие-многие другие духовные дары. Это частичка лишь того великого дара, которое Господь подарит всем людям, которые приняли его в свое сердце, когда придет во второй раз. Поэтому дар спасения – это самый дорогой дар. И когда человек решил, что это можно купить либо добрыми делами, либо за деньги, либо еще как-то, мы видим, что апостолы это очень сильно отрицали и порицали. Более того, представьте себе, крещенному человеку никакой скидки не было. Ни разу он не сказал, Симон, ты знаешь, я тебе сейчас все объясню. Это ты в прошлой жизни, ты был вот, ты изумлял, ты на этом зарабатывал, а Евангелие, оно другое, тебе надо понять это немножко, да? А вы посмотрите, как он решительно говорит, серебро твое да будет в погибель с тобой, покайся в этом твоем грехе и молись Богу, может быть, тебе вот этот грех, скажем, будет прощен и отпущен. Таким образом, очень интересная мысль приходит к нам. Если Господь сегодня не приветствует вот такое поведение, когда мы неправильно подаем Бога, когда мы неправильно представляем Бога, то, конечно, Он не может нас благословить. И это не шутка. Заметьте, Он не просто сказал, «Ой, Симон, ты такое придумал, убери деньги, что это такое?» И Симон, я хотел отблагодарить, ты что такое? Вот что происходит сегодня, когда мы не вникаем глубоко в понятие. И мы, даже представляя Бога в ложном свете, мы совершенно не расстраиваемся. А мне так кажется, а я так имею право. Да, он волхвовал, да, он зарабатывал на этом деньги. Да, это колесо у него еще в голове крутилось, и он так решил, восполнить, скажем, свое желание вот тоже раздавать Дух Святой, потому что он понимал, что это делали апостолы. Но для того, чтобы наделять Духом Святым, нужно самому быть крещенным Духом Святым. И вот здесь появляется проблема. Что интересно, в Священном Писании есть в греческом тексте два слова, которые переводятся как покаяние. Итак, я уже говорил о том, что есть греческое слово метаноя, оно переводится как разворот, поворот мышления, переосмысление мышления, да, и так далее. То есть там было целый ряд пунктов. А есть другое слово, оно переводится как метамелия. Иногда это выражение, оно больше похоже на слово «раскаяние». И вот возникает вопрос, а в чем разница покаяние и раскаяние? Все-таки покаяние – это более религиозное такое слово, несущее вот такой особенный оттенок. Раскаяние – это что-то чуть-чуть другое. Это когда, знаете, я, например, ехал-ехал, у меня две дороги. Я думаю, давай я поеду по этой дороге. А как начал ехать, а там яма на яме, а там лужи большие. И я раскаялся 100 раз уже, что я вот поехал по этой дороге. Вот это слово как раз-таки метамелия. Оно переводится как нечто, что, скажем, о чем я сожалею. Сожалею. Но покаяние, метаноя, оно переводится больше как раз-таки личностный аспект. Я перед кем-то должен покаяться. Я поменял мышление, я кому-то хочу об этом засвидетельствовать. Таким образом, получается очень интересная вещь. Покаяться нужно перед тем, перед кем ты согрешаешь. Вот почему примирение и покаяние – это не совершенно разные понятия. Потому что, когда человек раскаивается, сначала в своей душе, в сердце, потом идет понятие, когда он начинает примиряться, когда он признает эти ошибки. Почему, кстати, люди не всегда хотят покаяться? Почему? Я скажу. Наблюдения показали, что именно признание своей вины, оно как бы делает человека униженным. То есть он боится того, что над ним будут смеяться, его будут понукать. Эту вину будут усиливать и говорить: признал? Вот, видишь. А никогда человеку не хочется быть в состоянии загнанного в угол вот с таким признанием. И поэтому, заметьте, очень интересная получается картина, что человек, который признает свои грехи, это как раз-таки высшая такая, можно сказать, в духовном смысле сфера, что человек соглашается с тем, что после этого он может понести на себе вот это как бы унижение какое-то, издевки, может быть, да, что он признал вину. И поэтому, обратите внимание, как многие люди сегодня совершенно не признают вину. Все факты, доказательства, да, там вот особенно, когда какой-то судебный процесс, и все доказали, говорят: признаете свою вину? Он говорит: нет, не признаю. Ну, так и не признал вину, но срок получил. Вот то же самое интересное Библия показывает, что Бог не просто нам хочет что-то припомнить. И самое главное, что происходит, когда я признаю вину, когда я каюсь в своих неправильных поступках, в неправильном поведении, в неправильных мыслях порой, да, что я вот испытываю, может быть, неприязнь к какому-то человеку, я его не люблю, я его ненавижу и так далее, то когда я становлюсь на колени и каюсь перед Богом, то я говорю: Господи, прости меня, потому что я тебе согрешаю, пока ты об этом знаешь, и я приношу тебе свое раскаяние за то, что я этого не люблю, например, ненавижу человека или там вопрос или еще что-то. То таким образом Бог начинает отвечать на мою молитву тем, что Он показывает, что ты можешь кое-что изменить, ты можешь примириться. И вот это очень важно понять, что человек, который кается, он это делает всегда перед кем-то. Можно, конечно, в душе своей раскаяться, и тогда все равно возникает вопрос, что человеку нужно это проговорить. Отсюда очень, кстати, интересным образом появляется понятие исповеди. Почему, казалось бы, человеку недостаточно исполнить библейское правило? Зайти в комнату, закрыть дверь, помолиться Господу в тайне, а ему нужно как бы поговорить с человеком. Хотя я хочу сказать, что да, действительно, есть сегодня многие церкви, которые принимают исповедь. Например, католическая церковь, там русская православная церковь. Они принимают исповедь, или священник принимает исповедь. Но Библия говорит о том, что Господу Богу твоему помолись. Да, и даже в этом отрывке он говорит: молись Богу, может быть, тебе отпустится. То есть исповедайся перед Богом. Поэтому... Покаяние и исповедание – это не одно и то же, но они очень рядом стоят. И когда человек кается, он начинает проговаривать или исповедовать то, в чем он кается и перед кем он кается. И вот здесь очень хороший текст, кстати, есть в книге Откровения, в 3 главе. Это, можно сказать, такая судьбоносная глава, она относится к Лаодикийскому периоду. Это последний период перед пришествием Христа. И мы считаем, что мы с вами живем в этот Лаодикийский период. То вот здесь написано следующее. «Кого я люблю?» И там стоит греческое слово «филио». А что означает слово «филио» – «люблю»? Это как раз-таки такое слово, которое переводится как «дружески люблю», «дружеская любовь». Он говорит: «Кого я люблю, филио, как друга, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен» или «будь горячий», дословно в оригинале, «и покайся». Таким образом, Бог в последнем, заключительном этапе земной истории, Он призывает нас к тому, чтобы мы все-таки не проживали свою жизнь прохладно, вот так, знаете, совершенно в таком теплом состоянии, потому что здесь написано выше, что если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, то есть ни холоден, ни горяч, то это неправильно. Я извергну тебя из уст моих, говорит Господь, а вот кого я люблю, кто мне друг, филио, того я обличаю и наказываю. Что делает Господь? Фактически обличение и наказание – это часть процесса воспитания. Поэтому обличение и наказание очень часто ведут человека к покаянию. Вот почему нельзя просто так покаяться. Знаете, вот шел-шел и подумал, так я покаюсь. Иногда мы не готовы каяться. Более того, иногда мы не чувствуем себя в нужде покаяться. А почему я должен каяться? Не, ничего страшного. Я прав, я так считаю. А потом мы видим, как что-то происходит подобное, и оно касается наших близких или еще как-то нас косвенно. И мы говорим, нет, все-таки неправильно я поступил. Обличаю и наказываю. Вот это методы, которые тоже Бог может использовать для нашего с вами исправления. Давайте откроем еще один интересный текст. 1 Коринфянам 15:28. Это, кстати, глава, которая говорит о воскресении мертвых. И то, с чем мы сегодня очень спокойно миримся, что да, конечно, мертвые воскресают, Христос воскрешал, апостолы это делали и так далее. То есть все хорошо. Нет, мы здесь находим, что у них это было очень, ну, в процессе становления. И целая там группа людей, саддукеев, они вообще не верили в воскресение мертвых. И вот что интересно, здесь написано следующее. Когда мы читаем 1 Коринфянам 15:28, мы находим вот что. «Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему. Да будет Бог все во всем». То есть, как бы он очень так подходит красиво, что когда же все покорится ему, то есть Христу, да, тогда и сам, то есть Богу, да, тогда и сам сын покорится покорившему ему все, то есть Богу, да будет Бог все во всем. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых? Если мертвые совсем не воскресают, то для чего и крестятся для мертвых? Ну и так далее. Он здесь потом начинает объяснять свое служение. И он потом говорит, и когда я по человеческому рассуждению говорю, что если мертвые не воскресают, то какая польза? Станем есть, пить, ибо завтра умрем? То есть, как бы, нет, мы все воскреснем. Так вот, что интересно, в оригинале там стоит, что делают крестящиеся для мертвых, а там написано крестящиеся за мертвых. И отсюда мы еще один интересный момент находим. Невозможно покаяться за другого. Невозможно. Только, вот как он здесь говорит, какой абсурд человеку, если он начинает как бы креститься за другого. Вот он не крестился, а я за него приму крещение. Он говорит, это невозможно. Каждый человек должен креститься. Вы помните, как мы читали в Деянии апостолов, что когда человек услышал слова истины, когда он принял эту истину, он понял, что делает для него Господь, он крестится. И он получает от этого особые благословения, потому что в это время Бог вписывает его имя в книгу жизни. Крещение – это завет с Богом, завет – это отношение. Это не просто такой, знаете, как бы маленький задаток, это договор. И Бог верен этому договору. И вот почему здесь написано, что он говорит, Бог покорил все для Иисуса. Теперь, когда Иисус придет, и Бог восторжествует, как мы сегодня можем исковеркать вот этот смысл тем, что будет кто-то креститься за кого-то? Точно так же и покаяться за кого-то нельзя. Вот почему Писание говорит, сын не понесет вины отца. То есть это невозможно. Каждый за себя даст ответ или отчет Богу. И вот тут мы приходим к важному выводу. Каждый человек должен пережить опыт своего покаяния. И возвращаясь в историю книги Деяния святых апостолов, мы можем сказать, что да, возможно, как раз-таки Симон, он исповедовался, да, он покаялся в своих волхвованиях, крестился. Но потом, когда он снова вернулся к своему, ему снова нужно было покаяться, и никто не мог ему в этом помочь. Вот почему апостол говорит, покайся, да, в всем грехе твоем и молись Богу. Поэтому признай свой грех и помолись Богу. Это очень важно. Если человек согрешает перед человеком, очень важно для него перед самим человеком попросить прощения. Чтобы не было вот этого перекошенного, да, скажем, как мы говорим часто, испорченного телефона. Грешу перед людьми, каюсь перед Богом и все шикарно. Это неправильно, потому что Господь показывает, что грех должен быть назван по имени. Человек должен признать себя виновным, и тогда этот грех снимается с человека, возлагается на жертвенное животное, если в древности смотреть, которое указывало на Иисуса, который берет с меня мой раскаянный грех, берет на себя несет и потом возложит на сатану однажды. И больше никогда во всей вселенной не будет ни греха, ни даже воспоминания о нем. Потому что никто никогда не любит вспоминать, знаете, свои просчеты, минусы, падения, какие-то свои беды. Нет. Поэтому вот так сегодня мы с вами смогли рассмотреть одну всего лишь историю, где человек, который уже покаялся, крестился, но оступился, да, и мы видим, оступился очень серьезно, потому что он Бога представил совершенно в неправильном свете. Дар Божий нельзя получать за деньги. Благодать Божья, она бесплатна. Поэтому любое наше послушание, любое наше, скажем так, исповеданное или измененное поведение, это не заработок спасения, не суббота, если кто-то думает, что он соблюдает субботу, или там верность Богу в десятой части, в десятине, или еще в чем-то, ну, такие вещи, которые видимы. Не это нам дает спасение, а потому что мы спасены, мы делаем для Господа то или другое, и это приносит нам радость. Вот это то, что нужно сегодня действительно хорошо понимать, запомнить и всегда вспоминать опыт Симона, вот этого волхва, который изумлял, волхвовал, а потом просто попытался за деньги купить, и написано, что он, апостол, увидел его желчью наполненного изнутри. Храни нас Бог, чтобы мы вообще были в таком замешаны. Помолимся об этом. Отец наш Небесный, благодарны Тебе за то, что сегодня, открывая Слово Твое, мы находим еще целый ряд интересных мыслей о том, а как происходит процесс нашего покаяния, что это личностный процесс, что нельзя покаяться за кого-то. Можно, может быть, признать, что это было неправильно за кого-то, но не покаяться. Покаяние – это личностный аспект. И я прошу, помоги, чтобы каждый человек в своей жизни пережил вот эту истинную встречу с Тобой и истинное покаяние перед лицом Твоим. Благослови нас, Господи, благослови, чтобы не было ни в ком сердца и духа нераскаянного, но чтобы мы могли в своей жизни, признавая свои ошибки, покаясь или каясь перед Тобой и признавая ошибки друг перед другом, очищаться от этих грехов, зная, что Ты их снимаешь с нас и даешь нам огромную, красивую, добрую чашу прощения. Да будет Тебе за все слава и хвала великому Богу. Аминь.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
3: Для вас поет Эдуард Ильницкий.

каждый удар бича. Ярость палача — это за грех и твой, и мой стекает кровь.

0: Духовное наследие.
1: Унылая пора, очей очарование, приятна мне твоя прощальная краса. Люблю я пышные природы увиданье, в багрец и золото одетые леса.
2: Осень, пора ностальгии и тихого вдохновения. Такая яркая для одних, такая холодная и сырая для других. Интересно, к какой категории отношусь я? Мне кажется, в осени со всей ее торжественностью есть что-то печальное. Эти деревья, такие величественные сегодня, завтра будут смотреть в холодное небо своими голыми вершинами. И через некоторое время на все здесь ляжет печать мертвого спокойствия. Но они, эти деревья, готовы. Они смогут выстоять и перенести даже самые лютые морозы. А вы когда-нибудь задумывались, насколько мы с вами готовы к трудностям? Можем ли мы с такой же легкостью перенести те испытания, которые выпали на нашу долю? Люди по-разному переносят испытания, которые посылает им жизнь. И очень часто они ищут поддержки у окружающих. И когда никакой надежды не остается, когда ждать помощи больше неоткуда, они приходят к Богу.
3: К тебе, мой Бог, спешу с молитвой. Я жизнью утомлен, как битвой. Куда свое мне сердце деть? Везде зазыв страстей лукавых, и в чашах золотых отравы, и под травой душистой сеть. Там люди строят мне напасти, а тут в груди бунтуют страсти. Разбит мой щит, копье в куски, и нет охраны мне руки. Я бедный нищий, без защиты. Кругом меня кипят беды, и бледные мои ланиты изрыли слезные бразды. Один, без вождя, без света, бродил я в темной жизни сей, и быстро пролетали лето кипящей юности моей. Везде холодные смеялись над сердцем пламенным моим, и нечестивые ругались не мной, но именем твоим. Но ты меня, мой Бог великий, покою в бурях научил. Ты вертоград в пустыне дикой небесной влагой упоил. Ты стал кругом меня оградой, и грустной я дышу отрадой. Увы, мой путь был путь сетей, но ты хранил меня незримой. И буря пламенных страстей, как страшный сон, промчалась мимо. Затих тревожной жизни бой. Отец, как сладко быть с тобой! Ведишь меня из сей темницы во свой незаходимый свет. Все дар святой твоей десницы и долгота, и счастье лет.
2: В этом стихотворении Федора Глинки лирический герой, устав от жизненных битв, обращает свое сердце к Богу. Он называет себя бедным нищим, который нигде не может найти защиты. «Отец, как сладко быть с тобой!» — говорит он, и на память приходят слова из Священного Писания. «Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое, только Он — твердыня моя и убежище мое». Не поколеблюсь.
0: Духовное наследие.
2: Царь Давид называл Бога своей твердыней, называл Бога своей крепостью, своей скалой, своим убежищем. И именно о таком убежище говорит в своем стихотворении Иван Сергеевич Тургенев.
3: Когда томительное, злое берет раздумье меня, когда, как дерево гнилое, все распадается святое, чему так долго верил я, когда так дерзко, так нахально шумит действительная жизнь и содрогается печально душа без сил, без укоризн. Когда подумаю, что даром мой страстный голос прозвенит, и даже глупым, грубым жаром ничья душа не загорит, когда ни в ком ни ожидания, ни даже смутной нет тоски, когда боятся так страдания, когда так правы старики, тогда, тогда мои молитвы стремятся пламенно к нему, стремятся жадно к Богу битвы, к живому Богу моему.
2: А вот что говорит об этом Иван Савич Никитин. «О Боже, дай мне воли силу, ума сомненья умертви, и я сойду во мрак могилы при свете веры и любви. Как сладко под твоей грозою терпеть и плакать и страдать, молю, оставь одну со мною твою святую благодать, поэту сладко страдать, потому что страдание очищает сердце». Иов сказал: «Но человек рождается на страдание, как искры, чтоб устремляться вверх». И действительно, человек, знающий цену страданиям, знает цену и Божьей любви, и милосердию. Апостол Павел говорил, что наши временные страдания ничего не значат по сравнению с той славой, которая откроется в нас. Давайте помнить цену Божьей любви и давайте понимать, что только Бог может дать нам утешение и избавление от всех наших страданий.
1: Когда обольщенный земными соблазнами, волнением крови, желаниями праздными, к тебе возношусь я в мольбе, не внемли ей, славы тебе. Когда на тернистом пути испытания я крест свой тяжелый несу без роптания, и чужд я корыстной мольбе, услышь меня, слава тебе.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
1: Я снова рад вас приветствовать на нашем семинаре «Народ Библии. Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И сегодняшняя тема, которую мы будем освещать, она называется «Есть ли в Библии пророчество о современном государстве Израиль?» Как мы уже говорили неоднократно на наших лекциях, в протестантизме конца 18-го, начала 19 века произошел раскол на историцистов и футуристов. И, к большому сожалению, сегодня протестантов, придерживающихся футуристического подхода к истолкованию библейских пророчеств книги Откровения и Даниила, большинство, очень мало сегодня тех, которые придерживаются исторического подхода. И вот в футуризме Израиль занимает центральное место. Это было сделано на основании 2 Фессалоникийцам, 2 глава, где сказано: «Да не обольстит вас никто, ибо день тот не придет, доколе не придет человек греха, сын погибели». И дальше сказаны слова: «Который воссядет в храме Божьем, как Бог». Вот эти слова взяты за основу были изначально католическими богословами Альказаром и Райбирой, а после этого протестантскими богословами, даже такими известными в России, как Скофилд. Может быть, у кого-то есть толковая Библия Скофилда, и эти мысли там есть. Идея заключается в том, что Антихрист, которого все ожидают, причем интересно, что и даже среди отцов Восточной Церкви подобные идеи существовали еще в 4-5 веках. Они говорили, что Антихрист – это будет еврей из колена Данова. Так вот, сложив все это вместе, получается следующий сценарий. Сценарий о том, что для того, чтобы Антихрист воссел в храме Божьем, этот храм Божий должен был быть построен. А кто его построит? Конечно же, евреи. А раз они его построят, значит, они должны вернуться обратно на землю обетованную. И вот это вот идея была поставлена во главу угла. И вдруг в 90-е годы 19 века, по мнению футуристов, это все начало исполняться. Сначала сионистское движение, потом эмиграция в Палестину после Первой мировой войны и, в конце концов, образование государства Израиль. Вот. К большому сожалению, очень многие историцисты ответили на этот вопрос агрессивно, потому что для историцистов, и в том числе для последователей Миллера, которые составляли большинство историцистов, футуризм представлял угрозу. Когда последователи Миллера показывали пророческое время, как вот начинается указ Артаксеркса, это я говорю за 8-9 главу Даниила, как эти 2300 вечеров должны закончиться, и все. А тут футуристы, а это все ерунда, все это буквальные дни, а не годы. Вот смотрите, наша позиция, что евреи будут возвращаться в Израиль, тогда будет последнее время, понимаете? То есть тут основной вопрос, очень фундаментальный. Может быть, кому-то это кажется слишком уж не относящиеся к действительности, потому что это вот про евреев. Но в реальности, друзья мои, вопрос фундаментальный. Вопрос в том, что такое последнее время. Согласно историцистам, которые смотрят назад, видят исполненные пророчества, видят, что вот исполняется последнее временное пророчество о 2300 вечерах и утрах. Вот оно, последнее время. Согласно футуристам, надо сначала дождаться, пока евреи вернутся и отстроят храм. И вы понимаете, что начало происходить? Смотрите, 2300 вечеров и утр, святилище очистится, да? Это все происходит на небе. Это пощупать невозможно. Мы верою только понимаем и можем осознать, что Иисус делает для нас, как первосвященник небесного святилища. А вот футуристическую концепцию, ее можно пощупать в газете, в интернете, по телевизору, понимаете? Эти события, вот они, происходят на глазах. Что произошло? Произошла стычка. И многие сторонники исторического подхода начали говорить: создание государства Израиль – это акт дьявола. Это все для того, чтобы обмануть. Понимаете? Когда я смотрю на эти войны между протестантами, я вижу, насколько это запутывает людей. Лично с моей точки зрения, это просто запутывает евреев, которые оказались между двух огней. Понимаете? Они-то понятия не имеют, что такое историцисты, что такое футуристы. Да им говорят: а, тут, понимаете, вы едете в Израиль, это от дьявола. Другие говорят: а, вы едете в Израиль, это от Бога. Понимаете, какая получается коллизия? И в чем проблема? Проблема в том, что когда я смотрю на все эти христианские концепции, будь то позиция восточных отцов церкви, начиная с Игнатия Богоносца, который сказал, что это будет от, Ипполита, значит, что этот антихрист – это еврей из колена Данова. Где колено Данова сейчас найти? Понимаете? То есть мы об этом поговорим еще, о коленах. Но где это колено Данова сейчас? Понимаете, любой еврей прекрасно знает, что все, что осталось, это колено Иудина. Какое колено Данова? Теперь начало сионистского движения, Божье провидение, друзья мои, Надо посмотреть на то, кто были сионисты. И вы увидите, что сионисты это были чуть ли не марксисты по своей идеологии. И вы знаете, вот я вам расскажу, с чего сионистское движение началось, чтобы вы понимали, насколько нелепо вообще вести разговоры о том, что это как-то вот этими людьми управлял Бог. Вы слышали такую вещь? Кибуц. Не слышал. Кто-то слышал, кто не слышал. Я вам рассказываю. Кибуц – это израильский колхоз, который дает урожай. Понимаете? У нас были колхозы 40 лет без урожая, а в Израиле такой же колхоз дает урожай. Вы знаете почему? У нас в колхозы загнали всех коллективизацией. Правильно? Естественно, кого постреляли, кто вымер. А в Израиле они добровольно пришли, потому что они настолько были, как это сказать, одержимы вот этой вот идеей, чтобы выращивать эти фрукты, овощи на этой пустынной земле. Они работали, не щадя живота своего, они были такими идейными. То есть это никто из советских людей, очень мало из советских людей в колхозах были такими идейными. Поэтому советские колхозы не работали. Уже чтобы эта система работала, нужно действительно отречься от всего и буквально быть сумасшедшим таким, как были эти сионисты, которые приезжали, им ничего не было надо, им только работай, работай, работай, работай. И пошли колхозы. Понимаете, какой здесь Бог? Какой здесь Бог? Они были вообще все до единого атеисты. Хорошо, проходит время, и ситуация начинает меняться. Дело в том, что когда это сионистское движение началось, ортодоксальные иудеи были против. Практически все религиозные иудеи не поддержали государство Израиль. Сегодня есть такие, которые продолжают это не поддерживать. Но причина, почему ортодоксальные иудеи не поддержали государство Израиль, заключалась в том, что они понимали, ортодоксы понимали, я вам показывал Моисея Маймонида, они понимали так, государство должен создать мессия, а не социалисты. И так как они не соглашались с социалистическими взглядами сионистов, то они не поддерживали. Правда, потом все поменялось. Появился такой Равин Кук. И он решил это дело поменять. И началось движение религиозно-сионистское. И все поменялось. Получилось так, что на момент образование государства Израиль столкнулось две группировки. Одна основная историческая, вот тот же премьер-министр Давид Бен-Гурион, это был традиционный социалист-сионист, но уже были ортодоксы, ему нужно было что-то делать. Он принял такое решение. Пусть Министерством обороны, Министерством иностранных дел и так далее, ключевыми, занимаются его люди. А чтобы удовлетворить религиозников, которым оборона и иностранные дела не интересовала, он им отдал образование, абсорбцию, внутренние дела, все. Израиль превратился в такую интересную противоположность. С одной стороны, это светское государство. С другой стороны, если ты не еврей, ты не можешь там заключить брак. То есть, потому что там ЗАГСов нет. Там надо идти к раввину. Приходишь к раввину, он тебя спрашивает, ты еврей, ты еврейка? Нет, не можем заключить брак. Если вы не член их какой-нибудь христианской или мусульманской общины, у которой особые права, идите, летите на Кипр, там заключайте брак. Понимаете? То есть получилась вот такая вот монополия одной ветви ортодоксального иудаизма. Я вам уже показывал статистику и показывал, что сегодня 5 миллионов евреев живут в Израиле и 6 миллионов евреев живут в Израиле, в Америке. И что эти 6 не собираются ехать в Израиль. Не потому, что в Америке живется лучше. Потому что в Израиле им в этой религиозной системе места нет. Дело в том, что 60% евреев в Америке представляют собой либеральное направление в иудаизме, которое в Израиле вообще никаким образом не признается. И поэтому, приезжая в Израиль, они оказываются среди вот этого ортодоксального религиозного истеблишмента, как бы изгоями общества. Они не хотят, они не едут, они не поддерживают. Понимаете, для чего я это вам рассказываю? Нельзя взять 2-3 стиха из Библии, потом открыть интернет или газету и приложить эти 2-3 стиха из Библии на то, что интернет и газета пишет, и сказать: вот, посмотрите, пророчество исполняется. Надо внимательно посмотреть, что на самом деле происходит и соответствует ли вот это маленькое государство, образованное и сохраненное, соответствует ли оно тем текстам, которые мы пытаемся под него подстроить? Какие тексты мы имеем в виду? Ну вот, начнем с этого текста. Иезекииль, 37 глава. Так говорит Господь Бог: вот я возьму сынов Израилева из среды народов, которыми, между которыми они находятся, и соберу их отовсюду, и приведу их на землю их. На этой земле, на горах Израиля, я сделаю их одним народом, и один царь будет царем у всех них, и не будут более двумя народами, и уже не будут впредь разделяться на два царства, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Якову, на которой жили отцы их.

Средиземного моря красивые гостиницы, и кажется такая идиллия. Но неужели вот эти стихи можно вот к этой реальности приписать? Посмотрите, здесь говорится о царе. Кто является сегодня царем Израиля? Премьер-министр Беньямин Нетаньяху? Или, может быть, покойный Ариэль Шарон? Или, может быть, Давид Бен-Гурион? Да, здесь упоминается о Давиде. Посмотрите. Это про Бен-Гуриона говорится. Про какого Давида говорится здесь? Кто этот раб Давид, о котором пишет Езекииль? Неужели это царь Давид? Ну, если вы немножечко что-то в чем-то понимаете в истории, Езекииль писал эти слова тогда, когда и вообще жил Езекииль, Давид уже во гробе своем лежал 500 лет. Какой Давид, друзья мои? Есть только один раб Давид. Мессия, сын Давида. Вы понимаете, и вопрос заключается, является ли государство Израиль вот этим мессианским царством Давида. Ну и, конечно же, дальше отсюда и берется идея о восстановлении храма. Сказано: заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое навеки. О проблемах решения и реализации постройки храма и о том, как пророчество Иезекииля реализовывается сегодня, может быть реализовано, мы с вами говорили на прошлой лекции. Господь действительно готов, чтобы была на этой земле река. Но это будет река не текущая, всего каких-то 20 километров из Иерусалима к Мертвому морю. Это будет та река, которая текла в Едемском саду, которая, по сторонам которой будут расти деревья, как росли в Едемском саду. Это будет не просто храм, кстати говоря, если внимательно вдуматься в то, что такое храм и почему храм построен таким образом, почему там, например, туда, в отличие от языческого храма, никто не может зайти дальше жертвенника, почему там золото и драгоценные камни, почему там пальмы и гранатовые яблоки, вы увидите, что это все напоминает утерянный Едемский сад. Господь готов был, если бы израильский народ весь как один вернулся бы в единстве духа и веры на землю отцов из Вавилона, да из Египта, да из других мест, и начали бы всем миром отстраивать, хватило бы средств, отстроили бы, но не вернулись. Поэтому плакали, когда увидели этот маленький фундамент, на который хватило.

сила средств. Понимаете? И поэтому Бог говорит: хорошо, вы не смогли сделать Едемский сад в пределах своей страны, так я вам сделаю Едемский сад на всю землю. Так говорит Господь в книге Откровения. Ну, а что здесь? Как решить вопрос земли израильской и этого вот пророчества, что будут жить на земле, и царь Давид будет у них? Давайте посмотрим похожие пророчества, которые записаны в книге пророка Исаии. И вот что мы видим здесь. Ибо вот, я творю Иерусалим весельем и народ его радостью, и буду радоваться о Иерусалиме и веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Обратите внимание, это у нас 65 глава, 18 и 19 стихи. Творю что? Иерусалим. А давайте чуть-чуть выше посмотрим. Вот тут. Ибо вот творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы и не придут на сердце. Вы видите, как последовательность идет? Сначала стих говорит: творю новое небо и новую землю, а потом у нас говорится: творю Иерусалим весельем. И после этого посмотрите дальше, как текст говорит. Смотрите, вот творю новое небо и новую землю. Прежние не будут вспоминаемы и не придут на сердце. А здесь, и вот вам дальше весь текст. Я же вам то показал вне контекста, творю Иерусалим веселье. А вот полный текст. Вы будете веселиться и радоваться вовеки о том, что я творю. Ибо вот творю Иерусалим весельем, народ его радостью. Буду радоваться Иерусалиме, веселиться о народе моем, и не услышится в нем более голос плача и голос вопля. А вот теперь там не будет более малолетнего старца, который не достигал бы полноты дней своих, ибо столетний будет умирать юношей, а столетний грешник – проклинаем, и будут строить домы и жить в них, и виноградники насаждать, и есть плоды их, и не будут строить, чтобы другой жил, и не будут насаждать, чтобы другой ел, ибо дни народа моего будут, как дни дерева, избранные мои долго будут пользоваться изделием рук моих, не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе, ибо будут семенем благословенным от Господа и потомки их с ними. Одну секундочку. Где столетний будет умирать юношей? Где? На новой земле. Столетний будет умирать юношей? Как это понимать? Ответ на этот вопрос
вы услышите во второй части нашей лекции.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Программа «Независимость». Константин.
1: Когда я начинал употреблять, я не понимал, в общем-то, чего я делаю, и что как это потом отразится на всей моей жизни. То есть я начал употреблять. Я помню, что меня всегда интересовало. У меня почему-то образ такого мужчины сложился такой вот. Не тот, который зарабатывает как-то честный, там, муж, отец. А мне что-то вот мужчина стал ассоциироваться с таким вот с детства. Я вспомню свое восприятие, что такое настоящий мужик. И вот у меня как-то это всегда воспринималось такой вот с Беломориной и со Стаканом. То есть вот это мужчина. Я помню фильм такой вот, который повлиял на меня, как это «Судьба человека», где он там на глазах гестаповцев 3 стакана водки там еще дошел куда-то. Я думаю, вот. А когда я мое первое знакомство с алкоголем, мне стало плохо, я как-то так вот это подумал, наверное, я как-то не мужчина, надо им становиться как можно быстрее. Я любил своего деда, и он постоянно мной занимался. То есть, и он так вот сидит, наливает, выпивает, закурит, и как бы и общался со мной. То есть, и у меня вот, и вот этот вот образ мужчины сформировался вот такой. То есть, прошедшего войну, с такой стаканом, с сигаретой, который хорошо относится там ко всем. Вот. То есть, и как-то вот это я уже, видно, детские впечатления, вот, которые я запомнил, они, вот, видно, уже прошли потом через всю жизнь. И в школе я уже, в общем-то, в девятом классе, начиная с девятого класса, в общем-то, алкоголь – это был как бы непременный атрибут всех выходных. То есть, вот это вот стало моим таким основным досугом, и то, к чему я стремился, то, чего я ждал. Когда вот учишься в институте, кто-то кормит, кто-то с тобой всегда рядом, нелегко признать, что у меня проблемы с веществами, с алкоголем, еще, то есть и вообще, что я живу неправильно. Но когда я так вдруг жизнь резко поменялась, то есть как-то собутыльникам без денег не особо-то не нужен, нигде ничего, из института выгнали, то есть ни перспектив, ничего. Я как-то, мне показалось, что, наверное, надо бросить пить. Или нет, вначале я думал, что надо пить поменьше, вот, но тут я с ужасом обнаружил, что меньше не получается. На тот момент мне было 22 года. То есть 22 года, то есть у меня к 22 годам алкоголь скрутил, что вообще уже. Мне казалось, что если я брошу пить, то есть я, в общем-то, классный, хороший парень, только пью запоем. То есть, и мне казалось, что если я брошу пить, в общем-то, как бы все мои проблемы уйдут. Я пойду по жизни победителем, над людьми и обстоятельствами, сорву аплодисменты и так далее. Но и вот в один как бы из раз меня эффективно так пролечили. Я не пил 7 месяцев. То есть это время было как бы самое ужасное в моей жизни. То есть самое ужасное, я вспоминаю, я ходил худой, злобный на весь мир. То есть вообще, я вот за те 7 месяцев нажил врагов больше, чем за всю жизнь до и всю жизнь после. То есть вот что такое, вот я как бы без Бога, без поддержки других людей, то есть и без алкоголя. То есть и без алкоголя, то есть в общем-то, с которым я могу быть нормальным человеком. То есть я был в состоянии, я вот сейчас смотрю, жесточайшего стресса, то есть когда нет алкоголя. Вот, и я потом уже, естественно, я сорвался потом, и уже когда я уже был в анонимных алкоголиках, я выздоравливал, я просто понял, что если бы я тогда не сорвался, я бы, с ума сошел бы просто. Вот анонимные алкоголики, то есть мне помогло. Во-первых, я уже стал не одинок. То есть я увидел, что в общем-то я всегда чувствовал себя вот до анонимных алкоголиков каким-то прокаженным. То есть как-то я чувствовал, что я отличаюсь в худшую сторону от других людей. То есть я какой-то, не может нормальный человек такие вещи вытворять. А когда я пришел в анонимные алкоголики, когда мне сказали, да ты не стесняйся, здесь у всех сексуальная распущенность и криминал. То есть, как, мне вот это, и все трезвые, довольные, не стесняются там ничего. То есть, я как-то, мне вот это вот понравилось, и, в общем, я стал ходить. То есть, я стал ходить, и с того времени я протрезвел. То есть, но потом... Здесь еще предлагались шаги, там 12 шагов. Я к ним относился долгое время так, что может мне, может надо, а может не надо. На самом деле я даже в анонимных алкоголиках долгие годы не считался алкоголиком. Я считал, что ну, алкоголиком обреченным. Я как-то флиртовал больше с словом алкоголиком. Я просто считался человеком, которому нужна помощь анонимных алкоголиков даже больше, чем вот когда у меня вот полное принятие где-то уже пошло уже на серьезном сроке трезвости, когда я увидел, что я все-таки, даже если я трезвый, я отличаюсь от других людей. Да, отличаюсь от других людей, что мне что-то нужно другое. Какой-то у меня постоянный голод внутри, какой-то источник дискомфорта сидит, что мне, ну, не знаю, то есть ничто мне... Я вот видел, что... Да, я протрезвел, я увидел, что, наверное, ну, теперь я могу как зажить, как нормальный человек. Ну, нормальный человек – это как бы семья, машина, работа. Ну, такой советский набор, то есть там... Дача, квартира, машина. Вот. То есть, мне... вот. То есть, и я на этом успокоюсь и буду счастлив. То есть, ну, я как-то достигал каких-то материальных вещей, то есть, какие-то там отношения, то есть, как-то ну, реализовывался. Но я видел, что мне каждый раз почему-то плохо по-разному. Но я как-то, но я все равно оставался трезвый при этом. Да мне четко сидело, не будешь ходить на собрания, то есть, это... Ну, все плохо кончится. То есть у меня на самом деле вот это вот... У меня была вера в группу, что группа мне помогает оставаться трезвым. Но дальше там... То есть, ну, группа анонимных алкоголиков, они не только помогают оставаться трезвым, они еще помогают изменить свое мировоззрение, отношение к миру, то есть отношение к себе, отношение к другим людям. Но эти моменты я упустил. То есть мне казалось, что материальный мир решит мои все проблемы. И для этого я должен оставаться трезвым и могу использовать Бога иногда для этого. Да, то есть вот, вот, то есть хотел использовать, ну, относиться с Богом не как к Богу, а как к джину такому, который там, я, где надо там какие-то ритуалы совершить, что-то еще сделать, и тогда он мои проблемы быстренько так это поможет мне вот, что вот решить. То есть я с Богом долго торговался, но при этом оставался трезвый, потому что, ну, Бог мне помогал расти, то есть дорастать до каких-то вещей. Ну, еще вижу, что расти и расти. И тут я подошел к тому, то есть к тем 12 шагам, которые, в общем-то, предлагает программа выздоровления. Чтобы я увидел, что ничто не решает мою проблему, я на протяжении всей трезвости, я вроде как и трезвый, но каждый раз несчастлив по-разному. Я отличаюсь от других людей. То есть мне то есть не приносит... Ну, как-то все равно, чего бы у меня не было, я вечно остаюсь недоволен, мне дискомфортно, мне плохо. И тут у меня вот как бы пошла работа серьезная по вот этим шагам анонимных алкоголиков, которые предлагаются. Для начала мне предлагалось, ну, вкратце я расскажу, что делается. То есть для начала там как бы предлагалось мне составить списки всех тех людей, которые в жизни, которым я испытывал нехорошие чувства. То есть их было 504 человека. То есть все организации, которыми... Организации и сообщества людей, которым я в жизни испытывал тоже нехорошие чувства. Их было порядка 120. Да, то есть все принципы, по которым устроена жизнь. Да, по которым устроена жизнь. То есть там, ну... Там без труда не выловишь рыбку, без труда быть вежливым, там, уважать старших там, и так далее. Ну, вот такие вот принципы, в общем-то, по которым живут люди. Их тоже было за 100. 102 или 103, что-то вот такое, в таком вот. То есть мне вот это предлагалось, то есть и я увидел, в общем-то, что хоть я остаюсь трезвым, но я живу в аду, в общем-то, в аду. То есть меня все не устраивает в этом мире. То есть вообще все не устраивает в этом мире, все организации, все как бы государственные учреждения, все мои знакомые, все родственники, я сам себя, Бог не устраивает, все. То есть я... Как мне казалось всегда, что я очень приятный, хороший человек, да. То есть, когда я увидел эти списки, я как-то увидел, что не совсем, мягко говоря. Так что, как я живу, что раз меня вообще, то есть, не устраивает все, вообще все в этом мире. Я когда вот это написал, увидел, то есть, вообще всю глубину своей проблемы, которая мне, в общем-то, как бы... даже в страшном сне не видел. У меня выработались какие-то уже благодаря этой работе свои понятия, свое ощущение Бога, с которым я могу комфортно существовать, с которым могу разбираться, с которым могу быть полезен другим людям, с которым я могу решать свои проблемы. То есть, ну, у меня появился как-то новый друг, который заботится обо мне, который учит меня, который еще что-то. И мне, в общем-то, не нужно анализировать понятия, те понятия о Боге, которые у других людей. Это их, а вот это вот мои личные, неповторимые, только мои вот отношения с Богом, за которых я держусь, в которых я развиваюсь, то есть и которые меня, в общем-то, устраивают. Что я могу быть полезен другим, я могу как бы эффективно помогать, люди это чувствуют, меня это вдохновляет, что нет неразрешимых проблем. В общем-то, у меня сейчас там кризис там, жизни, там еще что-то, но я чувствую, что я не разваливаюсь, я при этом еще помогаю другим. Я не лезу в то, что там не облегчаю свое состояние с помощью там сигарет, игрушек, секса и так далее. Я вот как бы, я чувствую, что внутри появился какой-то стержень, который, в общем-то, у меня никогда не было.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Наука и религия». Мы продолжаем разговор о том, как утверждения Библии выглядят в свете точно утвержденных, установленных научных фактов. И поговорим в этом свете о динозаврах. Почему Библия ничего не говорит о динозаврах? Этот вопрос мне приходилось слышать довольно часто. Он мог сходить с уст атеиста, который рассматривал его как аргумент о научной несостоятельности Библии. Этот вопрос в недоумении часто задают и христиане. Дескать, странно, что в богодухновенной книге о таком значительном явлении не сказано ни слова, между тем, как палеонтология убедительно свидетельствует о реальном существовании этих животных в прошлом. Поставленный вопрос сам по себе содержит утверждение: в Библии о динозаврах ничего нет. В действительности ли это так? Упоминает ли Библия динозавров? Описывает ли? Русский синодальный перевод не содержит слова «динозавров». Оно и не мудрено. Сам термин в научной литературе, как указывают материалы Государственного Дарвинского музея, впервые появился только в 1841 году. Его использовал лондонский профессор Ричард Оуэн, который предположил, что открытые животные относятся к самостоятельному виду пресмыкающихся. Он предложил всех представителей этой группы пресмыкающихся назвать динозаврами, что означает «ужасная» или «страшная ящерица». В русской научной литературе этот термин появился еще позднее. Когда в 1876 году был издан синодальный перевод, рассматриваемый термин еще не вошел в обиходное использование. Поэтому в синодальном переводе Библии слова «динозавр» нет. Нет этого слова и в оригинале Библии, ни на древнееврейском, ни арамейском, ни греческом языке. Причина все та же. Такой концепции, как динозавр, до середины 19 столетия не существовало. Ввиду этого, главный вопрос, который следует вначале рассмотреть, будет звучать так. Содержит ли Библия описание животных, которых мы сегодня называем динозаврами? Ответ на этот вопрос утвердительный. Вот что мы читаем в книге Иова в 40 и 41 главе. «Вот сила его в чреслах его, и крепость его в мускулах чрева его, поворачивает хвостом своим, как кедром. Жилы же на бедрах его переплетены, ноги у него, как медные трубы, кости у него, как железные прутья, только сотворивший его может приблизить к нему меч свой. Горы приносят ему пищу. Не умолчу о членах его, о силе и красивой соразмерности их. Кто может открыть верх одежды его? Кто подойдет к двойным челюстям его? Кто может отворить двери лица его? Круг зубов его — ужас. Крепкие щиты его — великолепие. Они скреплены как бы твердую печатью. Один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его чихания показывается свет. Глаза у него, как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым, как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. На шее его обитает сила, и перед ним бежит ужас. Под ним острые камни, и он на острых камнях лежит в грязи. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным». Это были стихи с 12 по 14 в 40 главе книги Иова. стихи с 4 по 14 в 41 главе и стихи 22 и 25 там же в 41 главе. Переводчики синодального издания Библии испытывали трудности в том, как назвать описанное выше существо. Один раз они называют его бегемотом в 10 стихе 40 главы, другой раз левиафаном в 20 стихе 40 главы. Совершенно ясно, что описанное существо не бегемот, хотя бы потому, что хвост у бегемота явно не как кедр. Слово же «левиафан» является не переводом, а просто транслитерацией, то есть озвучиванием иностранного слова знаками алфавита того языка, на который осуществляется перевод. То есть попросту это не перевод, а просто русскими буквами обозначение слова, используемого в оригинале в древнееврейском. То есть переводчики испытывали затруднения, пытаясь передать смысл текста на русский язык, и не нашли ничего лучшего, как просто озвучить знаками русского алфавита слова, используемые в оригинале. Вот как Левиафан описывается в иных местах Библии. Например, книга Псалтирь, 103 глава, стихи 25 и 26. «Это море великое и пространное, там пресмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими, там плавают корабли, там этот Левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым», это пишет уже пророк Исаия в 27 главе в 1 стихе, «и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Согласно первому отрывку из 103 главы книги Псалтирь, Левиафан — это морское животное. Во втором отрывке говорится о существовании разных видов левиафанов. Причем в одном контексте вместе с ними упоминается чудовище морское. Достаточно ясная ассоциация с животными, которых мы теперь называем динозаврами. Слово «чудовище» также весьма интересно в Библии. Оно является переводом древнееврейского слова «танин», значение которого в словаре выглядит так – «змей», «дракон», «чудовище». Вот примеры его употребления. «Разве я море или морское чудовище, что ты поставил надо мною стражу?» Книга Иова, 7 глава, 12 стих. Далее. «Ты расторг силою твоею море, ты сокрушил головы змиев в воде, ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни». Это книга Псалтирь, 73 глава, стихи 13 и 14. Оно здесь переведено словом «змея». Далее. «Поглощал меня, как дракон, наполнял чрево свое». Пророк Иеремия пишет в 51 главе в стихе 34. Здесь слово «танин» переведено как «дракон». Далее. «Как чудовище в морях, кидаешься в реках твоих и мутишь ногами твоими воды и попираешь потоки их», пишет пророк Иезекииль в 32 главе во 2 стихе, переводя слово «танин» словом «чудовище». То есть в синодальном переводе используется слово «чудовище» там, где оригинал использует слово «танин». Пожалуй, еще одно интересное место – это книга пророка Исаии, 14 глава, 29 стих. «Ибо из корня змеиного выйдет аспид, и плодом его будет летучий дракон». Итак, различные виды динозавров в действительности описываются в Библии. Причем важно подчеркнуть, что, согласно Библии, они были сотворены, как мы читали в 103-м псалме, в книге Иова и так далее. Что же произошло с динозаврами? Обыкновенное исчезновение этих животных связывают с какой-то катастрофой, приведшей к так называемому ледниковому периоду. Что говорит Библия по этому вопросу? Почему динозавры исчезли? Об этом мы поговорим с вами в следующий раз во время наступления очередной рубрики «Наука и религия». С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
0: Лицом к лицу. Радиопрограмма. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Google знает ответ на любой вопрос до тех пор, пока у человека нет своего мнения. Интернет – друг он или враг? Учитывая востребованность и популярность интернета сегодня, сложно будет дать однозначный ответ. Но вот несколько советов дать возможно. Для начала давайте рассмотрим плюсы и минусы. Итак, плюсы. Информация. Действительно, не нужно куда-то идти, чтобы что-то узнать. Нужен только телефон и интернет. Проще некуда. Способ общения. Здесь, конечно, большую роль играют те случаи, когда человек находится на расстоянии, и с ним нужно поддерживать контакт. Или же, если нужно донести важную информацию как можно быстрее. Материал. Интернет может здорово помочь во время учебного процесса. С его помощью можно обмениваться конспектами лекций, заданиями и другой полезной информацией. Работа. Социальные сети предполагают большой выбор работы. Более того, интернет является площадкой, на которой можно построить целый бизнес. А теперь давайте рассмотрим минусы. Ненужная информация. Известно, что человек все впитывает как губка, особенно ребенок. Интернет наполнен не только нужной, но и вредной информацией, которая просто засоряет разум. Потеря навыка живого общения. Переписываясь в соцсетях, люди часто не соблюдают правила грамматики и пунктуации, используют скудный словарный запас, а эмоции заменяют смайликами. Все это отрицательно сказывается на общении в реальном мире. Зависимость. Интернет-зависимость – это психологическое расстройство, которое может стать причиной возникновения различных комплексов, например, комплекса неполноценности. Также одинокие люди возлагают огромные надежды на соцсети. Они думают, что через интернет проще познакомиться. Согласно статистике, в социальных сетях знакомится каждая пятая семья в мире. Но есть и обратная сторона медали. Немало семейных ссор случается из-за чтения переписки своего партнера с другими пользователями соцсетей. Каждый третий развод именно из-за соцсетей. После знакомств в соцсетях количество измен выросло втрое. Общаясь с женщинами в виртуальном мире, мужчины могут разучиться ухаживать за ними. Интернет-общение влияет и на представительниц прекрасного пола, так как они теряют свою женственность и загадочность, выкладывая на всеобщее обозрение откровенные фотографии и сведения о личной жизни. Итак, интернет-общение должно дополнять жизнь, а не быть ее основой. Социальные сети могут принести много пользы, но злоупотребление ими может привести к зависимости, потере внимания, трате времени впустую и прочее. Интернет – это и хорошо, и плохо. В наших силах брать только доброе от интернета и полезное. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть зависимость от интернета или вопросы, пишите нам.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем цикл «Небо на земле» и продолжаем разговор о жертвах святилища. В гостях у нас по-прежнему Виталий Иванович Олейник, наш дорогой гость. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: В прошлой программе мы говорили о жертве за грех. И, насколько я вас понял, жертва за грех приносилась тогда, когда грех совершался человеком неумышленно, да, и потом был узнан. Угу. А вот в том случае, когда грех совершался намеренно, дерзко, вопреки, намеренно совершал человек грех. Допустим, знал, что красть нехорошо, но он украл. И потом Господь обличил его в этом грехе, пришло осознание этого греха. Он должен был какую жертву принести? Жертву за грех или вот за намеренный, осознанный грех иная жертва предусматривалась?
3: Давайте начнем читать для ответа на этот вопрос и ряд иных шестую главу книги Левит, стихи с 1 по 7. Книга Левит, 6 глава, стихи с 1 по 7.
2: «И сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают и тем грешат, то, согрешив, и, сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. И если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю и отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности». И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока, по оценке твоей.
3: И очистит его священник пред Господом, 7 стих, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. При чтении становится очевидным, что вот эти грехи невозможно было сделать по неведению. Сказано, запрется пред ближним своим.
2: То есть это упорство вот в таком.
3: Да.
2: Дальше. Во лжи получается упорство. То есть он знает, что не прав и продолжает запираться.
3: Говорит, нет, я ничего не брал, я ничего не находил. Или обманет ближнего своего, или найдет потерянное, да еще и ложно поклянется.
2: Ничего не знал.
3: Ничего не знаю, да, и так далее. То есть вот такое даже поверхностное прочтение показывает, что эти грехи были осознаны и осознаваемы в момент совершения греха. И это грехи именно упорства. Человек уже продумывает стратегию, как бы замести следы, что называется. То есть эта жертва адресует именно вот такое состояние. Однако, когда мы смотрим на слова в подлиннике использующиеся, это становится еще более очевидным. Поскольку вот то, что мы назвали, это вопрос взаимоотношений между людьми. Но начинается это так. 6 глава, 1 стих и 2. «Сказал Господь Моисею, говоря, если кто согрешит и сделает преступление пред Господом». Так вот, «согрешит» в оригинале глагол «хата», дословное значение – это промахнуться.

0: жертва за грех от жертвы повинности.
1: Ну и, наверное, нарушение иных заповедей в взаимоотношениях с ближними, там, седьмой заповедь, например, прелюбодеяние. Какую нужно было жертву приносить, за грех или повинности в данном случае?
0: Очень трудно предположить, что седьмая заповедь нарушается по неведению,
1: да,
0: потому что не прелюбодейству сказано. Заповедь описывает людей, состоящих в семейном союзе. Ты знаешь, что у тебя есть жена, или ты знаешь, что у тебя есть муж, но если вот случается нарушение супружеской верности, то вот это как раз мааль, это предательство.
1: Преступление.
0: Да. И Господь говорит, тем не менее, для тех, кто согрешил осознанно, но потом все-таки не может дальше жить с виновной совестью, все-таки тревожит его Дух Божий, и человек хочет снова восстановить взаимоотношения с Господом, сказано, что очистит его священник, 7 стих, и прощено будет ему, что бы он ни сделал. Все, в чем он сделался виновным. Я хочу процитировать очень яркие слова из классического иудейского комментария Санчина, чтобы показать, что эта истина понималась еще задолго до евангельской поры. Написано: «Последствия греха стирались» — это в комментарии именно на этот стих, «и согрешивший освобождался от груза, который до того нес на себе». Человек, который стремился очистить себя от греха, после принесения жертвы получал прощение по милости и любви Всевышнего, который может изменить любого грешника и дать ему возможность начать жизнь заново, если только тот захочет. На эту же тему, с этим же обетованием, мы читаем в книге «Числа» в 5 главе, стихи с 5 по 7. Еще одно вот такое жизнеутверждающее, благодатное заявление из Слова Божия. Числа 5 глава, стихи с 5 по 7.
1: «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека и через это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та, то пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна том, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, и отдадут тому, против кого согрешили».
0: Я хочу обратить внимание на фразу «какой-либо грех». Любой. Любой. То есть Священное Писание открывает нам, что Божья благодать, она доступна и тем, кто изначально грешил осознанно, не просто по ошибке или по неведению. И когда мы дальше читаем Священное Писание, то вот яркой иллюстрацией именно вот такого подхода к вопросу является книга пророка Иезекииля, 18 глава, где в стихах с 21 по 23 написано: «И беззаконник, если обратится от всех грехов своих, какие делал, и будет соблюдать все уставы мои и поступать законно и праведно, жив будет, не умрет, все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему. В правде своей, которую будет делать, он жив будет. Разве я хочу смерти беззаконника, говорит Господь Бог, не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» Господь говорит о том, что даже для беззаконника есть возможность вернуться. И вот термин «беззаконника» или термин «беззаконник», он здесь описан. Какой беззаконник может, если пожелает, вот, получить прощение? Посмотрите, пожалуйста, на стихи с 10 по 13 в этой же 18 главе.
1: «Но если у него родился сын-разбойник, проливающий кровь, и делает что-нибудь из всего того, чего он сам не делал совсем, и на горах ест жертвенное, и жену ближнего своего оскверняет, бедного и нищего притесняет, насильно отнимает, залога не возвращает, и к идолам обращает глаза свои, делает мерзость, в рост дает и берет лихву, то будет ли он жив? Нет, он не будет жив. Кто делает все такие мерзости, тот непременно умрет, кровь его будет на нем».
0: То есть вот мерзости, которые здесь описываются, это и убийство, и прелюбодеяние, и насилие, и притеснение, и так далее. То есть это страшные грехи, подлинно. Если человек продолжает жить таким образом жизнь,
1: он умрет.
0: Но если обратиться, если воспользуется жертвой

0: повинности, да, если воспользуется возможностью начать жить сначала, то сказано, ни один из этих грехов, и вот это удивительно, ни один из этих грехов не помянется ему. Все преступления его, какие делал он, 22 стих, не припомнятся ему.
1: Далее в программе.
0: Они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Либо, да, либо у Бога к нему особые отношения, либо просто никто не смел на царя поднять руку. А были ли грехи, которые не прощались вообще?
2: То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни? Ну, а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе?
1: Небо на земле.
0: У Бога гораздо больше милосердия, чем часто у людей. Люди порою, да, пожалуй, даже и зачастую, навеки ставят клеймо на человека, который совершил вот такое страшное преступление, страшное по последствиям. Но Господь говорит, да, он грешник, да, он достоин смерти, но если он хочет, он может обратиться, он может воспользоваться моим прощением, и он будет жив». Вот это чрезвычайно важное заявление Священного Писания, которое открывается нам в жертве повинности. И когда мы обращаемся теперь уже к апостольским писаниям и вспоминаем известный стих, первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих, говорится, если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Слово «неправда» в подлиннике «неправедность». Да?
2: Не просто грех уст наших, когда мы лжем,
0: грех лжи,
2: а неправедность любая.
0: Да, и именно от всякой неправедности. То есть нет грехов, которые не прощаются. Каким бы грехом человек не согрешил, каким бы грехом не согрешил, что бы он ни сделал, пусть это будет и мерзко, и отвратительно, как Господь по справедливости и называет, но если человек останавливается, если хочет прощения, если хочет начать сначала, если обращается к Господу, Господь ему прощает даже такой грех.
2: Скажите, а вот жертва за грех, да, когда это за грехи, которые осознаны были после,
0: да.
2: А жертва повинности за намеренные грехи, угу. А разница между ними была какая-то вот в самом механизме, церемониале принесения этой жертвы? То есть было видно, что человек сейчас приносит, жертву за грех или жертву повинности?
0: Да, определенные различия существовали в ритуальной динамике этих жертв, но перед этим я хотел бы вспомнить вот в качестве иллюстрации Божьего прощения и глубины Божьего прощения царя Давида. Он страшные грехи соделал в контексте вот того, что связано было с Версавией. Тут и прелюбодеяние, и убийство, и кража.
2: Это не своими руками, но он, да, намеренно...
0: Потому что сказано «ты убил», да. То есть это было заказное убийство, так это сегодня называется. Так вот, многие, кто полагает, что в Ветхом Завете Бог был строг и карающий, и наказывал за вот такие грехи смертью, и не было милости, и так далее, они как-то часто не задумываются о том, как это Давиду с рук сошло. Потому ли, что он назван человеком по сердцу Господа, то есть у Бога к своим любимчикам какие-то особые другие критерии,
2: более мягкие. Можно все, что хочешь,
0: да,
2: делать.
0: Или просто потому, что он царь, и кто посмеет царя, да, привлечь к ответственности? Нет, нет, говорит Господь. В Торе Господне изначально прописана возможность для любого грешника, который кается. И Давид каялся. И это засвидетельствовано и в 31-м псалме, и в 50-м псалме, и в жизнеописании, в книгах царств об этом говорится. Он остро и в полной мере осознал свой грех. И поэтому ему было прощено. Не потому, что он в каких-то
2: не было возможности привлечь его кому-либо.
0: Либо, да, либо у Бога к нему особое отношение, либо просто никто не смел на царя поднять руку. Так вот, давайте теперь зададим в этом контексте вот такой вопрос. А были ли грехи, которые не прощались вообще? Вот. Давайте посмотрим на книгу «Числа», 15 главу, стихи 30 и 31. Книга «Числа», 15 глава, стихи 30 и 31. «Если же кто из туземцев, то есть местных жителей, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа, истребится душа-то из народа своего, ибо слово Господне он презрел, и заповедь его нарушил, истребится душа-то, грех ее на ней». Либо грех перекладывается на жертву, и таким образом Господь, когда кровь этой жертвы приносится, берет ответственность на себя, либо грех остается на нем, и человек умирает. И
2: вот... А что значит умирает? Как это истреблялась душа? Каким сверхъестественным способом он умирал, или его общество израильское лишало жизни?
0: Все зависело от того, был ли этот грех явный или нет. Когда Господь описывает вот систему взыскания за грех, то сказано, что для определения на смертную казнь необходимо, чтобы было 2-3 свидетеля. В книге Второзаконии говорится, что нельзя предавать на смерть, если не было свидетелей, которые фактически это наблюдали. Но очень часто грех прелюбодеяния или грех убийства и так далее тайно совершается. И потому, когда нету человеческого вот этого свидетельства, то происходило следующее. Есть отрывочек в Священном Писании в книге Левит. В 20 главе говорится, начиная со стиха 1, «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сие сынам Израилевым, кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих молоху, тот-то будет предан смерти, народ земли да побьет его камнями». Вот как происходило тогда, когда были свидетели. Так?
2: Угу.
0: «И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. И если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, угу, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед молоха».
2: Понятно. То есть вот Господь сам вмешивался и...
0: Когда человеческий суд либо не мог, либо не хотел, Господь осуществлял свою справедливость. Но был грех, который не прощался. Сказано, кто дерзкую рукой что совершит, да, тот должен быть истреблен, кровь его на нем. Дерзкая рука или грех дерзкой руки – это когда человек, сказано, хулит Господа. Грех дерзкой руки в оригинале фраза «грех поднятой руки». Когда человек не хочет, не только знает, не только отдает себе отчет, но он не желает в этом покаяться. Он грешит намеренно, он грешит специально. Это бунт, он не просит прощения. И вот проблема заключается в том, что это может касаться нарушения любой заповеди Божьей. Помните ли вы, что вызвало вот эти слова Божьи в 15 главе книги Числа? Какой грех там рассматривался? Давайте посмотрим в 15 главе стихи с 32 по 35. Числа 15 глава, с 32 по 35. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы. И привели его, нашедшие его собирающим дрова, к Моисею и Аарону и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать. И сказал Господь Моисею, должен умереть человек сей, пусть побьет его камнями все общество вне стана».
2: То есть за то, что собирал дрова в субботу, лишился жизни?
0: Да. И большинство, кто читает это, они приходят в шок. Да. Вроде бы проступок-то какой. Большинство людей, скажем так, многие не знают о том, что суббота, согласно 4-й заповеди, день святой. Да? Вот. Но когда мы читаем текст Торы последовательно, то сказано, что кто сделает дерзкую рукою, тот хулит Господа, истребится душа-то, ибо он презрел. Так? И сразу же описывается случай. Это называется казуальный случай. То есть вот какой был случай, когда именно этот закон был применен. Угу. То есть чрезвычайно важный момент заключается в том, что непрощающийся грех – это не грех, измеряющийся степенью тяжести, а грех, измеряющийся степенью осознанности и нежелание каяться.
2: Так а вот где здесь указано, что он не хотел покаяться-то в этом? Ему и времени-то, наверное, не дали. Сразу же его побили, да и все.
0: Так вот, потому-то Господь и увязал эти две истории. Вначале принцип провозглашается, что есть грехи. Ну, может быть, давайте чуть-чуть вот пораньше я прочитаю. Значит, сказано стих 29. «Один закон да будет для вас, как для природного жителя и сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделал что по ошибке». Так? А если кто вот дерзкой рукой, с презрением и так далее, то нужно поступить так. И сразу же идет иллюстрация этого принципа. То есть Господь увязал вот этот важный принцип, который говорит о том, что есть непростительные грехи, и показал, какими они могут быть. Для человека самый страшный грех – это убийство другого человека. Да? Но мы уже увидели, что убийство прощается. А для Господа самый страшный грех – это тот, в котором человек не хочет признаться, субботу ли нарушил, четвертая заповедь, вторую ли заповедь нарушил, не делай себе кумира, не кланяйся, третью ли заповедь нарушил, не произноси имени Господа Бога напрасно и так далее. То есть речь идет не о том, что он нарушил, а что дальше человек с этим делает. Потому вот непростительный грех – это тот грех, который может касаться любой заповеди Божьей, в отношении которой у человека есть знание, и в отношении которой он все-таки продолжает бунтарски грешить.
1: Небо на земле.
2: Ну, а когда наступает тот момент, когда вот уже понятно, что человек в нем не раскается в этом грехе? Бывает, человек осознал свой грех и упорствует там неделю, две, а кто-то, может, год, а потом и раскаивается.
0: И в действительности в Священном Писании есть у нас целый ряд историй. Возьмем, например, царя Манассию.
2: Да.
0: Это был самый нечестивый царь за всю историю Иудеи. Он и волшебствовал, да, и гадал, и сынов своих сжигал в жертву божествам. И сказано, еще и весь Иерусалим наполнил кровью и так далее. Но потом смирился пред Господом, исповедался, воспользовался вот благодатными возможностями прощения, и Господь его простил. То есть таких историй очень много. Потому-то здесь и говорится в 15 главе, что неизвестно было, что с ним сделать. Господь определил. Господь сказал.
2: Знал, что
0: тот, который знает и конец от начала, и знает и состояние человека и так далее. Это вопрос, когда вот такие вопросы бывали, сказано в книге Второзакония следующее, когда будут несогласные мнения в воротах твоих в отношении вот крови и так далее, да, когда серьезные вопросы, вопросы, за которыми могла следовать смертная казнь, решались, то сказано, приди на то место, которое изберет Господь, и предстань пред священником. У священника, у первого священника есть Урим и Тумим. У них есть средство вопросить Господа, и Господь скажет «да» или «нет». И сказано, вот как они скажут, так и поступят.
2: Но это в тех случаях, когда было неоднозначно.
0: Конечно.
2: Да, когда есть споры. А если все было четко, были свидетели, были однозначно, то и не нужно было прибегать к Уриму.
0: Человеку предлагали возможность. Угу. Человеку предлагали возможность покаяться. Человеку предлагали возможность воспользоваться жертвой повинности. Но если человек категорически отказывается, то он сам выбирает свою судьбу. То есть не было случаев, когда Господь кого-то бы лишил жизни случайно, не разобравшись, когда у человека появилась бы возможность, вот, появилось бы желание, а Бог ему просто не дал времени. Когда мы говорим о том, как приносилась эта жертва и какими были условия получения прощения, очень важно посмотреть на вот это горизонтальное измерение. Что касается Бога, здесь мы уже вопрос разобрали. Но вот Господь упоминает, что если это был грех и против человека, то вот что нужно было сделать. Книга «Числа», 5 глава, 7 стих. «Числа», 5 глава, 7 стих. Написано, «То пусть исповедуются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть, так со всеми, кто ворует, было, и отдадут тому, против кого согрешили». То есть Священное Писание рассказывает о том, что когда человек согрешал против человека, то помимо того, чтобы у Господа прощения попросить и принести жертву, необходимо было возместить ущерб, произвести вот эту реституцию. И последовательность очень четко указана. Исповедаться, вернуть, а потом жертва. Если мы вернемся к 6 главе книги Левит, где впервые нам повествуется о жертве повинности, то там в стихах 4 и 5 написано: «То, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел. Или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна, приложить к тому пятую часть, отдать тому, кому принадлежит, в день приношения жертвы повинности». То есть перед тем, как Господь мог принять его жертву, человек должен был навести мир во взаимоотношениях с ближними. И это именно то, о чем говорил наш Спаситель в Нагорной проповеди. В 5 главе Евангелия от Матфея записаны слова Иисуса Христа, который говорит о том, что нужно сделать прежде, чем принести Господу дар. Uh-huh. В оригинале по-древнееврейски это было бы «корван». Uh-huh. Да? Ну, а здесь, естественно, по-гречески другой термин, который является эквивалентом, используется. Это Матфея, 5 глава, стих 23 и 24.
2: «Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Это имеется в виду жертву повинности, да?
0: Именно так. Да, и важно подчеркнуть, что нужно было примириться с братом перед принесением. Угу. То есть Иисус цитирует Тору. Он цитирует заповеди, которые были даны на горе Синай.
2: И известны им были они, естественно.
0: Да. Так вот, для наших целей, для нашего времени очень важно знать, что Бог нам не простит греха, если этот грех против ближнего, а с ближним мы еще вопрос не решили. Очень модно, к сожалению, стало: согрешил, пришел в церковь, помолился, а человеку ты
2: а по-прежнему... А с ближним 15 лет не разговаривай.
0: Да, с ближними разговариваешь, человеку ты по-прежнему должен, в его жизни ты натворил бед, и ты считаешь, что ты прощен. Нет, говорит Господь, нужно заплатить, нужно восстановить. Это повторяется у пророков, это повторяет сам Иисус Христос.
2: Да и в молитве «Отче наш» сказано об этом также. Да. «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим».
0: Как мы прощаем должникам нашим – это одна сторона вопроса. А вторая сторона вопроса – как и мы восполняем долги наши перед ближними. И в завершении важно было бы заметить также, что вот эта фраза «жертва повинности», повинности в оригинале «ашам», это же слово используется в книге пророка Исаии в 53 главе, в 10 стихе, где сказано, что Господь Иисус принес себя в жертву умилостивления. То же самое слово. Жертва повинности – прямое указание на жертву Иисуса Христа.
2: То есть из-за осознанные грехи Он тоже умер, и каждый имеет возможность, апеллируя к этой жертве, получить прощение. Спасибо большое, Виталий Иванович. Дорогие друзья, рассмотрев жертву повинности, мы увидели разницу между жертвой за грех и этой жертвой. И Господь желает показать нам разницу и между осознанным и неосознанным грехом. Но благая весть звучит в том, что даже за осознанный грех у Господа есть для нас прощение. Да благословит всех нас Господь!

0: Небо на земле.
1: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я познакомлю вас с Гасановым Тимуром, который проходит срочную военную службу в городе Ставрополе. Он, этот молодой человек, любит Бога, доверяет Ему, и Господь совершает в его жизни настоящие чудеса. Тимур делится с нами несколькими удивительными случаями из своей жизни, когда Бог отвечал на его молитвы. Поделюсь с вами вначале одной из историй, которую он нам написал. Начинает он свое письмо такими словами. «Однажды утром, — пишет Тимур, — у меня было немного времени для молитвы и изучения Библии. Я зашел в кабинет, где у нас находится канцелярия, закрыл за собой дверь, чтобы побыть наедине с Господом и, как обычно, перед тем, как открыть Слово Божье, преклонил колени». Тимур пишет, что он всегда рад рассказывать людям о Боге, поэтому в той молитве он попросил, чтобы Господь привел к нему тех людей, кто желает прийти к Богу и узнать о спасении, которое Бог дает. И вот только Тимур закончил молитву, как раздался стук в его дверь. Тимур поспешил открыть. Он увидел своего сослуживца с первой роты по имени Николай. Вид у Николая был самый, что ни на есть, печальный. Казалось, Тимур пишет, казалось, он сейчас заплачет. Николай извинился, что помешал Тимуру общаться с Господом, и сказал, что у него очень важный разговор к Тимуру, и помочь ему может только Бог. Они с Тимуром присели, чтобы побеседовать. Николай рассказал Тимуру, что, будучи дневальным, ему пришлось ненадолго отлучиться. Он снял с пояса штык-нож и положил на ступеньки, а когда вернулся, ножа не оказалось на месте. Николай сильно испугался, так как за потерю холодного оружия ему грозило тюремное заключение. Вначале Николай попытался сам найти пропажу, но поиски ни к чему не привели. Николай также расспросил нескольких человек о ноже, но все было безрезультатно. И поэтому со своей проблемой он пришел к Тимуру. Видя переживания товарища, Тимур попытался успокоить его, сказав, что с Божьей помощью все будет улажено. И для начала Тимур спросил у Николая, верит ли он, что Господь может помочь. Николай сказал, что верит. И видно было, что этот молодой солдат цепляется за последнюю, так сказать, надежду. И тогда Тимур с Николаем преклонили вместе колени и в молитве обратились к Господу за помощью. Они открыли также Священное Писание на том месте, где сказаны следующие слова. «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, я то сделаю», — говорит Иисус в Священном Писании. Эти слова записаны в Евангелии от Иоанна в 14 главе. И вот Николай с Тимуром попросили у Бога помощи во имя Иисуса Христа. Через несколько минут в комнату, где они молились, вошел сержант, заместитель командира взвода. В то время, как сослуживец Тимура рассказывал замкомандира взвода обо всем случившемся, Тимур вышел из комнаты и увидел навстречу идущего ему другого сослуживца, Юру, в руках у которого был, конечно, штык-нож. Тут Тимур услышал голос сержанта. «Ничего не выйдет, ничего не получится». Сержант вышел вслед за Тимуром в коридор и очень удивился, увидев Юру, этого другого сослуживца, у которого в руках и был штык-нож. Сержант сильно удивился, сказав, что Бог в действительности услышал молитву. А Николай необычайно, конечно же, обрадовался и, не веря своим глазам, произнес: «Вот это да! Помолились, и сразу все разрешилось». После этого Тимур, Николай стали расспрашивать Юру о том, где же он взял этот нож. Юрий, этот молодой человек, отвечал, что нашел его за батареей отопления. Причем заглянуть туда ему совершенно неожиданно повелел какой-то внутренний голос. Удивительно было для Тимура то, что Господь помог найти пропажу именно через Юру. Потому что этот парень, оказывается, также был верующим. И Тимур вместе с ним часто беседовали о Боге на духовные темы, вместе молились. Но более того, все ребята, слышавшие потом этот рассказ, удивлялись. Благодаря Бога за то, что Бог помогает солдатам. Этот случай укрепил и веру Тимура. Многие друзья Тимура, многие сослуживцы Тимура осознали после этого случая реальность Божьего присутствия, реальность Божьей помощи. Другой случай, также произошедший с Тимуром, Тимур его также описывает в своем письме. Когда подошла его очередь быть дневальным по роте, произошел этот случай. В обязанности дневального входит следить за чистотой, охранять личные вещи солдат, сержантов и офицеров, будить ребят на свое дежурство. На солдатском языке это время называется «стоять на тумбе». И в 3 часа ночи Тимур должен был разбудить дежурного по части повара, чтобы повар мог включить электропечь. Требовалось примерно 2,5 часа, чтобы печи нагрелись и были готовы для приготовления завтрака. Вот в начале дежурства Тимур попросил Господа проконтролировать его, чтобы Тимур ничего не забыл, чтобы Тимур ничего не упустил и чтобы ответственно выполнил данное ему поручение. Но, к сожалению, случилось так, что Тимур увлекся чтением духовной литературы, с большим опозданием разбудил повара и фактически сорвал завтрак роты. Так как для нагрева печей совсем не оставалось времени, да, около 1,5 часов, по словам Тимура, оставалось для этого времени, и Тимур обратился с молитвой к Господу, ожидая помощи от Него. И вот 6 часов 56 минут, время построения, время, когда подразделение выстраивается на завтрак. Обычно в это время, пишет Тимур, звонит повар дежурному по части и сообщает о том, что завтрак готов. Минуты для Тимура тянулись невероятно долго в те часы. Про себя Тимур прочитывал или вспоминал тексты из Священного Писания. Следующий текст он вспоминал. Господь говорит: «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей. Вот в стыде и посрамлении останутся все раздраженные против тебя, ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе». Этот библейский текст, который вспоминал Тимур в эти минуты, записан в книге пророка Исаии в 41 главе. Вот такими библейскими текстами Тимур себя поддерживал. Но пойдем дальше. Уже было 7 часов. Ровно 7 часов и 5 минут. И в это время Тимур услышал телефонный звонок. И дежурный после разговора с поваром обратился к нему со словами: «Тимур, Бог тебе помог». Встретившись затем с поваром в столовой, Тимур услышал от него такие слова: «Тимур, как ты молишься, что печи нагреваются до красна всего за 1 час вместо 2,5 часов, как обычно?» После этого случая дежурный по роте попросил у Тимура почитать духовную литературу, книги, газеты. А дежурный по столовой, который был уверен, что ничего не получится и насмехался надо мной, после этого сказал: «Да, действительно, Бог с тобой». Для Тимура это был потрясающий опыт. Опыт, воспитывающий доверие к Иисусу даже в самых трудных обстоятельствах. Тимур пишет: «Иногда нам кажется, что нет надежды, но Господь придет на помощь в тот момент, когда в этом есть необходимость. и заканчивает такими словами: «Слава ему за это!» В заключение я прочитаю стихотворение Тимура, которое актуально будет наверняка не только для солдат-срочников. «Когда душа твоя тоскует, надежды гаснут, как огни, над правдой клевета ликует, кругом тебя враги одни. Когда в борьбе слабеют крылья, беда приходит за бедой, и плачешь ты в тоске бессилья, не забывай, что Бог с тобой. Пусть тяжелы твои страдания, и цель стремления далека, и все заветные желания оставить суждено пока. Пусть слов не слышишь ободренья, и кажется тебе, что брошен ты судьбой. Вперед! За правду, прочь сомненья, не забывай, что Бог с тобой». Божьих вам благословений, дорогие друзья!

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Белла Березина.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Не человек, а Бог управляет историей мира. Вавилон – некогда великий город. Библия много раз говорит о нем. Именно в Вавилоне строилась знаменитая Вавилонская башня. Именно там были чудесные так называемые висячие сады Семирамиды. Город, о котором, наверное, сегодня знают все, несмотря на то, что от него мало что осталось. Центр халдейской культуры. Здесь процветали науки, здесь было много астрологов, веривших в то, что по звездам можно предсказать судьбу человека. Сохранились клинописные таблички, описывающие этот некогда чудесный и прекрасный город. Но, к сожалению, эти астрологи не могли предвидеть судьбу своего города и людей, в свое время живших в нем. Не смогли помочь им, не смогли что-нибудь сделать для них. Вот что осталось от этого города. Да, эта фотография сделана на том месте, где когда-то был Вавилон. Почему это так произошло? Задолго до того, как это исполнилось, о Вавилоне было сказано. Вавилон, краса царств, гордость халдеев, будет ниспровержен Богом, как Содом и Гоморра. Не заселится никогда, в роды родов не будет жителей в нем. Не раскинет аравитянин шатра своего, и пастухи со стадами не будут отдыхать там, но будут обитать в нем звери пустыни, и домы наполнятся филинами. И страусы поселятся, и косматые будут скакать там, шакалы будут выть в чертогах их, и гиены в увеселительных домах. Вот такое было слово о Вавилоне. Ну как, похоже? По-моему, даже очень. То, что мы прочитали, предсказано в Библии. Все это говорит о том, что Библия – это серьезная книга. Да, у нее божественный авторитет. 2600 лет тому назад Вавилон выглядел иначе. Однако все по порядку, не все сразу. С 605 по 562 год до Рождества Христова в Вавилоне правил царь Навуходоносор. И во время своего правления этот царь завоевал Израиль. Иерусалимский храм евреев был разрушен до основания, а все золотые и серебряные сосуды из храма были перевезены в Вавилон. Было убито много людей. Тех, которым повезло остаться в живых, царь переселил в Вавилон в качестве пленников, стараясь привить им культуру халдеев с их богами. Именно с именем Навуходоносора связано пророчество о судьбе нашего мира. Да, нашего мира, в котором мы живем. Вы не ослышались? Пророчество о судьбе нашего мира. Итак, книга пророка Даниила повествует об одном событии. Книга Даниила, 2 глава. Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны. И возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев, гадателей и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли, стали перед царем, и сказал царь: «Сон снился мне, и тревожится дух мой, желаю знать этот сон». Царь, можно сказать, правитель всего мира в то время, сон увидел, а разгадать не смог. Мало того, он даже забыл, что видел. Помнил только о том, как этот сон возмутил его. И вот, позвав своих тайноведцев, как их называет Библия, повелел рассказать то, что он видел во сне. Как вам задача? Причем не просто повелел рассказать сон, а под страхом смертной казни. Сразу видно, правитель Вавилона царь непростой. Спорить с ним, что играть с огнем, а что делать? Да, а теперь об этих тайновецах. Что можно сказать о них? Ну, очевидно, что они имели какие-то сверхъестественные возможности. Иначе просто так царь их к себе бы не приблизил. Это были, можно сказать, придворные чародеи. Ну, если, конечно, можно так выразиться. Сегодня многие обращаются за помощью к разного рода волшебникам, магам, экстрасенсам. Посмотрите, кто они. Бог показывает вам это. Бог ясно говорит и предупреждает. Не обращайтесь ни к гадателям, ни к чародеям, ни к волшебникам, ни к вызывателям мертвых. У них мнимая власть. Не от Бога. Они многое могут, пока не соприкоснутся с Богом. Сон, о котором пойдет речь, смог разгадать только человек, который общается с Богом. Почему? А потому что не человек, а Бог управляет историей мира. Так, в попытке перевоспитать на свой манер, царь приблизил к себе несколько еврейских юношей, среди которых был тот, кто впоследствии будет называться Даниилом, пророком Даниилом. Уж так было угодно Богу, чтобы Даниил оказался при царе Навуходоносоре. Царь возвысил его, видя в нем мудрость от Бога и дар пророка. И только Даниил рассказал сон и спас от казни всех тайновецов. Вот так почему-то именно Навуходоносору Бог открыл историю мира, в котором мы живем. Я хочу прочесть слова, можно сказать, начинающего пророка, слуги Бога. Но есть на небесах Бог, открывающий тайны. И он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы на ложе твоем были такие. Ты, царь, на ложе твоем думал о том, что будет после сего. И открывающий тайны показал тебе, что будет. А мне тайна сия открыта не потому, чтобы я был мудрее всех живущих, но для того, чтобы открыто было царю разумение, и чтобы ты узнал помышление сердца твоего. То, что мы с вами сейчас прочтем, было сказано пророком 2600 лет назад, а исполняется по сей день. Навуходоносор был язычник и не верил в этого бога. Он поклонялся идолам и себя считал не иначе как божественным. И вдруг произошло нечто странное. Он почувствовал реальную силу в своей жизни. Какая божественная мудрость! Царю, считавшему себя, ну, ни много, ни мало, Богом, показать то, кто на самом деле правит миром. Причем не просто показать, а представить в нескольких словах ход всемирной истории, где Вавилон – только малая часть чего-то очень большого. Итак, история, представленная в символах. «Тебе, царь, было такое видение. Вот какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою. И страшен был вид его. У этого истукана голова была из чистого золота. Грудь его и руки его из серебра. Чрево его и бедра его медные. Голени его железные. Ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. И тогда все вместе раздробилось. Железо, глина, медь, серебро, золото сделались, как прах на летних гумнах. И ветер унес их. И следа не осталось от них. а камень, разбивший истукана, стал великой горой и заполнил всю землю. Вот сон, скажем пред царем, и значение его. Ты, царь царей, которому Бог небесный даровал царство, власть, силу, славу и всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей и птиц небесных он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова. После тебя восстанет другое царство ниже твоего. И еще третье царство, медное, которое будет владычествовать над всей землею. А четвертое царство будет крепко, как железо, ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно будет подобно всесокрушающему железу. Оно будет раздроблять и сокрушать. Вот такой вот интересный сон. Действительно, первой империей, правившей миром из представленных во сне Навуходоносора, был Вавилон, символом которого была золотая голова истукана. В самом деле, Вавилонское царство простояло до 538 года, до Рождества Христова, пока персидский царь Кир Великий не завоевал его. Это произошло в правлении царя Набонида, когда в городе пировал его сын Валтасар, который и был его соправителем. Вавилон не мог не быть завоеванным, потому что это так было предсказано, причем не только Даниилом. За 150 лет до того, как это произошло, пророк Исаия сказал: «Так говорит Господь помазаннику своему Киру, я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы, и сниму пояс из чресел царей, чтобы отворялись для тебя двери, и ворота не затворялись. Я пройду пред тобою, горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимое во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я, Господь, называющий тебя по имени Бог Израиля». Да, не человек, а Бог управляет историей мира. Мало того, даже исполнились некоторые удивительные подробные мелочи, указанные в пророчестве. Например, было написано о дверях, о которых Бог говорил, что они не затворятся. Город Вавилон был неприступным. Он был обнесен двойной стеной высотой 14 метров. Но было одно обстоятельство. Дело в том, что через город протекала в то время река Ефрат. Кир приказал солдатам прорыть канал, по которому воды реки некоторое время текли в другом направлении. А вот в том месте, где река протекала через стену города, вода стала по щиколотку солдатам. Они ворвались в город и поспешили к воротам, чтобы открыть их. Надо же! Историки говорят и описывают, что к своему удивлению они обнаружили, что ворота были не заперты. В то время Валтасар пировал во дворце и ни о чем не подозревал. А надо еще сказать, что все цари древнего мира были очень горды, показывая свое величие. И в каком-то порыве Валтасар совершил святотатство. Он велел принести сосуды, некогда при Навуходоносоре привезенные из Иерусалимского храма. Сосуды, когда-то посвященные на храмовое служение Богу. И там на Перу Валтасар принялся пить из этих сосудов, как бы демонстрируя свое величие. Как вдруг у всех на глазах появилась рука и написала на стене три слова, которые сказали о том, каков этот царь на самом деле. И о том, сколь на самом деле велико его величие и царство. «Мене, мене, текел упарсин». Эти слова были написаны на стене неведомой рукой. Истолковать это смог только тот, кто имел общение с тем Богом, от которого было это видение. Пророк Даниил, как только увидел эти слова, сразу же сказал, о чем они. Слова эти означают меру веса. Буквально «ты взвешен на весах и найден очень легким». Одним словом, не тот, кто считает себя великим, велик на самом деле. Величие истинное взвешивается только на небесных весах того, кто создал человека. Это одна из причин, по которой не человек, а Бог управляет нашим миром. В тот день Вавилон пал. Наступило время правления царей персидских и медийских. Этот период символизирует серебряную грудь и руки истукана. В Библии описываются некоторые сюжеты, связанные с правлением медийского царя Дария. Он был соправителем персидского царя Кира. Дело в том, что до того, как Кир завоевал Вавилон, он покорил Мидию. И это привело к тому, что был создан союз Персии и Мидии. Есть в Библии сюжет, где пророка бросили в львиный ров, когда судили по закону медиан и персов. Это был некий альянс двух государств. Власть вавилонских царей сменила власть медиан и персов, представленная в виде серебряной груди.

тогдашний мир. Ну а затем, не надо быть уж слишком сильным историком, чтобы понять, какое же царство будет править миром после Греции. Да, у истукана оно представлено в виде железных ног. Какая власть прошла по всей Европе своими железными ногами, как говорит библейский текст? А четвертое царство будет крепко, как железо. Ибо как железо разбивает и раздробляет все, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать. Что это за власть? Конечно же, Рим. Это железные ноги истукана. Как точно исполнилось пророчество. Просто надо повернуться назад и посмотреть, чтобы увидеть. А не интересно ли вам, где находимся мы с вами? Я специально еще не все прочитал. Приглашаю вас посмотреть то, о чем еще расскажет нам сон Навуходоносора. Продолжим с 41-го текста. «А что ты видел ноги и пальцы на ногах, частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделенное, и в нем останется несколько крепостей железа, как ты видел железо, смешанное с горшечной глиною, и как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое». А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечную, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиной. Как красиво представлена история современной Европы. Как глина не смешивается с железом, так и эти государства не смешаются одно с другим. Теперь вы понимаете всю утопию, какую замышляли такие лидеры, как Наполеон Бонапарт, Гитлер, пытаясь захватить и объединить Европу. Представляете, за 2600 лет Бог знал, каковым будет исход войн 1812 и 1941 годов. Великий подвиг русского народа был известен Богу еще тогда. Сегодня современная Европа и государство Европы представлены в виде 10 пальцев на ногах истукана. Вот где мы находимся. Глядя на все это, я могу только сказать, мы знакомимся с Богом, который управляет событиями в мире. Он знает, что произойдет в будущем, и зная это, он открыл нам, людям, удивительную тайну. 2600 лет тому назад открыл. Так, в таком виде, в каком это было понятно в то время, когда верили в сны, гадания и, вопреки воле Господней, поклонялись истуканам. В те времена, когда цари часто почитали себя богами и думали, что вот их-то царство будет вечным и процветающим, об этом хорошо думается, когда глядишь на развалины древних городов. Не человек, а Бог управляет миром. У Бога все предрешено. А что это означает? Это значит, что если я верю в Него, то я верю в того, кто наперед знал, кто и какой царь, какой президент, в какое время, в какой стране будет управлять. Именно поэтому апостол Павел однажды сказал, что всякая власть от Бога, и противящейся власти противится воле Божией. Это удивительно. А что же дальше? Чего ожидать нам, живущим в 21 веке? Давайте прочитаем, я оставил это на десерт. Итак, 44 стих и дальше. «В одни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится. И царство это не будет передано другому народу. Оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно. Так, как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками и раздробил железо, медь, глину
серебра.

серебро, золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Тогда царь Навуходоносор пал на лице свое и поклонился Даниилу. И велел принести ему дары и благовонные курения. И сказал царь Даниилу: «Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, когда ты смог открыть эту тайну. Камень, что ударил истукана в ноги, это царство, царство, которое дано определенному народу. Причем это царство на самом деле вечное. Никто никогда не будет смотреть на его развалины, так как сегодня мы смотрим на развалины городов, от которых, в общем-то, ничего не осталось. Нет, новое царство – это царство Бога. Он не просто управляет историей мира. Он повернет эту историю так, что настанет его вечное царство, в котором будет править любовь. Не говорит ли это все о том, какие приоритеты мы должны иметь, живя сегодня, вот во время, представленное в сне Навуходоносора в виде пальцев на ногах истукана? Его еще называют колоссом на глиняных ногах. Да, это наш мир, в котором мы живем. Бог сегодня приглашает нас войти в Его царство. В Его. Там, в Его царстве, царят Его законы. Сегодня нас трудно чем-то удивить. Кажется, что на нас уже ничто не может повлиять. Но тем не менее, вот то, что говорит нам о вечных ценностях. Когда Навуходоносор, считавший себя Богом, это услышал, это проняло даже такого гордеца, как царь Навуходоносор. Он поклонился своему слуге, о чем слухом неслыхано было. Поклонился Даниилу и признал величие Бога, тот, кто сам себя считал Богом до сих пор. Вечно и ценно только то, что ценно в божественных глазах и что лежит в основе его царства. Царство, которое будет стоять вечно. Нужно только знать то, что не человек, а Бог управляет историей мира. Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу вся земля!
2: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущий Виктор Алексеенко.
1: Слава и великая благодарность нашему Богу за удивительную Его любовь к нам, которой Он продолжает неустанно нас благословлять. Скажите, пожалуйста, вы всегда испытываете чувство удовлетворения, глядя на то, как мелькают дни нашей жизни? Если вам 8 или 9 лет, и всякий раз на кухне вы слышите, как папа или мама, начиная разговаривать на серьезные темы, вас с кухни пытаются спровадить, то вам хочется, чтобы дни жизни шли как можно быстрее, чтобы вы были уже участником этих семейных кухонных разговоров. Если, к примеру, вы расстаетесь с кем-то, или вам, может быть, нужно идти в армию, и целых 2 или 1,5 года вам нужно будет расстаться со свободным образом жизни, вам хочется, чтобы это время пролетело, опять же, очень быстро. Но если вы вынуждены считать, сколько же вам еще осталось этой жизни, а вы наблюдаете за течением этих дней и, конечно же, с тоской и с печалью. Всякий раз, когда мы встречаем то ли Новый год, то ли день рождения, мы желаем друг другу счастья, благополучия, удачи, успехов. Скажите, пожалуйста, сколько нужно, чтобы прошло после Нового года дней, чтобы вы поняли, что счастье в этом году будет его ровно столько, сколько было в прошлом, а проблем будет ровно в 2 раза больше? Сколько нужно дней? Проблемы нашей жизни, они окружают нас повсюду. Мы просто напрямую связаны с ними очень часто. Одна девочка решила этот вопрос по-своему. Лет, наверное, 10-11 ей было, она написала письмо Богу и пишет ему: «Дорогой Бог, мы живем очень бедно, у нас очень мало еды, у нас нет практически никогда, мы не пользуемся и не едим ничего сладкого. Я тебя очень прошу, если бы ты мог на Рождество прислать нам что-нибудь вкусное, хорошее, чтобы нам какую-то теплую одежду иметь, потому что у меня еще есть братики и сестренки. А мне, дорогой Бог, если ты можешь, пожалуйста, пришли большую куклу». Запечатала это письмо, подписала на небо Богу и отправила на почту. На почте женщина видит странного адресата: на небе Богу. Скажите, пожалуйста, если бы вы работали на почте и увидели такое письмо, вы бы его вскрыли или нет? Хорошо, что вы не работаете на почте. Я бы тоже вскрыл бы это письмо, потому что, понятно, дальше оно не пойдет. Она вскрывает, читает сама, заливается слезами. Позвала своих сотрудниц, своих помощниц, читают вместе, тоже вместе плачут. И потом решили: давайте мы отправим ей посылку. Давайте мы соберем все, что можем, и принесли из дому, кто что мог. Соленье, печенье, варенье, картошку, помидоры, законсервированные все. Ну, в общем, собрали огромную посылку. Все это сложили и отправили по указанному адресу. Девочка получила все это, пишет письмо-ответ. Через 2 недели на почте видят письмо на небо Богу. Это ж нам. Они открывают это письмо, читают: «Дорогой Бог, все, что ты прислал, мы получили. Мы получили все, и печенье, и варенье, и для моих сестренок и братишек мы получили теплые вещи. Все пришло. Не пришла только одна кукла. Наверное, украли на почте». Дорогие друзья, многие люди в этой жизни решают проблемы по-своему. Кто-то пишет просто целые петиции туда, в небо, отправляет Господу молитвы свои, отправляет Господу свои желания, свои нужды, свои просьбы. Есть удивительное, благословенное преимущество у верующих людей, которые знают Бога, который помогает им решать их проблемы. Одним из глобальных ответов на проблему является, конечно же, молитва. В момент, когда проблема посещает человека, это его молитвенная просьба к Богу зачастую срывается непроизвольно с уст. И очень часто люди переживают: а если я буду Господу молиться какими-то не такими словами, как Ему это будет угодно, услышит ли Он мою молитву? И поэтому так много сегодня есть разных образцов молитвы. Есть молитва таких старцев, есть молитва таких старцев, есть молитвенник вот этого издания, а есть вот такой образец молитвы. Люди переживают, чтобы, обращаясь к Богу, говорить правильными словами молитву, чтобы Он эту молитву услышал. Я хочу предложить вам сегодня размышлять над образцом всех молитв. Это удивительный образец. Мы отметим сегодня в этом образце молитв, насколько он прост, насколько он доступен, насколько он легко воспринимается и просящим, и тем, кто слушает эту молитву. Молитва «Отче наш», которую сегодня знает огромное число христиан. С детства людей в наше время уже учат этой молитве «Отче наш». «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Кому из нас не знакомы эти слова? Словам этой молитвы посвящены музыкальные произведения. Ее воспевают в стихотворной форме. Молитва «Отче наш», как много связано судеб людских с этими словами. Вы знаете, дорогие друзья, молитва «Отче наш» в Евангелии, мы находим ее в двух Евангелиях. В Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки. В Евангелии от Матфея она является центром Нагорной проповеди. В Евангелии от Луки она является как бы ответом Иисуса Христа на просьбу учеников «Научи нас молиться». Несмотря на то, что контекст молитвы, в котором она изложена в Евангелии, разный, там Нагорная проповедь, а там просьба «Научи нас молиться», ее значение, смысл остается одинаковым и там, и там. Как вы считаете, в достижении каких-либо религиозных опытов, что людям более свойственно – усложнять или упрощать? Если мы говорим просто о жизни – если мы говорим о жизни физической, то, в принципе, здесь мы видим, людям более свойственно упрощать. Хочется, чтобы все было просто. Вот помните, как в сказке, лежал Илья Муромец целых 30 с лишним лет на печи, а потом раз и силище огромное, и все очень просто. Поймал золотую рыбку, загадал ей все желания, которые захотел, она их все исполнила, и все имеешь, все, что хочешь». Наверное, многие из вас знают о том, что в течение исторического развития цивилизаций были такие люди, которые занимались алхимией. Знаете, зачем они это делали? Чтобы упростить возможность или способ добычи золота. Взял кусок свинца, отщипнул кроху какого-то волшебного камня, залил это чудодейственным настоем, заварил все это, вскипятил и сварил себе кусок золота. Все просто и никаких потусторонних, так сказать, затрат. Но то, что касается жизни религиозной, там все сложнее. Когда-то в армии еще, когда мы молодыми солдатами мечтали о том, как мы вернемся домой, мы думали, чем же мы займемся? Мы думали о том, где зарабатывать, чтобы хоть как-то обустроиться. И один из наших военнослужащих сказал, говорит, знаете, а было бы хорошо, придя домой, все выиграть в лотерею. Купил все, что хочешь, и живешь припеваючи. Человеку хотелось бы, чтобы в жизни реальной было все просто, но в жизни религиозной он сам все усложняет. Ему кажется, что в религиозной жизни все просто быть не может. В религиозной жизни должно быть все сложно, тогда это будет понятно. Если в религиозной жизни все будет просто, тогда это будет непонятно. И поэтому для того, чтобы чего-нибудь добиться, достичь в религиозных опытах, вам непременно, и это в любой религии, вам непременно придется столкнуться с таким понятием, что для этого посты нужно держать, в каких-то уединенных кельях жить, какие-то паломничества совершать, какие-то великие дела творить. Все настолько сложно зачастую для простого человека, что ему жизни не остается ни на что другое, как кроме этим делом заниматься, чтобы достичь этого желанного. И тогда, если вы все это сложное выполните и научитесь правильными словами молитвы творить, то эту молитву Бог услышит. Дорогие друзья, между тем Иисус Христос так просто, так душевно говорит ученикам своим, как должна звучать молитва, В каких словах эта молитва может быть достигнута божественного слуха? Как все просто. Вообще, что касается религиозной жизни, Христос все упрощал. И Он упрощал до такой степени, что этим своим упрощением сегодня усложнил жизнь многих людей. Потому что не все люди понимают, ну как так? Христос говорит, верь, и будет тебе. Христос говорит, имеешь сына, имеешь жизнь. Христос говорит, приходи, и получишь. Помните эту удивительную фразу, стучите, и вам отворят, ищите, и вы найдете. Дорогие друзья, ведь все так просто, а человеку кажется, что все это очень сложно. Молитва «Отче наш», ее аспекты этой молитвы не показывают нам, на что мы можем надеяться и чего мы можем просить у Бога и обязательно быть уверенными, что Он нам это не спошлет. Вы бы хотели, чтобы на ваши молитвы всегда приходил ответ? Я думаю, да. Молитва «Отче наш», она показывает, что ученики, видя, как Иисус Христос молился, молился днем, молился вечером, и то, что Он творил, какие чудеса Он творил, они поняли. У Него есть какая-то сила, сила в Его молитвенных словах. Они попросили Его, давай, расскажи и нам, научи нас, как молиться. И Он говорит им простые слова молитвы. Мне хотелось бы на этом немножечко остановиться, говоря о молитве «Отче наш». И прочитать еще один текст, который сегодня мы тоже рассмотрим в контексте нашего рассуждения о молитве «Отче наш». Посмотрите, что говорит апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, стих 26. Это тоже очень примечательный текст, в котором сказано достаточно серьезно о нашей неспособности в молитве. Послушайте. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших». «Ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно молиться». Скажите, пожалуйста, всякий раз, склоняясь на колени перед Богом, вы знаете, о чем молиться? Конечно же, для этого мы, наверное, и приходим в церковь. У нас есть целый набор наших проблем. Мы знаем, Боже, вот эту проблему так надо решить, а вот это у нас это переживание вызывает, а вот здесь у нас такая скорбь, а здесь у нас такое горе. Боже, все это мы к Тебе приносим. Пожалуйста, разреши все это. Апостол Павел говорит, мы не знаем, о чем молиться. А Христос учит учеников своих, как молиться. Вы знаете, это два удивительных текста, которые показывают, что и один, и другой текст, они действительно работают на человека, чтобы человек был благословен Богом всесторонне. Посмотрите, что мы можем просить у Бога и быть 100% уверенным в том, что Бог услышит, что Бог ответит, и притом ответит, положительно ответит. Когда мы вспоминаем молитву «Отче наш», после слов славословия, вы помните эти слова, «Да приидет Царствие Твое», «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», идет следующая фраза, идет первая фраза прошения. Помните, как она звучит? «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это первое прошение, на которое Господь отвечает положительно. Технический прогресс, который сегодня развивает нашу жизнь, он коснулся и этой сферы, коснулся ее тоже. Скажите, пожалуйста, что вам еще сегодня нужно, кроме хлеба, чтобы у вас не было голода? Духовный хлеб еще вам надо. Когда мы говорим о хлебе физическом, хочу сказать, сегодня очень много людей понимают, что если на столах у нас будет только лишь хлеб, то это предвестник голода. Потому что мы сегодня привыкли к тому, что на столах должно быть еще что-то, кроме хлеба. Тогда можно говорить о еде. Когда Иисус Христос жил на этой земле, вы помните, знаете, наверное, читая Евангелие от Луки, это было во времена императора Тиберия. Император Тиберий вообще был один из самых жестоких императоров в Риме. Его очень боялись. Но к чести этого императора нужно сказать, что он был и одним из самых рачительных хозяев Римской империи. И вот когда он на старости лет уединился и жил на острове, не приезжая в Рим на протяжении многих лет жизни своей, в это время знать в Риме предавалось всякому распутству, в еде в том числе. Когда вы читаете исторические сведения о том, как жила римская знать в одни Христа, вы обнаруживаете. В одни Христа римская знать на своих пирах, на своих балах так называемых, она откушивала до 40, а иногда до 50 наименований блюд. Дорогие друзья, ученики и Христос так не жили. Иисус Христос, говоря ученикам Своим о хлебе насущном, подразумевал не Рим, не Его знать римскую и не их шикарные обеды. К чести этой знати, к чести их сенаторов, нужно сказать, что один из сенаторов по имени Сенека, он в это время такого повального распутства в еде, он употреблял в пищу сушеный инжир, хлеб и родниковую воду. Иисус Христос и ученики, они были из бедных семей, они сами были бедными. Поэтому насущной едой у них был хлеб, может быть, иногда рыба, если была хорошей рыбалка. Дорогие друзья, Христос говорит, не вы сотворили себя с насущной потребностью есть, это Я творил вас. Не вы похоть свою проявляете, когда вам нужно ежедневно удовлетворять ваш аппетит. Это божественный так творческий процесс был построен. Поэтому, если вы нуждаетесь в хлебе, просите, и Господь даст вам. И Евангелие говорит нам о том, и Библия в целом, весь и Ветхий, и Новый Завет говорят, идея такая прослеживается, идея того, как Божьи люди говорят, «Не видел я, — говорит псалмист, — праведника, нуждающегося в куске хлеба». Могут быть отдельные моменты, когда это связано с испытанием каким-то серьезным. Но в основном молитва «Отче наш» имеет право получить ответ на эту просьбу. Христос сам сказал так молиться. «Хлеб наш насущный дай нам на сей день». Это первый аспект молитвы, на который мы можем получить от Бога положительный ответ. И, как правило, всегда получаем. Второй аспект этого прошения. Наверное, вы тоже его помните. После того, как Христос озвучил возможность просить о хлебе насущном, Он сказал, а теперь просите о прощении грехов. И звучит его слово так. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». Это второе, на что мы можем всегда получить положительный ответ. Конечно, тут есть одно небольшое условие. Первое. Если это прошение о прощении греха, оно совершается без лицемерия. А во-вторых, если выполнено маленькое условие, как и мы прощаем должникам нашим. Но если выполнено и одно, и второе, и вы искренне хотите, чтобы Господь простил вам грех, который вы совершили сегодня, Господь говорит, просите, я с радостью сделаю для вас это, потому что я пришел в этот мир именно для того. Я вообще родился в этом мире именно для того, чтобы прощение как подарок дать людям этого мира. Дорогие друзья, когда мы смотрим на то, что произошло на кресте, когда мы смотрим на то, как нелегко Богу было все это совершить, вы знаете, просто диву даешься, как сегодня люди не ценят этот замечательный подарок прощения. Вспомните эту ночь Иисуса, проведенную в Гефсимании. Когда вы читаете повествования Евангелий, описывающих эту историю, вы просто удивляетесь. Сын Божий вышел для того, чтобы скорбеть и тосковать. Сын Божий, Он в таком состоянии, что капли пота, смешанные с кровью, выступают у Него на челе. Сын Божий вопиет к Своему Отцу и просит, «Отче, если возможно, доминует меня чаша сия». А что делает в ответ его отец? Священное Писание показывает нам, что в ответ на эту просьбу, на этот вопль, отец молчит. Как нелегко было отцу слышать этот вопль. Здесь, на этой земле, его сын направляет к нему эту просьбу, «Пусть минует меня чаша эта». Но рядом стоят Илия, Моисей, рядом стоят миллионы людей, которые потенциально претендуют на жизнь вечную. И от них слышим тоже тот же самый вопль. Если он не будет пить этой чаши, мы погибнем. Что ответить отцу, который стоит перед серьезным выбором? Или эти, или тот. Он не может заставить этого, но не может бросить этих. Дорогие друзья, Иисус Христос — настоящий, удивительный Спаситель. Он Бог. Поэтому Он берет свое желание и силою воли своей говорит: «Не моя воля, но твоя пусть будет, дорогой мой Отец». Этот подарок прощения был тяжелым трудом заработан. Ради того, чтобы мы его получали, он был сделан, он был приготовлен. И поэтому сегодня Христос говорит: «Приходящий искренне ко мне, просящий прощения, он его получает, просто получает. Для этого не надо совершать массу какой-то непонятной работы. Вы просто приходите, искренне просите, и вы его получаете, потому что такова Божья воля». И этот молитвенный запрос, это молитвенное стремление, оно удовлетворяется Богом. И Христос говорит: «Молитесь так, вы имеете право так молиться, и Бог ответит вам на вашу молитву». Третий очень важный аспект, который говорит нам о милости Творца. Перед тем, как я озвучу его, потому что он знаком для нас, хочу сказать о том, что в Евангелии от Луки, в 11 главе, где записана эта молитва «Отче наш», она записана в контексте представления Христом людям, слушающим его, нескольких важных принципов. Христос, рассказав молитву «Отче наш», рассказав, как молиться, потом на примере, понятном, доступном человеку, рассказывает, как же это работает. И там, если вы дома почитаете эту главу 11, вы заметите, Христос говорит: «Какой из вас отец, когда сын у него попросит хлеба, подаст ему камень? Или если попросит рыбу, подаст ему змею?» И вот там очень интересно дальше Христос ведет рассуждение. Он говорит: «Итак, если вы, будучи злы, даяние благие давать умеете детям вашим, тем более Отец мой Небесный подаст благо просящим у Него». Я всегда преклонялся пред величием характера моего отца, земного моего отца. Это один из самых уважаемых людей в этом мире для меня. Я знаю его всегда как жертвенного и очень ответственно подходящего к обеспечиванию своей семьи всем необходимым, всем насущным. Это пример для меня в этой жизни. И вот я, читая эти тексты из Евангелия от Луки, прихожу к удивительному выводу. Бог, Иисус Христос, назвал моего Отца, который для меня очень добр, который для нас является просто воплощением добродетели, Он назвал его, помните, каким словом? Он говорит: «Итак, если вы, будучи злые...» Да, мы греховные. Да, мы поражены грехом. У нас есть греховные наклонности. Но у нас есть добрый порыв. У нас есть тоже заботливое отношение к детям нашим. Мой Отец, который меня так любит, Он назван в Библии этим словом. Он тоже причисляется к категории тех злых, тех, пораженных грехом. И Христос говорит: если Он так заботится о тебе, так насколько же Бог о тебе заботится? Он заботится о тебе больше, лучше, качественней. Дорогие друзья, это воодушевляет приходить в молитве и просить у Бога то, в чем мы имеем особенную нужду. Иисус Христос говорит о том, что кроме прощения грехов, кроме насущного куска хлеба, мы имеем право просить и получить еще одну удивительную вещь. Он продолжает эту молитвенную просьбу, говорит: «И избавь нас от лукавого». Дорогие друзья, это великая просьба, и этой просьбе предстоит великое воздаяние. Человек просит защиты от сатаны, от силы дьявола в этом мире. Не мы стали причиной тому, что появился дьявол на этой земле. Не из-за нас на этой земле началось течение этой греховной истории. Не мы были в основании этого движения противостояния Богу. Не мы. Мы родились уже и должны были принять как факт все то, что на этой земле произошло. Был дьявол, был грех, была построена эта ложная система ценностей, были эти уже искушения изобретены, и мы родились уже с огромным багажом греховной наследственности. Конечно, мы потом росли, мы потом приобретали свои собственные пороки, мы потом прилепились к ним сердцем нашим, конечно же, это уже была и наша ответственность. Но изначально дьявол, как искуситель, это был продукт не нашего изобретения. Поэтому Иисус Христос говорит, вы имеете полное право в этом мире, в котором вам необходимо противостоять искушениям, противостоять соблазнам, противостоять всякого рода порочным, похотливым желаниям. Вы имеете право и от Бога силу получите, если будете просить. «Избавь нас от лукавого, не введи нас во искушение». Дорогие друзья, эти аспекты молитвы о хлебе насущном, о прощении грехов, о силе в борьбе с искушением – это то, что мы можем просить, это то, на что мы всегда можем получить положительный ответ, это то, что Богом нам предложено просить. Ну а что дальше? Апостол Павел говорит – вот то, что озвучено в молитве «Отче наш», то, что позволено нам, то, что утвердительно заявлено нам, это одно дело. С другой же стороны, по большому счету, вы не знаете, о чем молиться. Потому что вы не знаете, что будет лучше, сделать вот это или сделать вот это. Вы не знаете, как поступить в этой ситуации. Вы не знаете, что лучше купить во время кризиса, купить автомобиль или купить дом. Вы многого не знаете. Вы не знаете, как распорядиться своим временем подчас. Не хватает мудрости, не хватает опыта, очень многого не хватает. Дорогие друзья, и вот здесь апостол Павел подчеркивает удивительную и важную деталь. Он говорит, мы не знаем, о чем молиться, но в это время, когда мы выражаем свое незнание, свою ограниченность, что в это время делает Дух Святой? Вы помните, мы читали этот текст? В это время, когда я не знаю, о чем молиться, как правильно молиться, как свою нужду перед Богом представить, в это время Дух Святой ходатайствует за вас, говорит апостол Павел, и при том, как ходатайствует? Воздыханиями неизреченными. Есть верующие люди, которые считают, что в этом тексте как раз отражено вот это божественное повеление, говорение на всякого рода непонятном наречии, что именно это и есть передача вот этого вашего внутреннего желания, которое вы высказываете непонятно для себя, но понятно для Бога. Апостол Павел имеет в виду несколько другой аспект, говоря об этом. Он говорит о том, что в тот момент, когда вы ограничены знанием будущего, когда вы ограничены знанием настоящего, когда вы ограничены своими человеческими слабостями, когда вы многого в жизни не знаете, а многом можете только лишь судить, догадываясь, вы не можете предвидеть многого. Поэтому, когда вы произносите молитву, вы предлагаете Господу совершить великое дело для вас, и за вас перед Отцом Небесным начинает свою ходатайственную работу Святой Дух». Посмотрите на удивительную иллюстрацию, которую еще в Ветхом Завете Господь Бог оставил для того, чтобы мы сегодня понимали этот вопрос. Когда вы читаете книгу «Исход», это прекраснейшая книга, описывающая принципы установления богослужения в израильском народе, она описывает нам священника, который имел право приходить пред лицо Бога. Это был так называемый первосвященник или же великий священник, помазанный священник. У него была удивительной красоты одежда. Эта одежда была достаточно дорога и ценна не в плане того, как она была сделана, и в плане того, из чего она была сделана, но ценность ее заключалась не так в этих материальных ценностях в одежде. Она была ценна тем, что всей своей атрибутикой показывала взаимоотношения между Богом и человеком. Посмотрите, когда Господь повелевает Моисею сделать эту одежду, Он предлагает кое-что из атрибутов сделать для нее. Из 28 главы книги «Исход» мы прочитаем 36 стих. и сделай полированную дощечку из чистого золота, и вырежь на ней, как вырезывают на печати, святыня Господня, и прикрепи ее шнуром голубого цвета к кидару, так, чтобы она была на передней стороне кидара. И будет она на челе Аароновом, и понесет на себе Аарон недостатки приношений, посвящаемых от сынов Израилевых, и всех даров ими приносимых, и будет она непрестанно на челе его для благоволения Господня к ним». Вообще назначение Аарона как первосвященника, назначение было ходатайственного служения перед Богом за людей. Это был первосвященник, так называемый ходатай. Но посмотрите, какой атрибут в его одежде показывал на это ходатайство Духа Святого в будущем. Господь повелевает своему народу, говоря: «Когда вы приносите жертву мне, ваша жертва должна быть без пятна и порока». И об этом много сказано в книге «Исход», в книге «Левит», в книге «Чисел» и «Второзаконие». Но здесь Бог делает оговорку и говорит: на этой земле, по сути дела, нет такого дара, который был бы во всей полноте своей соответственен Божьей славе, Божьему величию. И вот что говорит Господь: если у Аарона на челе здесь, на его головном уборе, на кидаре, будет эта полированная золотая дощечка, а на ней надпись «Святыня Господня», то все то лучшее, что принесет мой народ в качестве дара мне, говорит Бог, все эти несовершенства этого лучшего дара будут компенсированы наличием на голове у первосвященника этой золотой дощечки с надписью «Святыня Господня». Поэтому всякий раз, принося в дар жертву, принося ягненка, принося дары первые, собранные с поля, принося дары, собранные с виноградника, все, что бы ни приносили сыны Израилевы к Богу, на всем на этом был отпечаток их добровольного приношения, их стремление отдать Богу лучшее, но там был отпечаток и несовершенства определенного, потому что на грешной земле все это выращено было. Господь говорит: не имеет значения это вот отпечаток. Вот эта надпись на голове у Аарона, это его служение перед Богом за вас, оно компенсирует все ваши недостатки. Апостол Павел говорит: по большому счету, вы, приходя к Господу, вы не знаете, как правильно помолиться. Вы не знаете, что у Бога просить. Как должно молиться, вы не знаете. Вы приходите просто пред Его лицо и высказываете свою просьбу: «Боже, нуждаюсь в хлебе насущном, потому что так Ты меня сотворил. Боже, нуждаюсь в прощении грехов, потому что грешен весь. Боже, нуждаюсь в силе для борьбы с сатаною, с искушениями, потому что он сильнее меня. А все остальное, Господь, не знаю. Отдаю все это на Твое божественное усмотрение». И помните, Иисус Христос, молитву «Отче наш», сказал: «Перед тем, как начинаете просить о чем-то, должна прозвучать удивительной красоты фраза: „Да будет воля Твоя“». Дух Святой, Он является тоже нашим ходатаем. Не только Иисус Христос. Дух Святой — это тот наш друг на этой земле, который знает наши нужды, который знаком с нашим бытом. Помните, как красиво о нем сказал Иисус: «И пошлю вам другого утешителя, и он, этот утешитель, будет рядом с вами. Он будет вас наставлять на истину, он будет говорить вам о правде, он будет говорить вам о суде, но он будет вечно с вами, постоянно с вами. Он будет знать ваши нужды и переживания, он будет знать ваши проблемы, он будет знать ваши недостатки. И ваша молитва, которую вы будете нескладно говорить в уши Бога, это молитва Божьему престолу, в Божье присутствие будет представлена воздыханиями неизреченными, так, как только Дух может ее представить. Эта просьба будет представлена так, как только Дух Святой может ее обработать и представить пред лицо Бога. Это будет самая лучшая просьба, если она высказана в духе смирения, кротости и в духе благоговения перед Богом. Дорогие друзья, мы сегодня живем в удивительное время, когда за нас перед Отцом Небесным ходатайствует Сын Его, Иисус Христос. Он обеспечивает наше прощение, наше оправдание. Он обеспечивает нашу жизнь на этой земле, которая могла бы быть продолжением жизни в вечность. А Дух Святой ходатайствует о наших нуждах, ходатайствует о наших недомоганиях физических. Мы живем в условиях воздыханных ходатайствий Духа Святого перед Богом, и притом неизреченных, непонятных, неописуемых, непередаваемых. Вот как любит нас Господь. Любит нас настолько, что, будучи здесь, на этой земле, мы со всех сторон окружены божественной заботой, божественной любовью. Мы окружены удивительным, милосердным Его благодатным окружением, которое помогает нам быть счастливыми, быть благословенными, которое помогает нам быть людьми, на молитвы которых Он всегда отвечает. Знаете, есть интересная, очень короткая история о том, как однажды молодой человек решил признаться в любви своей девушке. Будучи по природе достаточно застенчивым и понимая, что признаваться в любви — это не просто купить буханку хлеба в магазине, он решил к этому моменту подготовиться. И вот, выучив на первый день стихотворение Пушкина Александра Сергеевича, он пришел вооруженным на это свидание. И в первый же день этого свидания, когда он был настроен признаться в любви, он цитировал ей любовные стихи Пушкина. На второй день был другой урок, он выучил стихи Лермонтова. Потом он учил Шекспира, потом еще кого-то, а потом иссяк его запас. И на следующую неделю он опять начал с Пушкина, потом опять Лермонтова, потом Шекспира опять одно и то же. И потом она ему сказала: «Дорогой, пожалуйста, скажи мне на твоем простом, корявом языке, как умеешь, но скажи так, чтобы это были твои слова. Скажи три слова: „Я тебя люблю“». Дорогие друзья, нам сегодня нет нужды изобретать какие-то архиудивительные слова для молитвы. Нам сегодня нет нужды пользоваться только лишь какими-то специальными словами для молитвы. У нас сегодня есть величайшее преимущество — Господу открывать наше сердце так, как умеем, говоря Ему такими словами, какими мы можем выразить нашу боль сердца, чтобы это было искренне. И в молитве «Отче наш» Иисус Христос предлагает нам это сделать. Просите о хлебе насущном. Просите о прощении грехов ваших. Просите о том, чтобы Бог сберег вас в этом мире от искушений сатаны. А все остальное, в чем мы имеем нужду, давайте мы оставим это на попечение Духа Святого, который воздыханиями неизреченными наши нужды представит пред сияющее лицо Бога, Отца Небесного. И помните, как сказал Господь еще в то далекое время, еще пророку Иеремии Он сказал: «Ибо только Я знаю намерения, которые имею о вас, чтобы дать вам будущее и надежду, намерение во благо». Воля Божия с тех пор не изменилась. Его отношение к людям с тех пор не поменялось. Прибегайте к Нему в молитве. Используйте ваш шанс. Просите и получите. Это прямое повеление и обетование в то же самое время от любящего нас нашего Бога.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Мы продолжаем изучать книгу «Откровение», и на наши вопросы отвечает магистр богословия, священнослужитель Василий Иванович Ничек. Василий Иванович, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Сегодня мы будем читать 4-5 главы книги «Откровение», и, собственно, в этих главах, наверное, впервые перед нами предстают загадочные образы этой книги. 24 старца, 4 животных, 7 светильников. Итак, давайте будем изучать эти главы.
3: Да, действительно, здесь в 4 и 5 главе мы впервые с вами встречаемся с неким присутствием престола Божьего и присутствием вокруг престола Божьего каких-то существ, которые

0: видим в описании Бога, Его престола. Иоанн говорит в 3 стихе: «И сей сидящий видом был подобен камню яспису и сардису, и радуга вокруг престола, и видом подобная смарагду. И вокруг престола 24 престола. И на престолах видел я сидевших 24 старца, которые облечены были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы». Что же это за описание? Мы видим прежде всего то, что престол окружен радугой. Радугой, которая всегда вот в нашем сознании сопряжена с появлением сияния на небе, когда солнце смешивается, лучи солнца смешиваются с каплями воды. И это обычно доставляет некую радость для людей, которые видят радугу, потому что, во-первых, это свидетельство того, что среди бури есть солнце, среди шторма и дождя есть свет, есть надежда. И радуга, окружающая престол Бога, говорит о той надежде, которая исходит от престола Божьего. И вот это описание, оно показывает то, что Бог дарует надежду.
1: Но здесь еще сравнивается, радуга сравнивается со смарагдом, видимо, какой-то камень, это, да,
0: видимо,
1: драгоценный.
0: Драгоценный камень, который является одним из ценных камней, и который, преломляя лучи солнца, дает красивый спектр света. И именно вот это сравнение Иоанн использует как то, что было достаточно известно для его слушателей, для тех, кто непосредственно, для получателей непосредственно вот этой книги, которую он пишет. Но иногда задают вопрос, кто же такие 24 старца, которые здесь присутствуют. Мы можем сказать, что однозначного мнения, ответа нет. У богословов здесь имеют несколько версий. И одну из я бы озвучил как то, что это группа людей, которые называются праведниками. И мы об этом можем с вами прочитать в Евангелии от Матфея в 27 главе, когда Иисус Христос воскрес, тогда произошло удивительное событие. Евангелие от Матфея, 27 глава, 51 текст. И говорит, когда Господь воскрес, то кроме Него еще произошло событие воскрешения другой группы людей. И говорит, и выйдя из гробов по воскресении Его, вошли во Святой Град и явились многим. Кто? Это тела усопших святых. Это те, кто были святыми, праведными, кто умерли еще до того, когда Христос пришел в этот мир. И вот они воскресли и явились, и говорит, они являлись многим и свидетельствовали о Боге, о том, кто теперь дает надежду людям, живущим на земле.
1: Вот этот факт, кстати, немногим известен. Да? Но все, многие знают, что да, Христос, Он умер и воскрес.
0: Воскрес,
1: да, те, кто даже Библию в руках не держал ни разу, да, что кто-то еще что-то было.
0: Вот в Евангелии от Матфея очень интересно этот сюжет описан. Ничего больше нигде в Библии об этих людях не сказано.
1: И что количество 24.
0: Ну вот это как бы однозначно ответить трудно, кто эти люди. Но то, что это те, кто достойны находиться рядом в присутствии Бога, те, кто достойны быть рядом с Ним, вот они и оказались среди этой группы людей. И здесь мы читаем с вами, что усопшие святые воскресли тогда, когда воскрес Христос, и вошли в Иерусалим, во святой город, написано, и являлись многим. Видимо, это люди, которые имели особое преимущество и возможность быть свидетелями Иисуса Христа. Но наряду с этим мы видим рядом с престолом Божьим, 6 стих 4 главы говорит, «И также были четыре животных». В греческом тексте здесь написано «четыре живых существа». Это как бы более будет полный перевод, которые исполнены очей спереди и сзади. Как понять, что это за картина? И мы видим, дальше идет описание. Первое животное было подобно льву, второе животное подобно тельцу, третье имело лицо как человека, четвертое подобно орлу летящему. И дальше мы читаем, каждое из четырех животных имело по шести крыл.

0: вокруг, и внутри они также исполнены очей. Что это за картина? Когда я читаю 4 главу книги Откровения, я вспоминаю видение, которое получил пророк Иезекииль. И описывает это видение в том, что он видит в первой главе своего пророчества. Я хочу обратить ваше внимание на эти слова, и чтобы увидеть еще раз действительно, что человеку очень трудно понять, что окружает Бога. Первая глава книги пророка Иезекииля, читаем с вами с 4 стиха. «Я видел, вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, и из середины его как бы свет пламени, и середины огня. Середины видно было подобие четырех животных». Обратите внимание, четыре животных. Здесь Иезекииль говорит, он видит, а также Иоанн тоже описывает четыре животных, четыре живых существа. У каждого, говорит, четыре лица, у каждого свое лицо. Говорит, четыре крыла, ноги, говорит, ноги прямые. И такое интересное описание на этом не заканчивается. Дальше мы с вами читаем 9 стих. «Лица у них и крылья у них у всех четырех. Крылья их соприкасаются одно с другим. Во время шествия своего они не оборачиваются и идут каждый по направлению лица своего». Если нам представить четыре края света, то есть восток, запад, север, юг, потому что мы видим вот в 8 тексте, лица их обращены на четыре стороны их, обращаются в четыре стороны. И каждый смотрит в свою сторону, и при этом каждый идет по направлению своего лица. Какая-то картина странная, какой-то сумбур непонятный. А если мы еще посмотрим подобное же описание в 10 главе пророка Иезекииль, тоже видит престол Божий, и мы видим с вами 10 глава, 9 стих мы читаем с вами. «И видел я вот четыре колеса подле херувимов, по одному колесу подле каждого херувима, и колеса по виду как бы из камня топаза, и по виду все четыре сходны, как будто бы колесо находилось в колесе. Когда шли они, то шли на четыре свои стороны, и во время шествия своего не оборачивались, но к тому месту, куда обращена была голова, они туда и шли, и во время шествия своего не оборачивались». И все тело их, и спина, и руки их, все были, и колеса вокруг были полны очей. Все четыре колеса. И вот здесь, когда мы читаем такое описание интересное престола Божьего и того, что окружает его, мы начинаем понимать, что действительно у Бога какой-то рациональной, логической, иной раз объяснимости трудно достигнуть. Потому что мы не можем представить себе, чтобы... Какая-то техника, например, машину возьмем, например, да, у машины четыре колеса. И вот вы представьте, если эти четыре колеса, одно колесо будет катиться на восток, другое на запад, третье на север, четвертое на юг, что произойдет с этой машиной? Сможет ли она двигаться в одном направлении? Да никак. Но здесь мы видим, и Иезекииль говорит, он видит вот такую странную картину. Колесо в колесе, херувим каждый в свою сторону смотрит, и идет некое движение, каждый идет в своем направлении, и при этом идут в одном направлении. Как? Вот этим, как раз, когда и Иоанн видел эту картину в книге Откровения, он описал только часть того, что он видит. Он видит престол, он видит радугу, он видит четыре животных, он видит, что они исполнены очей, что свидетельствует о всеведении Бога. Бог видит все. Бог достигает, для Бога нет ничего скрытого. Здесь мне на память приходят слова, которые говорит также страдалец Иов, когда в его жизни были трудные обстоятельства жизни. И в 11 главе мы читаем в книге Иова, это один из друзей Иова, конечно, говорит, 7 стих, «Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя?» Задается вопрос – может ли человек своим рациональным умом понять Бога? Сегодня очень часто люди задают вопрос, пытаясь объяснить Бога. Ну вот какой он Бог? Видели ли вы его? Я вспоминаю еще с далеких советских времен, когда только-только взлетел в космос наш знаменитый первый космонавт Юрий Гагарин. То потом везде на телевидении рассказывали о том, и по радио, и учителя учили, потому что атеизм – это была основная наша религия государственная в те времена. Что говорит, вот, человек вылетел, облетел землю вокруг, Бога нигде нет, а значит, Бога нет. Простите, Бог нерационален. Бог, Он гораздо больше знает, Бог гораздо больше объемлет, нежели только наш земной шар, который является маленькой песчинкой по сравнению с теми планетами, которые наполняют Вселенную. И все это сотворил Бог. По этой причине мы с вами читаем в книге Откровения, в 4 главе, 11 стихе, слова, которые обращены к сидящему на престоле. «Достоин Ты, Господи, принять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, все по Твоей воле существует и сотворено». То есть окружавшие 24 старца, эти четыре живых существа, которые описываются очень таким странным образом, все, что окружало Бога, все восклицает о Его достоинстве. И право Его достоинства принимать честь и славу основано прежде всего, говорит, ты достоин, потому что все сотворил ты. Все по твоей воле существует и сотворено. Действительно, Божья воля, Божье могущество, оно объемлет все. И человеку своим рациональным умом, который мыслит, который не может понять нерациональное, человеку трудно постигнуть Бога. И в этом-то и есть для нас величие и слава Бога, которого мы не можем видеть, но мы осознаем, коль весь мир настолько дивно устроен, у нас есть основания Ему доверять, потому что Он все направляет и управляет всем.
1: Открытая книга.
2: Василий Иванович, то, что видел Иоанн в данном видении, происходит на небесах. Это то, что происходит на небесах. Значит ли это, что на небесах действительно существует некое место, престол Божий, вокруг которого есть еще 24 престола, на которых сидят старцы, и там перед сидящим на престоле Богом четыре животных. Все это происходит круглосуточно. Они прославляют круглосуточно Бога. Это действительно буквальное место и буквальные события, и буквальные существа, которые там находятся. Или это тоже все-таки некоторого рода символы?
0: Вы знаете, я могу только сказать то, что Иезекииль это видел, Иоанн это видел. Наблюдали они эту картину день и ночь, сутки, двое, трое, это не написано. Но я больше думаю, что Иоанн показывает саму атмосферу богопоклонения, которая присутствует на небе. Именно атмосферу признания авторитета Бога, Его достоинства, принять поклонение, честь и славу. И, как уже мы читали, Его достоинство опирается на право Творца. Так же само, как, скажем, в доме, в котором присутствует мир, согласие, взаимопонимание, авторитет родителей, он всегда признаваем детьми. И это не значит, что дети с утра до вечера ходят в доме своем и говорят, дорогие наши мамы и папы, мы так рады, так счастливы, вы достойны того, чтобы мы вам были послушны. Это не значит, что они день и ночь ходят и это говорят. Но сама атмосфера в таком доме, где присутствует любовь между членами семьи и почитание со стороны детей к своим родителям, к старшим, эта атмосфера, она отражает вот это вот признание авторитета, признание достоинства. И когда Иоанн это видит, он именно показывает вот эту атмосферу. И то, что он передает день и ночь, я тоже иногда читаю и думаю, неужели вот это как шарманка, с утра до вечера звучит одно и то же, одно и то же. Это достаточно тоскливо. Шарманку можно послушать. Первые 5-10 минут это интересно, вторые 15-20 это удивительно. Но если это круглые сутки будет, через время ты скажешь, хватит, выключай. Я не представляю, чтобы на небе вот это вот постоянно одни и те же слова повторялись. Но атмосфера признания авторитета, полномочий, признание достоинства – это то, что наполняет атмосферу неба. И мы видим, действительно, окружение престола, оно величественно. Мы видим с вами, говорит Иоанн, описывает, исходят молнии, громы. В общем-то, когда гром и молния сверкает, гром гремит, я бы не сказал, что мы чувствуем себя очень уютно на улице. Потому что это малоприятная атмосфера, малоприятная картина. Но опять-таки Иоанн подчеркивает могущество того, кто сидит на престоле. Если Бог сотворил все миры, всю Вселенную, все Ему подчинено. И Он по праву Творца обладает достоинством на поклонение, на признание своего авторитета и, конечно же, принятие доверия Ему. Так же само, как дети могут доверять своим родителям, творения Божьи могут доверять Ему. Но я хочу обратить ваше внимание, что этот престол, который мы видим, Иоанн описывает в 4 главе, на котором восседает сидящий, здесь имя его не написано. Мы называем его Бог. Но здесь не сказано «Бог сидит на престоле» или какое-то из имен, которое мы видим в отношении Бога в Священном Писании. Просто дается характеристика описания «сидящий на престоле».
2: Что там был некто, кто занимал престол.
0: И вдруг в 5 главе картина меняется. Меняется от того, что у сидящего на престоле есть... Иоанн увидел какую-то книгу, которая запечатана изнутри, исписана и запечатана 7 печателями. И после этого он видит, что никто не может взять эту книгу, чтобы ее открыть, этот свиток, который исписан изнутри и извне. И после этого, когда Иоанн говорит о себе, четвертый стих, «я много плакал о том, что никто не мог открыть эту книгу», вдруг Иоанн говорит, «я взглянул», то есть, получается, на какое-то время он отвел глаза, от престола поднимает глаза свои и видит на престоле, посреди престола, мы читаем в 6 стихе, стоит Агнец. Оказывается, на право восседать на престоле, кроме того, кто назван у Иоанна сидящий, имеет право еще и Агнец. И давайте посмотрим его описание, 6 стих. Агнец, как бы закланный, имеющий 7 рогов, 7 очей, которые 7 духов Божии, посланных во всю землю. И он пришел взять книгу из десницы сидящего на престоле.
1: Открытая книга.
0: Есть тот, кто равными правами обладает с тем, кого видел до этого Иоанн. Имеет право также быть посреди престола. И описание «Агнец закланный» нас наводит на мысли Евангелия. Когда мы видим с вами, Иисус Христос пришел в этот мир, и когда Он приступал к Своему служению, Его увидел Иоанн Креститель, идущим перед началом служения, чтобы креститься Иоанна, Иоанн дает ему описание, говорит, «Вот Агнец, который берет на себя грех мира».
2: То есть, другими словами, вот жертва.
0: Вот тот,
2: жертва за грехи всего человечества.
0: Кто отдаст свою жизнь за грехи человека. И мы видим здесь Агнец закланный. Агнца заколали в те времена для жертвоприношения, для того, чтобы принести жертву за кого-то. Чтобы человек мог жить, должно было умереть животное. Иисус Христос стал тем, на кого указывали все те жертвы, которые приносились в храме на протяжении тысячелетий, которые приносились на жертвенниках. Они все указывали на того, кто должен когда-то прийти и стать совершенной жертвой. Иисус Христос, придя на нашу землю, отдав свою жизнь за людей, Он стал именно тем Агнцем, на которого указывали все приносимые ранее жертвы. И посмотрите, те, кто окружают престол, как только они увидели этого Агнца, который имеет право, чтобы взять вот этот свиток у сидящего на престоле, мы читаем с вами в 9 стихе 5 главы песню. Они поют песню новую. И в своей песне теперь они уже поют не сидящему восхваляют, а Агнца, и говорят, ты достоин взять книгу, снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью своею искупил нас Богу. То есть этот Агнец, сидящий на престоле, он получил особое право заступничества, защиты человечества, защиты не только нас, людей, живущих на земле. Посмотрите, кто поют эту песню?
2: Старцы и животные.
0: 24 старца. Это тоже дает нам основание думать о том, что эти 24 старца, они также взяты от земли. Потому что они говорят: «Ты искупил нас, Богу, из всякого колена». Они представители человеческого рода. Они получили некое особое право быть в присутствии Бога благодаря жертве Иисуса Христа.
2: Василий Иванович, а что это за книга, которую взял Агнец из рук сидящего на престоле?
0: Очень
2: вот у нас есть основание полагать, что это, собственно говоря, и есть книга Откровения, которая за семью печатями находится, смысл ее не ясен.
0: Мы можем много об этом думать, но я готов предложить вам прочитать книгу пророка Малахии, 3 главу, 16 стих. «Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит его, и пред лицом его пишется памятная книга». Таким образом, мы с вами видим, что пред Господом пишется памятная книга, в которой записаны все деяния человека. Конечно, нужно признать тот факт, что, к сожалению, наши деяния не всегда являются правильными. И поэтому они нуждаются в том, чтобы были либо оправданы, либо, если это неправильный поступок какой-то записан, человек должен понести наказание. Но беда в том, что если возмездие за грех, неправедный поступок, смерть, то от смерти нет возврата. Именно по этой причине мы видим, что эти 24 старца в окружающий престол, они восклицают: «Достоинство Агнца заключается в том, что он кровью своей искупил нас». Потому что Иисус Христос своей кровью, своей смертью взял на себя вину греха человека. И теперь он достоин открыть эту книгу, потому что если в этой книге открывается жизнь человека, описание, и открывается грех человека, то теперь Иисус говорит: «Но человек исповедал свой грех, и кровь моя очищает его от всякого греха». Он искуплен теперь от своих грехов. Он теперь невиновным предстает. Если бы не было этого Агнца, то действительно Иоанн не зря плакал, как мы читали с вами в 5 стихе, что говорит, Иоанн плачет, и ему старец говорит: «Не плачь». Иоанн говорит: «Я плакал и скорбил, что некому с этой книгой справиться. Она запечатана, закрыта, все, грехи записаны, и ничто не может изменить». Но приходит Агнец, который открывает эту книгу, и всякий исповеданный грех может быть очищен, прощен, и человек может быть искуплен. Вот почему мы читаем с вами в 12 стихе, они продолжают свою речь и громким голосом говорят: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость, и крепость, и честь, и славу, и благословение». Достоинство Агнца заключается в его полномочиях. Он имеет теперь право спасать. Кто такой Агнец закланный? Мы только одного знаем в истории такого. Это Иисус Христос, который отдал свою жизнь за нас, чтобы мы могли иметь действительно теперь надежду. Иоанн плакал, потому что он не видел надежды. Иоанн не видел, что кто-то способен оправдать человека, потому что закрытый свиток в руках сидящего, однозначно, если записаны грехи и теперь уже ничего не исправить, значит смерть. Смерть навеки для греховного человечества. В Священном Писании написано: нет праведного ни одного. Все согрешили, лишены славы Божией. И только благодаря Иисусу Христу появляется надежда.
2: И, наверное, не зря Иоанну в видении вот этот образ сидящего на престоле Агнца предстает в самом начале. Да, не зря с этого начинаются все видения, чтобы мы знали, в общем-то, что лежит в основе всего. В основе всего это жертва Христа за нас.
0: Да, действительно, в первых главах книги Откровения мы как раз видим с вами того, благодаря кому появляется надежда у рода человеческого. А мы видим с вами, что Агнец, он обладает равным правом восседать на престоле, как и сидящий до сего. Это говорит нам о полномочиях, о правоспособности Иисуса Христа, что это не просто тот, кто не имеет прав, или он меньше, чем Бог Отец. Он равноправен. И его права, его способность по отношению к нашему спасению равноправны.
2: Да, интересно, Василий Иванович, мне кажется, эту мысль подчеркивает седьмой текст. Он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Он действует как равный. Он пришел и взял.
0: Да, действительно. И поэтому мы видим с вами в 4 и 5 главе открывается путь надежды для рода человеческого. У нас есть тот, кто сотворил нас, и у нас есть тот, кто спас нас. И теперь всякий верующий в Него имеет жизнь вечную. И эта надежда сегодня дана для меня, для вас, для всех людей.
2: Василий Иванович, я благодарю вас за эту беседу. Мы продолжим разговор о книге Откровений в следующих программах. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
1: Для вас поет Марат Мартыканов.

Открой мне, Господи. Открой мне, как доброе извлечь из боли, как слезы превратить в улыбку и как учиться.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз –

0: Мальчики и девочки, привет! Наступил новый день, пора проснуться. А для этого мы с вами сделаем зарядку. Поможет нам ее делать Олег. Сейчас будет совсем хорошо. Положились в скакалки. Олег.
1: Для начала разомнемся. Первое упражнение. Поднимаем руки вверх и дышим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8.
0: Хорошо.
1: Следующее упражнение. Птичка чистит перышки.
2: Раз.
1: Два.
2: Три.
1: Четыре.
2: Пять.
1: Шесть.
2: Семь.
1: 8. Маятник. Кладем голову на одно плечо и перекладываем на другое. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8. 9, 10. Закончили. Теперь
0: сова.
1: Да. Поворачиваем голову сначала в одну сторону, потом в другую.
0: И
1: раз, два, три, четыре, пять.
0: Ну что, Мариночка, у тебя сова что-нибудь видит?
1: 7, 8.
3: Да.
0: Уже просыпается?
3: Да.
0: Хорошо. Дальше.
1: Теперь мячик.
0: Плечи только не поднимаем.
1: Раз.
0: Плечи не поднимаем.
1: 2, 3, 4, 5, 6.
0: Вот как хорошо.
1: 7 и 8.
0: 8. Молодцы.
1: И теперь вращение плечами. Сначала назад. Раз, два, три, четыре.
0: Отлично.
1: 5, 6, 7, 8.
0: И вперед.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8.
0: Молодцы, расслабились.
1: Берем скакалку и складываем ее вчетверо. Смотрим вперед и поднимаем скакалку.
0: Причем растягиваем ее, когда поднимаем вверх, да? Натянули, опустили, расслабились. И
1: раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. А теперь усложненный вариант. Когда поднимаем скакалку, смотрим на нее и поднимаемся на цыпочки. И после этого заводим ее за спину.
0: За голову, да?
1: Да.
0: И
1: раз, два, три, четыре.
0: Не забывайте подниматься 5, на носочки.
1: 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8.
0: Повороты.
1: Да. Складываем скакалку вдвое. Заводим за спину и поворачиваемся. Но голова смотрит все равно вперед.
0: Раз,
1: два, три, четыре, пять, шесть.
0: Энергичнее.
1: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Закончили.
0: Теперь в таком же положении у нас наклоны.
1: Да. Вправо и влево.
0: Качели.
1: Раз, два, три, четыре.
0: Смотрим прямо перед собой, не заваливаемся вперед.
1: 6, 7, 8, 9, 10. Закончили. Теперь упражнение поклоны. Складываем скакалку вчетверо и берем за спиной. И
0: наклоняемся
1: вперед.
0: Прогибаемся, смотрим прямо перед собой, ноги на ширине плеч.
1: И поднимаем руки как можно выше.
0: И встаем.
1: Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8.
0: Колесо обозрения.
1: Так же, как скакалка сложена вчетверо, поднимаем ее вверх и вращаем корпусом всем. Раз, два, три.
0: Ноги не сгибаем, Марина.
1: Вот так.
0: Четыре. Прямо.
1: 5.
0: Ниже наклоняемся, спинка прямая.
1: 6. Теперь в обратную сторону. Раз. два, три, четыре, пять и шесть. Закончили упражнение. Теперь спираль. Заводим руки назад.
0: Скакалку выпрямили?
1: Да.
0: Так, правая рука у нас за спиной.
1: И начинаем вращение. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Поменяли руку. Раз, два, три. Раз, два, три. И снова поменяли руку.
0: Мы молодцы.
1: Теперь переходим к упражнениям на полу. Первое упражнение. Ванька, встань-ка.
0: Садимся без помощи рук. Поехали. И раз, сели. Два, встали. Стоим и сели. И встали. Хорошо. Садимся. Встаем. Не падаем, не помогаем себе руками. Молодцы, сели. Хорошо. Еще разочек встали.
1: Встали.
0: И последний раз сели. И остаемся сидеть. Дальше.
1: Теперь упражнение короткие и длинные ноги. Скакалка вновь сложная вчетверо. И мы
0: подтягиваем.
1: Поднимаем скакалку вверх, подтягиваем ноги.
0: К себе прижимаем.
1: Да.
0: Так. Раз. С помощью скакалки. И опускаемся на спину качели. Раз, сели, руки вверх. И раз, два, три, четыре. И раз, два, три, сели, четыре.
1: Раз, два,
0: три.
1: И
0: еще разочек.
1: И раз, два, три.
0: Молодцы.
1: Четыре.
0: Теперь сложное упражнение.
1: Называется оно плуг. Скакалку.
0: Зацепляем за ступни ног. Вот так ее заводим. Хорошо. Подтягиваем ноги с помощью скакалки. И заводим
1: за голову.
0: За голову ножки выпрямляем. Стараемся, чтобы у нас были прямые ноги, не падаем. Так. Так, так, так, так, лежим. Опускаемся потихонечку, потихонечку. Так, еще разок попробуем. Ну-ка. Зацепили. И лежим, насколько можем, прямые ноги. Полежали, полежали, полежали. Опустились. Убираем коврики, чтобы они нам не мешали. Не было вокруг мебели.
1: Или кого другого.
0: Да. Поехали. С ноги на ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
1: И теперь на двух ногах.
0: Можно с подскоком, что это будет легче. И
1: раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять.
0: Марина, молодец.
1: Шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Хорошо.
1: Закончили.
0: Так, подышали, походили, походим. И раз, восстановим дыхание. Ручки вверх. Марина, можно скакалку уже положить? Вот так. Раз, два, три.
1: Я сдаюсь.
0: Сдаемся. Посели.
1: Отдохнули.
0: Ну что, вот и все. Марина, ну как ты себя чувствуешь?
1: Бодрая.
0: Тогда улыбнись. Дорогие ребята, ждем вас завтра. Потому что зарядку делать вместе все-таки
3: веселей!
0: Пока!
4: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

воды и луг. Все переполнилось вокруг. Прекрасная песня ликования. Осуществилось ожидание всех грешников. Нет больше слез. Из гроба утром встал Христос.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Мы продолжаем разговор о Божестве, как оно открыто в Библии, в Ветхом и Новом Завете. Завершив исследование Троицы в Ветхом Завете, мы переходим теперь к исследованию того, что Новый Завет говорит на эту тему. Оттолкнемся от первого послания Тимофею, 3 главы, 16 стиха. 1 Тимофею, 3 глава, 16 стих. «И беспрекословно великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе». Исследуя то, что Новый Завет говорит о природе Божества, мы снова напоминаем сами себе, что это великое благочестие тайна. Бог явился во плоти. Зная, что наши способности в постижении этой тайны ограничены, ибо она именно этим термином, словом «тайна», обозначена в самом Священном Писании. Тем не менее, смотря на то, что Новый Завет открыл нам о природе Божества и о воплощении, мы можем многое знать. Посмотрим на Евангелие от Иоанна, первую главу, первые три стиха. Тема, которую мы будем исследовать сегодня и на протяжении последующих программ, касается вопроса предсуществования Иисуса Христа. Утверждение о том, что, появившись на земле, Он просто изменил форму и способ своего существования, а вовсе не появился только тогда, когда родился в виде младенца. Существовал ли Иисус Христос до своего рождения? Вот это вопрос, который мы будем задавать, исследуя природу Божества в Новом Завете. И первое место – это Евангелие от Иоанна, 1 глава, первые три стиха. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Первый вопрос, который мы задаем в отношении этого отрывка, такой: где Он был? Где было это Слово? И нам важно задать вопрос об этом, потому что далее в 14 и 18 стихах говорится так. Иоанна 1 глава 14 и 18 стих говорит: «И Слово стало плотью, и обитала с нами полная благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Итак, вначале было Слово, Слово было у Бога, Слово было Бог, все через Него произошло, а потом Слово стало плотью и явило Божество. Где Он был? Иисус Христос, или Слово, которое стало плотью. Сказано, Слово было у Бога. Далее, второй ответ на вопрос, где Он был, мы находим в 18 стихе этой главы, сказано, «сущий в недре Отчим». Вот эта фраза «сущий в недре Отчим» может быть неправильно понята, поскольку иногда проводится параллель между беременной женщиной и ситуацией с рождением Сына Божия, с рождением Его в вечности. Сказано, что Он существовал в недре Отчим, и здесь некоторые проводят аналогию с существованием в утробе матери до своего рождения любого человеческого существа. Эта аналогия абсолютно не соответствует тому, о чем говорит здесь Иоанн Богослов, потому что для описания этих двух процессов используются совершенно разные слова, совершенно разные предлоги. Когда сказано, что он существовал в недре Отчим, используется древнегреческий предлог «эйс». Вот его переводы в греческо-английском словаре. «Эйс» — это «into», затем «to», «at», «on», «upon», «by» и «near». То есть мы видим здесь направление движения более чем нахождение. А такие фразы, как «at» или «on» описывают присутствие рядом, а не внутри. Дальше «upon», «by» и «near» говорят о том, что «он существовал рядом с Богом, с Небесным Отцом», а вовсе не внутри у него, как может показаться синодального перевода. А когда описывается именно существование внутри, тогда используется другой греческий предлог. Посмотрим на книгу Евангелия от Матфея, первую главу, 18 стих. Матфея 1:18. «Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого». Вот здесь, когда сказано «во чреве», в оригинале используется предлог «эн» и означает нахождение чего-то в чем-то. В отличие от этого, когда описывается, что он существовал в недре отчим, как говорит синодальный перевод, используется древнегреческий предлог «эйс», который обозначает существование рядом. Итак, рядом существовал Бог Отец и Единородный Сын. Это не существование одного в другом и появление затем позже второго, а существование рядом, друг с другом, всегда. Подробнее мы поговорим на эту тему позже, но на данный момент очень важно ответить на вопрос, где он был. Он был у Бога, он был рядом с Ним. Кто он? Мы находим, что слово было у Бога и слово было Бог. Он обозначается термином, передающим божественную природу. Существуя рядом с Богом, он был Богом, обладал божественной природой. Дальше он еще назван «свет истинный». 9 стих говорит: «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». Он Бог, он свет истинный. И в стихах 14 и 18 он назван в синодальном переводе «единородным». 14 стих говорит: «И слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу, как единородного от Отца». И 18 стих говорит: «Единородный Сын, сущий в недре отчим, он явил Бога». Использование термина «единородный» в русском языке породило много неверных представлений о соотношении Бога Отца и Бога Сына, о их взаимоотношениях, потому что термин «единородный» стали понимать как «единственный рожденный от Отца». То есть Бог когда-то в далеком прошлом, в предвечных веках, Он, грубо говоря, забеременел и родил Сына. Так до сих пор представляет ряд христиан. Однако, чрезвычайно важно знать, что в оригинале и в 14 стихе, и в 18 стихе используется термин, ничего общего не имеющий с процессом рождения. В оригинале используется термин «моногенез». Это греческое слово состоит из двух частей. «Моно» – термин понятный, означает «единственный», и «генез» – это «вид» или «род». Дословно «моногенез» переводится как «единственный» и «уникальный», то есть «единственный» в своем роде. «Единородный» не в смысле «один из родившихся у Отца», а именно «уникальный», «неповторимый», и второго такого нет. Таким образом, он Бог, он свет истины, и он уникальное существо. Подобного ему нету. Он явил Отца. Что он сделал? Согласно этому отрывку. Он сотворил мир, говорит 3 и 10 стих. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. 10 стих. В мире был, и мир через него начал быть. И, наконец, 18 стих сказано, что он явил Отца, он сотворил мир, он стал плотью, говорит 14 стих, слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Он сотворил мир, он стал плотью, обитал с нами и явил Отца. Таким образом, мы, начиная исследование вопроса о природе божества в контексте учения о триединстве в Новом Завете, видим, что, во-первых, Новый Завет напоминает нам об ограниченности наших возможностей в познании этого вопроса, называя это великой благочестия тайной. Но что нам открыто, мы будем исследовать. И на данный момент мы увидели, что Новый Завет учит о предсуществовании Иисуса Христа. До того, как Он родился от Марии, Он с Отцом существовал как Бог, как свет истинный, как единственный в своем роде и уникальный, который сотворил мир, который в свое время стал плотью, обитал с нами и явил, каков Бог, каково божество на самом деле, ибо Сам является божеством. Мы продолжим исследование триединства в Новом Завете во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о Своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
3: Здравствуйте! Даже в период уменьшения калорий нам следует потреблять такие продукты, которые бы позволяли бы организму получать достаточно питательных веществ. Вторым важным условием является питательность. Это очень важно, особенно когда в наших условиях нам кажется, что мы чего-то недополучаем, и автоматически начинаешь есть больше в обед или на завтрак, иногда тоже. Нам нужно худеть так, чтобы другие этого не видели. То есть у вас не должно быть полуобморочного состояния, психических расстройств или упадка сил. Одна дама рассказывает по поводу проведенной с ней программы. Во время такой диеты голод я вспылила на своих домашних по пустякам. А все от того, что я хотела просто поесть. Вот почему нам важно при расчете калорий учитывать питательную ценность продуктов. Мы употребляем столько, сколько нужно, и не делаем строгих ограничений, способствующих снижению веса у людей с различными недомоганиями. Начинают выпадать волосы и даже выпадать зубы. Психика никуда не годится. Из нормального человека под действием подобных диет голодоморов выходит получеловек-полуживотное. Вспыльчивый, нервный, слабый и болезненный, очень депрессивный человек. Давайте рассмотрим, что же включает в себя полноценное питание и какие часто крайности происходят во многих программах снижения веса. Следует употреблять в пищу достаточно хлеба. Я ничего не говорил вам о том, что вы должны исключить хлеб. Очень часто люди, желающие похудеть, сокращают до минимума или совсем исключают из своего меню хлеб, считая его врагом программы

0: из-за высокой калорийности. Но верно то, что это стопроцентная ошибка человека. Хлеб содержит составляющие белка и важные витамины группы В, которые помогают нам противостоять стрессу. Не обрекайте себя на ошибку, исключая продукты, которые входят в основу нашего питания. Получайте полноценный белок для организма.
1: Для получения высококачественного белка необходимо комбинировать в своем рационе питания следующие продукты: бобовые с зерновыми, либо зерновые с орехами, орехи бобовые, или включение животной пищи в рацион питания: молочные продукты, яйца, мясо, рыба. Эти самые разные комбинации продуктов позволяют получить все незаменимые аминокислоты для формирования белковых соединений в организме.
0: Наша программа занимает 2 месяца. Для жизнедеятельности нужна энергия. Вы же не будете сидеть дома 2 месяца в течение программы. У вас есть повседневная жизнь, а с ней и труд. Если вы работник умственного труда и вам необходимо выполнить большую физическую работу, например, активно поработать в огороде, выкопать траншею или что-то другое, то вам следует съесть больше установленного нами рациона 1400 калорий в день. И это будет для вас пользой, потому что во время тяжелого труда вы не будете чувствовать себя комфортно. Я помню, как однажды мне рассказал один из участников нашей программы, что в один из его дней попросили вырыть яму. Он решил: я, наверное, больше снижу вес, если при этой работе буду получать еще 1400 калорий. Неверное решение. На середине этой работы у него потемнело в глазах, и он почувствовал резкую слабость. Не стоит испытывать состояние беспомощного положения острого голода. Пусть никто не заметит, что вы находитесь на специальной программе снижения веса, потому что вы нормально справляетесь со своими обязанностями, ничем не отличаясь от других людей.
2: Живой источник.
0: И последнее. Питание не должно нарушать гормональные процессы в организме, биохимические реакции и многие другие процессы. В общем, придерживаемся правила «не навреди». И в нашей программе именно поэтому получаем пищу с достаточным количеством минералов и витаминов, чтобы в ней присутствовали и белки, и жиры, и углеводы. Еще раз хотел бы попросить о принципе честности программы. Не следует использовать никакие ни крема, ни средства, ни мази или иные методы похудания, о которых мы здесь не говорим. Или еще меньше есть для большего эффекта программы. Пусть эта мысль ни в коем случае не царствует в вашем сознании. Не стоит торопиться снизить вес. Все в свое время. Ведь от этого зависит наше психологическое и в том числе физиологическое здоровье. Позвольте сейчас представить вам различные группы продуктов, чтобы мы увидели, какова калорийность разных типов пищи. Вначале начнем рассматривать фрукты и овощи. Овощи – самые низкокалорийные продукты. Возьмем с вами, к примеру, помидор. Всего лишь 20 калорий, очень мало. Также редиска – 20-30. Капуста – это тоже 30 калорий. Разные виды капусты будут около 30 калорий. Свекла, морковь, лук – самые разные виды овощей будут очень низкое количество калорий. 20-30, ну самое большое 40. Помимо одного продукта – картофель. Картофель 100 грамм составляет 100 калорий. 100 калорий вообще-то это уже побольше. Понимая, сколько в нем калорий, мы этот продукт едим меньше. Следующая группа продуктов, которые я хотел бы представить вам, это фрукты. Фрукты немножко выше по калориям. Например, виноград будет составлять около 67 калорий. Также можно обратить внимание, что киви будет где-то 48 калорий. А банан – самый высококалорийный продукт из фруктов. В нем будет 90 калорий на 100 грамм продукта. Поэтому не злоупотребляйте, не усердствуйте в употреблении бананов. Апельсин, яблоко – все это чуть повыше по сравнению с фруктами количество калорий. В соответствии этого нам необходимо все-таки в большей степени употреблять овощей в сыром виде. Фруктами же мы также питаемся, но в ужин не усердствуем в их употреблении, думая, что там низкое количество калорий.
3: Программа по снижению веса с Андреем Прокопьевым.
0: Обратите внимание также на сухофрукты. В них калорий намного больше, чем в натуральных, естественных фруктах, которые сами по себе представлены не в сухом виде. Финики, изюм – около 150 калорий на 100 грамм продукта. Итак, мы посмотрели вместе с вами фрукты и овощи. Давайте обратим внимание с вами на следующие группы продуктов. Это зерновые и бобовые. Эти виды продуктов, они выше по калориям, но они также необходимы для нашего питания. Они формируют полноценное количество белка для нашего организма. И, конечно же, в некоторых из них, в хлебных продуктах особенно, в хлебе, причем грубого помола, содержится важная группа витаминов В. 140 лапша калорий. Дальше любой вид каши. 150-160 видов калорий. А если мы посмотрим с вами на группу бобовых, то там тоже где-то 140-150 калорий. Разные виды продукты, чуть больше, чуть меньше. Вот перловка, например, она меньше всех. Всего лишь на 100 грамм продукта 43 калории. И на основании этого я хотел бы сказать вам, что мы едим все, ни от чего не отказываемся, но понимая, что где-то больше, а где-то меньше калорий, балансируем наше употребление в размере 1400-1600 калорий в день. До следующей встречи, до свидания!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
2: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Жив Господь и благословен защитник мой.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Уроки в Коране.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш цикл программ «Пророки в Коране». Мы вновь приветствуем Джабира Исмаиловича. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: И сегодня хотелось бы поговорить с вами о Боге, о Его святости и, как ни странно, о связанных суевериях, как они противоречат или вступают в конфликт со святостью Божией, с тем, что святость только в Боге. А в Священном Писании, в Библии, да, в Законе, в Торе у Моисея есть такая заповедь: «Не произноси имени Господа Бога твоего в суе или напрасно». Да? Что такое суеверие? Есть ли в исламе понятие суеверия? Есть ли в исламе то, что на практике противоречит тому, что святость только в Боге? И откуда вообще это понятие взялось, что святость вот в Боге только?
3: Да. Ну, вы знаете, символ ислама, сам символ ислама, он уже как бы вступает сразу в конфликт с суеверием. Он уже вступает в конфликт.
2: Для многих символ ислама – это полумесяц. Вы что и подразумеваете
3: под символом? Символ ислама – это произношение калима. То есть это сокрытых в словах. Калима в словах, да? Это звучит... «Ля иляха илляллло».
2: «Нет Бога, кроме Аллаха» обычно переводят это.
3: «Нет Бога, кроме Аллаха». Но вот если так мы говорим, тогда мы оставляем какие-то вещи каким-то святыням, каким-то святостям, которые потом приобретают какие-то формы оберегов, формы амулетов, и мы понимаем, что они могут нас защитить от чего-то, сохранить, там разные цепочки. Там,
2: это если мы переводим «нет Бога, кроме Аллаха», да?
3: Ну, потому что да. Вот, или даже многие, даже произнося это, просто не понимают, что это
2: что
3: такое.
2: Это такое?
3: И вторая часть – Мухаммаду Расулалла. То есть Мухаммед является посланником. А первая часть, что она значит, люди даже не понимают. Конечно, люди, которые арабский язык у них родной, они понимают, что это такое.
2: «Ля Элла» – это еще не просто божество, а это еще и святость, да?
3: Да,
2: слово может переводить.
3: Да, «Ля Иляхи». То есть это что-то… «Ля Иляхи Илляллах». То есть нет никакой святыни или святости, кроме Бога, кроме Аллаха. Вот когда мы так это понимаем, то мы понимаем, что нет никаких амулетов, нет никаких надписей, нет никаких записей, нет никаких
2: талисманов,
3: все правильно, каких-то брелков, которые могут спасти нас, понимаете? Если мы на прошлых передачах, да, мы говорили о том, как можно спастись, то мы понимаем, что вот эти маленькие какие-то вещи...
2: Ну, какие, например, вот в исламе...
3: Ну, амулеты. Знаете, детям шьют разные, цепляют там на булавочках какие-то в треугольниках красивых, в таких вот, в материях треугольничками вшивают туда надписи из Корана.
2: Они обращаются
3: к муле и говорят, вот ребенок болеет, что делает? Ага, мула выписывает, там, служитель, духовный служитель выписывает какую-то суру из Корана, они складывают и носят на ребенке. Опять же...
2: И верят, что сама вот эта вот бумажка...
3: И верят, что это дает силу, да, верят охраняет. В это.
2: Ну, такое же часто бывает и в христианстве, когда берут поясок, например, на нем псалом 90-й, живые помощи, и вот этот поясок либо в кармашек кладут, либо опоясываются им, и верят, что это их хранит. А смысла псалма 90-го, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, что Бог защищает этого человека, не понимает. То же самое и тут, мне кажется.
3: Понимаете, вот может быть мы сейчас скажем что-то, может быть, противное слушателям уха, что Коран не может защитить. На самом деле Коран – это всего лишь навсего книга.
2: Так же, как и Библия, так же, как и любая другая.
3: Слово Бога
2: воспринятое, услышанное и растворенное верою слышавших, как сказано. Вот оно спасает, оно охраняет, оно дает защиту. Да.
3: Написано, что человек не рождается верующим, он становится, потому что вера от услышания, а услышание от Слова Божьего. Поэтому человек не рождается верующим, он становится. А как стать верующим? То есть потихоньку, шаг за шагом, ты меняешь свою жизнь, ты меняешь свои принципы, ты меняешь свое понимание о мире.
2: В результате чтения, изучения священных писаний.
3: В результате молитв, в результате того, что ты уже начинаешь действовать не так, как ты жил вчера. И это помогает тебе начинать изменять.
2: Ну да. А если ты просто взял текст, сложил его, положил куда-то себе, вшил ли, и думаешь, что это тебя охраняет, а смысла этого не понимаешь, вот мне кажется, врагу Божьему, да, врагу рода человеческого этого и надо, чтобы люди как можно меньше читали, изучали и знали о Боге, о характере Божьем и так далее, и думали, что их при этом, что они в Бога верят,
3: да.
2: Что его какие-то священные предметы
3: свитки или
2: их, надписи, охраняют.
3: Да, их охраняют. И вот, вот представьте ситуацию. Вот, например, я родитель, да, несведущий человек. У меня заболел ребенок. Я обратился там, в мечеть, в церковь. Мне объяснили, дали 90-й псалом, сказали, пришей куда-нибудь ребенку там, в распашоночку или написали что-то. И вот, я наш... И вот представьте, ребенок мой исцеляется. Вот исцелился ребенок. Как я эту весть понесу другим родителям?
2: Кто исцелил?
3: Бумажка исцелила, понимаете? Открытка исцелила с надписью. Mm-hmm. И я уже буду говорить людям о том, что моего ребенка спасла бумажка. Или моего ребенка спас амулет. Понимаете? И я уже начинаю, потому что я сам в это поверил, мне не объяснили, мне толком ничего не сказали, мне дали эту вещь, сказали, повесь, вот ребенок исцелился, и теперь, когда я пойду, я-то не понимаю, что в этом деле мне поспешествовал враг Всевышнего, дьявол.
2: Ну и Бог, я думаю, может, понимая нашу, наше незнание, нашу ограниченность, то, что человек искренне ждет и верит, и Бог может, конечно же, исцелять через вот это. Но самое главное, что не Богу, потом люди благодарны.
3: Конечно.
2: Они будут советовать другим не к нему обращаться,
3: конечно,
2: а пойти купить побольше таких,
3: конечно,
2: же амулетов.
3: Купите амулеты, и они вам помогут. Понимаете? И потом в таких случаях сразу цена амулетов растет. И самое главное, что нет понимания о том, что тебе ребенка кто дал? Бог дал. Его судьба в Божьих руках. Если что-то и будет с твоим ребенком, это воля Бога.
1: Пророки в Коране.
2: Но человеку свойственно просто желать видеть какой-то ощутимый предмет, ли какое-то либо изображение, или какое-нибудь, может быть, специальное место, в котором вот сосредоточена определенная святость, да, святыня и так далее. И вот туда приходя, эти люди настраиваются на определенную волну, на определенное, может быть, какое-то вот такое смирение и так далее. Но мы знаем, что много в язычестве очень было этого. И я вот, например, был уверен, что как раз в исламе нету ни изображений в мечетях, да, ни каких-то вот предметов, пред которыми они преклоняются. Я был уверен до сих пор, что мусульмане только Аллаху поклоняются. Да, и даже Мухаммед – это просто вестник. Это не святой, и ему не надо там поклоняться. Он недостоин, как Бог, такого же поклонения. Но вот из ваших слов понял, что не совсем так. А какие примеры есть?
3: Скажу вам, знаете, сплошь и рядом. Вот, может быть, арабоязычные страны, у которых арабский язык родной, которые, когда говорят, что «ля иляха илля Аллах»,
2: они понимают, что нет святости,
3: кроме Бога. Нет ничего, что может спасти в этом мире. Ничего на земле нет того, что могло бы меня исцелить или могло дать мне спасение. Это прерогатива Божья. Это в его руках. Но люди, которые не понимают арабского языка, это сплошь и рядом. Начинается с источников воды. Вот есть источники воды, туда нужно прийти один раз в неделю, там какой-то день недели, четверг там, или пятница, и там есть время какое-то, да, там с 6 до 7 утра нужно прийти, вот воду набрать, и потом пойти дома попить, там может какое-то исцеление прийти, понимаете?
2: Или вот, это в исламе так, да? Потому что то, что вы говорите, вспоминаю крещение, да, вот в христианской традиции, что крещенская вода, она там исцеляет, и она святая, и там целый год будет стоять и не протухнет, и эту воду ставят вот обычно в какое-то место, и весь год хранят люди. И в исламе такое же
3: есть? В исламе тоже такое же есть, знаете, больше того. Вот в исламе, опять же, я говорю в исламе. Говоря ислам, мы должны понимать,
2: конечно,
3: что это даже, может быть, если и в исламских традициях, но это в странах, где арабский язык не был родным, понимаете?
2: То есть вот. Это не традиционный ислам,
3: это не
2: учение Корана.
3: Да. Вот, например, вот там, откуда я родом, да, есть одно место такое, вы знаете, большая пещера, она между городами находится.
2: Между Самаркандом
3: и городом Карши находится одно место, она называется Святой Давид. Mm-hmm. Так называется эта пещера.
2: Это связано как-то с царем Давидом, нет?
3: Да, вот я когда говорю, спрашиваю. Есть один Давид. И в книге Коран, и в Священном
2: Писании. Который Забур написал,
3: есть один,
2: да?
3: Давид, да, который Дауд. Являлся царем. Да. Как он оказался в наших краях? Якобы он там пришел, вот пещеру, прям камни, прям видно, пальцами раскрыл. За ним гнался якобы дьявол, и он раскрыл пещеру и туда спрятался от дьявола. Угу. И теперь эта пещера является вот местом.
2: Ну, Давид скрывался в пещерах от царя Саула. Мы читаем в Библии об этом, да, то есть, ну, есть похожие
3: штуки. Мы находимся минимум в 3000 километров.
2: Да, далековато.
3: Да. Ну, хорошо, даже если он спрятался. Но это место приведено в место паломничества, знаете, паломничества.
2: Превратили сейчас в него, да?
3: Толпы людей туда ходят, толпы людей.
2: Мусульманами себя считающих.
3: Режут, приносят в пожертвование туда, да.
2: Баранов режут,
3: приносят туда, отдают мясо, приходят, молятся, оставляют свои записки там. Это место превращено в место паломничества, понимаете?
2: И вот эти действия, они суеверием являются, да?
3: Это просто отвержение Бога.
2: И противоречит главному вот исповеданию ислама, что нет святости.
3: Нет святости. Я начинаю объяснять.
2: Кроме Бога, да, нет
3: святости. А как вы понимаете... Тогда для чего вам символ ислама нужен? Зачем вам символ, если вы начинаете ходить, поклоняться? Вы верите, что вода вас исцеляет? Вы верите, что камни вас исцеляют? Вы верите, что вот исцеляют какие-то амулеты? Зачем тогда вам называться мусульманом? Зачем вам называться приверженцами ислама?
2: Да и в христианстве то же самое. И в 10 заповедей, из них 2 говорят: да не будет у тебя других богов, не служи им, не поклоняйся им, не сделай кумира, никакого изображения, да, не поклоняйся им также. Но люди со временем отошли от этого тоже, и не исполняются эти заповеди сегодня во многих местах, потому что люди поклоняются видимым каким-то вещам. Причем не просто почитают эти предметы, а многие доходят до такого в суеверии в своем, естественно, этому не учат официальная религия и церковь, что соскребают там с иконы красочку, вот эту вот, да?
3: Для чего?
2: А смешать, чтобы с кашкой или с чем-то, и вот больного накормить. И верят, что вот таким образом получат исцеление. Рассказывают притчу такую, что одна благочестивая старушка дала записанную молитву женщине, которая к ней пришла, говорит: вот ребенок болеет, что сделать? Она дала молитву: вот это тебе поможет. И она пришла и не знает, что с этой делать молитвой. Взяла ее, порезала на мелкие кусочки, в чайник заварила и поила вот этим настоем, этим чаем с этой молитвы. Люди до того в своем суеверии доходят, что не знают, что делать с текстом Библии, что делать с текстом Корана, что это надо читать и изучать, а не чай из него заваривать, там, да, не пришивать к одежде, не опоясываться, потому что это не поможет. Поможет только сила Божия.
3: Алексей, вы правильно сказали. Человек хочет видеть Бога. Вот понимаете.
2: Ну, для меня удивительно, что даже в исламе это. Я думал, ислам все-таки они воздерживаются от таких.
3: Вот в таких странах, арабских странах, там, я не знаю, я не был. Но вот где, откуда я родом, все называют, все ходят в пятницу на мечеть, в мечеть на молитву, все совершают намаз 5 раз в день, любят Бога, любят Священное Писание, но при этом, у них, у маленьких детей, вот есть такой, знаете, от сглаза, оберег такой, от сглаза, он так и называется, от сглаза, да. Детишки носят, да, понимаете, вот. Или вот, например, есть тоже такой оберег, этот глаз Фатимы, сейчас...
2: Из Турции многие привозят такую, да?
3: Его где-то, ну, я не знаю, он, когда я был молодым, я не видел этого сглаза. Вот сейчас, где-то лет 15, может, 10-15 назад, он стал очень модным. Во многие машины садишься, многие там водители вешают этот глаз. Вот. А Фатима, это дочка Мухаммеда, дочь пророка Мухаммеда, она была женой Али, это его и племянник был, и зять, который стал впоследствии вождем шиитского движения, да, вот она как-то его отправляя в путь, она собрала его в путь и взяла камешек, вот, сжала его с сердца, там, к сердцу, там, как-то, ну,
2: приложила.
3: Вложила свое чувство, свою любовь и дала ему камень этот, и он, уйдя, придя обратно, вернулся живым и здоровым, и вот этот камень он как бы потом начал в дальнейшем хранить. Ну, вы знаете, может быть, на самом деле, когда говорят о камнях, да, когда говорят о камнях, все цари, там, все вельможи тоже на коронах носили драгоценные камни, да, там, алмаз, бриллиант,
2: большие камни. Ну, просто потому, что это украшение.
3: Кто знает, может быть, это украшение, а может быть, это тоже была какая-то сила оберега, сила там от сглаза, но я знаю то, что символ ислама, он четко и ясно говорит, что в этом мире ничего нас не спасет, ничего нас не исцелит.
2: Не сохранит.
3: Да, в том плане, да, в том плане, что нас не исцелит, когда мы к чему-то обращаемся и просим у него спасения или исцеления, понимаете? Да? То есть в этом мире ничего такого нет. Это прерогатива Бога. И здесь я всецело согласен вот именно с этой частью символа веры, что «Ля иляха илля Аллах». Нет святынь, нет никаких оберегов, нет никаких амулетов, нет ничего, кроме Бога. Бог для нас дает и жизнь, Бог нам дает и смерть. Понимаете? То есть, если Он моему сыну дал жизнь, это его прерогатива, в какой день его забрать. Я могу что делать? Я могу только Богу молиться, просить продлить жизнь сыну, а если нет, просить себе терпение и силу жить дальше. Вот все, что я могу сделать. А вот когда я начинаю уже, знаете, там обращаться к земным вещам, как-то к земле обращаться, да, к земле, то есть там, ну, пещера, дерево, источники, все это...
2: Гадалкам обращаются. Гадалкам. Всяким, экстрасенсам.
3: Это все земное. Вот в данном случае...
2: Хорошо, если просто земное, а часто ведь это и бесовское бывает.
3: Все. Если я обращаюсь... То есть все, что я должен сделать, я должен понять. Дал Бог, если ему нужно, возьмет Бог. Но при этом просить себе силы жить дальше. Вот и все. Потому что я без ребенка жил, Бог мне дал ребенка. Если он возьмет, конечно... Это теперь...
2: Мы будем скорбеть, но мы понимаем, это воля Божия. Таким образом, если подводить итог нашей сегодняшней встречи, то можно сказать, что святости кроме Бога нет ни в чем. Ни в предметах, ни в местах, ни в амулетах, ни в каких-то там списках и прочих вещах. Святость и сила только у Бога. Да, мы можем, читая Библию, узнавать больше о его характере. Мы можем с помощью текстов священных узнавать о Боге больше, и там приводится много разных молитв, которые мы можем использовать в псалтире, например, да, чтобы это стало частью нашей молитвы. Но если мы превращаем Библию, либо другую какую-то священную книгу в амулет, в талисман, в оберег, то это тоже нам не поможет. Только Господь может дать сил для исцеления, только Господь может сохранить нас в пути, сохранить нас от каких-то недоброжелателей. Нет святости, кроме Бога. Пусть Господь благословит нас в этом.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Сегодня мы поговорим об одном из сыновей Давида. О том, который начал свое восхождение на трон с мести, закончил и восстанием против отца, а чем закончилась вся история и жизнь его, мы узнаем сегодня. У Авессалома была очень красивая видом сестра, звали ее Фамарь. И сводный брат Амнон полюбил эту сестру. Но полюбил он ее так, что почему-то не захотел пойти к Давиду, отцу их, и просить его ему в жену. Но хитростью позвал ее и напал на нее, изнасиловал ее. Таким образом, он сделался ненавистным брату своему Авессалому, и Авессалом замышлял, как бы отомстить ему за это бесчестие, которое он сделал с сестрой его. Будем читать из второй книги царств, из 13 главы. «Авессалом же не говорил с Амноном ни худого, ни хорошего, ибо возненавидел Авессалом Амнона за то, что он обесчестил Фамарь, сестру его». С тех пор он искал момента отомстить своему брату. Что можно сделать? Конечно же, убить его. Но как? Это же царский сын. Тут просто не бывает. И тогда, при ближайшем сезоне стрижки овец, Авессалом подходит к царю Давиду и просит, чтобы и Давид, и все братья его пошли вместе с ним на поле и там устроили пир по поводу стрижки овец. Но Давид не захотел идти. Тогда Авессалом упрашивал его: «Отпусти хотя бы братьев моих». И устроили на поле большой пир по случаю стрижки овец. Но Авессалом сказал слугам своим: «Когда я дам знак, убейте Амнона. Убейте, и пусть не дрогнет рука ваша, потому что я вам приказывал». Тогда, когда он дал знак, слуги его убили Амнона. После этого остальные царские сыновья, опасаясь за свою жизнь, что ли придумал Авессалом, никто из них не знал. Они сели, каждый на мула своего, и убежали в город. Авессалом же скрылся из страны. Он уехал в другую страну, к филистимлянам, жить там, скрываясь от гнева отца своего. Прошло 3 года. Отец закончил свою печаль по Амнону, старшему сыну своему. И военачальник отца Иоав, говорив с Давидом, склонил его сердце к тому, что пора бы уже и Авессалома возвратить домой, негоже ему быть в изгнании так долго. И тогда позван был Авессалом и вернулся из своего изгнания и жил вместе с Давидом в городе. Но первое время не видел лица Давида, потому что Давид не хотел видеть его. Проходит еще время, и тогда Авессалом видит, что он, несмотря на то, что и вернулся, все еще остается ненавистным для отца своего. Он посылает к отцу и говорит: «Либо прогони меня, либо убей меня, либо дай мне видеть лицо твое, потому что несерьезно как-то, ситуация некрасивая». Давид зовет его, и они видятся, обнимаются, Давид целует его и отпускает его обратно. И понимает Авессалом, что жизнь его подкосилась сильно. Он не может иметь тех взаимоотношений с отцом, какие были раньше. Проходит время, Авессалом чувствует, что он набирает силу, набирает популярность среди народа и решает, что как нет у него сына и как он собирается предпринять опасное восстание, то он ставит себе памятник при жизни и называет его именем своим Авессалом, говоря, что надо как-то увековечить имя мне, потому как нет у меня сына. После этого собирает народ и, рассылая гонцов во все края царства, говорит им: «Готовьтесь, и когда будет вам знак, вы кричите и трубите, что Авессалом воцарился в Хевроне. И тогда мы сможем объединиться, и это будет наше царство. И я уже буду править над Иерусалимом и над Израилем». Когда это произошло, до царя Давида дошел слух, что Авессалом воцарился в Хевроне. И тогда царь Давид сказал всем слугам своим, которые были при нем в Иерусалиме: «Встаньте, убежим, потому что не будет нам спасения от Авессалома. С Спешите, чтобы нам уйти, чтобы он не застиг нас и, придя в Иерусалим, не убил мечом жителей города». Авесалом не просто сделался ненавистным отцу своему, но он умудрился сделать все так хитро и так ловко, что у отца не было выбора. Хотя он и был на троне царском, но предпочел ради страны, ради жителей города, ради спасения жизни людей, уйти с этого города мирно. И так он собрал тех людей, которые готовы были идти с ним, и вышел из города, и поспешил, чтобы уйти на далекое расстояние, ближе к Иордану, и по возможности перейти его. Авесалом же искал убить царя. Давиду была дана возможность, шанс перегруппироваться, и он собрал своих людей, и нашлось у него несколько тысяч человек отборных, которые ходили с ним всегда, от самого начала, еще когда он бегал от Саула, первого царя израильского. И когда вышел весь народ израильский под предводительством Авесалома, чтобы была решающая битва, кто же все-таки будет на троне, то побежал народ израильский от Давида и от людей его. Мы видим, что Господь разрушил царство Авесалома. Господь был более с Давидом, нежели с Авесаломом. И это неудивительно. Авесалом начал с мести. Авесалом начал с братоубийства. Разве может такое начало быть успешным? Господь не благоволит к таким людям, которые идут по головам для того, чтобы достичь трона и величия своего. И хотя Давид не хотел смерти еще одного своего сына и всех просил настоятельно уберечь его, мы знаем, Авесалом не пережил той битвы. Мы читаем: «Был поражен народ израильский рабами Давида, было там поражение великое, поражены 20 тысяч человек. И сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день». Когда же найден был Авесалом, запутавшийся в ветвях дерева волосами своими, подошел Иоав, один из военачальников Давида, и сказал: «Нечего мне медлить с тобою». Взял в руки 3 стрелы, вонзил их в сердце Авесалома, который был еще жив на дубе. И окружили его оруженосцы Иоава, и убили его там. И вострубил Иоав трубою, и возвратились люди из погони за Израилем, потому как Иоав щадил народ. Закончилась бесславно история Авесалома. Если вы хотите научиться чему-то из этой истории, то советую вам не начинать никакое действие с мести, потому как месть никогда не приводит к добру. Да прославится Господь в жизни вашей, когда вы будете следить за своими поступками, когда вы будете смирять свою гордость и не давать мести захватить власть над собой, и будете стремиться к любви более, нежели к мести.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: Как вы считаете, актуально ли сегодня следующее высказывание Соломона? «Доколе ты, ленивец, будешь спать? Когда ты встанешь от сна твоего? Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко от тебя убежит». Большинство людей в конце рабочего дня или после трудозатратного дела, а иногда и без причины, чувствуют себя опустошенными, обессиленными, как говорят в обиходе, ощущают себя как выжатый лимон. Причина такого состояния заключается в недостатке энергии. Всем нам хочется успевать, достичь успеха во всех жизненных сферах и при этом быть в хорошем настроении. Когда человек не чувствует энергии и желания что-то делать, он дает абсолютную свободу для развития лени. Что такое лень? Лень – это предпочтение свободного времени трудовой деятельности. Если систематически давать волю лени, она может поглотить вас и стать вашим вторым именем. Чем больше ленитесь, тем меньше у вас энергии. И наоборот, с ленью можно и нужно бороться. Некоторые причины лени. Отсутствие мотивации. Вы, наверное, замечали, как легко нам что-то сделать, если мы увлечены и полны энтузиазма. Мы способны работать много часов подряд, забывая про еду и сон. Но стоит только взяться за что-то скучное и неинтересное, как сразу хочется спать, выпить чаю или сходить погулять. Обычная лень – это попытка увильнуть от дела, которое нам не нравится. Поэтому самый действенный способ избавиться от нее – найти занятие по душе. Но, увы, это не у всех получается. Переутомление. Возможно, вы просто не выспались и нуждаетесь в отдыхе. Боязнь провала. Мы часто не хотим что-то делать, потому что боимся, потому что у нас ничего не получится. Такую причину чаще приводят люди с заниженной самооценкой и те, кто слишком зависит от мнения других. Но подумайте, чем больше мы будем лениться, тем меньше времени у нас останется и тем больше шансов, что наши опасения оправдаются. Предлагаю узнать, какими способами можно решить проблему лени. Первое. Энергия рождается в движении. Этот закон, против которого не пойдешь. Если вам нужно начать или завершить какое-то дело, если вам лень заняться спортом или почитать книгу, заставьте себя. Главное – начать. В процессе деятельности у вас появится желание и энтузиазм. Если не верите, можете проверить. Второе. Ставьте конечную цель. Большинство людей позволяют себе лениться, потому что не знают, чего хотят в итоге, совершая те или иные действия. Например, вы хотите начать бегать по утрам, но вам лень просыпаться рано утром, то есть у вас нет достаточной мотивации для этого. И вы выбираете подольше поспать. Задайте себе вопрос, а для чего я должен бегать по утрам? Что я получу от этого? Ответ может быть таким. Хочу похудеть, хочу обрести более спортивную форму и так далее. Ради здорового тела я готов пожертвовать часом-полтора своего сна. Или вы никак не можете найти времени для того, чтобы выучить английский язык? Задайте себе вопрос, для чего мне знать иностранный язык? Может, вам хочется свободно общаться с носителями языка? Может быть, вы мечтаете жить в стране, где этот язык является официальным, и вам придется контактировать с людьми именно на этом языке? Может, вы хотите читать литературу в оригинале? Может, знание иностранного языка даст вам преимущество в работе? Таким образом, когда у вас появится достаточно мотивации, вам будет проще достигать целей. Третье. Займитесь тем, что вам приносит истинное удовольствие. У каждого человека есть определенная деятельность, которая дарит душевное удовлетворение, покой, заставляет гордиться собой. Когда вы занимаетесь тем, что вам действительно нравится, то вы не будете чувствовать усталости, не найдете места для лени, но зато энергия будет бить ключом, смывая с вас невзгоды и даря вам ощущение гармонии. Четвертое. Хвалите себя постоянно, даже за мелочи. Не скупитесь на комплименты. Побороли лень? Похвалили себя.

необходимо для совершения привычных действий. Убедите свой организм, что вам необходимо энергии много, и получите то, что хотите. По прошествии времени вы заметите улучшения в своей жизни, которые последовали благодаря тому, что вы сумели побороть лень. Успехов вам в борьбе с ленью!

0: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства Марина была предоставлена сама себе. В 7 классе она перестала ходить в школу. Ее учителем стала улица. И постепенно в жизнь Марины пришли наркотики.
3: В 14 лет я познакомилась с парнем, который взял меня к себе домой. Он был старше меня на 6 лет и уже являлся как бы авторитетом в своем районе, где он жил. И он пытался меня воспитывать, как бы, воспитывать под себя. И мне было тяжело, потому что мне некуда было пойти пожаловаться и некому было вообще рассказать. Ну, бывало то, что как бы... И он меня с окна держал, там, с 7 этажа вниз головой, ну, по-всякому. И в конце концов, когда я узнала, я была беременна в 16 лет от него, естественно, я узнала, что он употребляет наркотики. Я просто заметила, что он стал гораздо спокойнее в один момент. Но я еще не знала, что, так, ну, что такое вообще игла. Ему постоянно нужно было колоться, он не мог находиться в трезвом виде нисколько. И в конце концов, когда Саше, вот нашему ребенку, девочке, исполнилось 2,5 года, я ушла от него. В то время рэкетерство очень было распространено, и как бы вот он этим занимался. И, в общем, он понял уже, что вот его семья, как он говорил, то есть не то, что ну, я как жена и там ребенок, а он, их было 6 человек, парней, как бы такая группировка была, они называли себя семьей. Вот, они все стали употреблять наркотики, и, конечно же, где наркотики, там никаких отношений дружеских и каких-то тем более семейных там не может быть. И когда он это все увидел, он разочаровался как бы во всех этих понятиях, к которым привык, разочаровался во всем, понял, что он очень зависим, и он хотел как-то убежать от этого. И помогающего не было, то есть, ну... Он там был крещен в православной церкви. Он пытался ходить там в Рождество или еще в какой-то день, там в Пасху, в церковь поставить свечку, но это ему не помогало. В общем, я поняла, что ну, как бы мне нужно возвращаться. Я не знала, куда мне возвратиться. И единственное было это мама моя. Я приехала к ней как бы в гости и, ну, как бы думаю, сейчас попрошусь поночевать, а потом как-нибудь со временем уже мы определимся, и, может быть, она меня возьмет с ребенком. Вот, и в один прекрасный день он мне предложил, прекрасно для него, ну, то есть у нас не было, мы никак не могли найти общий язык, он все время пытался забрать Сашу из детского сада вперед, там, меня, ну, увезти ее куда-нибудь, чтобы я волновалась. И, в общем, мне нужно было все равно как-то пойти с ним на мировую, и, в общем, однажды он предложил мне кокаин. Мы с ним понюхали, и, как бы, и сразу у нас ну, такая произошла как бы, гармония в нашем разговоре.
4: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: Он уехал в Америку, в Нью-Йорк. До этого тоже пробовал уезжать, как бы у него получалось, но он всегда приезжал. Вот, и тут вот он уехал, и через ну, некоторое время, где-то через месяц он мне позвонил, но мне не дали с ним разговаривать, потому что мне перед этим поставили условия. И я в этом доме просто не могла с ним говорить. И потом через 2 месяца пришел телетайп, что он повесился, ну, там, в Нью-Йорке. И как бы так, как я уже понимала, что он мне очень нравится, кокаин, я стала общаться как бы со всеми. И там, в общем, мне звонили отовсюду. Просто встречались, просто как вдова, просто как, ну, я тогда понимала, что я имею какой-то вес в этом обществе, потому что он имел вес, вот Андрей. Вот. И постепенно я поняла, что я просто не воровская девчонка, а просто та, которая, ну, просто делают со мной, что хотят, пользуются мной. И каждый раз приходили новые лица. И я понимала, что я уже как бы, ну, уже не в моде. И ко мне уже стало другое отношение намного. И, естественно, было видно, чего я сама хочу. И было видно, что я хочу только кокаин от них. Я поняла, что я ничего не смогу сделать, если останусь в этом городе. И потом мне пришла такая мысль, что можно уехать куда-нибудь в монастырь. Хотя я никогда не слышала ничего о Боге, и не было вокруг меня ни одного верующего, который бы мне сказал что-то о нем. Единственное, что я знала, что вот, ну, я видела церковь, и потом, когда было совсем тяжело, я просто проезжала мимо и крестилась. Ну, если я проезжала куда-то и видела церковь, я крестилась, и как бы меня это успокаивало. И просто узнала, поинтересовалась, что это за центр. И мне объяснили, что здесь существует 10 правил, что, значит, мальчики и девочки в одном центре и так далее. Я очень удивилась, потому что, ну, как бы, я не знала, а что такое вообще есть. И, конечно же, сразу же захотела сюда приехать. Приехала сюда, и увидев вот это все, я удивилась, насколько мне здесь, ну, вообще, я удивилась от того, что я даже предположить не могла, что есть это место, и я мечтала об этом месте, как бы я хотела всегда, мне нравилось, ну, нравилось много народу, и я понимала, что это те люди, которые поймут меня, это те, которые не употребляют наркотики, но они, ну, как бы оттуда же, откуда и я. Многие спрашивали у меня, сколько я лежала в дурдоме, потому что я улыбалась, и мне все нравилось. Ну, как бы обычная реакция, когда приезжаешь, очень тяжело начать работать, очень тяжело как бы влиться, вот попасть в эту волну. А мне было наоборот, как бы очень легко, и мне это все нравилось. Я все время ходила с улыбкой, улыбалась всем, потому что мне нравилось даже, что у меня есть занятия, что я могу чем-то заняться, что у меня есть свое дело, как бы мне это все нравилось очень. И люди, которые вокруг меня, мне тоже очень понравились. Я сразу же поверила им. Я не видела никогда таких людей. Я не знала вообще таких. Я видела, может, там издалека, но я знала, что это или коммерсанты там, или менты.
2: Марина прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Совсем недавно у них в семье родился сын. Марина с мужем и детьми живут и работают в реабилитационном центре. Они посвятили свою жизнь помощи всем, кто приезжает на реабилитацию, обрести свободу от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
5: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
6: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Рягузов.
1: В христианской литературе встречается множество вдохновенных книг и вдохновенных авторов. Одна из моих любимых книг, которую я зачитывался, называется «Патриархи и пророки». Там рассказывается история Ветхого Завета в современном изложении, в понятном, где рассматриваются судьбы людей, их жизни, трагедия человечества, исходя из того поведения, которое люди совершают в своей жизни, трагедия после грехопадения. И вот в этом произведении «Патриархи и пророки» есть глава, посвященная допотопному миру. Изучая Библию с рассказом о потопе, о судьбе тех людей, а также смотря на описание этого вдохновенного автора в книге «Патриархи и пророки», я заметил, что здесь раскрыта одна очень особенная тема. Ведь только если задуматься, люди, после того, как Адам и Ева были изгнаны из рая, ждали Мессию. Фактически через жертвоприношение, которое совершалось сынами человеческими, люди ожидали, что Бог придет и спасет их. Но как странно, что вся эта эпоха закончилась потоплением всего мира. И здесь я задумался, почему же это так? Почему вдруг Божьи планы поменялись? Почему то, что на что-то Бог рассчитывал, не осуществилось, и люди не получили то, что ожидали? Рассматривая эту эпоху, а еще особенно весь остальной исторический период до современного времени, я обратил внимание, что можно найти, как меняется план спасения человека в разные эпохи. Я бы назвал это, что мы прошли сквозь множество историй успехов и неудач. И сквозь эти истории мы с вами можем увидеть жемчужины божественной истины, глубокие размышления о том, как Бог пытается спасти человечество, какие Он предпринимает попытки и как менялся план спасения. Мы с вами увидим нашу с вами историю вместе с человеческими трагедиями, о том, как Бог пытается спасти все человечество. И начать я хотел бы поразмышлять с вами относительно такого резюме, если мы вспомним допотопный мир. Мы увидим, что Бог ожидал увидеть в человеке сознательность, что Бог все-таки был известен людям, и Он рассчитывал на то, что они понимают, что добро и что зло. Но так как люди повели себя несознательно, то изначально допотопный план не сработал. Бог оказывал полное доверие человеку, основанное на его собственном решении в пользу добра и зла в этой великой борьбе. Я хотел бы привести вам цитату из этой книги «Патриархи и пророки». «Допотопный мир был очень удивительный. Несмотря на беззаконие допотопного мира, это время не было временем невежества и первобытности, как часто некоторые предполагают. Люди имели блестящие возможности достигнуть наивысшей ступени нравственного и умственного развития. Они обладали недюжинной физической силой и незаурядным умом, а возможности приобретения духовных и научных знаний были беспредельны. Неправильно было бы думать, что люди того времени так долго жили, если уж они так долго жили, то их умственное взросление наступало позже. Наоборот, их интеллектуальные способности развивались рано, и над этим стоит задуматься. Если бы можно было бы сопоставить людей того времени, ученых того времени, с учеными нашего времени, то наверняка достижения и современного мира и возможности поблекли бы по сравнению с людьми, которые жили не одно столетие. Ведь Библия говорит о том, что они жили несколько столетий. Вы представляете, сколько знают люди, чего они достигают в течение 60, 70 или 80 лет, будучи учеными? То сколько открывается перспектив, когда ты живешь 100 лет, 200 лет, 300 лет? а один из долгожителей жил практически 950 лет. И действительно, это не было временем тьмы и первобытности. И Бог, зная, что этот допотопный мир, что люди были вполне сознательными, грамотными, они более того, они видели, что сад Эдемский еще находился рядом с ними. И в это время, кстати, не было атеистов, которые могли сказать, что Бога не существует. И Бог вполне мог рассчитывать на их сознательность, чтобы они выбрали, что есть зло, а что добро. Но оказывается, на сознательность очень зря можно было рассчитывать. Люди, к сожалению, вели себя по-другому. Хотел бы привести еще одну цитату из этой книги, которая бы описала нам вот эту ситуацию. Это время было не временем религиозной тьмы, но оно было временем великого света. Мир имел возможность познавать истину от самого Адама, жившим в страхе Божьем. Кроме того, они учились и у ангелов. И на протяжении столетий перед глазами этих людей находился немой свидетель истины Божией. Это Эдемский сад. У врат этого рая, охраняемого херувимами, являлась слава Божия, и оттуда приходили молящиеся. Здесь они воздвигали алтари и приносили жертвы. Здесь они совершали жертвоприношения Каин и Авель, и Бог сходил с небес, чтобы общаться с ними. Скептики не могли отрицать существование Эдема, пока он находился на виду у всех. Но несмотря на эти преимущества, которые были у этих людей, почему-то люди оттолкнули от себя Бога. Почему-то они выбрали больше природу зла в своем сердце. И вот это удивительно. Когда ты размышляешь над поколением, которое жило до потопа, почему же они не принимали Бога? В мире множилось насилие, и ищущих правды становилось все меньше и меньше. И вот еще одна цитата из этого произведения, из этой книги «Патриархи и пророки». «Нечестие стало настолько открытым и дерзким, что справедливость была попрана». И вопли притесняемых доносились до неба. Люди не уважали ни брачных уз, ни права собственности. Мир был молод, как новорожденное дитя. Но беззаконие столь глубоко распространилось, что Бог не желал больше терпеть этого и решил: «Истреблю с лица земли человеков, которых я создал». Так написано в книге «Бытие». Господь сказал, что не будет до бесконечности бороться с виновным человечеством. Бытие, 6 глава, 5 и 6 текст. «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем». Вот оно странное и непонятное для нас поколение землян, о котором практически мало что известно. Всего несколько глав книги «Бытие», но оно уже говорит о многом. У них был Эдем, у них были ангелы явные им, жил еще Адам и Ева. Люди были свидетелями того, что откуда они вышли. Но как-то странно, что они пренебрегли тем, что им было открыто. Есть один такой, был в прошлом, жил такой один общественный деятель из Индии, звали его Махатма Ганди. Он когда-то сказал, что есть 7 непростительных грехов цивилизации, которые ведут к разрушению и к насилию. И мне кажется, его пророческий такой взгляд отчасти описывает то общество допотопное и даже немного напоминает нам то общество, которое есть сейчас. Он говорил, что грехи, которые ведут к разрушению цивилизации, это богатство без труда. Вполне возможно, везде был Эдемский сад в те времена, и они мало могли работать, но, несмотря на изобилие всего этого, это все равно приводило их не к осознанному, не к ответственному поведению, а к развращенному, легкомысленному поведению. И вот это привело к разрушению. Богатство без труда, удовольствие без совести, знание без характера. Это все ошибки цивилизации. Коммерция без морали. Наука без гуманности. Поклонение без жертвенности. И политика без принципов. Не зря Христос говорил, что как было до потопа, так будет и перед пришествием Христа. Подобные вещи возникают в цивилизации в нашей, когда оно считает, что они могут жить без принципов библейских, без взгляда на Бога, на предназначение от Бога. И люди заносятся в своем эгоизме, величии и забывают о Боге. Итак, в это время произошла смена эпохи. Происходит это при помощи всемирного потопа. Уничтожается практически все живое. Остается в живых только 8 человек и животные, которые поместились в ковчеге. После потопа, после смены этой эпохи были сказаны такие слова. «И сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого – это зло от его юности, я бы добавил, от неопытности, от молодости. И не буду больше поражать всего живущего, как я сделал». То есть расчет Бога на то, что человек будет сознателен и не будет грешить, потому что рядом с ним есть Эдем, ангелы, Адам и Ева, расчет этот не оправдал себя. И человечество не смогло самостоятельно выбрать, что такое добро, и оно больше следовало злу. Началась новая эпоха после потопа. Тогда, когда мы видим в Священном Писании описание, что Бог решает быть путеводителем, предводителем Божьего народа. Словно можно было бы назвать эту эпоху эпохой теократии, Божьего управления над людьми. Раз люди не могут самостоятельно мыслить и принимать решения, то Бог решает помогать. Он выбирает Авраама и из его семейства создает народ, хранящий истину о грехопадении человечества, повествование о потопе и пытается через Авраама донести истину о Боге, о плане спасения всем народам. Он дает нравственный закон. Он переселяет свой народ в эпицентр путей, торговых путей разных народов. Он рассчитывает, что народ под его руководством будет светом для всех остальных, что он будет судьей от Бога и путеводителем для всех людей в утраченный рай. И из нации рабов израильтяне должны были быть возвеличены над всеми народами, чтобы стать особенным сокровищем царя царей. Среди всех живущих на земле Бог наделил израильтян особым статусом, чтобы верить им священные библейские истины. В книге пророка Исаия, в 26 главе, в 2 тексте, так торжественно заявляется: «Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину». Бог постарался таким образом сделать израильский народ носителем своих знаний и истины для всего оставшегося человечества. Он сделал хранителем их своего закона, намереваясь таким образом сохранить среди людей познание о себе. И миру, погруженному во мрак, должен был засиять свет небесный, и все народы должны были услышать призыв оставить идолопоклонство и познать настоящего Творца неба и земли, этой планеты. Если бы израильтяне остались верными этому предназначению, они могли бы превратиться в авторитетный и могущественный народ в этом мире. Бог был бы их защитой. Но, к сожалению, они не стали следовать мудрым божественным наставлениям. Они стали копировать поведение других народов. Им хотелось чего-то человеческого, своего, и они чаще всего отрекались от божественного. И потом потихонечку сходили к разным формам идолопоклонства. Получается, что в истории человечества мы видим еще одно намерение Бога спасти людей, но вот таким вот образом, через народ, но оно тоже заканчивается неудачей. Можно сказать, это еще одна история неудачи. План Божий не состоялся, намерение его не осуществилось здесь. И слабость человеческая здесь была видна на всех этапах создания и воплощения этого замысла. И она заставляла раскаиваться Бога и вносить новые коррективы. Я намекну вам, в Библии есть такие истории, как неверие Авраама, когда появилась еще одна его супруга, Агарь, когда Агарь и Сара спорили, когда появились два борющихся с собой друг с другом поколения. Это Исаак и Измаил. Поведение детей Иакова, ошибки их веры при взятии ханаанских земель, их жестокость. войны между северным и южным царствами одних и тех же потомков, Израилем и Иудеей, военные союзы с язычниками, идолопоклонство и прочее. Человеческая слабость стала видна на всех этих этапах. В итоге свет, предназначенный для всех народов, стал инструментом привилегий для евреев. И суды Божии были дискредитированы чрезмерной жестокостью и непоследовательным образом жизни Божьего народа. В итоге имя евреев включает в себя не только исключительность и покровительство Бога, но также носит в себе и оттенок отторжения и цинизма по отношению к их ошибкам, их проповеди и их судьбе. Смена эпохи. Следующая смена эпохи происходит при помощи воплощения Бога в человеческом естестве, пришествия Мессии. И это очень удивительный момент. Он просто не похож на все остальные моменты. Если в первую очередь до потопа Бог рассчитывал на сознательность человека, что он правильно выберет между добром и злом, но это не получилось. Во втором случае он был опекуном своего народа, но люди тоже вырвались из-под его опекунства. То здесь этот этап говорит о том, что он подчеркивает бессилие человеческих способностей и возможностей измениться. Здесь вступает этап, когда расчет на человека уже невозможен. Человек спасается благодаря только Божьей милости, только лишь благодаря Божьему прощению и крестной смерти Христа. И это действительно очень странный и очень важный этап для не только для людей, но и для всей Вселенной. Бог воплощается в человека, высший разум внутри человека. Бог дарит человечеству себя. Он показал, что возьмет на себя все наши промахи и грехи. И действительно, в Библии не зря сказано, беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою во всем мире и вознесся во славе. В этом этапе спасения человечества становится всем очевидно, что есть несовершенство в его созданиях. Кстати, Библия говорит, что Бог даже и в ангелах своих усматривает недостатки, тем более, что и в людях этих недостатков много. Это несовершенство видно и в управлении церковью, и в нынешнем историческом этапе человечества, когда мы видим средние века, раннехристианскую церковь, множество разветвлений, заблуждений, ересей, множество различных недостойного поведения. Но любовь Создателя, она должна быть очевидна всем. Бог спасает человека не по его заслугам, не потому что на человека можно рассчитывать, а потому что спасение человеку дается благодаря жертве Христа. И в этом уникальное свойство Евангелия. Мы спасаемся благодаря жертве Христа. Бесплатно, просто так, потому что Бог любит нас. И в этом заключался план спасения. Бог настолько полюбил человека, этот мир, что отдал своего единственного Сына, чтобы тот, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И Бог послал Сына в мир не для того, чтобы Он осудил мир, но для того, чтобы мир был спасен через Него». И это доверие, рожденное жертвой Христа, восстановит вселенский мир и окончательно определит путь развития всех цивилизаций во Вселенной. А именно то, что Бог наш Создатель, что Бог есть любовь. И доверие, и взаимная любовь к Создателю защитит будущую Вселенную от потерь, с которыми она столкнулась сегодня. Я не зря упомянул цивилизации во Вселенной. Дело в том, что только лишь включая в контекст всю Вселенную. Может быть, понятно, почему иногда Бог молчит и не отвечает на наши вопросы. Когда-то даже апостол Павел говорил, что мы, люди, это словно зрелище и пример для всей Вселенной. Потому что идет борьба не только внутри наших душ, не только в церкви и в этом мире. Мы знаем, что за кулисами происходит тоже борьба, оправдывающая или обвиняющая Бога. Дьявол тоже постоянно обвиняет Творца. Но любовь Божия и победа на кресте окончательно разрешила этот вопрос. Бог оправдан. Бог есть любовь. Но этот план тоже несовершенен. Казалось бы, Христос спас мир. Здесь все должно быть понятно. Но у этого плана тоже есть недостатки. Неужели это правда? А вы задумайтесь. Ведь за 2000 лет истории распространения Евангелие достигло практически всего мира. Но при достижении количества людей последователи Христа потеряли свое качество. Есть целые христианские государства. Есть христианская Америка. Есть христианская политика. Есть христианское учение. Сегодня оно иногда влияет отрицательно на мышление многих людей. Во все времена были и будут миллионы людей из разных исторических эпох, которые не имеют иудео-христианско-европейского представления о Боге. А именно задумайтесь о том, что всегда когда-то жили люди в Юго-Восточной Азии, Средней Азии, Южной Африке, Австралии, Южной, Северной Америке, славянские племена, северные народы. А им-то кто-нибудь донес Слово Божие? Может быть, они так и умерли, никогда не услышав о Христе. Как же им рассказать о Слове Божьем? Как быть с ними? Спасутся они или нет? И тут происходит смена эпохи. Смена эпохи со вторым пришествием Иисуса Христа. Это конец земной истории, где властвовал дьявол. Начинается новый этап, когда все спасенные поднимаются на небеса. Когда люди будут жить совершенно в других условиях. Это тысячелетнее царство, как об этом сказано в книге Откровения, без влияния дьявола на человека. Но при чем здесь еще один этот план? Каким образом он касается нашего вопроса? Разве все не закончилось со вторым пришествием Иисуса Христа на землю? К сожалению, нет. Библия описывает этот этап как время для суда. В книге пророка Даниила есть такие слова. «Огненная река выходила и проходила перед ним, тысячи тысяч служили ему, тьмы тем предстояли перед ним, судьи сели и раскрылись книги. Всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». История человеческой цивилизации продолжается, и наша история переходит в новую эпоху. Говорят, что люди, которые попадут на небеса при втором пришествии, которые будут подняты в Царстве Небесном, будут задавать три вопроса. Почему этого человека нет здесь? Второй вопрос. А как этот здесь оказался? Ну и довольно-таки самокритичный третий вопрос. А почему я здесь? Так вот, чтобы решить все эти вопросы, мы наверняка будем плакать. И Бог отрет слезу с наших очей только по окончании тысячелетнего царства. Потому что у Бога нет волшебной кнопки, которая включает или выключает наши слезы, которая включает или выключает наше отношение к справедливости, и мы мгновенно начинаем все понимать и всех любить. Чтобы до этого дойти, нужно пройти и естественные процессы. Когда нам нужно простить и принять присутствующего здесь на небесах. Когда нам нужно принять то положение, что нет нашего близкого человека с нами в раю. Все это заставляет нас еще раз переосмыслить. А, кстати, речь будет идти о тех людях, которые попали на небесах, не будучи христианами. Все эти размышления навеваются такими вопросами, потому что, казалось бы, на них в Библии ты не находишь очевидных ответов. И я еще раз перечислю эти вопросы. Задумайтесь. Возьмет ли Бог на небеса только людей с иудеи-христианским европейским представлением о Боге, таким менталитетом? А как быть насчет тех людей, которые никогда не слышали о Яхве, об Иисусе Христе? Попадут ли они на небеса? Ведь большинство из них никогда не знали и не читали Библию. Ребенок, выросший, допустим, среди джунглей, ребенок, выросший среди трущоб, где он видел только банды, проституцию, наркотики. Вряд ли он приобрел безмятежное представление о Боге. Это что будут? Сопутствующие потери? Если бы он жил в иудео-христианской среде, наверняка у него были бы шансы узнать о Боге. Или, допустим, физиологические уродства, вегетативное состояние некоторых людей. Это что, тоже побочные потери? Будет ли у этих людей шанс спастись? Или ученые, атеисты, живущие по совести, но рационально не принимающие понятия о Боге. Но они же люди приличные, с хорошим, добрым характером, способные жить в Царстве Небесном и в вечности, но пусть даже не знающие Бога Яхве. Люди, не умеющие победить свои психологические или физические зависимости. Например, самоубийцы, которые так и не получили ясного присутствия Бога в своей жизни. Будут ли они спасены? Что делать с этими людьми? Конечно же, не нам судить, кто туда войдет, кто не войдет. Но все эти вопросы очень открытые. Они заставляют нас задуматься, а как же Бог спасает этих людей? И вот Царство Небесное, это тысячелетнее царство, когда мы обнаружим в раю и тех людей, которых, казалось бы, там и не найдем. Ну и в конце, последний этап наступления спасения человечества наступает уже, он заключительный, можно назвать его суд Божий, воскресение нечестивых и окончательное уничтожение греха. Это показательное сравнение людей, сделавших свой выбор в сторону Бога или от Бога. Спасенные будут со Христом. Вряд ли они будут ликовать от смерти тех, кто будет наказан судом Божьим. Они подойдут ко Христу и скажут: «Господи, Ты сделал все, что мог». И это будет момент, когда всем очевидно будет ясно, и тем, кто спасены, и тем, кто оказались за воротами Святого Града, спустившегося с небес, почему они не спасены. Что Божья справедливость ясна и понятна. Когда вся Вселенная четко, осознанно придет к этому выводу. Действительно, праведны суды Твои, Господь Бог Вседержитель. После того, как суд Божий произойдет, планета будет восстановлена. «Не видел того глаз, и не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». Человечеству будет дана особенная роль – нести просвещение и быть живым примером Божьей любви. Ведь когда-то Люцифер должен был нести эту истину, этот свет, но теперь эту истину будет нести человек. Ибо не ангелам своим, Бог говорит, покорил будущую вселенную, о которой говорим, потому что некто негде засвидетельствовал, что значит человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его». «Немного ты умолил его перед ангелами, славу и честью увенчал его и поставил его над делами рук твоих, все покорил под ноги его». Вот тогда человеческая история полная. Вот тогда она полностью осуществляется. И в конце я хотел бы закончить цитатой из этой же книги. «Перед искупленным Божьим народом откроются для изучения все сокровища Вселенной. Освобожденные от уз смерти, они направят свой неутомимый полет к далеким мирам. С неописуемым удовольствием непавшие существа разделят свою радость и мудрость с детьми земли. Они поделятся с ними сокровищами своих знаний и мудрости, приобретенных ими в течение бесконечных веков, благодаря созерцанию творческой силы Бога. И с неутомимым взором они будут созерцать силу, славу творения, солнц, созвездий, небесных систем. Великая борьба окончена. Греха и грешников больше нет. Вся Вселенная чиста. В бесчисленных творениях бьется один пульс – согласия и радости. Во все концы безбрежного пространства текут потоки жизни, света и радости от того, кто сотворил все. От мельчайшего атома до величайшей галактики все неодушевленное и одушевленное будет славить Господа и провозглашать: «Бог есть любовь». Вот теперь биография человечества полная. Аминь.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий – священнослужитель Сергей Комарницкий.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем нашу программу «Иначе говоря». И сегодня мы говорим о вечности. Зачем нужна вечность? Скажите, пожалуйста, как можно было бы сегодня иначе охарактеризовать слово «вечность»? Или какой-то пример, или объяснение могли бы вы дать слову «вечность»? Пожалуйста.
3: Ну, в каком-то смысле это отдых.
2: Вечность – это отдых, да? Хорошо. Пожалуйста.
4: Это что-то бесконечное, то есть оно имеет начало, но не имеет конца.
2: А, есть начало, но нет завершения. Так.
5: Давай. Наоборот, когда говорят «вечное», по мне другое. Типа всегда было, есть, будет.
2: Нет? Без начала.
5: Вечное.
2: И без завершения, да?
5: Ну, наверное, да.
2: Хорошо, хорошо. А однажды маленький мальчик спросил взрослого человека, как понять вечность. И преподаватель для того, чтобы очень наглядно и просто объяснить мальчику, он говорит ему, видишь, они жили на побережье, видишь, вот эта чайка, она прилетает, и она что-то там находит в этом море. Вот представь себе, если бы эта чайка брала бы 1 грамм вот этой воды из этого моря и перенесла бы далеко-далеко в другую сторону. И так за 100 километров. И вот когда чайка выпьет все море, тогда, может быть, закончится вечность. И мальчик говорит, это так много на самом деле. Но так вот, если честно, друзья, если мы представим себе вечность, мы вообще реально сможем ее представить? Как вы думаете?
5: Я думаю, да. Как? Просто как данные принимаешь, и все.
2: Что она есть?
5: Да.
2: А вот реально, как ее объяснить? Как, пожалуйста.
3: Мне кажется, наш мозг слишком ограничен. Мы можем только так додумываться, предугадывать.
2: Ага. Хорошо.
3: А полностью описать картину у нас не получится.
2: Скажите, пожалуйста, а вы в курсе, что человек был создан для того, чтобы жить вечно? Знаете об этом?
3: Да, конечно.
2: Хорошо. А на самом деле, чем, как вы думаете, чем будут люди заниматься целую вечность? Какие виды деятельности? Чем они будут, где они будут трудиться? Где они будут отдыхать? И зачем нужна вот эта вечность человеку?
4: Ну, мне кажется, по крайней мере, первое время люди точно будут задавать вопросы. Те вещи, которых они не могли понять здесь, находясь на Земле. Первое время это будет 100%, я думаю, так.
2: Хорошо, пожалуйста.
3: Да и потом у них будет просто куча времени, это целая вечность на то, что они не успели на Земле освоить какие-то другие навыки.
5: Типа мальчик такой, новое. Я хотел быть пожарником.
2: Да.
5: А там не будет пожара.
3: Там будет покруче, там будет немного круче, я думаю.
2: Да. Вполне возможно, что нужно будет тушить какие-то вулканы, да, хорошие, конкретные.
3: Например, кто-то хотел рисовать, но он всегда занимался только тем, что для него было важно, прибыльно, и творчеством не особо. А там он сможет настолько сильно развиваться.
2: Ну что ж, давайте тогда помечтаем. Я вам хотел зачитать несколько фраз из книги «Великая борьба». Значит, это страница 677, второй абзац. «Самые грандиозные проекты люди смогут притворять в жизнь. Самые возвышенные стремления, которые будут вызывать восхищение. Новые истины, которые нужно будет постигать. Новые объекты для исследования.

0: очень серьезные и очень глубокие способности, которые недоступны ему сегодня. К примеру, человек запросто сможет посмотреть, как в листочке происходит фотосинтез. Можно будет заглянуть на дно океана и проследить за тем, как проделывают свой путь через весь океан некоторые виды рыб. Можно будет отслеживать их.
1: Но это было бы прикольно, но это, мне кажется, какие-то примочки, девайсы, что можно так делать. Но не глазами, потому что человеческий глаз ограничен.
0: Я не знаю. Но я знаю точно, что...
1: Я думаю, что будем осмысливать это, ну, типа, умом. Потому что мы же не все вещи видим, те же бактерии. Но мы знаем, что
0: ты имеешь в виду виртуально, да? Или реально?
1: Нет, нет, реально. Я имею в виду то, что... Ну, мы же знаем, что все, ну, как бы, состоит из атомов. Мы их не видим, но как бы мы догадываемся о них, о их существовании. Я думаю, то же самое. Просто у нас есть 5 органов чувств, вот, и с помощью них мы что-то можем, ну, делать.
0: Но вы слышали о способностях человека, которые мы видим в среднем, да, так на 90%, на 100%, а есть люди, которые видят на 500%. Они могут заметить, кстати, индейцы выбирали себе в отряд, выбирали того солдата, который видел у большой медведицы еще дополнительно несколько маленьких звезд, которые обычным невооруженным глазом сегодня не видно.
1: Мне интересно, как они выбирали. Вот, типа, вот видишь? Он такой, вижу, принят.
0: Да, и на самом деле это у многих людей сегодня есть очень серьезные способности, которые кажутся нам невероятными. Но человек, многие способности, те, которые были даны ему от начала Творцом. Кстати, если человек потерял зрение, вы знаете, что по слуху, используя вот звук, локацию, можно определить предметы, которые стоят перед тобой.
2: Да и у многих слепых развивается слух лучше. Ну, начинает после
0: несколько
2: этого
0: раз.
2: Очень сильно.
0: Да. Ну, представьте, девочка, маленькая девочка, ей 8 лет, но она по шагам определяет, кто входит в дом, и она даже может сказать, что этот человек, он не из нашей местности. Всего лишь по шагам.
2: Это, мне кажется, и мы можем.
0: Да, да. Но это нужен навык, и прислушиваться нужно к этому. И еще, что я хотел прочитать о вечности из той же книги. Перед искупленным народом Божьим откроется для изучения все сокровища Вселенной. И тут что интересно. Освобожденные от уз смерти, они направят полет неутомимой мысли к далеким мирам. Не только наша планета будет доступна нам для исследования, но и те многочисленные, многомиллионные галактики, которые находятся на приличном расстоянии. Мало того, у человека будет способность достигать всех этих далеких планет с тем, чтобы поделиться, рассказать, как им жилось на Земле, как дела обстояли. И на самом деле это будет очень серьезный труд, причем совместный. Искренние, порядочные люди будут обогащаться той мудростью тех небесных существ, которые накопили знания за многие тысячелетия. Представляете, как здорово? Это не просто будет, ну, там, такой формальный обмен опытом, а у человека будет возможность вникать в самые разные строения тех же галактик. Будет возможность увидеть лично, познакомиться с теми жителями, которых можно там найти будет. Ну, иногда это все кажется, ну, сказкой и невероятным таким вымыслом, но если нам учитывать то, что мы были сотворены Богом, и что мы не одиноки в этой вселенной, то почему бы и нет? Следующее, что я хотел бы еще зачитать, созерцая славу вот этих непавших миров, человек сможет, вникая в систему небесных тел, сможет увидеть порядок, который царит

0: вокруг Божьего престола. На всем творении, от самого малого до самого великого, начертано имя Творца. И все открывает в себе богатство Его силы. Вот чем, вот каждый из вас, чем вы любите заниматься? Какие там виды спорта? Какие увлечения у вас? Что вы исследуете? Можете поделиться? Давайте помечтаем немножко.
1: Ну, мне нравится изучать ботанику. Ты когда изучаешь вот эти микроскопические элементы, которые находятся в клетке, изучаешь вот эти ткани, ты просто погружаешься в них и понимаешь, насколько удивительно все вот, вот это вот Бог создал, насколько удивительно устроен наш мир. И это только лишь маленькая часть.
0: Представляете, зрачок аллигатора, да, вот крокодила, когда ученые его рассматривают, они говорят, он так похож вот на созвездие, которое есть вокруг нас. Прям и рисуночек повторяется, и такие же красивые оттенки. Сейчас же до сих пор, если к нам из космоса приходили снимки, ну, такие черно-белые, то сейчас люди научились принимать уже достаточно красивые разноцветные рисунки, которые открывают перед нами совсем другую Вселенную. Чего стоит только одно созвездие, ну не созвездие, а одно галактика бабочки. Это такая красота или столпы творения, которые можно увидеть на снимках. Это ну, такое впечатление, что кто-то выстроил эти столпы, и они еще и развиваются. Представляете, до нас, свет, доходящий до нас, он появился задолго. Вот то, что мы видим сегодня, этот свет появился еще задолго до появления нашей планеты. Представляете, ученые сегодня говорят о том, что вся наша, весь космос и все, оно просто увеличивается, вся Вселенная растет с огромной скоростью. И чтобы однажды остановиться и сказать, ну теперь я уже знаю о Вселенной, все, я теперь знаю и о Создателе, мы никогда не сможем. И на самом деле это всего лишь маленькая доля, вот мы сегодня обговорили, того, что может быть в жизни порядочных, хороших, добрых, верующих людей после того, как они будут взяты в Царствие Божие.
2: Вот вы сказали там про звезды. Ну, я читал тоже, и до сих пор интересует вопрос. Звезды вроде как на третий день созданы были. Нет?
0: Да, да, по тексту.
2: Так вот, мне теперь интересно, как свет от них долетел до нас?
0: Вот это за еще один вопрос.
2: 6 тысяч теоретических лет. Да.
0: Вот это еще один вопрос, который нам нужно будет уточнить. Какие звезды? Те, что вокруг Солнца? Или те, что дальше? Потому что их на самом деле очень много.
2: И это может там быть... предполагается же небосвод. То, чтобы мы их увидели сразу.
0: Да.
2: Ну, не знаю, очень странно, как это расхождение немного.
0: Ну, видишь, в книге «Бытие» это же не учебник по астрономии.
2: Это... Ну, нет, но информация-то должна быть проверенная, как бы, Моисей не просто так такое взял, написал.
0: Да, я думаю, что проверить-то дадут возможность каждому. Вот, из того, что у нас есть, я, кстати, читал совсем разные источники о том, как была сотворена наша планета. И я тебе точно скажу, текст книги «Бытие» — это самый достоверный, самый точный, начиная даже хотя бы с того, что там указаны годы проживания каждого, ну, начиная от Адама и вплоть до Авраама сюда к нам. И таким образом мы можем высчитать, что нашей планете всего 6 тысяч, ну, там, с лишним лет. Не больше. Не больше. А все остальные источники, если вы посмотрите, но там никакой конкретики и больше. Там настолько все запутано, что книга «Бытие» так и остается лидирующей и единственной книгой о сотворении, толковой и достаточно вменяемой книгой. Что еще что? Ну, если мечтать о том, что будет там, уходящие в вечность годы будут открывать все более глубокие и славные истины о Боге и о Христе. Причем настолько глубокие, что вы будете понимать, видя вот уже с той стороны, с той перспективы, смотря на нашу Землю, вы будете понимать, что ну, наша Земля, пылинка в этой Вселенной, она не стоила того, чтобы ради нас был казнен, чтобы там пострадал Создатель этой Вселенной. Это очень тоже очень серьезный, глубокий такой философский вопрос, потому что сколько бы мы ни силились, сколько бы мы ни старались его осознать ну, во всей полноте, нам, опять же, вечности не хватит, чтобы охватить все аспекты вот этой красоты и глубочайшей самопожертвенной любви Создателя, который Он ради нас все сделал. Но я вам хочу сказать, ребят, мечтайте. Мечтайте о вечности, потому что так и легче прожить будет на этой земле. Ввиду того, что трудностей много. Но и вместе с тем вы всегда будете знать, что вечность — это на самом деле это не... Как ребята спрашивали, а что мы там будем делать? Там будет скучно. Ну, так подростки говорили. И я с пониманием отнесся к тому, что ребята говорили, потому что они даже представления не имеют, что Бог приготовил для своих искупленных.
2: Ну вот, вот в этом-то и как бы заключается то, что есть обещание, скажем, счастье, и все. И конкретного ничего нету. Ну, поэтому они так и говорят. Мне кажется, у многих людей так, ну, возникают такие вопросы, а что мы там будем делать? Потому что мы можем представить, ну, то, что как у нас сейчас в мире все построено, что происходит, для чего нужно работать, а там будет другое, и никто не может понять. Так если бы, не знаю, как во мне, если бы было бы что-то конкретное в Библии написано про то, что мы будем делать в Царстве Небесном, и как там будет хорошо, так сказать, более пропиарили бы эту тему, то, ну, мне кажется, больше бы людей стремилось туда.
0: Да, я согласен. Получается, что те слова Иисуса, которые Он говорит, «И глаз того не видел», и ухо-то не слышало, да? Это ну, наталкивает на нас на определенные препятствия, да, пожалуйста?
1: Мне кажется, мы в любом случае можем только предположить, что там будет, но единственное, да, что мы можем знать точно, что наконец-то у нас не будет ограничений в том, что мы хотим знать. То есть любой вопрос, любая даже самая безумная идея по факту может просто воплотиться в жизнь. И это будет в вечности.
0: К этому да, самая стремиться. Смелая, благородная, я добавлю, благородная идея, потому что у нас-то идей много разных. И еще попавшие в Царство Небесное люди, это же не те люди, которые вот, сложили ручки, аллилуйя, аллилуйя, всю вечность. Нет, это люди, которые будут восхвалять Бога, славить, да, они будут петь аллилуйя, но это будет настолько гармоничным, насколько приятным. И, ну, представьте, ваша реакция, вас вытащили из холодной воды удачно, вас там, я не знаю, вовремя течением уносило, и кто-то подал руку, вытащил. Так вы в таком восторге будете, что вы будете благодарить сотни раз вашего Спасителя, потому что ну, вовремя вас подобрали. И для нас вечность там, и все сюрпризы, которые Бог там приготовил, я даже просто представил себе, вот если бы у меня была возможность узнать всех своих родственников до Адама, вот по своей линии пройтись, и там где-то окажется, что мы с вами где-то пересекаемся родственниками там, на 20-30 поколении. А вы когда нам считали, сколько у вас прямых родственников от вас до, к примеру, прапрадедов, прабабушек, да? Около 64, да, если там считать, к примеру, 5-6 поколений. Но если идти на 20-е, на 30-е, там счет идет на тысячи. И чуть позже, после 30-го, после 35-го поколения, 40-го уже, там идут миллионы и миллиарды. И я ну, как бы взял на себя смелость, предположил, что после 35-го поколения, это где-то около 1200 лет, у нас ни родственников на этой планете не было. То есть, чтобы я нашел человека на этой земле и сказал, ты не мой родственник. Все так или иначе связаны друг с другом. Потому что, ну, я считаю так, папа и мама уже двое, дедушки и бабушки это четверо, прадедушки, прабабушки, это их там 8. И так пошло, пошло. Знаете, кстати, сколько поколений от Адама до современного человека? Да, приблизительно хотя бы. Чтобы облегчить задачу, я вам скажу. До Иисуса, от Авраама до Иисуса, там идет по 3 раза по 14. Да? И до Авраама еще определенное количество, итого 77. За 4000 лет. От Адама до Иисуса. Запомнили? 77 поколений. А от Иисуса и до нас...
2: Цифра-то не такая уж и большая.
0: Конечно. До... от первого века и до нас сегодня еще около там 43-45. Итого 120 поколений от сотворения мира. Много это? Или мало?
1: Раз вы говорите, что после 35-го это уже миллионы, то получается очень много.
0: Конечно, конечно. Но надо понимать, что там и людей столько не было. Миллионов, миллиардов не было таких, да, как сегодня на нашей планете, 4 миллиарда. Но интересно, что люди сегодня нас пугают. Вы всегда слышите где-то, нефти не хватит. Пугают нас тем, что человечество будет разрушено. Помните, что в Священном Писании написано, при пришествии Иисуса будут люди. Его будут встречать живые люди. И вот от того, что вот эти тексты есть, мы знаем точно, что Бог позаботится о каждом жителе. Либо кого-то воскресит из мертвых, или допустит, чтобы этот человек дожил до второго пришествия. И я всегда, вот эти моменты, знаете, для меня так трогательно, я всегда... Когда нахожусь где-нибудь на кладбище, я обязательно обращаю внимание тех, кто находится вместе со мной. Я говорю, представляете, вот это место когда-нибудь во время второго время пришествия Иисуса Христа, это место будет удивительным, потому что все мертвые подымутся, чтобы получить от Господа подарок, вечную жизнь. Итак, дорогие друзья, хотел бы еще раз уточнить, так будет там скучно в Царстве Небесном или нет?
1: Ну, мы здесь, в современном мире, привыкли, что у нас есть какие-то еще увлечения, там, чтение книг, музыка, и там этого не будет, и, соответственно, там, наверное,
0: подожди,
1: будет скучно.
0: Подожди, музыки не будет? Ребята, вы как?
1: Ну, не будет той музыки, которую мы слушаем здесь обычно.
0: Ага, ага.
1: Вот. Не будет тех книг, которые мы читаем. Мы просто попадем в какой-то мир, который нам вообще никак не известен, и мы не знаем, что мы там должны будем делать.
0: Угу, угу.
3: Вдруг спасется этот музыкант? Вряд ли.
0: О котором мы думаем, что его музыка плохая, да? Так, еще?
2: Боб Марли. Будем курить косяк на небесах. Класс. Не знаю, мне кажется, музыка будет, потому что что в этом плохого?
1: Но она будет не такой, там, не знаю, не будет рэп-рока, еще что-нибудь такого.
2: Почему? Я думаю, что... Ну, я не думаю, что в этом будет проблема. Ну, ну, как бы... Мне кажется, рок будет. Почему не будет рок?
1: Ну, не знаю, не относят к христианской музыке.
2: Чего?
1: Не относят к
0: христианской музыке.
2: Это здесь так считается. Ну, я не знаю, я не вижу ничего плохого. Ну, в чем плох рок?
3: Ну, здесь так считается, потому что и Бог об этом говорит.
2: Про рок, мне кажется, тогда не существовало такого жанра.
4: Христианский рок, христианский рэп.
2: Да, ну, кстати, христианский рэп существует. Нет, я не думаю, что будет как-то
0: скажите,
2: под ограничением стоять.
0: В любой музыке будет прослеживаться что-то вульгарное или все-таки возвышенное. Мы же иногда поем spirituals,
3: ну,
0: о богослужениях.
3: Все наши увлечения основаны греховной природой, то есть там уже этого не будет, там мы по-другому будем мыслить, и поэтому, наверное, уже и увлечения будут другими, я думаю, так.
0: Но вот чтобы каким-то образом все-таки приблизить, да, вот, к себе вот эту реальность, как вы считаете, нужно будет небо приспосабливать к нам или нам нужно что-то поменять в своей жизни? Все-таки, чтобы было там интересно. Кстати, возникал вопрос, а как с семьями? Будут там создаваться семьи,
5: да,
0: или нет?
5: Да, а что вот если, например, здесь я выйду замуж через, там, не знаю, лет 5,
0: так,
5: а потом на небо попаду и пойму, что вот а у нас не с ним тот, уже да? все, ну, не то. Я поумнела. Мне уже
2: будет забавный случай, если ты женишься, муж умрет, ты еще раз женишься, и вот кто будет мужем?
6: А вдруг тот был грешник?
2: Который?
0: Если был грешен, значит, повезло, да?
2: Типа первый блинком, да? Класс.
0: Не, ну, ребят, смотрите, что касается вечности, ведь вы же прекрасно понимаете, там вечности. Мы, опять же, возвращаемся к тому, что мы не все знаем, но мы можем сказать точно, там будет лучше. И если мы сегодня уже, сегодня будем направлять все свое стремление к тому, чтобы отблагодарить Бога, да, за то, что Он приготовил нам эту вечность, то она не будет для нас чужой. Если мы будем думать такими категориями, что, о, если там этого развлечения не будет или того развлечения не будет, но кто знает, ведь наши развлечения на этой земле, они достаточно примитивны и очень, очень ограничены на самом деле. Там в вечности человек реально сможет использовать весь свой потенциал. Причем не во вред кому-то, не с пристрастием каким-то, потому что наркоманов, алкоголиков, пьяниц там не будет,
2: потенциал,
0: ребят.
2: Потенциал человека. Ну, типа...
0: Ну, вот, к примеру, ты поешь хорошо, да, и ты вот здесь можешь только вот эти ноты взять, а там вот голосище такое будет, да, или наоборот, ты занимаешься какими-то изобретениями. Там, пожалуйста, все возможности, все инструменты, все галактики, так, все...
2: Здесь-то тоже есть все, в принципе.
5: Ну, здесь, например, даже тоже искусство. Там столько надо денег потратить на эти краски, конечно, что конечно. Ты так...
0: Огромное количество ограничений, искусственных ограничений.
2: То есть, нет, стоп. Деньги были созданы для того, чтобы облегчить жизнь человека, чтобы тебе не приходилось ходить
0: да,
2: через
0: сотни
2: километров к тому человеку, который делает краски, чтобы тебе молоко ему дать, а он тебе краски.
0: Да.
2: Ну, как бы...
5: Ну, откуда деньги взять?
0: Видишь, знаю. Зато...
2: Откуда-нибудь займи в банке.
0: Зато в вечности, в понимаешь, у тебя неограниченный ресурс во времени. Ты можешь зарабатывать сколько угодно, да? И вопрос, придется ли зарабатывать, когда там... Ну, просто пришел к соседу, попросил и...
2: Нет, вообще, я думаю, да. Потому что, ну, так строится система наша, вот, человеческая. Это нормально, в принципе. Ну, то есть, а что, он так тебе все отдаст, а сам никак? Ни с чем не останется? Да ну, вообще...
6: Мне кажется, там будет какая-то другая система. Все-таки,
0: будет ли там интересно вечности или нет?
2: Нет, ну, в принципе, если думать, типа, то это уже, в принципе, интересно, что там будет.
0: Угу.
2: Ну, только вот поэтому, ну, вот как для меня лично. Просто хорошо. Интересно, что увидеть, что там будет, и все. А вот уже, ну, когда буду там, неизвестно, что я скажу.
6: Вдруг заскучаешь.
0: Дорогие друзья,
2: все, ливай ват.
0: Мы очень благодарны вам за участие. И мы оставляем этот вопрос открытым. Будет ли интересно вечности? Посмотрим, дорогие друзья. До новых встреч.
7: Вы слушали программу «Иначе говоря».
8: Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Разрушенное проклятие. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Добро пожаловать на четвертый вечер нашей программы, во время которого мы будем изучать тему «Симптомы проклятий». Узнав, что согласно Священному Писанию, человек, живущий на земле, вне зависимости от того, в церкви ли он или вне церкви, подвержен влиянию дьявола и бесов, а также проклятия, узнав, что дьявол и нечистые духи являются мироправителями на этой земле, узнав, что дьявол по-прежнему является Богом века сего, узнав, что на земле живет 1/3 когда-либо созданных Богом ангелов, узнав, что земля буквально кишит этой нечистью, узнав также, что за совершенный грех человек должен платить, узнав, что нарушение закона Божия дает дьяволу право приносить проклятие в жизнь человека, не мудрено во свете всего этого очень серьезно задать вопрос в отношении себя. А не нахожусь ли я и моя семья под проклятием? Нет ли у дьявола власти действовать в моей жизни? Для того, чтобы приблизиться к ответу на этот вопрос, мы начнем сегодня исследование Священного Писания, которое рассчитано на 3 вечера. Нам нужно поставить с вами диагноз самим себе. И первое, что мы будем изучать, это симптомы. Каковы симптомы проклятий? Каковы симптомы действия дьявола в жизни? Затем нам нужно будет исследовать вопрос об этиологии, о происхождении, о причинах проклятия. И у нас будет тема «Оккультные источники проклятий», тема номер 5, и тема «Нравственные источники проклятий», тема номер 6. Сегодня мы поставим следующие вопросы. Во свете принципа, высказанного Иисусом Христом в Евангелии от Матфея, 9 главе, 12 стихом записанного, «Нездоровые имеют нужду во враче, но больные», мы должны будем вначале поставить диагноз. Для правильного лечения необходим точный диагноз. Крайне трагично будет предположить, что человек здоров, в то время как он болен, не правда ли? Можно умереть, не зная правды. Также, если диагноз будет поставлен неправильно, можно принимать не то лекарство, и в результате и в Боге разувериться, и в силе Божьей разувериться, и оказаться в еще худшем состоянии. Поставление правильного диагноза – это ключевой вопрос в освобождении от проклятий. Потому вопросы, которые мы зададим сегодня, будут звучать так – болезнь или одержимость? Второй вопрос – существуют ли степени бесовского воздействия? И третий – каковы признаки проклятий? Если вы готовы, мы приступаем непосредственно к исследованию текста Священного Писания. В Евангелии от Луки, в 4 главе, в стихах 40 и 41 написано: «При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: „Ты Христос, Сын Божий“, а Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос». Иисус Христос в своем служении людям освобождал от разных недугов. И Священное Писание говорит о том, что Он исцелял, исцелял от болезней. Но помимо этого, я обращаю ваше внимание на слово «также», выходили, сказано, «также и бесы». Значит, состояние болезни и состояние держимости – это могут быть состояния разные. Это не одно и то же. Библия разделяет болезнь как явление физиологическое и одержимость как явление духовное. На эту тему прочитаем еще один текст Священного Писания, Евангелие от Луки, 9 глава, стих 1. «Созвав же 12, дал силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней». Когда описывается власть учеников, то сказано, он дал им силу и власть над всеми бесами, и потом союз. И, то есть помимо этой власти, была дана еще власть и врачевать. Ну и врачевать, конечно, это греческий глагол терапео, который нам в русском языке хорошо знаком, такие слова, как терапия, терапевт и так далее. Ученики Христовы осуществляли духовное лечение бесов, изгоняя, а также физическое исцеление, врачуя болезни. Это два разных состояния. Их нельзя путать, их нельзя смешивать. Прочитаем также в Евангелии от Матфея, в 4 главе, 24 стих, написано. «И прошел о нем слух по всей Сирии, и приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и, снова союз, бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». Вот здесь у нас интересный пример использования греческого слова «селониадзумай» в оригинале, которое у нас переведено как «лунатик». «Лунатиков», сказано, «приводили к нему». И этот термин дословно означает «человек, пораженный луной», «эпилептик», «больной эпилепсией». В современном русском переводе Российского библейского общества сказано «больных падучей приносили, приводили к нему». Итак, здесь это заболевание, эпилепсия, это явление, связанное с бесноватостью или же не связанное с ней? Не связанное. Потому что, говорится, приводили таких-таких и бесноватых, и эпилептиков. Это явление не имеет связи с духовным миром. Однако, продолжая исследование Священного Писания, мы находим, что этот глагол встречается не один раз в апостольских писаниях. В Евангелии от Матфея, в 17 главе, читаем стихи 15 и 18. «Сказал, Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Удивительно то, что в подлиннике здесь используется то же самое слово. Тот же глагол «селониазмой», что и в предыдущем отрывочке. Но здесь совершенно определенно причина эпилепсии была что? Одержимость. И только когда Иисус Христос изгнал беса, тогда только отрок исцелился.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Итак, у нас очень важный промежуточный вывод. Одна и та же болезнь. Может быть, в одном случае просто проблемой физиологии, в другом случае может быть следствием одержимости. В другом случае может быть вызвано бесами. Одно и то же состояние по внешним признакам отличить невозможно. Нужно идти глубже. Приведу пример из святоотеческой литературы. Митрополит Суржский Антоний в сборнике «Быть христианином» в главе о болезнях рассказывает такой случай. В Париже был замечательно талантливый художник-иконописец. Он вдруг заболел, стал постепенно сходить с ума. У него были галлюцинации, его внутренний мир лишился чувств реальности. Его родные решили ему не перечить в надежде, что он успокоится. Но ему делалось все хуже, и тогда эта благочестивая семья обратилась к церкви. Нашего молодого иконописца отчитывали, исповедовали, кропили святой водой, причащали, мазали освященным елеем, а он болел все больше и больше. «Я тогда был врачом», – пишет автор, – «и ко мне обратились с вопросом, что делать?» За мой ответ на меня очень рассердились. Я сказал: «Бросьте все это. Он болен, а не одержим. Пошлите его в больницу, чтобы к нему применили лечение электрошоком». Тогда это было единственное, что умели делать в этой области. И я помню, как возмутилась семья и духовенство. «Как? А вдруг это на самом деле одержимость? Что ты об этом знаешь?» Я ответил. Послушайте внимательно мудрый ответ. «Я одно знаю. Если это одержимость, то электрошок никаким образом не повредит бесу и не поможет больному. А если это просто болезнь, то наш друг выздоровеет. И через год он выздоровел». Когда человек болеет, когда он знает, что не может работать, не может нормально функционировать, и приходит к врачу, и сдает на все возможные анализы, все возможные жидкости тела, когда его просматривают в разных ракурсах, в разных специальных для этого медицинских учреждениях, и ему говорят: «Ты здоров, не притворяйся, иди и работай». А он знает, что болезнь его – это не выдумка. Он в действительности болен, но не на уровне физиологической нужно искать причину. Вот это будет симптомом действия духа зла. Это будет симптомом проклятия. Это может быть симптомом одержимости. Когда мы с вами заводим разговор о природе негативных явлений в жизни человека, мы должны подходить к этому вопросу очень сбалансированно. Нельзя всех под одну гребенку. Нельзя все явления считать проявлением одной и той же проблемы. Посмотрим на еще одну пару явлений. В книге Второзаконии, в 28 главе, читаем стихи 17 и 20. «Прокляты будут житницы твои и кладовые твои, проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать». Так что описывается? Каким будет человек, если на нем проклятие? Бедным будет. Финансовые проблемы будут постоянные. А вот теперь посмотрим на еще одно место Священного Писания, которое поднимает ту же самую проблему. Книга Притчи, 10 глава, стих 4. «Ленивая рука делает бедным, а рука прилежных обогащает». Итак, почему человек беден? Потому что ленив. А в первом случае почему? Потому что проклят. Одно и то же состояние может быть вызвано совершенно разными причинами. И это нужно хорошо исследовать. Еще один пример. Безвременная смерть, когда человек рано ушел из жизни. Чем это может быть вызвано? В книге Второзаконии, в 28 главе, 20 стих сообщает: «Проклятие, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь». То есть раньше срока. Человек может покинуть сей мир раньше срока, потому что проклят, предостерегает Священное Писание. Однако, если мы откроем, например, послание апостола к евреям, 11 главу, стихи 37 и 39, то найдем там совершенно иную причину. Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча. Кто? Все сии свидетельствованные в вере. Да, некоторые были из мертвых воскрешены, да, некоторые получали своих родных воскресшими, да, некоторые угашали силу огня, завоевывали царство и так далее. Бог чудные дела творил через людей. А иные, сказано, замучены были, не приняв освобождения. И если человек погиб в молодом возрасте, следствием чего это было? Проклят или наоборот? Проявив веру свою в Господа и жизнью своей засвидетельствовав о своей верности Ему. Нам нужно, дорогие, быть очень осторожными в высказывании суждений. И потому здесь очень важное предостережение. То, о чем мы будем говорить сегодня, называя симптомы проклятия и действия бесов, открытые в Священном Писании, это информация только лишь для лично каждого человека. Не для того, чтобы этим знанием оценивать состояние людей вокруг. Потому что мы можем очень сильно ошибиться. Это необходимо для самоанализа. Это необходимо для того, чтобы самому себе поставить по возможности точный диагноз во свете Слова Божия. Итак, некоторые выводы. Одинаковые состояния могут иметь разные причины. Это верно не только в отношении болезней, но и иных проблем в жизни человека. Потому каждый случай необходимо исследовать отдельно.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Каковы же теперь присущие именно проклятиям признаки? Какова природа проклятия, именно его? Священное Писание отмечает минимум два. Мы находим, во-первых, в книге Второзакония, в 28 главе, стихи 27 и 59. «Проказую египетскую, почечуем, коростою и чесоткою, от которых ты не возможешь исцелиться». Необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными. В книге пророка Захарии, в 5 главе стихи 3-4, проклятие «Войдет в дом Татя и в дом клянущегося моим именем ложно и пребудет в нем, в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его». Что отражено в этих стихах Священного Писания? Это так называемый хронический характер состояния. То есть, если это болезнь, если это проблема исключительно физическая, то тогда существует лекарство. И если есть, в принципе, в медицине этому лечение, значит, пойдя к врачу, человек, принимая лекарство или пройдя курс лечения, обретает свободу от этой болезни. Но если это проклятие, то человек может всю жизнь лечиться, и проклятие не уйдет. Первая присущая проклятию характеристика – это хронический характер. Если проклятие приходит, то до тех пор, пока оно сверхъестественным образом, благодаря открытому в Священном Писании механизму, не будет силой Божьей удалено, оно останется с человеком навсегда, пока не истребит его. Проклятие – это не какой-то эпизод в жизни человека. Например, Иов – праведник. Человек, который от самого Господа получил одобрение в самом начале книги. Он был поражен. Он все потерял. В том числе и здоровье потерял. Но это был лишь эпизод в его жизни. Мы не знаем, сколько длился этот эпизод. Но было начало, он прошел испытание, и был конец. И после этого Бог что сделал? Вновь благословил, да еще и вдвойне благословил за верность. Это с любым из нас может быть. Все признаки проклятия, о которых мы будем говорить сегодня, все симптомы проклятия могут быть эпизодическим явлением в жизни любого человека. Но свидетельством именно проклятия и признаком проклятия является то, что явление приходит и остается с человеком как постоянный признак. Оно не уйдет само собой. Второй момент, описывающий отличие проклятия от иного, что есть в жизни человека в качестве негативных состояний. Посмотрим, например, на книгу Второзаконие, 28 главу, стихи 45, 46 и 59. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя и постигнут тебя. Они будут знамением и указанием на тебе». И что дальше? «И на семени твоем поразит тебя и потомство твое необычайными язвами, язвами великими и постоянными, и болезнями злыми и постоянными». Вторая отличительная характеристика проклятия – это наследственный его характер. Точно так же, как мы читали вчера в Священном Писании, что не только Адам подвергся проклятию, но и все, кто произошел от Адама. Точно так же, если человек в жизни навлекает на себя какое-то дополнительное проклятие, то, к сожалению, те, кто происходит из его естества, из естества этого человека, они несут на себе печать проклятия, будучи его потомками. Еще раз, Слово Божье говорит: «На тебе и на семени твоем, тебя и потомство твое». Это называется в богословской литературе родовое проклятие. Проклятие имеет, к сожалению, такое свойство переходить по наследству. Далее. Некоторые промежуточные выводы. Сами по себе проблемы не обязательно свидетельствуют о наличии проклятия, но двумя ясно открытыми в Священном Писании признаками проклятия являются, во-первых, такие признаки, как эпизодический или хронический характер. Такой нужно задать вопрос, что мы выяснили. Именно хронический характер отличает проклятие. И второй вопрос, какой нужно задать? Это явление. Было ли присуще этому роду? Бывает так, что человек знает, что в его роду, например, в каждом поколении было самоубийство. И если проследить все поколения назад, вы найдете самоубийцу в каждом поколении. Это может быть признаком именно проклятия. То есть у проклятия хронический характер, и оно представляет собой наследственное явление. Приведем несколько иллюстраций. Когда люди начинают знакомиться с этими духовными законами, многие наполняются практически негодованием. «Это ведь несправедливо», — говорят они. «Ну хорошо, родители грешили, ну, допустим, бабушка, дедушка, прабабушка, прадедушка, но я-то здесь при чем? Почему я должна или должен страдать?» Резонный вопрос, весьма резонный. Скажите, а не так ли обстоит дело на земле в принципе? Что нового здесь мы с вами узнаем? Например, человек принимает решение о переезде в другую страну, об эмиграции. И вот родители, собрав чемоданы, думают, вот в такой-то стране нам очень хорошо будет жить. И вся семья переезжает. Там на чужбине рождаются дети, появляется второе поколение эмигрантов. И вот теперь вопрос. Виноваты ли дети, что родители их в свое время приняли решение переехать не в ту страну? Одна семья переехала в страну, где хорошо живется, где хорошие экономические, социальные и иные условия. Другая семья переехала в страну, где все очень плохо. Одни потомки благоденствуют, другие потомки влачат жалкое существование. Несправедливо? Может быть, но такова жизнь. Мы живем в мире, который действует по принципу причинно-следственной связи. И, конечно, можно было бы винить родителей и бабушек, и дедушек, но это делу не поможет. Нужно решать проблему, которая у тебя есть сейчас, которая, возможно, не твоя, не ты ее инициировал, но она тебе передалась по наследству. Такова жизнь. Еще одна иллюстрация – наследственные заболевания. Скажите, справедливо ли, когда младенец, не успевший еще и вздохнуть несколько раз, уже болен СПИДом? Справедливо ли, что он или она должны страдать за распутство своего отца или матери? Несправедливо. Но такова жизнь. Материальный мир и духовный мир живет по принципу причинно-следственной связи, и здесь ничего не поделать. Когда мы ведем разговор с вами о личном спасении человека для жизни вечной, тогда не имеет значения, кто у тебя отец. Тогда не имеет значения, кто твоя мать. То есть, насколько они были близки к Богу или напротив, насколько грешными были. Но когда речь идет об обстоятельствах жизни здесь, на земле, когда речь идет о формате проживания нашего века земного, здесь проклятия имеют и хроническую природу, и наследственный характер.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
2: Далее. Нам очень важно также рассмотреть следующий вопрос. Какова степень воздействия дьявола на человека? То есть, если человек подвержен проклятиям, с какой степенью дьявол имеет право себя проявлять? Попытаемся задать вопрос еще по-иному. Есть ли степени проявления силы дьявола в жизни человека? Приглашаю посмотреть на Евангелие от Марка, 1 главу, 23 стих и 5 главу, стих 2. «В синагоге их был человек, одержимый духом нечистым, и вскричал». В 5 главе, 2 стих. «И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом». Если бы у вас была открыта Библия, вы увидели бы, что слово «одержимый» набрано там как? Курсивом. Большинство из вас наверняка знает, что в таких случаях это способ сообщить нам о том, что в оригинале этого слова нет. Слова, набранные курсивом, в подлиннике отсутствуют. Давайте посмотрим, что сказано непосредственно в оригинале. Там и в первой главе, и в пятой главе используется одна и та же формулировочка – одни и те же слова. В греческом это звучит так: «антропос эн пневмати акатарто». Дословно «человек в духе нечистом». Именно так. «Человек в духе нечистом». Не «дух нечистый в человеке», а наоборот. Чем это можно изобразить? Представьте, что у меня в руке стакан с жидкостью. Вода ли то, сок ли то, молоко и так далее. Я беру и опускаю в эту жидкость леденец. Что с леденцом? Он полностью окружен. Его полностью обволакивает нечто иное. Вот это состояние человека. То есть это описывает очень страшную степень одержимости. И в действительности, как мы будем читать дальше, вот в этом человеке, который описан в 5 главе Евангелия от Марка, сколько бесов было, помните? Легион. То есть это такие тяжелые, страшные случаи одержимости, когда личность человеческая фактически растворена, человек фактически исчез, то есть он настолько подавлен, все его личностные начала настолько подвластны дьяволу, что фактически о человеке уже и говорить невозможно. Он в духе нечистом. Личность человека полностью поглощена бесом. Однако далеко не все случаи настолько трагичны. Далеко не все случаи представляют собой такой страшный вариант. Посмотрим на иные места Священного Писания. В Евангелии от Луки, в 6 главе, стихи 17-18. «И сойдя с ними, стал он на ровном месте, и множество учеников его, и много народа из всей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест, тирских и сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих, также и страждущие от нечистых духов, и исцелялись». Еще один схожий стих – Деяния апостолов, 5 глава, стих 16. «Сходились также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которые и исцелялись все». Вновь приглашаю вас обратиться к подлиннику. Слово, которое у нас переведено как «страждущие», в 6 главе Евангелия от Луки, в стихе 18, это греческое слово «энохлео». страждущий у нас переведено. Дословно оно означает беспокоить, причинять неприятность. Неприятно, но не так страшно. А далее, в 5 главе Деяний апостолов, в 16 стихе, еще одно схожее слово «охлео». Там «энохлео», здесь «охлео» в подлиннике означает «тревожить», «изводить». Перевод «Живой поток» предлагает значение этому стиху следующее. «Неся сказано больных и мучимых нечистыми духами». То есть в данной ситуации дух не живет в человеке, но на расстоянии или оставаясь вне, мучит человека, беспокоит человека, причиняет неприятности. Это совершенно другое состояние. В одной ситуации у нас человек, который полностью скрылся в духе нечистом, настолько сильно он поглощен. В другой ситуации дух находится вне, но он имеет право человеку причинять неприятности. Итак, Библия открывает для нас, что существуют разные степени воздействия бесов на природу человека. В Евангелии от Луки, 8 главе, в 30 стихе написано, Иисус спросил его, «Как тебе имя?» Он сказал, «Легион», потому что много бесов вошло в него. А в Евангелии от Марка, 16 глава, 9 стих, написано так, «Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва

0: этом можно судить почему? Когда у него глаза страшные, горящие, когда он трясется весь, когда он падает на землю, начинает весь в конвульсиях изгибаться, когда у него страшный голос, когда он хрипит, когда он нечесанный, неумытый, зубы нечищены и так далее, и так далее. То есть он похож на человека из психбольницы. Вот такой стереотип о тех, кто одержим бесами. Нет, говорит Священное Писание, нет. Бес может жить в человеке и себя никак не проявлять, кроме одного какого-либо проявления, как раз-таки мешающего человеку быть ближе к Богу, или мешающего человеку оставить какой-то грех, или мешающего человеку наладить взаимоотношения с представителем противоположного пола, чтобы себе создать семью и так далее. Бывает так, что бес вообще себя не проявляет никак до того момента, пока не появляется в синагоге Иисус Христос и начинает проповедовать в силе Святого Духа. И тогда только бес, который этого терпеть не может, начинает кричать. Человек, который заслужил власть бесов, далеко не всегда похож на умалишенного. Почему? Потому что есть разные степени воздействия дьявола. И мягкие, и менее заметные чаще всего проходят без внимания.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Еще один очень важный вопрос нам необходимо рассмотреть сегодня в теме «Симптомы проклятий», для того, чтобы мы могли подготовить себя к самооценке. Вчера, рассматривая тему зарождения проклятия, источника проклятия, изучая третью и четвертую главы книги «Бытие», мы увидели, что проклятие на землю принес дьявол. Оно есть следствие контакта с дьяволом. Бог же от себя, в свою очередь, только лишь о проклятии сообщил. Он констатировал факт. Он поставил диагноз. Библия не утверждает в прочитанных нами вчера главах, что Господь послал проклятие. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный лишь исходит от Бога», говорит первая глава послания апостола Иакова. Бог создал все каким? Конец первой главы книги «Бытие». Все было хорошо весьма. Потому, когда мы принимаем это утверждение Священного Писания, тогда нам легче уже анализировать все последующие заявления Библии на эту тему. Но, тем не менее, этот вопрос все-таки нужно снова поставить. Потому что, задавая вопрос об источниках проклятий, мы порою находим некоторые отрывочки в Слове Божьем, которые вроде бы бросают тень на Бога. А мы знаем, кто был первым, сделавшим это в истории Вселенной, кто впервые подверг характер Божий клевете. Итак, источник проклятий. Книга Второзаконии, 28 глава, 15 стих. «Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди Его и постановления Его, которые я заповеду тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя». Здесь использовано два глагола. Первый – «придут». То есть проклятие здесь описано как естественные явления, которые следуют, которые идут, которые приходят вследствие нарушения Божьих законов. Бог устроил миропорядок, который, если нарушается, приводит к негативным последствиям. Итак, проклятия придут, сами придут, естественным образом придут. Во-вторых, сказано «постигнут». И вот это слово «постигнут» очень интересно. Оно является переводом древнееврейского глагола «насаг», что означает «достигнут», «завладеют». Еще одно место Священного Писания, здесь же рядышком, в 28 главе книги Второзакония, стих 45, сказано: «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать».

0: следовать тебя и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен за то, что ты не слушал гласа Господа Бога твоего и не соблюдал заповеди Его и постановления Его, которые Он заповедал тебе». Здесь добавляется еще одно слово. «Будут преследовать». В оригинале глагол «радав» – «догонять». Представьте себе визуальную картину. Человек убегает, а его проклятия догоняют и догонят, ибо нарушены заповеди Божии. Однако, продолжая читать ту же самую главу книги Второзакония, в этой же 28 главе мы найдем с вами и иные описания, и иные слова. Сказано в 20 стихе: «Пошлет кто? Господь! Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих, какое не станешь ты делать, доколе не будешь истреблен, и ты скоро погибнешь за злые дела твои, за то, что ты оставил меня». Несколько раз в 28 главе говорится: «Господь пошлет проклятие, Господь пошлет проклятие». Итак, чему верить? В рамках одного повествования, одной главы, из-под пера одного мужа Божия, под диктовку одного Святого Духа, записано вроде бы разное о причинах и источниках проклятий. Мы можем с вами попытаться подняться до осмысления этого парадокса, если вспомним некоторые заявления Священного Писания о месте Бога во Вселенной. Книга Неемии, 9 глава, 6 стих. «Ты, Господи, един! Ты создал небо, небеса, небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них». Книга Псалтирь, 49 глава, 12 стих. «Ибо моя вселенная и все, что наполняет ее». Коль скоро Богу все принадлежит, коль скоро Бог творец всего, Он же создал эти законы вселенной, то, соответственно, и последствия нарушения этих законов также являются чьими? Божьими. Все, что на земле, Божье. И проклятие, которое на земле, тоже Божье. В том смысле, что Он создал закон, Он создал механизм причинно-следственной связи. Мы продолжим исследование этого очень важного вопроса во второй части нашей программы.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
3: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Ведущая – директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами в гостях у телекомпании «Три ангела». Для тех из вас, кто является нашим постоянным зрителем, кто нас любит, кто нас поддерживает, наверняка встреча сегодня с Еленой Флусовой будет желанным, долгожданным моментом. Мы уже записали с ней одну передачу, на нее прекрасные отклики, и вот теперь наступило время, когда мы снова можем с Леной поговорить. Лена многие годы была председателем общества слепых в Усть-Каменогорске в Казахстане. Она сама является человеком с ограниченными возможностями по зрению. И вот сегодня она мне сказала такую фразу, с которой мне и хочется начать, и как-то вот вокруг нее построить наш сегодняшний разговор, Лена. Это такое: надо много потерять, чтобы много найти. Это ваша фраза была, Лена. Вот все-таки вы мне скажите, а разве нет таких людей, которые много потеряли и ничего не нашли?
2: Добрый день, Юлия. Я очень рада новой встрече с вами. Я благодарна, что вы пригласили меня на эту встречу, и рада с вами, телезрители, встретиться вот так на расстоянии и прикоснуться к вашему сердцу, отдав свое. Я сказала такую фразу не случайно. По прошествии времен, конечно, я поняла, что мои многие потери в жизни — это потеря здоровья, потеря зрения, потеря, у нас распалась семья, да, мама ушла из семьи, потеря подруги очень близкой, значимой для меня, потеря отношений с мужем. Все это сыграло большую роль в моей жизни, потому что я через это, я считаю, что через это пришла к Богу. Он наполнил мою жизнь смыслом, определил движение, направление. Но болезнь прогрессировала и забирала у меня, в общем, зрение, да. Но это мне не помешало, чтобы Бог открыл во мне скрытый потенциал. Я всю жизнь хотела учиться.
1: То есть зрение ухудшалось, и вы утверждаете, что это открывало в вас скрытый потенциал?
2: Ну, не сразу, скажем так. Был период потерь, а потом период приобретений. И по прошествии времен, уже оглядываясь назад, я вижу, что Бог мне восполнил все эти потери в 2-3 раза больше, чем было утрачено. Я не чувствую себя человеком с ограниченными возможностями. Я смело говорю о том, что я слепой человек, что у меня совсем маленький процент сохранившегося зрения, что один глаз не видит. Меня это нисколько не смущает. И когда другие слышат это, я вижу, что не смущает и их. Потому что многие мне задают вопрос: «Разве ты не видишь?» А у меня
1: вот
2: был,
1: у меня
2: такой опыт в жизни.
1: Нет такого ощущения, что вы не видите.
2: А был молитвенный опыт.
1: Да, я считаю, что вы меня насквозь видите. У меня такое ощущение.
2: У меня был молитвенный опыт. Я после последней операции вернулась домой и решила, что буду самостоятельно ходить и делать дела вне дома. То есть платить за коммунальные услуги, например. Я собралась с духом, вышла и встретила на пути женщину, которую я с трудом рассмотрела перед собой. Она в ужасе закрыла рот. У нее были, на мой взгляд, очень широкие глаза от удивления и страха. Она мне сказала: «Лен, я знаю, что ты приехала после последней операции, но я представления не имела, что ты так чудовищно двигаешься». Для меня это было болезненно слышать. Я пришла домой, встала на колени и сказала: «Господи, сделай со мной все, что тебе заблагорассудится, но чтобы никто никогда не сказал, что я невидящий человек». И по прошествии времен я стала слышать в свой адрес, что ты, наверное, притворяешься, ты же видишь. Я говорю: «Да, я вижу. Бог мне даровал это зрение. Интуитивное, тактильное». Даровал смелость, потому что очень страшно было передвигаться, потеряв зрение. Очень страшно было выйти из дома, просто делать первые шаги. Но с Божьей помощью страх был побежден.
1: Лена, у вас 2% один глаз, и все.
2: Да, все.
1: Да, это удивительно. То есть, ну, Просто чудо. Я не знаю, как еще это.
2: Но я вам могу рассказать, как это все я увидела, это чудо в своей жизни. То есть...
1: Да, конечно, вы расскажите. И еще, ведь вот вы не держите это все при себе. Вы ведь сами хотели прийти на телекомпанию «Три ангела». Вы сами хотели рассказать людям. И я знаю, что сегодня вы приготовили очень много материалов о людях, которые вам не безразличны, и в которых Бог тоже раскрывает вот этот вот потенциал и хочет раскрыть потенциал, о котором вы говорите. Так что я предоставляю полностью вам возможность рассказывать то, как он вас будет вести.
2: Знаете, я думаю, что я в свое время не так любила жизнь, как ее надо любить. Вот. А Бог мне через потерю моего здоровья открыл мне, как можно любить жизнь и, любя себя в этой жизни, любить других людей. И он меня поместил в такое общество, людей с ограниченными возможностями по зрению. Он пригласил меня через одного человека, который 5 раз подступал ко мне, чтобы я пришла к нему на собеседование. И, наконец, я собралась с духом и пришла к нему, и осталась в этом обществе. Люди выбрали меня председателем общества слепых. И это открыло широкие двери. Я вдруг поняла, почему нам нужно сидеть дома, почему за нас должны решать, что нам делать, что читать, куда ходить, с кем общаться. И мне стали приходить невероятные просто идеи на ум. Мне захотелось научиться ездить на лошади. Мне захотелось сплавляться на байдарке. Мне захотелось ходить в походы. Мне говорили: «Ты сумасшедшая! Как ты пойдешь? Тебе нужен сопровождающий». И я в молитве всегда говорила: «Господи, дай мне единомышленников». И таковые нашлись. Вот я хочу вам рассказать об одном человеке. Это Ишунин, этот Денис. Это удивительный человек. Он родился без зрения, но он поет, играет на музыкальных инструментах, он чуткий и внимательный. Но я открыла вдруг для себя, что люди, которые рождены с отсутствием зрения, они все равно как-то себя огораживают от общения с другими. Они более осторожные. А те, кто потерял поздно зрение, ну как я, те, если и открытые, и доверчивые, то все равно в них есть подозрения, боязнь, что их обманут. И это научило меня через себя пропускать вот их страхи, их опасения, их смущения.
1: Ну, вы их и
2: воплощать, да, и воплощать это в жизнь. Вот Денис удивительный человек, потому что мы с ним пели вместе несколько песен в дуэте. Это было потрясающее сотрудничество. И он всегда был отзывчив к тому, чтобы вот именно в творческом плане что-то сделать. Но не только петь и танцевать, да, может человек, но и развивать свой интеллект. И, знаете, такая идея родилась, а почему бы не научиться работать на компьютере, причем не находясь у себя дома в закрытом пространстве, а именно выйти на большую, такую сказать, общественность, на публику. Мы записались на курсы по изучению компьютера в библиотеку, в центральную библиотеку города, и мы ходили туда с большим удовольствием.
1: Вот это я правильно понимаю, что женщина, которая сидит в темных очках, что она совсем не видит, да?
2: Да, совершенно. Совершенно верно. Это совершенно отсутствующее зрение, но тем не менее мы умеем работать в интернете, в соцсетях, можно общаться открыто и свободно. Ничего не сдерживало для того, чтобы выйти с большими программами на город. То есть городские власти разрешили проводить Международный день семьи в Большом дворце культуры. И вот общение с людьми, которые присутствовали, там и был батюшка православный, и люди другие, и верующие, и неверующие, и все пробовали ту еду, которую мы любовно приготовили для них, мы говорили о здоровой пище. Эти курсы мы провели для своих незрячих, то есть они умеют и знают, как это готовить. А вот это вот мероприятие, вот все люди, которых вы видите, это все незрячие, да, и слабовидящие. Мы выехали в периферийный город, где провели большую акцию в городе. Мы развешивали желтые круги, обозначающие, что перед нами преграда, перед человеком невидящим или слабовидящим, на прозрачные предметы, это двери. Вот. Жители города нас приняли очень радушно, были потрясены, удивлены тем, что люди с ограниченными возможностями сами говорят и делятся, ну, о своих проблемах говорят, и еще говорят, как их решить можно, помогают в этом.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Например, мероприятие, которое вы сейчас описали, показали нам фотографии, это важно для людей с ограниченными возможностями или это важно для города, вот как вы сказали, для жителей города?
2: Вы знаете, это важно обоюдно, потому что мы долгое время, люди с ограниченными возможностями, по крайней мере, слепые, жили в отдаленных уголках города. О них никто не знал, не ведал.
1: Но они когда... прятались, в общем-то, да?
2: Ну, знаете, мне кажется, что так было поставлено, что они просто должны жить отдельно. Да, там была своя инфраструктура, детские сады, школы, все было на одном месте, это было удобно. Но когда человек с ограниченной возможностью выезжает в город, то он сталкивается с массой проблем, массой взаимоотношений, передвижения, понимаете? Вообще мироощущение, совершенно другая атмосфера. Поэтому я считаю, что людям нужно выходить так, с такой проблемой, нужно выходить из своих четырех стен, общаться, и законодательство само предусматривает интеграцию, адаптацию и восстановление человека в обществе, понимаете? И это нужно делать, и нужно принимать таких людей с благодарностью, потому что они могут очень многому научить. Не имея глаз, например, не имея возможности увидеть, где и что происходит, вот я могу вам рассказать о другой фотографии. Мы участвовали в посадке деревьев для города, для нового микрорайона. Это маленькие дома для переселенцев. Мы там высаживали деревья, и совершенно не видя, что перед нами, но на ощупь, понимая, где что происходит и как, мы с такой радостью садили эти деревья, что если вы покажете другую фотографию, вы увидите удивительно радостное лицо. Это удивительнейший человек Мария Шахеновна. Я ее люблю настолько, как свою собственную маму. Она мне очень близка и близка по духу, потому что вот с ней мы очень много молились, например, повстречавшись уже в обществе. Мы молились за других людей. Мы просили у Бога сил, чтобы наши ограничения мы сами в своем уме оставили.
1: Ой, как
2: мы
1: это?
2: Просто их оставили. И помогли людям, которые здоровы, понимать, что все ограничения ставите либо вы для нас, считая нас инвалидами и ограниченными, либо мы сами в своем уме. И для этого мы совершали невероятные походы. Мы собрали желающих попутешествовать на катамаранах. И когда мы пришли в парк и, значит, попросили катамараны покататься, администрация была очень удивлена, собралась куча народа, чтобы посмотреть на это зрелище. А мы совершенно без всякой боязни, смело одев на себя жилеты, вступили на эти катамараны и катались по озеру, распевая песни. Это было...
1: Ведь вот мне кажется, что это просто пример мужества. Вот для человека, у которого, ну, который не считается человеком с ограниченными возможностями, у которого, наверное, полноценное зрение, слух и так далее. А для него ведь это пример, а у него ведь те же, ну, та же проблема с депрессией, та же проблема с одиночеством, та же проблема с неуверенностью в себе или, наоборот, со слишком там завышенной какой-то самооценкой. Вот, и вот увидеть такое, вот, наверное, потому собралось столько народу посмотреть, ведь, наверное, как, ну, позитивное что-то это...
2: Ну, вообще, вы очень редко видите людей с ограниченными возможностями, если честно сказать, правда? Вот. А мне кажется, что это зря происходит. Нужно, чтобы мы были очень близки друг к другу. Для этого я постаралась, и мне Бог давал такие, понимаете, планы, все идеи. Это Он насыщал меня. Я вот сплю ночью и уснуть не могу, потому что у меня каждая какая-то мысль идет. А почему бы нам не съездить в горы? И я стала предлагать ребятам. И вдруг выяснила, что среди моих ребят, значит, совершенно незрячего человека, есть друзья, которые берут его в свои походы, и он даже залазит на скалы. Я была восторжена просто от того, что услышала, и решила, почему бы нам этого не сделать вообще. И мы стали выезжать за город, мы стали путешествовать. В этих путешествиях мы переходили ручьи, ходили по камням, взбирались на горы, спускались вниз, разжигали костры, пели песни, устраивали разные соревнования, выстраивались в цепочку для того, чтобы по кругу ходить, делали матчи по футболу. В общем, что приходило только в голову, какая только фантазия не посещала, мы все это старались воплощать. Мы забывали о том, что мы не видим. Понимаете, мы можем видеть ушами, мы можем видеть руками, мы можем чувствовать сердцем так, как не чувствует, не видит и не слышит другой человек. Вот. Самым удивительным для меня было это, когда пришла идея заняться спортом вплотную. Ребята в обществе, к которым я пришла, долгое время этим не занимались. То есть такой был период, когда люди не занимались спортом совсем. Вот. И тогда, значит, вот органы, заведующие спортом, пошли навстречу.
1: Городские.
2: Да, нам дали возможность тренироваться. Мы даже занимались охотой на лис. Вы можете себе представить, это незрячий человек или слабовидящий, который не видит перед собой препятствий, не видит местность как таковую. Он одевает радиоприемник и пеленгует, значит, лису, да, условно говоря, которую нужно поймать. И мы тренировались сначала в зале, а потом мы переходили и, ну так, в леса уходили, учились ориентироваться. Паралимпийские игры – это потрясающее, конечно, мероприятие, куда съезжаются не только невидящие люди, да, но и колясочники, люди на колясках, правильно говорить, не колясочники, люди на колясках с церебральным параличом. Если вы покажете фотографию, где я с Олечкой Демченко, это Оля, я тебя люблю по сей день, и моя любовь не ослабевает к тебе. Это удивительная девочка. У нее, можно сказать, заплетаются ножки в результате того, что у нее церебральный паралич. Но если бы вы видели стадион, который стоя аплодировал этой девочке, которая целенаправленно двигалась к финишу так, как она могла. Это потрясающее зрение. Это о многом даст задуматься каждому. Даже я с плохим зрением думала, а почему я не могу бегать, прыгать? Надо этим заниматься, надо это делать, ну, в меру, по возможности, но этим надо обязательно заниматься, потому что движение — это жизнь.
1: Лена, вот мне такая мысль приходит в голову. Я не знаю, может быть, вы с ней не согласитесь, но все-таки вот у нас у каждого есть какие-то проблемы, и их допускает Бог. То есть у нас нет такого, что вот, ну, мы не воспринимаем Библию так, что Бог сам по себе, а дьявол сам по себе. И дьявол что хочет, то и делает, а Бог вынужден на это смотреть. Все-таки Бог, он творец этого мира, и он контролирует все, что в нем происходит. И то, что происходит в жизни человека, это значит Богом по какой-то причине допущено. И мне вот пришла такая мысль, не знаю, вот страшно она для вас звучит или нет, что все-таки, да, вот кому-то допущено, я не знаю, пережить одиночество для того, чтобы поддержать кого-то одинокого. А кому-то допущено, ну не знаю, даже, может быть, пережить потерю близкого для того, чтобы дальше всю свою жизнь защищать, поддерживать, укреплять тех, кто теряет своих близких. А кому-то вот допущено, не знаю, вот потерять, может быть, зрение для того, чтобы, как вы говорите, стадион стоя аплодировал. А почему? Потому что люди черпают, вот глядя на тех, кто с ограниченными возможностями достигает таких высот, таких результатов, чтобы человек подумал, а я ведь, я же тоже могу. Как вот вы сказали, я на них смотрю и думаю, я тоже могу. И весь стадион, значит, так думал, а я могу ведь решить и свою какую-то проблему, если этот человек может это сделать. Вот не знаю, относитесь ли вы к этой мысли как кощунственной, что все-таки это допущено для чего-то, для того, чтобы помочь кому-то.
2: Ну да, и первые мои вопросы, когда со мной что-то случалось, я говорила, зачем?
1: Да, не почему, да.
2: Да. Угу. Почему мне? Почему для меня? Нет, я задавала такие вопросы. Почему я? Почему для меня? Но со временем я поняла, что это для чего-то. Для чего-то. И однажды я одному человеку сказала, знаете, говорю, вот Бог допустил, чтобы я потеряла зрение, чтобы мы с вами встретились. Он был потрясен, потому что он был совершенно невидящий человек. Он сказал, да такого быть не может. Это что же Бог тогда заинтересован? Это что же нужно вот больно сделать человеку, чтобы ему потом было хорошо? Я сказала, знаете, в каком-то степени да. В какой-то степени да. То есть не он делает больно, а ситуация наносит нам боль и удар. Но вы же сами говорили мне, говорила я ему, потому что мы на эту тему уже рассуждали, что удар надо уметь выдержать. А нам самим не хватает сил, многим не хватает сил самостоятельно выдержать этот удар. И многие уходят либо в пьянство, либо в депрессию, затяжную депрессию, да, и страдают сами, страдают их окружающие. Вот когда меня пригласили работать в общество слепых, я поняла...
1: Лен, я на секунду перебью. Я просто вот еще думаю, что тут такой может быть ответ на вопрос, что мы живем в мире, где происходит борьба добра со злом. Мы живем все в контексте великой борьбы добра со злом. Да, Бог контролирует все, что происходит. Но Бог — это свет, он не мешается с тьмой, он не может смешаться с тьмой. То есть он не может оказаться, он не может совершать зло, он не может способствовать злу. Но наш мир такой, ведь люди выбрали, да, мы с вами не выбирали, но ведь когда-то человечество выбрало не за Богом идти. И оно сейчас, к сожалению, сверхуспешно идет не за Богом. И имеет те последствия, которые имеет. И все-таки Бог настолько любящий, Он настолько любит каждого человека, что то, что Он допускает в его жизни, оно ему в конце концов будет содействовать ко благу. И оно будет содействовать ко благу не только ему, но и тем, кто его окружает.
2: Именно так. Именно так я понимала, что со мной происходит. И вообще Бог мне дал вообще взгляд не на самую себя, а на других. Вот понимаете, когда я сосредоточилась на других, а не на самой себе, тогда стали открываться многие двери. И даже во мне потенциал многие открылся. Я получила образование, которым пользовалась потом, да? Я получила возможность общаться с другими людьми, даже с государственными служащими, с администрацией, и преподавать смогла. То есть вот этот потенциал открывает только Бог. И когда я пришла в общество слепых, то очень хотелось это же сказать и другим. Люди, да у вас безграничные возможности, у вас не ограниченные, у вас безграничные возможности. Вы можете много. Они стали вспоминать то, что они делали раньше. У них пошло такое, знаете, возрождение. Начали заниматься спортом. Вот на Паралимпийские игры поехали. На стадионе плавать стали. Легкая атлетика заниматься. То есть это перечислять, не перечислить просто-напросто. Чем мы только не занимались. И открывались новые горизонты, новые возможности. И мы очень любили собираться вместе. Такой сделали клуб, вначале женский клуб, потом просто клуб за чашечкой чая, где мы обсуждали очень многие проблемы. Что такое зависть? И как она влияет на нашу жизнь? Что такое любовь? Как общаться друг с другом, как понимать других людей, как понимать родителей, в конце концов. Очень много программ. Вот, я говорю, моя жизнь началась после того, как я попала в общество слепых, после того, как я потеряла большую часть своего здоровья, своего зрения. Бог открыл для меня горизонты. Я считаю, что это Его было водительство. Я считаю, что это Его было вдохновение. Вот. И расширялись возможности за пределы даже общества. Меня пригласили посетить дом сирот. Я приехала туда.
1: Вот я, кстати, от вас услышала такую очень интересную фразу, что вот в каком-то таком классификаторе государственном сирота тоже относится к категории...
2: ограниченных.
1: Да, людей с ограниченными возможностями. Да, людей потому с что они лишены родительского взаимодействия с родителями. Да,
2: да. Да.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
2: И я попала вот в дом сирот. И меня удивляло то, как Бог наполнял меня самой любовью к этим детям. Понимаете, у меня уже двое детей, они уже подросли. Но эти дети меня трогали особым образом. Я их обнимала и целовала. И мы много пели вместе. И с некоторым даже молились, потому что раз на вопрос, который задают дети, сироты, невозможно ответить односложно, и твоего понимания не хватает, и жизненного опыта даже не хватает, как ответить мудро. И тогда просто приходилось склонять головы, обнимать этого ребенка и говорить молитвенные слова. И были такие отзывы детей, и такое, они всегда говорили: приходите еще, приходите еще. Меня неоднократно посещали. И сейчас я вот уехала с Усть-Каменогорска, а сейчас те соратники мои, та команда, которая работала, волонтеры, они до сих пор посещают этот дом сирот.
1: То есть вот это самое то взаимодействие, о котором вы говорили, что дети получили от вас тепло человеческое, а вы получили от детей то, что раскрывалось в ваше сердце, да. То, что вы, что вы становились совершенным человеком, то, что человек, который любит, это совершенный человек.
2: Да. Более того, Бог подарил мне такую встречу с детьми-психохрониками. Я не буду говорить подробно.
1: А объясните, что это значит, психохроники?
2: Ну, это с сохранным интеллектом. Это особая терминология, но это дети с ограниченными возможностями.
1: Умственными.
2: Да. Но в них необычайно, вы не представляете, они улыбаются необычайным образом вас, они принимают вас тоже необычайным образом. Они откликаются на все буквально, они впитывают все как губка.
1: То есть в них потенциал человеческой любви,
2: понимания, отдачи такой, понимаете?
1: Открытости. То есть они нам даже тоже необходимы.
2: Они меня очень многому научили, да. Я благодарна таким встречам и вот тому, что встречалась и с детьми людей слепых. То есть вот, допустим, у меня были семьи, которые и мать, и отец, они слепы. Но дети их рождались нормальными детьми. Либо тоже с патологией, да, по зрению. Но тем не менее и эти дети приносили мне такое удовольствие отдать им любовь. А порой бывает, знаете, даже не находила в себе таких сил. Бывало, что и физическое состояние такое сказывалось, да, усталость какая-то. Но молитва, опять я возвращаюсь к этому, молитва поднимала меня вновь на ноги, давала такой творческий потенциал. И все встречи происходили вообще всегда в атмосфере такой радостной, жизнерадостной. Никогда не было таких угрюмых лиц. И было очень приятно все делать для детей. И кто-то однажды мне сказал: знаете, вы учитель от Бога. Я сказала: это воистину так, потому что всему я училась только у Него. А вот это мои новые друзья здесь, в Нижнем Новгороде. Это Антон. А рядом с ним, слева, по-моему, от него стоит его мама. Вы знаете, это удивительная женщина. Я считаю, что мама, которая всю жизнь рядом со своим ребенком, который ограничен в своих физических возможностях, это ангел, посланный Богом. Это тот, кто разделяет с ним все, все тяготы, все радости. И я благодарна.
1: Это ведь какая вот действительно школа человечности для этой мамы, да? Потому что, а как ведь это трудно, а какие огромные физические, какие огромные, ну, психологические нагрузки, когда такие вот ограничения у твоего ребенка. А мама через это к Богу приближается. Она становится лучше многих мам.
2: Она становится как ангел. Правда, правда. Хотя Марита Николаевна очень скромный человек. Когда я ее назвала ангелом, она сказала: да что вы, такое может сделать любая мама. Поверьте, не любая. Поверьте, не любая, но та, наверное, которая черпает любовь, терпение, смирение свыше. Я считаю, что это одухотворенные люди. Это сила Бога в них проявляется. И для нас это большой пример. Сколько нужно было выстоять, вытерпеть. Антон — превосходный, отзывчивый человек. Он изумительно играет на инструменте. Когда после пасхального концерта к нему подошел мужчина и спрашивает: я преподаватель музыкального училища, скажите, как вы, незрячий человек, выучили Бетховена? Антон ответил: вы знаете, я на слух. ноты воспринимал, а потом их воспроизводил. То есть это потрясает людей, которые знают с нотами на «ты», знаете, вот очень просто. Да, у него есть начальное музыкальное образование у Антона, он играет, и он не оставляет это умение и несет радость людям. Вот такой изумительный человек. Причем он отозвался на исполнить музыкальное произведение в первую встречу в незнакомом помещении, с незнакомым инструментом. Представьте, вы впервые пришли в незнакомую аудиторию, вас окружают незнакомые люди. Но на предложение сыграть он отозвался открыто, просто «да, я сыграю». И мы были потрясены, у многих были слезы на глазах, потому что многие впервые видели слепого музыканта. Я считаю, что таких встреч должно быть много, что они должны быть наполнены даже сотрудничеством. Я вообще мечтаю о том, чтобы осуществился музыкальный проект, в котором бы незрячий человек пел бы с профессионалом, совершенно здоровым. Вы знаете, такая встреча состоялась. Я вам расскажу о Владимире Романове, который на пасхальный концерт не отозвался, не пришел. Но зато он дал согласие участвовать в концерте, который состоялся на, тоже в пасхальную неделю в социальном центре. Туда был приглашен солист филармонии Нижегородской области Евгений Бабин. И вы знаете, вот этот вот союз произошел. Значит, слепой музыкант, здоровый и зрячий музыкант. И вот на фотографии, я знаю, что есть такая фотография, на которой Евгений Бабин возвышается над всем.
1: Потому что он высокого роста.
2: Да, он высокого роста. И Владимир, который сидит на стуле, он так скромненький: «Да что вы, да я, да как». Ну как было ценно услышать от Евгения Бабина о том, что его игра на инструменте — это уникальность, что это надо продолжать, что это нужно воплощать в жизнь, что это надо дарить другим людям. Вот такое соприкосновение, такой союз, он очень ценен друг для друга. Я помню, что Евгений Бабин даже подарил диск Владимиру, и тот такой счастливый, довольный, вдохновленный. Вот теперь я его подговариваю, чтобы вот он тоже участвовал в каком-то музыкальном проекте.
1: Я, кстати, вам хочу сказать, что телекомпания «Три ангела» открыта для того, чтобы такой проект как-то вот
2: осуществился.
1: Мы готовы, чтобы это произошло у нас. Мы готовы дать ему такую информационную освещение.
2: Да. Так что я опять убеждаюсь в том, что Бог отвечает на мои молитвы. Все те мечты, которые были, у меня их громадье, поверьте. Еще впереди у меня очень много всяких мечт. Продолжать встречу с людьми с ограниченными возможностями, не только с незрячими, да, но и с глухими. И есть такая категория, как слепо, глухо, немые. Mm-hmm. Это уникальная тоже аудитория. Мне очень хочется такие встречи продолжать за чашкой чая. И вот вы можете увидеть, что такие встречи уже совершались, и незрячие люди или слабовидящие люди, знаете, они носиками рассматривают слова. Мы стараемся для них очень крупный, самый крупный шрифт поместить на А4, да, на листе, чтобы они могли видеть, читать, считывать. Они с удовольствием любят поэзию, любят музыку. Они любят что-то сами производить. Есть такой тоже проект, как театр у микрофона. Угу. Вы представляете, моя голубая мечта — это озвучивать художественную литературу силами простых людей из общества слепых. Угу. Они могут читать по Брайлю. Но есть такие особые произведения, которые говорят о том, как человек ищет Бога, как Бог отвечает ему. Вы вспомните и Толстого, вы вспомните и Горького, вы вспомните Пушкина, и Лермонтова, и Державина. Это уникальные произведения, о которых надо говорить, которые помогают раскрывать душу. И я приглашаю всех, кто и слабовидящих, и людей без зрения, желает участвовать в этом проекте, mm-hmm. пишите мне, звоните, я отвечу на любой вопрос, на любой контакт, и очень бы хотелось, чтобы мечты дальше осуществлялись.
1: Конечно, вполне возможно, что у Господа заложено, вот, не знаю, там, голос какой-то особенный у этого человека, да, ну, дар какой-то вот выразительности. Так что, да, здорово.
2: Вы знаете, я все-таки повторю ту фразу, которую говорили, или мы начали нашу встречу с нее. Мне нужно было очень многое потерять, чтобы многое приобрести.
1: Я хочу обратиться... И вы многое приобрели. Вот я просто, находясь рядом с вами, я просто чувствую, во-первых, какое-то даже вот раскаяние в том, какая я в какие-то моменты. И чувствую такую какую-то вот надежду, которая из вас на меня. Какую-то, ну, вот перспективу для себя самой. Спасибо вам.
2: Я хочу сказать, что даже если утраты будут в жизни у человека, никогда не отчаиваться. Есть великий Бог, который вас поддержит не так, как могут поддержать люди. Но Он найдет и людей, которые поддержат вас и через общение с вами будут более открытыми, более добрыми, более щедрыми. Я верю, что мои друзья, которые остались в Усть-Каменогорске, я вас также люблю. Более того, моя любовь растет день ото дня, мечтая о встрече с вами. Я приобрела новых друзей здесь, в Нижнем Новгороде. И я хочу продолжать и расширять. И знаете, так складывается, что и расширяются эти границы. На сегодняшний день я уже знакома со студентами, слабовидящими девочками. Это удивительное тоже знакомство, которое произошло. И очень многое, что произошло в моей жизни, оно не вмещается просто в рамки вашей передачи. Невозможно рассказать все. Но то, что Бог удивительный, Бог чудный, который способен из ничего сделать все и из самого, казалось бы, самого горького сделать сладкое, и самого ничтожного сделать возвышенное, это я испытала в своей жизни. Я свидетельствую об этом и приглашаю вас испытать многое. Не сидите на месте, идите вперед. Забывая заднее, простирайтесь вперед, как говорит Господь. Это удивительные слова, которые могут придать оптимизм. И потом, Бог никогда не ошибается. Если что-то допущено в нашей жизни, то это не для того, не потому, что вы так плохи, а для того, чтобы сделать вас еще лучше. Пусть каждый на земле будет счастлив. Я верю, что Бог это сделает, когда придет во второй раз.
1: Спасибо огромное, Елена. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях была Елена Флусова с удивительным совершенно опытом жизненным и с удивительной жизненной позицией, с настоящей, с такой, какая должна быть у каждого из нас. Она живет для того, чтобы служить другим. Она живет для того, чтобы делать других счастливыми, для того, чтобы их понимать. И они, в свою очередь, отдают ей свою любовь и свою поддержку. Пусть то, что сегодня мы услышали, пусть оно станет ободрением для нас, пусть оно станет каким-то примером для каждого из нас, пусть станет поддержкой, пусть станет защитой, пусть станет надеждой, что все в Божьих руках, что Он нас хранит, что Он нас ведет по этой жизни, и что та огромная картина, которую видит Он, она нам не видна. Но картина эта чудесная, и она чудесная, она благословенная для каждого человека. Мы ждем новые встречи с вами в гостях у телекомпании «Три ангела». А сегодня я и Елена Флусова с вами прощаемся. До свидания.
2: До свидания.

0: Лицом к лицу.
1: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Всегда радуйтесь!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте! У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Мы продолжаем разговор об основателях великих религий. И сегодня поговорим об индуизме в этом отношении. Напомню, что мы движемся, руководствуясь временем составления священных книг представителями великих религий мира. На втором месте после начала составления Танака, священной книги иудаизма, стоят Веды, которые являются как раз священной книгой индуизма. Начало их составления относят к 12-10 веку до нашей эры. По этой причине мы рассматриваем вопрос об организаторах или лидерах, основателях этой религии во вторую очередь после рассмотренных уже руководителей и основателей религии, именуемой себя иудаизм. Итак, индуизм – одна из древнейших религий мира. Народы цивилизации долины Инда исповедовали многообразные культы. Богини-матери поклонялись священным деревьям. И в целом, исторически, индуизм охватывает широкое многообразие верований и обрядов. В отличие от христианства или ислама, например, у индуизма не было своего основателя, чье учение распространялось бы последователями. Поэтому терпимость, с которой в рамках иудаизма относятся к разнообразию религиозных форм, пожалуй, уникальна среди мировых религий. В индуизме нет ни церковной организации, ни иерархии, ни верховного авторитета. Это всецело децентрализованная религия. Поэтому, рассматривая вопрос об основателях индуизма, мы можем только бегло упомянуть некоторые значительные фигуры, которые оказали свое влияние на формирование этой религии, поскольку ответить на вопрос об основателе невозможно ввиду указанных выше причин.

бог солнца Сурья. Арийские жрецы, брахманы, совершали жертвоприношения и сочиняли гимны, которые составляют основу вед. Таким образом, арийцы или арии, они оказали самое основательное влияние на формирование представлений в индуизме. В IX-VIII веке до нашей эры брахманы, то есть жрецы арийские, занимали главенствующие позиции в индийском обществе, а жертвенные обряды весьма усложнились. Но уже в VII веке до нашей эры началась реакция на чрезмерный ритуализм и всю возрастающую власть брахманов. В таких текстах, как Араньяки, началось исследование смысла жертвоприношений. В Упанишадах же поставлены под вопрос основополагающие космологические представления древних ариев. К VI веку до нашей эры произошло становление ряда религий, которые полностью отвергали ведийские жертвоприношения. Речь идет о последователях не только Упанишад, но и о многих новых сектах, включая джайнов и буддистов. Все они ставили во главу угла освобождение от бесконечных рождений и сходились на том, что освобождение достигается не жертвоприношениями, а медитацией. Основатель джайнизма, например, Махавира, то есть великий герой в переводе, близкий современник Будды, отвергал кастовую систему вместе с идеей реинкарнации. Он развил концепцию трех путей или жемчужин – правильная вера, правильное знание и правильное поведение. Последователи джайнизма никогда в численном отношении не были большой группой, равно как и не были распространены сильно территориально в Индии. Однако их влияние находилось в совершенно иной пропорции к их числу и распространенности. Они оказали значительное влияние на формирование новых идей в индуизме. Соперничество различных сект длилось почти тысячелетия. К 500 году нашей эры победу одержал индуизм, вобравший в себя многие положения буддизма и джайнизма, включая доктрину ненасилия, вегетарианства, воздержания от алкоголя, а также ряд новых элементов богопочитания. В индуистский пантеон был введен Будда. Расцвет индуизма и его победа над буддизмом и джайнизмом совпали по времени с периодом интенсивных философских исканий. Между VI и V веком до нашей эры появилось не менее десятка соперничавших доктрин. Все они сходились в том, что человек должен каким-то образом выполнять свои обязанности перед высшими сверхъестественными силами, однако выдвигали разные способы этого служения. Их было выдвинуто главным образом 6, и считалось, что каждый из способов предлагает действенный путь освобождения от проблем греха, и таким образом каждый способ мог быть использован в равной степени. Один из известных лидеров того времени – это человек по имени Бадарьяна. Его время – это примерно 3-й или 2-й век до нашей эры. В отличие от других школ, выдвинувших сложные теории составных частей материи и характера души, этот учитель придерживался только простых взглядов, что способствовало распространению этих идей в Индии. Позднее вот этот вот подход, который назывался Веданта, раскололся на несколько теологических школ, основное расхождение между которыми заключалось в степени признания тождества брахмана, то есть вселенской души или божества, и атмана, то есть человеческой души. Доминирующим был подход монистической школы Адвайта, которая была сформулирована Шанкарой в VII-VIII веке нашей эры. Итак, мы подошли к еще одному лидеру, оказавшему серьезное влияние на индуизм, по имени Шанкара. Он учил, что единственной реальностью во Вселенной является брахман, то есть вот эта вселенская душа, и что отношение брахмана и мира

0: чувств не поддается выражению. Хотя философский индуизм почти целиком подпал под влияние главного направления в индуизме, все-таки он оказал значительное влияние на народный индуизм. Еще одно имя, которое интересно упомянуть, это человек по имени Рамануджи, философ XI-XII века. Рамануджи утверждал, что наивысшая реальность не безличностный дух, а личностный бог – Вишну. Душа человека есть часть Бога и в конечном счете соединяется с Ним, но при этом никогда не утрачивает полностью личностных свойств. Этот человек утверждал, что единение с Богом достигается скорее через путь искренней преданности, нежели через созерцательную практику. То есть он предлагал более практическую религию, нежели медитативную, как то предлагали предыдущие лидеры. В XII веке в Индию приходит ислам, а затем в XVIII веке сильно распространяется христианство. Это вызвало ряд кризисов в индуизме. В XV веке возникло несколько культов, представлявших собой попытку синтеза доктрин ислама и индуизма. Один из вероучителей того времени, Кабир, неграмотный ткач из Бенареса, слагал прекрасные гимны о братской любви, которые по сей день поются в индийских деревнях. Кабир, как и мусульмане, выступал против идолопоклонства, но подчеркивал значение одного из индуистских способов спасения. Далее. В XIX веке сформировалось поколение реформаторов, которые выступали против принесения в жертву животных, браков между детьми, самосожжения вдов и наиболее заметных проявлений несправедливости, связанной с кастовой системой. Первый из реформаторов, Раджа Рамахан Рой, основал индуистское общество Брахма Самадж, которое учитывало многие поколения или многие положения христианства. Этот ученый говорил на арабском, персидском, еврейском, греческом, латинском языке и санскрите. Он прочитал большинство священных писаний со всего мира и пришел к заключению, что между ними нет большой разницы. Он умер в Европе во время одного из своих посещений. И он очень сильно содействовал тому, что индуизм стал распространяться по всему миру. Другой реформатор Дьянанда Сарасвати основал Арья Самадж, религиозное братство, посвятившее себя делу установления социального равенства. В Арья Самадж проповедовался монотеизм, приписываемый ведам, и это также значительное влияние оказало на формирование идей современного индуизма. Так, мы с вами пробежались кратенько по истории индуизма с ее огромным количеством религиозных вождей, которые пытались в ту или иную сторону видоизменить, модернизировать религию предков, и указали некоторые из имен. Однако при всем этом важно помнить, что основателя как такового у индуизма нет. Это очень разнообразная, вмещающая в себя часто противоположные взгляды религия, которая характеризуется удивительной веротерпимостью. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
3: Для вас поет семья Гапуровых.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на заключительную из 8 дополнительных встреч, посвященных теме «Если бы любовь», многоточие. Мы смотрим на природу любви, открытую в Священном Писании, в Библии, касательно разных граней взаимоотношений в семье. Первые две темы касались вопросов создания семьи. Он и она, юноша и девушка. Вопросы созидания из двоих одного. Двое станут одной плотью. Затем две беседы мы посвятили исследованию взаимоотношений в уже состоявшейся семье. Две последующие темы мы посвятили разговору о вопросах интимной жизни. И, наконец, две последние – тема воспитания детей. Сегодня мы поговорим с вами об успешных методах воспитания. Вчера речь шла об основах дисциплины в доме, а сегодня пойдет речь чуть более предметно, о частностях, о методах, которые можно, согласно Библии, использовать для воспитания детей. Начнем с того, что по этому поводу думают в народе. Рассказывают, как однажды подошла в магазин мама и спрашивает: «Нет ли у вас чего-нибудь по психологии воспитания детей от 5 до 12 лет?» Вы чувствуете, вопрос грамотно задан уже? То есть разумение возрастной психологии, что от 5 до 12 воспитывать совершенно не так, как от 0 до 5 или, скажем, от 12 до 18 и так далее. Вот. И, надеясь получить столь же обоснованный и грамотный ответ, она слышит следующее. «Есть ремень солдатский, кожаный и в хорошем состоянии. Как вам такой метод?» Еще одна сентенция. «Воспитание детей, говорят и думают многие, это процесс серьезный. Тут часто не хватает ни знаний, ни времени и так далее. Поэтому чаще всего им занимается компьютер». Помните, была такая игра? «Компьютер, дайте нам правильный ответ». И компьютер всегда дает правильный ответ. Он знает. И многие родители в это настолько поверили, что ребенок, как говорится, день-деньской сидит у экрана компьютера. И родителям спокойно, и никто не отвлекает. И процесс воспитания идет, и вроде бы и мудрости набирается. Еще иллюстрация. Психолог беседует с матерью о воспитании сына и говорит ей: «Вы воспитываете его слишком строго». «Почему?» – вопрошает мама. Послушайте ответ. «Когда я спросил, как его зовут, он ответил: „Вова, перестань“». То есть мальчик столько раз слышал: „Вова, перестань, Вова, перестань“, что он подумал, что «перестань» – это его фамилия. Вова, перестань. Разные фамилии бывают, да, самые-самые интересные, неожиданные. Вова, перестань. У многих родителей именно так. Нельзя, не трогай, а ну-ка брысь, что делаешь, пошел вон и так далее. То есть все воспитание вот строится на ограничениях, ограничениях, ограничениях, ограничениях и так далее. Сколько людей, столько и мнений. И во многих семьях, что, пожалуй, трагичнее всего, и не задумываются о том, почему я воспитываю ребенка так или иначе. Теперь, как мы делаем обыкновенно, несколько поэтических образцов. Автор, современный поэт Олег Бундур пишет: «Мама на папу глядит, улыбается. Папа на маму глядит, улыбается. А день самый будний, не воскресенье, и за окошком не солнце, а вьюга. Просто такое у них настроение, просто они очень любят друг друга. От этой любви и легко, и светло. Мне с папой и мамой так повезло». В этом стихотворении автор попытался выразить очень важную идею. Если папа маме рад, и мама папе рада, если у них любовь, если у них светлое настроение, то ребенку в такой семье жить хорошо. Дети все очень тонко чувствуют. Они удают, они угадывают, и они без сложности определяют, с легкостью определяют, если есть тяжесть какая-то, если есть проблемы, натянутость во взаимоотношениях. И это, конечно же, очень сильно влияет на формирующуюся детскую психику, на представление о том, каковы параметры любви, чего можно ожидать от потенциала супружества и так далее. Еще одно стихотворение. Берестов. «Любили тебя без особых причин. За то, что ты внук, за то, что ты сын, за то, что малыш, за то, что растешь, за то, что на папу и маму похож. И эта любовь до конца твоих дней останется тайной опорой твоей». Согласны с такой мыслью? То есть, за что мы любим детенышка? Вот родилась лялечка. За что мы ее любим? Как однажды один выступающий на эту тему сказал: «Никогда не думал, что я буду в состоянии влюбиться в лысую, беззубую, крикливую женщину, пока не родилась у меня дочь». За что мы любим детей? Покакал ребеночек. Аллилуйя, слава Богу. Вот за это любим, что процесс пищеварения идет нормально. Накрываем на стол, приглашаем друзей. Праздник! Праздник. За что любим? Вот эта любовь, которая по природе своей безусловная, когда она сохраняется таковой, вне зависимости даже от того, что ребенок сказал, сделал, подумал и так далее, любовь может стать тайной опорой до конца дней ребеночка. Это все были мнения. Мнения в народе, мнения поэтов. И мы подошли теперь непосредственно к Библии, к Священному Писанию. Как я говорил вчера в теме «Основы дисциплины в доме», все должно начинаться с атмосферы любви. В послании Титу, во 2 главе, в 4 стихе, апостол Павел говорит следующее. Титу, 2 глава, стих 4. «Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей». Детей нужно именно любить. И, как мы выяснили вчера, любовь, о которой ведется речь здесь, термин, о котором пишет апостол Павел, это именно любовь в смысле, кто помнит, дружба. Там используется греческое слово «филия», означающее любовь-дружбу. Между родителями и детьми должна быть дружба. А это означает совместная деятельность, это означает разговоры по душам, это означает откровенность, это означает узнавать друг друга. Любить, любовь должна быть основой любого процесса воспитания. Послание в Колоссы, 3 глава, 21 стих говорит, Колоссянам 3:21. «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Слышите, отцы? Не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Уныние ребенка в семье – это очень тревожный показатель. Если таковое присутствует, что-то срочно надо менять. Послушайте, как этот текст звучит в современном переводе под редакцией Кулакова. «Вы же, родители, не будьте жестокими со своими детьми, чтобы они не впадали в отчаяние». То есть, живет ли ребеночек в атмосфере любви, принятия, в созидательной атмосфере? Живет ли ребеночек там, где ему рад, где его любят? Или же он живет в семье, которая больше похожа вот на эту картину? Нравится? То есть папа в роли полицейского, мама в роли жандарма. И вот как в казарме – встать, сесть, раз, два, три, сюда, туда и так далее. И за мельчайшее нарушение, за маленькое какое-то отступление тут же сразу выписываем штраф, тут тебе наказание такое и так далее, и так далее. То есть ребенок, бывает, живет в семье только с одной мыслью – поскорее бы получить паспорт, поскорее бы вырваться отсюда. Таким образом, никого невозможно воспитать. Пусть у вас все Божьи заповеди в доме исполняются. Если такова атмосфера, то ребеночек не захочет эти заповеди принять, он не захочет по ним жить, он не сможет вырасти целостной, зрелой, нравственной личностью. Итак, атмосфера в доме – это важнейший вопрос, что касается основы для воспитания. Должна быть вот эта атмосфера любви. Любовь должна быть, ее необходимо демонстрировать. Еще один очень интересный отрывочек на эту тему. Это у нас первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, стих 7. 1 Фессалоникийцам 2:7. Апостол пишет: «Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Скажите, какой образ рисуется в вашем сознании, когда звучит словосочетание «апостолы Христовы»? Апостолы Христовы. Нет ничего важнее в Христовой Церкви, правда? После восшествия Иисуса Христа на небо апостолы Христовы – это самые главные люди. Они обладают церковной властью, они вожди, руководители. Выше апостола никого нет. Но апостол Павел говорит, несмотря на то, что мы подлинно апостолы Христовы, он в этом не сомневался, и в некоторых своих посланиях он свою апостольскую миссию доказывает. Но что касается того, как он вел себя среди людей, для которых был апостол, он говорит, мы были какими? Читаю еще раз. «Мы были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими». Очень часто бывает так, что глава семейства, он себя мнит патриархом всея своей семьи. И он в действительности патриарх своей семьи, но ведет он себя с такой напыщенностью, с такой важностью, что он считает, что все должны ему сейчас кланяться и, как говорится, повиноваться во всем, что тоже возможно относительно правильно, но речь идет о том, как себя подает человек. То есть он считает, что вот он должен раздавать указания, а все вокруг него вот должны сейчас все это организовывать. И вот он это подчеркивает, свою значимость. «Я отец, что сказал, то и будет». Да, у отца есть власть. Но апостол Павел дает нам пример, дает образец того, как апостол настоящий себя ведет, как он вот эту апостольскую свою власть проявляет. Посмотрите, пожалуйста, как вот это описывается в современном переводе Российского библейского общества. У нас в синодальном переводе сказано «как кормилица», да? И термин «кормилица», вот, по крайней мере, в современном русском языке, обыкновенно подразумевает женщину, которая не является мамой, но которую нанимают для того, чтобы вскормить ребеночка. Да, мама хочет там фигуру сохранить, 5-10. А вот здесь слово «кормилица» не в этом смысле используется. Вот что говорит современный перевод. «Как мать лелеет младенцев у груди». То есть кормилица в смысле «кормящая мама». Вот какой образ он рисует, когда мама держит младенца, грудного младенца, и кормит его. Вот таким образом, говорит апостол Павел, мы к вам относились. Еще один перевод, перевод «Живой поток», говорит, «мы были мягкими среди вас, как кормящая мать лелеяла бы собственных детей». Мне нравится слово «лелеять», «лелеять». Вот это вот образец, что касается семьи. Апостол Павел, он предполагает, что те, кому он пишет, это прекрасно понимают, что мать должна своих детей именно лелеять, что она должна к ним относиться с нежностью. То есть он ссылается на известный образ, он использует ее в качестве иллюстрации того, как он к ним относился. То есть он отталкивается от реальности, которая должна быть несомненной у тех, кому он пишет. То есть именно вот так, соответственно, в семьях народа Божия нужно относиться к детям нежно, лелеять и вот так вот очень обходительно, ласково, с любовью их воспитывать. Это все атмосфера любви. Вот об этом я не перестаю говорить, потому что это чрезвычайно важно. Перед тем, как мы подходим к методам воспитания, очень важно, чтобы ни у какого ребеночка, ни у дочери, ни у сына, ни у одного из детей не было даже и сомнения в том, что папа и мама любят их, что заботятся о них, что они дороги для родителей, что они нечто очень желанное, очень ценное. Вот это должно быть первым, потому что только это создает достаточное основание для того, чтобы затем можно было применять методы воспитания успешно. Потому еще один отрывочек. Первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 11 и 12. 1 Фессалоникийцам, 2 глава, стихи 11 и 12. «Потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Итак, апостол вначале сравнивает себя и своих служителей с кормящей матерью. Вот так он говорит, к вам я относился, как мамы относятся. А теперь с кем сравнивает? С отцом. И коль скоро речь идет именно о сравнении, то он предполагает, что это сравнение будет понято. Так вот, он предполагает, что отцы в семьях ведут себя следующим образом. Как? Читаю снова. «Мы, как отец детей своих, каждого из вас просили, убеждали и умоляли». Отцы, вы так своих детей воспитываете? Давайте посмотрим на современные переводы. Вот эти три слова, три глагола, которые здесь нам даны, они предлагаются следующим образом. «Просили». «Живой поток» говорит «увещевая». Перевод Российского библейского общества «призывали». Стерн говорит «ободряли». Вот что делает отец, когда осуществляет процесс воспитания своих детей. «Убеждали», согласно РБО, Российское библейское общество, перевод говорит «побуждали», живой поток «утешая», кулаков «воодушевляли», «воодушевляли вас». А вот «умоляли», живой поток говорит «свидетельствуя», да, то есть рассказывая, делясь своим опытом. Вот это снова атмосфера, дорогие. И эта атмосфера очень не похожа на то, что можно представить происходящим вот на этой фотографии. Скажите, как ребенок себя чувствует в этой семье? Трудно сказать, да, только вот так вот посмотрев. Но очень часто дети настолько, знаете, как вот загнанная птица в угол. Они часто, бывает, уже и боятся и слова сказать. Бывает, боятся и лишний шаг сделать. Потому что и так сделаешь – будет плохо, и эдак сделаешь – будет все плохо. То есть нет вот этой атмосферы, которая могла бы их воодушевить, которая могла бы вселить в них веру в то, что возможно и жить правильно, и мыслить правильно, и говорить правильно, что их в действительности ценят, даже если они ошибаются, даже если они делают то, что не должны бы делать. Вот это в качестве основания необходимо обязательно установить. Без этого, дорогие, невозможно воспитать целостных, зрелых, нравственных детей. Ну, а теперь чуть предметнее. Если мы приняли вот такие основания воспитания, то тогда можно поговорить о методах. Методы имеют смысл тогда, когда они строятся на любви и принятии и выражении оных от родителей к детям. методы воспитания. Говоря вот так вот в целом об этих методах, о чем мы упоминали в предыдущей беседе вчера кратко, должен действовать принцип увеличения меры воздействия. То есть не нужно хвататься сразу за крайние меры, чтобы решить какую-то незначительную проблему. И вот идеалом в этом отношении является то, как Господь к нам относится. Он наш Отец, мы Его дети. И то, как Он нас воспитывает, это модель для нашего воспитания наших детей. Ибо мы есть не что иное, как образ и подобие Божье. Мы призваны Его отражать, Его моделировать. Сказано: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные». Как Он нас воспитывает, так и мы своих детей воспитываем. Так? Вот вчера мы упоминали о том, что в книге Левит, в 26 главе, Господь рисует строптивых своих детей и говорит. Книга Левит, 26 глава, стихи с 14 по 16 для начала. «Если же не послушаете Меня и не будете исполнять всех заповедей сих, и если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, так что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, то и Я поступлю с вами так. Пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их», и так далее. Господь говорит: если очевидно, что вы понимаете, если вы бунтуете против Меня, если вы презираете Мои заповеди, если душа ваша возгнушалась Моими постановлениями, то есть речь не идет о тех, кто не знает или не понимает и так далее. Это вот конкретный прямой отказ соблюдать волю Божью. То сказано, стих 18, «Если и при всем том не послушаете Меня, то Я всемеро увеличу наказание за грехи ваши». И дальше описывается, что Господь сделает. Теперь 21 стих. «Если же после сего пойдете против Меня, то Я прибавлю вам ударов». Дальше стих 24, 27, 28. «Если же и после сего не послушаете, то Я пойду против вас». То есть смотрите, что Господь пытается сделать. Есть такое понятие в русском языке «обойтись малой кровью». То есть такое понятие «попытаться решить вопрос, не привлекая жестких мер». То есть решить вопрос так, чтобы не причинять боль тому, кого воспитываешь. Но если существо упирается, если авторитет отвергает, если идет против понятных заповедей установленных, то тогда Господь говорит: «Я увеличиваю меру воздействия и смотрю, может быть, это поможет». Если опять упорство, Господь говорит: «Я еще увеличу». Вот эта модель. Родители, когда планируют, какие методы воспитания, в том числе и методы наказания применять, должны продумать арсенал этих методов. То есть, чтобы в этой копилке возможных способов воздействия на подрастающее существо с целью взращивания ее или его в законах Божьих, чтобы у родителей был выбор, и чтобы они знали, что зачем следует. Чтобы это не было стихийно, чтобы была система, и чтобы родители об этом знали, и чтобы ребенок об этом знал. Обратите внимание, прежде чем Господь говорит о наказаниях, которые пойдут вслед за нарушениями, Он ясно рассказывает о том, какие они будут. Так? То есть для народа израильского это не было неожиданностью. Когда случилось то или другое, мы у пророков читаем: «Мы знаем, Господи, Ты сказал еще через раба своего Моисея, что вот так-то и так-то будет, а мы упорствовали, и потому и постигло нас сие бедствие». То есть это не было сюрпризом, не было неожиданностью, не было такого, чтобы ребенок, дитя Божье, вдруг сказал: «И что же это такое? Почему меня не предупредили? Почему жестокость такая?» Нет, такого ощущения нету, потому что есть ясность. Так вот, принцип постепенного увеличения меры воздействия, он вот охватывает ту логику внутреннюю, которую я попытаюсь продемонстрировать сегодня между следующими друг за другом этапами воздействия на ребеночка в целях его воспитания. Итак, принцип увеличения меры воздействия очень и очень важен. Потому начинаем с первой меры. Какой бы вы применили, с чего начинаем воспитывать ребеночка? Похвала. Первая мера воздействия на ребеночка – похвала. Вот, вы знаете, на эту тему в Священном Писании удивительно много записано. Начнем с книги «Псалтирь». Псалтирь, 14 глава, стихи 1 и 4. Псалом 14, стихи 1 и 4. «Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей?» Очень важный вопрос дается, правда? То есть это критерии в отношении вхождения в Божье присутствие и возможность жить с Ним. Кто может пребывать в жилище Твоем? И вот здесь дается ряд ответов, и для цели нашего исследования сегодня сказано, «Который боящихся Господа славит». Тот будет с Господом жить, тот в конечном итоге к жилищу Божию сможет подойти и войти в него, тот сможет жизнь вечную обрести, кто боящихся Господа, какое дальше слово? Славит. Кто боящихся Господа славит. То есть, что это означает на практике? Бояться Господа – значит жить по Его воле, да? То есть, это означает, дорогие, что когда вы увидели какого-то брата или сестру, которые что-то сделали правильно, какая ваша реакция, согласно этому мерилу? Вы начинаете его хвалить. «Слава Господу, Марья Федоровна, что вы исполнили вот эту заповедь! Благословен Господь! Дай вам Бог силы продолжать идти в этом же духе» и так далее. Да? Или увидели что-то еще, и вы хвалите. То есть это заповедь, это одно из условий вечной жизни – хвалить тех, кто исполняет волю Божью. Так? Вот, это первый принцип того, как Бог нас воспитывает, как Он нас хвалит. Помните, хорошо, добрый и верный раб. И это в тебе хорошо, и это в тебе хорошо. Но имею немного против тебя, да? То есть все начинается с похвалы, не наоборот. Точно так же мы детей своих должны воспитывать. На любую созидательную мысль, доброе слово, послушание с точки зрения поведения, мы реагируем похвалой. Мы не просто говорим, ага, ну хорошо, сегодня наказывать не буду, да? Молодец, молодец, да, пятерку принес, ну, ты же умный, ты, моя генетика, все такое, а чего ожидать? Все нормально, все нормально. Нет, дорогие, похвалить обязательно за любое проявление чего-то созидательного. Похвала, похвала, похвала, похвала. Вот это первый метод, очень эффективный метод. Ребеночку хочется еще раз услышать похвалу. Каждому из нас хочется еще раз услышать похвалу. Похвала имеет огромную силу. Мы продолжим разговор о методах воспитания во второй части нашей беседы.

0: все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В Евангелиях мы можем встречаться с многими сравнениями в притчах и проповедях Иисуса Христа. Все это Христос сделал для того, чтобы прояснить недопонимание и привлечь людей к самому главному смыслу жизни, к настоящим взаимоотношениям с Богом. Все, что мне хотелось бы, чтобы каждый из нас и я лично поняли в своей жизни, главная идея смысла нашей жизни – это наши взаимоотношения с Богом каждый день. Очень важно отметить, что Христос не только приглашает нас следовать за Ним, но Он оставил свой личный пример исполнения воли Отца Небесного. Как вы думаете, зачем Сыну Божьему нужно было приходить в наш мир и умирать за грехи человечества? Вы ответите, потому что существует определение самого Бога, что результатом греха является смерть, не правда ли? В послании к Римлянам в 6 главе в 23 стихе апостол Павел говорит: «Ибо возмездие или результат греха есть смерть». Но скажите, а почему бы Богу не простить согрешение первого человека, Адама и Еву, и забыть об этом? Ну, допустили ошибку наши прародители. Ну, съела Ева этот запрещенный плод. Ну, Адам тоже съел. Большое дело. Почему бы Богу не сказать: ладно, Адам, я прощаю тебя, давай забудем, остаемся друзьями. Мы можем сравнить грех с заразным микробом. Скажите, что случилось бы с пациентом, если бы хирург не продезинфицировал, не убил бы этот микроб на своих руках перед операцией? Что бы случилось с пациентом? Ну, наверное, проникла бы инфекция, развилось бы какое-то тяжелое заболевание инфекционное, и впоследствии человек бы умер. То же самое мы можем сказать и о греховной инфекции. Если бы Творец Вселенной не принял бы меры по предотвращению влияния греха, Вселенная утратила бы свою гармонию и в конечном итоге самоуничтожилась бы. Поэтому должна была быть уплачена цена смерти за грех, потому что возмездие или уплата за грех есть смерть. Но почему нужна была смерть Сына Божьего? Потому что, или почему, например, не могли бы принести себя в жертву ангелы за грех? Скажите, кто определил цену оплаты за грех? Сам Бог. Поэтому сам Бог должен был заплатить эту плату. Никто из ангелов не мог заплатить это. Как мы уже изучали ранее, божество состоит из трех личностей: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Христос есть Бог, и Он отдал свою жизнь в уплату, как достойную цену в уплату за грех. Послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 26-27 стихи. «Таков должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо Он, Христос, совершил это однажды, принесший в жертву самого Себя». Итак, своей смертью Христос уплатил цену выплаты за грех всего человечества. А что такое грех? Библия отвечает, что грех – это беззаконие. 1 Иоанна 3 глава 4 стих. Слово «беззаконие», как известно, сложное слово, состоящее из двух простых слов – «без закона». То есть беззаконие – это нарушение закона Божьего. В этой связи очень важно отметить, что в своей земной жизни – Христос продемонстрировал полное послушание закону Божьему. В Евангелии от Иоанна, 15 главе, в 10 стихе мы читаем: «Если заповеди Мои соблюдете и пребудете в любви Моей, говорит Христос, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Будем помнить, что смысл христианской жизни заключается во взаимоотношениях с личностью по имени Иисус. Позвольте еще раз вам сказать жизненно важную мысль. Если вы когда-нибудь зададите себе вопрос: что самое главное для меня в жизни? Вы можете ответить: самое главное в вашей жизни, самое главное в моей жизни – иметь близкие, добрые отношения с Богом всегда. Пусть благословит вас в этом Бог. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Здравствуйте.
5: Здравствуй.
4: Скажите, я в школу правильно иду?
5: Ну да, правильно, вот по этой дорожке, вдоль ограды да налево.
4: Спасибо.
5: Пожалуйста. А я что-то не помню такую милую девочку у нас. А? Ты что, приезжий, что ли?
4: Да, приезжая. Я и в школе-то в это только один раз была, когда меня папа водил записываться. Вот и не знаю ничего.
5: О, я зовут-то тебя как?
4: Лия.
5: Лия? А меня Марья Ивановна. Будем знакомы.
4: Очень приятно. Я бы еще поговорила, но я пойду, а то в школу опоздаю.
5: Ну-ну, беги. Ребятки-то уж убежали.
0: Здравствуйте, ребята. А не знаете, с кем это Марья Ивановна так мило беседовала? Да знаете, конечно. Сейчас и я узнаю.
5: Ой, здрасте, Афанасий Филиппович.
0: Здрасте, здрасте.
5: А вы знаете, у нас новая семья приехала.
0: Да неужели?
5: Ну да. У них дочка Лии зовут. С ребятишками из нашего двора. Вот в школе учится, вот в этой. Вот.
0: Все-то вы, Марья Ивановна.

0: мореплаватель.
1: Ну ладно.
0: Ой, беда.
1: Че так не придумает, а?
2: Афанасий Филиппович, здрасте.
1: Данила, мореплаватель. Ну, заходи, заходи. Твои ботиночки готовы.
2: Афанасий Филиппович, мне ваша помощь нужна.
3: Ну, чем могу? Говори, что случилось?
2: Тут у нас новенькая девочка переехала, Лия.
3: Ну, да, я, кажется, уже о ней что-то слышал.
2: Знаете, кто у нее отец?
3: Кто?
2: Капитан дальнего плавания.
3: Вот это да.
2: Я говорю, это ж клад. У них, наверное, книжек про море дома много. Да что там про море? Про океан. И ракушек, наверное, всяких. И сушеные морские звезды. Афанасий Филиппович, попросите у нее какую-нибудь книжку про море. Для меня, почитать.
3: Ну, я прямо и не знаю. Я ведь с этой Лией и не знаком вовсе.
2: Так и я не знаком.
3: Но, насколько мне известно, она вроде бы в твоем классе учится, так?
2: Так-то так. Но знаете, если я первый начну с ней знакомиться, меня ребята засмеют.
3: Почему?
2: Ну, она же девочка, тем более новенькая. У нас почему-то над этим все смеются.
3: Странно. А что, разве это так важно, как к твоей дружбе относятся другие?
2: Важно.
3: У тебя прям как у Никодима получается.
2: Как у Никодима? Это еще один новенький?
3: Да нет, это, собственно, герой одной истории, которая была в самом деле. Впрочем, если хочешь, я тебе расскажу, это интересно.
2: Конечно.
3: Жил некто человек по имени Никодим. Он был одним из иудейских начальников. Люди почитали и уважали его за честность и добрый характер. Когда Никодим беседовал с другими учителями, такими же влиятельными людьми, он узнал об Иисусе Христе. Ему поведали обо всех чудесах, которые делал Иисус. Слепые начинали видеть, хромые ходить, и даже мертвые оживали. Но начальников эти чудеса почему-то только злили. Им не нравилось, что народ все больше слушал Христа. Никодим задумался. Ему так хотелось поговорить с ним. Но вдруг эти влиятельные люди будут недовольны им. Наконец, решившись, Никодим ночью пошел искать Иисуса Христа. Ведь ночью никто из начальников не увидит его рядом с этим таинственным человеком. Иисус согласился поговорить с Никодимом. И тот стал задавать ему вопросы о Боге и о том, как попасть в Царство Божие. Их беседа продолжалась долго, и Никодим внимательно слушал его. Он понял, что Иисус – Сын Божий. После того ночного разговора Никодим навсегда стал его другом. Прошло время, и влиятельные, богатые священники все больше ненавидели Иисуса. Но Никодим перестал бояться их мнения и смело выступил в защиту Иисуса Христа.
2: Выходит, нам не стоит бояться мнения других людей, чтобы познакомиться с другим человеком.
3: Верно ты понял. Дело все в том, что вот как думают люди, и то, что есть на самом деле, может различаться.
2: А если бы Никодим продолжал смущаться мнения своих начальников?
3: Печальный случай. Он бы тогда никогда не стал бы другом Иисусу Христу.
2: Да, что касается дружбы, тут лучше решать самому.
3: Правильно. Ну так что, попросить книгу про море у Лии или сам справишься?
2: Попробую. А ботинки-то забрать можно?
3: Да, пожалуйста, ботиночки готовы.
2: А она там стоит, с Марией Ивановной разговаривает.
3: Слушай, хороший случай. Потом зайдешь за ботинками, беги, поздоровайся с Марией Ивановной, а там, ну, как получится. Давай.

0: Здравствуй, Марья Ивановна.
1: Ой, здравствуй, здравствуй, мореплаватель.
2: Мореплаватель? Ты был на море?
1: Был. И вот и корабли пускал. Вон ботинки только сейчас починил из ремонта.
0: Я просто очень люблю море.
2: Надо же, и я тоже. Мне это, наверное, от папы передалось.
1: Да? От папы? А кто твой папа? Расскажи.
2: Мореплаватель.
1: А, мореплаватель? А где он плавал? На каких морях?
2: Везде, на всяких плавал.
0: Ой, здорово.
1: Эх ты.
0: А в каких странах он бывал?
2: В Индии бывал.
1: В Индии?
3: Думаю, что теперь им есть о чем порассуждать, что почитать.
2: Обезьян видел.
3: А что? А может быть, в самом деле Данила вырастет и станет настоящим капитаном дальнего плавания. Все может быть. Главное, не бояться дружбы с хорошим человеком. До свидания, мои дорогие. До скорых встреч. Пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: У него премудрость и сила, его совет и разум.
2: Премудрый – определение Бога, обладающего высшей мудростью. Премудрость Бога означает, что Он использует свои знания, чтобы достичь своей цели. Премудрость Бога проявляется в сотворении мира, провидении и действиях, направленных на спасение человека. Божий Дух – это Дух премудрости и разума. В первой главе первого послания к Коринфянам Христос назван Божьей премудростью. В нем сокрыты все сокровища премудрости и ведения. В 10 главе Евангелия от Матфея Он призывает Своих последователей поступать мудро. И в 21 главе Евангелия от Луки обещает им дать свою премудрость.
1: Проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Не буду, обещал же. У вас такое бывает, что после очередной бессонной ночи за компьютером руки на следующий день так и тянутся съесть шоколадку, печенье или перекусить чем-то, отвлечься от мыслей о желанном сне. Шведские ученые из университета Уппсала выяснили, что люди с хроническим недостатком сна чаще переедают. Выяснили это благодаря такому эксперименту. Добровольцам предложили питаться так, как им хочется. А врачи за ними вели наблюдение и каждые 2 недели снимали показатели организма. Результаты оказались очень занятны. Молодые здоровые люди с нормальным весом испытывали гораздо более сильный голод и делали предпочтение к высококалорийной пище, если испытывали недостаток сна. В участках мозга, ответственных за голод, обнаружена большая активность, если человек недостаточно спит. Люди, не получающие достаточно сна, могут переедать с большой вероятностью из-за предпочтения высококалорийных продуктов. Ну и, конечно же, могут быть предрасположены в результате этого к избыточному весу. Поэтому, когда вы устали или испытываете недостаток сна, будьте особо внимательны к желанию есть высококалорийные продукты. Но самое лучшее – избегать, максимально избегать усталости и высыпаться для этого 7-8 часов. Стоит заметить, что люди при полноценном сне всегда худеют. Есть прекрасное выражение из Библии: «Наблюдай за непорочным и смотри на праведного, ибо будущность такого человека есть мир». Кстати, о высококалорийных продуктах. Когда мы их покупаем? Уставшие, голодные, после работы, не правда ли? Исследования в этой области показывают, что покупатели, испытывающие чувство голода, приобретают больше именно высококалорийных продуктов. Избегайте хождения по продуктовым магазинам, когда вы голодны. Подкрепитесь и только потом идите за покупками. –

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Елена Бритова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Здравствуйте! Мы продолжаем разговор о развитии взглядов на происхождение жизни на Земле. И в центре нашего внимания эволюционизм и креационизм. На наши вопросы отвечает кандидат биологических наук Олег Викторович Трифонов. Олег Викторович, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: В прошлой программе мы говорили о том, как выглядели взгляды на происхождение жизни на Земле в древнем мире. Эти взгляды как-то менялись со временем.
3: Да, конечно же, эволюционное учение, как и креационное учение, с течением времени развивалось. Но что касается эволюционных взглядов, то можно сказать, что до Дарвина они развивались довольно слабо, или, так сказать, вяло. Не было таких каких-то значительных открытий, которые бы там взбудоражили мир и науку, а развивались так, будем так сказать, свободно. А вот уже с появлением книги Дарвина «Происхождение видов путем естественного отбора» произошел такой взрыв, можем сказать, интерес появился к эволюционным взглядам у простых людей.
2: Это в каком веке было?
3: Это был 19 век.
2: 19 век. Итак, в общем-то, можно сказать, что работа Дарвина всколыхнула весь мир.
3: Да.
2: Научный мир.
3: Да, это так.
2: Как отнеслись к публикации книги Дарвина о происхождении видов, да? О происхождении видов вообще в мире, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, в России.
3: Можно сказать, что эволюционная теория Дарвина была воспринята двояко. Были ученые, которые отнеслись к ней довольно лояльно. Были те, которые ее приняли на ура, что называется, и были те, которые приняли ее в штыки. Наиболее сильное сопротивление эволюционному учению Дарвина, в частности, было в Соединенных Штатах Америки. Вот именно эта страна, она выделилась из всех остальных стран, в частности, Европы и России, по именно вот такому сдержанному отношению к эволюционной теории Дарвина.
2: Почему?
3: Здесь сказывается прежде всего, опять-таки, о чем мы с вами говорили в прошлый раз, о воспитании. Все-таки в то время люди, которые жили в Соединенных Штатах Америки, это были люди достаточно религиозные. Они верили в Бога, в Творца, они верили в Библию. Очень много было протестантов, которые, конечно же, понимали, что эволюционные взгляды, эволюционное учение, оно подрывает основы христианства, и они сопротивлялись этому. Кроме этого, в Соединенных Штатах Америки было достаточно много ученых-креационистов, которые активно работали в этом направлении, которые выпускали достаточно много книг, печатной продукции, в которых пропагандировали креационизм. В частности, был такой известный преподаватель ряда христианских учебных заведений Джордж Прайс. Его называют отцом креационного движения начала XX века. Он выпустил ряд фундаментальных книг, в частности, по геологии, о библейском потопе, о том, что эти данные подтверждаются и наукой, и ископаемыми останками. И таким образом люди, в общем-то, начинали убеждаться в том, что креационные позиции не такие уже и слабые.
2: То есть люди читали эти работы.
3: Безусловно.
2: Да, ученые читали, и они, в общем-то, были согласны с этими взглядами. И в школах, наверное, тоже этот взгляд доносился до учащихся.
3: Совершенно верно. Я вам даже скажу больше, что в некоторых штатах Америки были приняты законы, запрещающие преподавание эволюционной теории в школьных программах. То есть это было как раз-таки под влиянием вот работ вот ученых-креационистов сделано. И эти законы просуществовали довольно долго, я могу даже сказать точно, до 60-х годов XX века. То есть можем сказать, что люди пожилого возраста, американцы, они даже не имеют представления о том, что такое эволюционизм, можно даже такое встретить.
2: Понятно. В общем-то, в этом и заключалось сопротивление, жесткое сопротивление, да, теории эволюции в Соединенных Штатах
3: Америки. Да, совершенно верно. В 1959 году система образования Соединенных Штатов выпустила ряд книг, учебников для высших учебных заведений, в которых представлялась эволюционная теория, ну, на достаточно высоком уровне. И все биологические дисциплины, они как бы были подчинены этой теории. И выход этих учебников был приурочен столетию выхода книги «Происхождение видов» Чарльза Дарвина. И они начали внедряться в учебные программы. То есть до этого, если преподавание эволюционной теории велось, то велось оно весьма поверхностно. То есть ученики знали какие-то основные постулаты, основные положения, но глубокого изучения как такового его не было. А именно вот с этого года, с 1959-го, уже началось такое углубленное
2: изучение. Так, это мы о Соединенных Штатах Америки говорим. То есть получается, что маятник качнулся уже в другую сторону, да?
3: Да.
2: От полного отвержения теории эволюции до ее внедрения в систему образования уже вот насильственным образом, да?
3: Да, совершенно верно, да. И креационисты, в общем-то, не спали, они начали тоже активно защищать свою позицию. В это время вышла в 1963 году книга известного креациониста Генри Морриса «Потоп в книге бытия», где были изложены основные научные аргументы в пользу вот этой теории, креационистской теории о потопе. Эта книга, она была переиздана очень много раз, она была переведена на многие языки, и до сих пор, на сегодняшний день, она, в общем-то, довольно популярна. Кроме этого, были созданы различные организации, которые занимались пропагандой креационистского учения, которые преподавались, креационное учение преподавалось и в высших учебных заведениях, и организовывались семинары, организовывались телевизионные радиопередачи. Все это наполнялось, по всем этим наполнялся эфир. То есть таким образом креационисты работали в этом направлении.
2: Угу. То есть была борьба, да?
3: Да, совершенно верно.
2: Между вот этими взглядами. Что стояло за этой борьбой? Действительно, вот те, кто проповедовал креационистские взгляды, они искренне верили в Бога? Или за этим какие-то другие интересы какие-то они защищали?
3: Ну, можно сказать, что люди, которые пропагандировали эволюционные взгляды, эволюционизм, они, в общем-то, хотели внедрить свои убеждения, навязать, будем так говорить, да, обществу, чтобы люди верили так, как верили они. Точно так же и креационисты. Если они верят в Бога, если они верят в то, что мир сотворен был Творцом, высшим разумом, они также хотели, чтобы люди об этом знали и принимали их учение. И таким образом вот шла борьба за статус, за положение в науке, в обществе вот этих вот учений. То есть то же самое, что было и в древнем мире. Только здесь уже на такие переходят более высокие позиции, уже выходят на научный уровень, на академические
2: сферы.
3: Может
2: быть, было бы более правильным, если бы в тех же школах представлялись обе точки зрения. И человек уже мог бы выбирать, что ему по душе. Он бы видел плюсы и минусы одной теории, плюсы и минусы другой, и сам бы выбирал. Конечно, в 10-12 лет, может быть, человека не может выбрать. Но 16-17, я думаю, уже вполне созревший молодой человек может каких-то взглядов придерживаться.
3: Да, совершенно верно. Именно этого и добиваются креационисты. Они хотят, чтобы их учение преподавалось наравне с эволюционным учением. Но вся проблема в том, что эволюционисты этому сопротивляются. То есть они прекрасно понимают, что эволюционные взгляды, они еще недостаточно убедительны. А креационные взгляды, они, в общем-то, довольно разумные. И у креационистов есть довольно много весомых аргументов в свою пользу. И пустить их в школьные программы — это значит сеять некий скептицизм по отношению к эволюционной теории. То же самое, если мы будем критиковать эволюционную теорию, ведь среди эволюционистов тоже нет единого взгляда на механизм этого процесса. И когда начинают критиковать это учение, то есть тоже сеется какое-то недоверие этой теории. Поэтому Эволюционисты хотят, чтобы их теория излагалась четко, без всякой критики, чтобы креационизм не мешал усвоению этого материала, и поэтому они на законодательном уровне борются за то, чтобы преподавать только эволюционизм, а креационизм полностью исключить из учебной программы. К сожалению, это так.
1: В эфире программа «Тайна жизни».
2: Вот мы говорили о Соединенных Штатах Америки. Как обстояли дела в Европе с отношением к теории Дарвина?
3: В Европе, в принципе, эволюционная теория также была принята довольно плохо, потому что существовали, в частности, во Франции очень много биологов, известных ученых, которые выпустили ряд критических книг на происхождение видов, и чаще эти книги по объему превышали в несколько раз происхождение видов. И Дарвина очень сильно расстроило это. И они, конечно же, писали статьи очень такие жесткие, очень даже так резко выражались по отношению к эволюционной теории. Но, тем не менее, существовали люди, это друзья в будущем Дарвина, об этом мы с вами будем говорить, которые поддерживали, развивали это учение. Поэтому в Европе можем сказать, что было сопротивление примерно такое же, как в Соединенных Штатах Америки. Долгое время она не входила в учебные программы, но все-таки со временем эволюционную теорию включили в учебную программу и большинства европейских государств. И она, в общем-то, имела такой же статус, как и в Соединенных Штатах Америки на сегодняшний день.
2: Все-таки набрала силу эта теория. Я скажу, что Дарвин смелый человек. Вот я это слушаю, может быть, во многом это для меня даже открытие, что, оказывается, теория Дарвина, она не была популярна, ну, при его жизни, можно так сказать. Да? Вот как только она возникла, было очень много оппонентов, и он все-таки продолжал настаивать на своем, хотя, по-моему, от некоторых положений своей теории он потом отказывался, подвергал их сомнению, да, у него тоже возникали вопросы.
3: Конечно.
2: Он критики, перестал быть таким категоричным.
3: К критике он относился очень чувствительно, тем более мы говорим о том, что Дарвин был таким человеком, чувствительным к различного рода критическим замечаниям, и поэтому старался как-то уйти от этого, уйти от публичных дискуссий. Он никогда нигде не выступал, отдельным людям он отвечал в письменной форме, и то очень немногим. Единственное, его реакции на то или иное замечание мы можем увидеть по изменениям, которые он вносил в последующее издание «Происхождение видов».
2: То есть, видимо, все-таки критика на него влияла, и он на своих позициях до последнего не оставался, а пересматривал, дальше копал вот все это и вносил изменения.
3: Да, и ученые говорят, что первое издание и последнее, шестое прижизненное издание «Происхождение видов» — это, по сути, две разные книги. Две разные книги. Еще бы вот хотелось обратить внимание на тот момент, что креационистское учение в Европе развивалось тоже довольно активно, как и в Соединенных Штатах Америки. Тоже организовывались различные объединения, которые пропагандировали креационизм. И можно сказать, что под влиянием этого в школьные программы так или иначе начали входить и креационные представления о появлении этого мира. И в связи с этим в 2006 году Парламентская ассамблея Совета Европы даже стала рассматривать этот вопрос о запрещении креационизма. И как они говорили, в частности, в заключении о том, что креационистские взгляды могут как-то повлиять на свободу вероисповедания, свободу совести, и таким образом их необходимо...
2: Ну, как это интересно, они могли повлиять?
3: К сожалению, эта резолюция не объясняет, что вот, угрожает свободам, угрожает правам европейцев, и поэтому ее следует запретить. Вот такое было положение, без объяснений. К сожалению, я читал вот несколько высказываний креационистов по этому поводу, которые тоже в недоумении, поскольку на этом заседании не рассматривались какие-либо аргументы за или против того или иного учения, а просто вот увидели члены парламента какую-то угрозу.
2: как обстояли дела в нашей стране, в России, с отношением к теории Дарвина?
3: В России примерно так же, как и в других европейских государствах. Вначале она тоже была принята с осторожностью. Но вы знаете, что в 1917 году произошла революция, и взгляды, в общем-то, и политика, они поменялись, и поменялось резко отношение к эволюционной теории. Это уже стало, в общем-то, приемлемо для нового государства, для новой власти, и поэтому ее моментально включили в школьные программы и стали преподавать уже начиная с самого раннего возраста.
2: То есть теория эволюции уже стала идеологией?
3: Совершенно верно. Я даже вот помню учебники старые, еще у моей бабушки, в которых, в общем-то, учебники по биологии, в которых, в общем-то, 90% излагался дарвинизм. Это для меня было настолько удивительно, потому что действительно в те годы еще не было развито ни генетика, ни молекулярная биология. Поэтому ну, что можно было преподавать, кроме ботаники, зоологии?
2: А генетика и молекулярная биология, они, в общем-то, дают нам какие-то новые знания, противоречащие эволюционной теории?
3: Они не дают новые знания, они предоставляют новую информацию, которую нужно включать в школьные программы. А если школьная программа заполнена чем-то, то, естественно, что-то нужно сокращать. Поэтому эволюционную теорию так или иначе пришлось бы сокращать. Понятно. Поэтому сегодня, то, что сегодня изучают наши школьники, студенты, то это довольно небольшой объем занимает, поскольку необходимо преподавать и другие дисциплины. А в те времена, видите, преподавали в основном...
2: Интересно, казалось бы, вот это наука, да, строгая наука, где все должно быть четко, опытным путем проверено, да, но тем не менее за этим стоит идеология, за этим стоит определенная религия, да, либо мы верим в Творца, в того, кто замыслил, задумал Вселенную, нашу планету, либо мы не верим в него и считаем, что все появилось само собой.
3: Да, совершенно верно. Каждый человек опять-таки делает выбор. Либо верить в происхождение этого мира само собой, как вы говорите, либо верить в то, что он сотворен был высшим разумом.
2: Олег Викторович, я благодарю вас за интересную беседу, за интересные факты, данные исторические, которыми поделились сегодня с нами. Мы продолжим этот разговор в следующих программах. Спасибо за то, что провели это время с нами. Всего доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Тайна жизни».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Более 100 песен на стихи Натальи Щегловой уже живут самостоятельной жизнью. Стихи о России вдохновляют на музыкальные сопереживания особо. Ведь чувство России объединяет многие души. Причем это чувство вмещает в себя и огромную любовь, и бесконечную боль.
1: А нестерпимую боль ощущаешь, когда соприкасаешься с нуждой, когда ты приезжаешь в деревню и беседуешь с людьми, у которых не осталось ничего, и у них даже и Бога не осталось, хотя они все ходят в церковь. Они ходят в церковь, но они как бы не верят, что Господь их простит. Они говорят: мы всю жизнь жили, как нас учили, мы считали, что Бога нет. Да, Он милостив, да, Он праведен, да, Он любит нас. Но невозможно простить меня, потому что я вот отдала своих детей ненормальных в детдом. Да, меня невозможно простить, потому что я каждый раз черным словом мужа своего ругаю. Меня невозможно простить, потому что я вот был праздник Троицы, а я не пошла, у меня не получилось пойти в церковь. И вот это тотальное неверие – это самая великая нищета, которая сейчас имеет место. Кроме того, у них нет хлеба часто и не на что купить. Вот ты это видишь. И в то же время видишь, насколько велик дух людей в наших русских деревнях, как они прощают друг друга.
0: Наталья Щеглова, чья судьба неразрывно связана с поэзией русской земли, как человеку глубоко верующему, бесконечно близки и понятны страдания людей. Она старается помочь по мере сил и словом, и делом. Ведь действительно, если мир раскалывается пополам, то трещина проходит по сердцу поэта.
1: Блажение быть с теми, кто страдает, и делить с ними эту горечь. Именно поэтому, я думаю, блаженны все те русские люди, которые остаются здесь со своим народом сейчас в такие тяжелые времена. Хотя многие из них имеют возможность улучшить условия своей жизни, имеют возможность выехать на Запад. Но вот этот скромный патриотизм и желание делить нищету со своим народом – это истинный подвиг духа. И если так много в наших деревнях терпеливых тружениц, святых нашего времени, людей, которые воспитывают детей слабоумных и не отдают их в интернаты, людей, которые терпят пьянство своих близких и не ругают их черным словом, людей, которых Господь держит здесь, на нашей Руси, как светильники. Вот если их до сих пор так много, то мы с вами счастливые люди, что живем на задворках цивилизации, что живем мы на краю света, на краю Европы, но здесь мы можем очиститься духом и обретать все то наследие, которое оставлено творцами поэзии, писателями, художниками, пропитываться их высоким духом, учиться их вере, их упованию, их любви к людям и Богу. Мы можем только здесь, на Руси.
0: А Родина обычная до боли, как женщина в халатике простом, любимой вечно будет. И потом, когда отпустят нас, птенцов, на волю, забудется ли ив густых завеса над речкой в осоке берега, тяжелые печальные стога, туман упавший в ноги лесу.

0: Никогда в России не было простых времен и легких путей. Люди во все времена жили в страданиях и надежде, и труд на Руси всегда был тяжелым и изнуряющим. И люди веками учились не роптать, учились терпению, учились развивать в себе радость и относиться к страданию как к возможности возвыситься духом. Не потому ли во все времена русский народ сочинял сказки, придумывал песни, находил отдушину в поэзии, без которой жизнь была бы серой и однообразной? Не потому ли душа русского народа была всегда настроена на волну вечности, воспринимая жизнь, омытой высоким светом бытия?
1: Роль поэта, она остается востребованной, поскольку можно ничего и не менять в нашей жизни. И, может быть, ничего не нужно менять, не нужно критиковать время, ругать молодежь, ругать правительство. Пусть все останется как есть, это мое мнение. Давайте просто пригласим Господа в нашу жизнь. И вот посмотрите, все начнет меняться. Как-то все выстроится в другом порядке. Что-то наиболее важное мы почувствуем и начнем делать. Что-то само собой отпадет. То есть, когда Господь приходит в беду, тогда все настраивается на какой-то созидательный лад. И все образуется само собой, просто от Его присутствия. И я думаю, что это произойдет.

таинство немое прикасание. Откровенность подлинна в молчании, если дух твой к вечности приник. Облака целуют высоту, пьют закаты медленную пытку, и тебе на память, как открытку, я дарю всю эту красоту.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: Дорогие друзья, я рад приветствовать вас, и мы продолжаем говорить о праздниках Господних, оставленных нам в Священном Писании. Сегодня мы будем говорить о таких праздниках, как День Искупления и Кущи. Я думаю, что верующие люди много уже слышали и читали об этих праздниках. Я же сегодня хочу говорить о их важности в понимании современного верующего человека. День Искупления Йом-Хакипур – день Священного собрания, когда первосвященник входил во святое святых для искупления грехов всего Израиля. На этот праздник распространяется субботний запрет, то есть здесь дан запрет «никакого дела не делайте», в отличие от запрета «никакой работы не делайте», относящегося к остальным праздникам. Во многом праздник перекликается по содержанию с Пасхой. Искупление, освобождение, сравнение с субботой. Однако здесь делается сильный акцент на искуплении и суде. «Смиряйте души ваши», – требует от нас Господь. Это день поста, в отличие от Пасхи. На Пасху человек не постится, а в день Йом-Кипур человек соблюдает пост. Здесь часто используется глагол «кефер», чего нельзя сказать о празднике Пасхи, в описании которого используется глагол «песех» – «пройти мимо», «миновать». В книге «Исход», 12 глава, 23 текст мы с вами можем прочесть. «И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Таким образом, два близких по значению праздника отличаются акцентами. Пасха – это освобождение, день искупления – это очищение. В книге пророка Исаии оба праздника сливаются в одно целое, изображая грядущее освобождение. И здесь часто используется слово «гаал» – «искупать», и производное от него «гоэль» – «искупитель», когда говорится об избавлении Израиля и установлении мессианского царства. Особенно пророк отражает это с 40 по 45 главы. Используется здесь, но гораздо реже, и глагол «кефер», тоже в отношении грядущего царства, когда Господь поразит Левиафана. Пророк Исаия пишет в 27 главе 9 текст, и мы с вами его прочтем. «И через это загладится беззаконие Иакова, и плодом этого будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести, и не будет уже стоять дубравы и стуканы солнца». Часто встречается этот глагол и при описании храма в мессианском царстве в книге пророка Иезекииля. Иезекииль посвящает этому 43, 44 и 45 главы. Прошло несколько тысяч лет после того, как Господь установил этот праздник. А в современном Израиле в дни этого праздника люди просят прощения друг у друга. Притом неважно, какая у тебя должность и какая должность у твоего подчиненного. Хорошо было бы и нам, современным верующим людям, иногда вот так просто подойти к соседу по лестничной площадке в вашем подъезде и попросить прощения. Просто так, хотя бы один раз в год. Как вы думаете, если бы вот все верующие люди поступили бы так сразу одновременно, изменился ли бы наш мир в лучшую сторону? В Новом Завете апостол Павел говорит о дне искупления как о прообразе того, что совершил Иисус на Голгофе, а потом вошел в небесное святилище, воссев одесную престола Божия. Мы можем прочесть это в его послании к евреям, 9 глава, 6 по 14 текст. При таком устройстве, пишет апостол Павел, в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую – однажды, в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Этим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенным приносящего, и которое с яствами и питиями, и различными омовениями и обрядами, относящимися до плоти, установлены были только до времени исправления». Но Христос, продолжает мысль апостол Павел, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшую скинию, нерукотворную, то есть не такового устройства и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, которым Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу, живому и истинному». У апостола Павла есть надежда, что кровь Христа очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу. А есть ли эта надежда у нас? Хотим ли мы этого? Позволим ли мы Христу войти в наше сердце и очистить его, и остаться там до тех пор, пока мы лицом к лицу не встретимся с Ним? Следующий праздник – кущи. В память о том, что Господь, выведя сынов Израилю к землю обетованную, поселил их в шалашах, мы можем прочесть в книге Левит, 23 глава, 43 текст. «Чтобы знали, роды ваши, что в кущах поселил я сынов Израилевых, когда вывел их из земли египетской, я Господь Бог ваш». В 15-й день месяца Тишри, а это уже осенние праздники, священное собрание. И на 8-й день праздника все эти дни евреи должны были жить в шалашах, сделанных из ветвей, красивых деревьев, ветвей пальмовых и деревьев, ветвей широколиственных и верб речных. Самое грандиозное жертвоприношение приносилось в первый день. Вы только задумайтесь. 13 тельцов, 2 овна, 14 агнцев, один козел в жертву за грех, плюс хлебное приношение каждой жертве. Затем количество тельцов в жертву всесожжения уменьшалось на одного с каждым днем, а количество остальных жертвенных животных оставалось неизменным. В 7-й день приносилось 7 тельцов, а в 8-й день приносилось жертвоприношение из одного тельца, одного овна, 7 агнцев во всесожжение и один козел в жертву за грех. И плюс каждой жертве хлебное приношение при жертвах всесожжения. Книга чисел, 29 глава, с 39 текста мы можем прочесть. «Приносите это Господу в праздники ваши, сверхприносимых вами по обету или по усердию всесожжения ваших и хлебных приношений ваших, и возлияний ваших, и мирных жертв ваших». В книгах пророков используется как образ мессианского царства. Так, например, в книге пророка Захарии, 14 главе, 16 по 19 текст, описывается время, когда все народы, воевавшие против Иерусалима, будут приходить из года в год для поклонения царю Господу Саваофу и для празднования праздника Кущей. Здесь этот праздник становится атрибутом грядущего царства в целом. В книге пророка Осии, 12 глава, 9 текст, говорится о празднике Кущей как о времени, когда Бог даст Израилю почувствовать свою зависимость от Него. «Я Господь Бог твой, от самой земли египетской опять поселю тебя в кущах, как во дни праздника», говорит Господь. Сегодня современный богобоязненный израильтянин почитает себе за честь и благословение, если во время этого праздника он во дворе своего дома поставит шалаш и поживет в нем несколько дней. Но есть одно условие – в этом шалаше не должна быть крыша, чтобы верующий мог ночью видеть звезды и размышлять о тех странствиях, которые предки совершали в прошлом и которые однажды они совершили. В Новом Завете говорится, что Иисус на праздник кущей произнес свою проповедь: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Евангелист Иоанн записывает это в своем Евангелии в 7 главе со 2 текста. «Приближался праздник иудейский, постановление кущей». И в этой же главе, 7 глава, 37 текст, мы можем прочесть: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей“». Используя обычай Симхат Бейт Хашоэв, праздник черпания воды, который совершался каждый день, но особенно торжественно под звуки золотых труб священников, совершался в 7-й день, Хашана Раба, последний же великий день праздника. И вот после этого наступил Шмини Ацарет, 8-й день праздника, когда совершалась специальная молитва о дожде. И Иисус связывает это с излитием Святого Духа. Если каждый праздник нашел свое исполнение в земной эпохе человечества, то этот праздник, Суккот, мы будем праздновать в вечности, в небесных кущах. Книга Откровения, 19 глава, с 9 текста, мы с вами можем прочесть слова ангела. «И сказал мне ангел: „Напиши: блаженны званые на брачную вечерю Агнца“. И сказал мне: „Эти суть истинные слова Божии“». Сегодня Господь зовет нас к себе. Он тихо говорит: «Приди». Слышим ли мы Его приглашение? Идем ли мы на Его зов? Пусть Господь благословит нас, чтобы нам испытать то блаженство, которое будет у спасенных на небе.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте. В недалеком прошлом, когда у нас была привычка, у нас были партнеры для взаимотравления. Сейчас мы бросили травиться табаком, но видим непонятную позицию наших в прошлом, так сказать, друзей и партнеров. Как у одного моего бросающего. Бывало такое, что забывал или даже не помнит, когда купил сигареты. Приходилось стрелять. Но я видел, как многие, что называется, скребя сердцем, давали мне закурить. А кое-кто посылал подальше, мол, надо свои иметь. И вот сегодня я первый день не смолил табак, что сразу же бросилось в глаза моим товарищам. Когда узнали, что я хожу на специальную программу и уже прекратил процесс самоотравления, предложили пойти потравиться сигаретами. Ощущение такое, пишет он дальше, будто я больной, а все стараются меня вылечить. Мы с вами рассмотрели и убедились, что табак – это наркотик. Соответственно, человек, употребляющий наркотик, наркоман. Основной синдром наркомана – он боится остаться без наркотика. Это является свойственным для любого наркотика, будь то алкоголик, ищет собутыльника, будь то наркоман, который тоже имеет свою команду, с которой он должен колоться. И в этом случае они не друзья, они партнеры по несчастью. Хотя друзья наши хорошие, знакомые, делают, может быть, все со своей стороны неосознанно, не понимая, что с ними происходит. Очень уж часто срабатывает популярная немецкая поговорка: «Идущий в ад ищет попутчиков». Итак, что нам необходимо в этом случае предпринять? Первое – это решительность. Я не буду. Спросят, почему. Я знаю на 100%. Послушайте и скажите, чего здесь не хватает. Пытался полдня не травиться, но не устоял перед соблазном. Ко мне подошел Саня, токарь, протянул сигарету. И я как-то нерешительно, не осмелившись выделиться из толпы, взял эту сигарету. Чего здесь не хватает, видно сразу. Поэтому решительность, осмелиться выделиться из толпы – это очень важное качество, к которому нужно готовиться психологически. Слишком многие люди сегодня похожи на такой вот тепловатый сельдерей. Когда сельдерей нарезан и брошен в теплый суп, его вкус великолепен. Когда он только что вынут из холодильника, это тоже вкусно. Но если ему пару деньков полежать рядом с раковиной, он станет вялым и безжизненным, а его вкус будет отвратительный. Таким является сегодняшний тип людей, не зная, где быть смелыми, а где сделать шаг назад, где быть решительным, а где искать понимание, не имея знания, не различая истины, без всякого чувства нравственности. Он льет немного горячего, немного холодного и заканчивает тем, что превращается в теплого. Одна девушка хорошо сказала: это достаточно, чтобы стошнило. А сейчас послушайте жесткую альтернативу, полную решимости. На работе, когда все пошли на перекур, пишет один наш участник программы, то в данном случае все удивились, узнав, что я отказываюсь от самоотравления. Тогда ко мне подошел Вадим, мой закадычный дружок, сказал, мол, у тебя с головой худо сделалось. Но я ими врезал. Про наркотики, про наркомафию, про этот карманный крематорий и про все то, что я на программе узнал. Подколов поуменьшилось. А Вадим попросил узнать, когда у нас следующая программа. Для того, чтобы противостоять давлению компании своих друзей, требуется отвага, чтобы признать свою нужду. Это тоже решительность, признать свою нужду. Отвага, чтобы измениться и дальше, идя по жизни, держаться своих убеждений. Успех не основывается на способности сказать «да», но на способности сказать «нет». Спросите любого мужчину или женщину, любого человека чести и добродетели, вызывающего ваше уважение. Они ответят вам, что не научились, как говорить «нет». Однако отвага и твердость должны направляться знанием для того, чтобы знать, что является правильным, чтобы твердо стоять на своей позиции. И для этого нужна отвага, удвоенная мудростью, чтобы знать, когда нужно бежать. Да, порой нужно бежать, особенно в первый день, когда вы бросили травиться сигаретами. Лучше не подходить к компании, где кто-то затравится перед вами сигаретами. Часто неосознанная. Даже зависимость является главным раздражителем, заставляет придумывать всякие, на взгляд табакуров, оправдания, мотивы своих пагубных пристрастий. Вроде самый ироничный: кто не курит и не пьет, тот здоровенький помрет. Никогда не спорьте с дураком. Люди могут не заметить между вами разницы. Это раздражит вас, и вы опять возьметесь за вонючую сигарету. Главное, что хотел бы я представить вам, это люди, товарищи, которые вас поддержат. Пусть это дальний товарищ, пусть это ближний товарищ. Вы можете сказать ему о своем желании, и он с пониманием выслушает вас. Он подбодрит вас в эту минуту, когда вам становится очень трудно. При выборе этого человека важно быть уверенным, что он отвечает определенным специфическим качествам. Он способен поддержать в любую минуту, умеет сопереживать и, конечно же, проявит заботу о вас, выслушает вас, не критикует и не судит об окружающих. Он дружелюбен в общении, является некурящим человеком и, конечно же, предпочтительный, если он бросил ранее. Ему будет о чем поговорить с вами и рассказать о своих тяжелых минутах. И еще не забывайте, что Бог ваш самый большой друг, который со всеми этими качествами и характеристики в совершенстве. И в совершенстве может поддержать вас, дать свою силу и помощь. Не забывайте, друзья являются противоядием одиночества. Вы знаете, очень часто в момент одиночества вам хочется затравиться сигаретой. Вы начинаете рассуждать, сами собой торговаться, и опять берете за эту вонючую соску. Поэтому надо идти к друзьям. Надо искать общество, где никто не травится сигаретами, где порицается это. И хорошим местом для этого является церковь. Люди, собирающиеся там для того, чтобы прославить Бога, и вместе с тем они свободны от этих привычек. Это важное качество социальной адаптации, вашей адаптации среди людей, где вы не травитесь сигаретами. И это очень важно выполнить с пониманием, с настроем, с осознанием того, что мне нужен знакомый друг, от которого я буду учиться вести себя в жизни без сигарет, но чувствовать себя достаточно удовлетворительно. Итак, социальный фактор. Имейте друзей. Друзей, которые не травятся сигаретами. Противостаньте тем, кто травится сигаретами, с решительностью, отвагой, мудростью и знанием. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
2: Приветствую вас, друзья. Мы продолжаем нашу тему о спасении людей с нетрадиционными ориентациями. И, в частности, сегодня мы поговорим, наверное, о самой сложной теме. Я, по крайней мере, ее вижу как самую сложную тему. Как быть человеку, который уже физически сменил свой пол, то есть человеку-трансгендеру, если он решил восстановить свои взаимоотношения с Богом, примириться с Богом, покаяться и действительно надеяться на спасение от Господа. Как ему быть своим, вот, со своим физическим состоянием?
3: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова – психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
4: Вы имеете в виду, нужна ли обратная трансформация с точки зрения принятия Богом?
2: Может быть, даже не столько с точки зрения принятия Богом, с точки зрения полноценного покаяния. Потому что, когда мы говорим о покаянии, мы говорим, что покаяние – это ты признаешь себя греховным, то есть ты осознаешь, что то, что ты делаешь или делал, является грехом, неприемлемым Богом. Дальше ты раскаиваешься в этом, и, соответственно, должно быть какое-то изменение, то есть ты оставляешь грех. Вот. Если в данном случае он признает, что смена пола был некий бунт против Бога, то есть Бог создал его, например, мужчиной, он сменил пол, сделал себя женщиной, физически трансформировал свое тело, вот. А оставление греха в этом случае, что будет требовать? Смену пола обратно?
5: Вот здесь, мне кажется, такой индивидуальный вопрос. С одной стороны, да, мы говорим про личность, про то, что, хорошо, человек покаялся. Угу. А с другой стороны, вот это внешне, да, вот эта оболочка, ну, это как последствия греха. Либо, я не знаю, насколько, через какое-то время дойдет медицина, сможет ли она обратно вернуть. Но необратимый процесс физиологически в организме этого человека уже пошел. Что там будет, только честно один Бог знает. Поэтому, да, возможно, чудо в каком-то там, ну, физиологическом процессе, чтобы когда он прекратит принимать какие-то препараты, он, может быть, сможет вернуться, да, в первоначальный облик, да. Но, мне кажется, последствия греха – это как после того, как мы обжигаемся. У нас же остается маленький шрам. Это как последствия.
6: Получается, Андрей спрашивает, что если, к примеру, человек, скажем, внутренне покаялся, может ли его внешность когда-нибудь…
5: измениться.
6: Рецидив, так скажем, устроить или совершить какой-то момент определенный, чтобы вернуться
2: это
6: к прошлому,
2: тоже вопрос.
6: Что было.
5: Мне кажется, философски мы можем только на него рассуждать. Потому что примеров в жизни, ну вот в моей жизни не было, когда я видела, чтобы человек возвращался. Это либо ты должен... Ну, конечно, ты должен делать какие-то шаги в плане естественного своего, ну, возвращения. То есть если это был мужчина, то есть это как бы нужно за собой ухаживать, как за мужчиной.
6: В смысле, Мария, у вас не было примеров, с которыми вы знакомы, где...
5: Трансгендеры возвращались бы в какой-то свой...
6: Чисто физиологически.
5: Чисто если, физиологически.
6: Да? А не то, что все-таки они оставляли свой вот образ действия, образ жизни, имеется в виду. То есть есть такие примеры, где люди оставляли все же вот свою практику, да, и как бы возвращались к тому, что было раньше. А вот вопрос по поводу именно физиологического изменения восстановления, тут на самом деле, да, мне тоже с этим не сталкивался.
2: Вопрос оставления, допустим, хорошо. Он же, меняя пол, вступает в какие-то еще отношения. Я сейчас не хочу брать вот сторону отношений. Она более или менее понятна. Мы ее в прошлый раз обсудили, что неправильные, скажем так, развратные, греховные отношения должны быть оставлены. Отношения он разорвал, или она, в данном случае, опять же, тоже вопрос, да, как он теперь должен называться. Предположим, чтобы мы не путались, да, возьмем человека, который был мужчиной, сделал себя женщиной. Для начала, он приходит к Богу. Он приходит к Богу, он кается в совершенном грехе. Здесь куча вопросов, как его называть. Во что ему одеваться, в какой, в конце концов, туалет заходить, где написано «М» или «Ж», да? Возвращать ли свое тело в какое-то состояние, а возможно ли это, прекращать ли пить гормоны, которые он обязан пить после, вот, после смены пола, вот эти все препараты.
4: Знаете, я бы хотел сделать прежде всего первый акцент на том, что спасение для трансгендера абсолютно возможно. Божья милость, она насколько велика, насколько широка, что даже люди, которые вот зашли так далеко, они могут быть приняты Богом. Вот после того, когда человек вот сделал к Богу шаг, да, то есть человек ищет Бога, он будет принят Богом. Второй момент, который бы мне лично хотелось отметить, что уже были случаи в истории, людей, которые причиняли себе необратимые увечья. Uh-huh. Есть так называемые скопцы, да? Люди, которые, мужчины, которые лишили себя вот половых признаков мужских. В их случае обратное восстановление было невозможно. Но это не значит, что они были, ну, потеряны для спасения. Давайте вспомним евнуха, вот, вельможу царицы Кандаки, да, вот, Эфиопии, из Эфиопии. Он же был евнухом. Угу. Соответственно, но этот человек искал Бога, причем длительное время. Он его нашел. Он был крещен в христианской церкви. Вот, пусть на заре христианства, но он был крещен. Он был принят Богом. Мог ли этот человек, и не только этот, и многие другие, обратить этот процесс вспять? Нет.
2: Физически он уже не мог.
4: Он, да, не мог обратить этот процесс вспять. Вот, поэтому, наверное, нам надо понять такой момент, что покаяние не подразумевает, что человек вернется в абсолютную норму с привычной точки зрения. Угу. Я не медик, я не специалист, но, как мне кажется, обратная трансформация – это очень большой риск для жизни, тем более здоровья человека. Поэтому здесь ни в коем случае не стоит человека принуждать, наверное, вернуться обратно вот к тому полу, который был у него изначально, особенно если по медицинским показателям этот человек просто умрет. Угу. Вот, мы ни в коем случае не должны принуждать человека фактически к смерти. Угу. Вот. К сожалению, не все люди могут прийти в состояние восстановления. Но мы знаем обещание Бога. Да? В книге Откровения написано о том, что когда наступит Божье Царство, когда Господь сменит, вот, решит проблему вот, греха, да, искореженности, то там будет дерево, которое, листья которых будут служить для исцеления народов. И, конечно, сложно пока понять, что это будет за исцеление, но я верю в то, что Бог полностью сам восстановит безболезненно, без последствий человека в его первоначальном замысле. Вот. Но думаю, что здесь, на земле, обратная трансформация может быть для некоторых людей совершенно невозможна. Угу. И это не лишает их спасения.
2: Тогда вопрос следующий. Да, вот он трансформировал себя в женщину. Как минимум он выглядит как женщина на данный момент для окружающих людей. А как ему теперь быть, заявлять о том, что он покаялся, но при этом он остается женщиной? А у него, между прочим, и уже и в паспорте может другая буква стоять. А что теперь это значит? Значит ли, что он остается при всех своих женских признаках, при всем своем полноценном смене пола, да, насколько это возможно назвать полноценным, мы уже об этом говорили, что оно до конца полноценным быть не может, выглядеть как женщина, вести себя как женщина, одеваться как женщина, хотя являться при этом мужчиной перед Богом, тогда это покаяние или нет? То есть, если человеку с нетрадиционной ориентацией, там, гею, создавшему какую-то свою псевдосемью, ему надо эту семью оставить, разорвать свои отношения, пройти через этот болезненный процесс, приходя к Богу, показать свое покаяние на деле, то здесь получается трансгендер, сменивший пол, о, Господь меня принимает таким, какой я есть, здорово, замечательно, мне что-то делать надо, нет, это вред твоему здоровью. А, ну тогда я могу продолжить жить. Тогда в чем покаяние?
4: Здесь я хотел бы сделать...
2: Особенно для внешних, как свидетельство.
4: Такую важную ремарку. Да, Бог принимает человека таким, какой он есть, но он не оставляет его в таком же положении. И в данном случае, если человек пришел к Богу, он понял глубину Божьей любви, угу, он будет понимать, как минимум, что ему нужно прекратить свои отношения, сексуальные, интимные отношения.
2: Отношения прекратил, но вот тело. Вид, трансляция.
5: Личность. Мы же, вот, к примеру, чисто, если досмотреть на человека, да, в первую очередь, то мы же смотрим на личность. Если Бог принимает именно нашу личность, и человек осознает, что он ошибся, мы все люди, мы имеем право на ошибку. Он ошибся, но вот так произошло. Это, к примеру, как вот с людьми, которые попали в какую-то катастрофу, да, так получилось, что он остался в инвалидном кресле. Он ничего с этим сделать не может. Изменить это нельзя. Мне кажется, это как свидетельство, как опыт. Хорошо. Того, что да, так получилось. Я внутри, я мужчина, к примеру, или я женщина. Но это мой опыт, что вот я превратил себя вот в такое. Я ошибся, я это признал. И
2: как я теперь должен себя называть? Мужчина или женщина?
5: Мне кажется, тем, кем тебя задумывают.
4: Знаете, человек, этот вопрос, на который довольно сложно ответить вот так однозначно. Не хотелось бы, как бы, знаете, каких-то радикальных и четких, ну, вот прямо конкретных таких вот вещей здесь, потому что покаяние — это процесс. Да, это, ну, есть момент, когда мы просто капитулируем и в целом признаем, что мы грешники, да. Это покаяние? Да, это покаяние. Но заканчивается ли наше покаяние этим одним фактом? Скорее всего, нет, потому что мы дальше начинаем признавать какие-то свои конкретные грехи, конкретные дефекты характера, и мы просим Бога избавить нас от этого, да? Но покаяние — это процесс, поэтому этот процесс, он ничем не отличается у трансгендера. Трансгендер может поначалу просто осознать свою нужду в Боге, и он может даже себя вот мыслить, воспринимать себя как женщина, да, если он был в прошлом мужчиной. Но если он начинает построение своих отношений с Богом, Бог сам знает, когда человека привести вот к такой внутренней реабилитации. Да. Вот чего уж точно не стоит делать, так это заставлять человека признать свой, прям насильно признать свой пол, да, прям вот здесь и сейчас ты должен признать, что ты на самом деле мужчина и так далее. Это все равно насилие над личностью. И, возможно, человек еще пока к этому не готов. И он идет к этому. И поэтому не надо вот эти процессы в нем, знаете, насильно вызывать. Мы же, когда смотрим на цветок, да, который распускается, мы же не пытаемся бутон оттуда вырвать, да, чтобы он побыстрее там раскрылся. Точно так же и в человеке. Вот в трансгендере. Пусть процессы идут своим темпом, своим чередом. В норме, да, ну как бы в идеале, да, человек должен, по идее, прийти к своей, ну, вернуться в свою половую идентичность своим природным полом. Но надо понимать, что для некоторых это людей может это быть может быть длительный процесс. И, наверное, лучшее, что мы можем сделать здесь вот с человеком, это просто поддерживать, молиться за него.
2: Допустим, на психологическом уровне с Божьей помощью человек уже осознал, что он все-таки совершил ошибку, что он зря себя решил переделать в женщину, и он на самом деле мужчина, и внутри он все-таки мужчина. Вот, Господь производит эту трансформацию. Трансформация внутренняя, хоть и длительная, и болезненная, но тем не менее Господь показывает неоднократно, что она возможна. А физическая трансформация с ней сложнее. Итак, человек, бывший, можно уже теперь сказать, трансгендер, перестает себя ощущать человеком другого пола. Он вернулся внутри к своему первоначальному полу. Может быть, даже он и решил вопрос все с документами, если он их менял на другой пол. Вот, этот вопрос оставим. Но физически он выглядит как женщина. Он теперь уже ощущает себя мужчиной, он признал это, прошло какое-то время. Он даже готов себя называть мужчиной. Если он начнет одеваться как мужчина, выглядя как женщина, это породит целый ряд вопросов у тех людей, которые смотрят.
5: Да, это тяжело. Но у нас же есть примеры, когда, к примеру, женщины превращаются в мужчин, да, ведут себя как мужчины, но при этом выглядя как женщины.
6: Какой вывод я вот делаю вот в этой ситуации? То, что если мы пришли к выводу, что это почти необратимый процесс, да? Возврат.
4: По большей части, да,
6: это невозможно. То я думаю, что прежде чем сегодня, так скажем, кто-то встанет перед вопросом, идти мне эта дорога или не идти, то он должен четко для себя понимать, что это практически необратимый процесс. Потому что вот данная информация, данная, так скажем, вот поле информационное, оно максимально сегодня, я так считаю, все-таки скрыто от понимания подрастающего поколения, допустим, молодежи. Потому что если бы об этом говорилось, то тогда наверняка бы каждый здравомыслящий человек, молодая девушка, молодой человек, они бы на самом деле на это посмотрели бы несколько по-другому.
2: Когда мы говорили о необратимых последствиях, в частности, вот мы говорили о татуировках, мы тоже говорили, что это тоже необратимые вещи, но тем не менее, говорят, ну да, есть возможность свести эту татуировку, да, это дорого и долго, и болезненно, и все остальное, да, возможно, останутся какие-то шрамы, какие-то последствия там еле заметные, вот, но это практически можно убрать. Здесь, получается, ты вообще с этим ничего не можешь сделать. Хорошо, допустим, хирургическим путем можно как-то еще внешний вид немножко поменять, но гормональный фон остается, это не шутки. Куча препаратов, которые ты должен принимать, это не шутки. Как ты себя будешь называть, и как люди на тебя будут вообще смотреть и реагировать.
5: То есть, что воспринимать себя? А как мы можем отвечать за последствия, которые были созданы? Ну, таковы последствия, поэтому как мы и говорим о том, что
2: как,
5: каждый
2: что
5: человек
2: ответственен
5: за это.
2: Что значит, как можно отвечать? Ты отвечаешь за свои последствия. Вот последствия, которые мы сделали. Теперь...
5: Нет, да, я говорю, то есть это ответственность самого этого человека. Вот с этим ему и придется работать всю жизнь.
4: Знаете, к сожалению, в нашем мире, в нашей реальности, в некоторых случаях стопроцентный возврат к замыслу Божьему невозможен. Угу. И это не закрывает путь человека к Богу, к спасению и к вечности.
5: И к жизни.
4: И к жизни, конечно, к жизни прежде всего. И я привел в пример евнухов. Угу. Даниил тоже был евнухом. Но это один из величайших библейских вот героев, да, которые как бы, ну, сделали очень многое.
6: Тут стоит здесь упомянуть, что евнухи были разные. Некоторые были потому, что они сами так решили, а другие потому, что кто-то решил за
4: них. Конечно.
6: То есть тоже нужно здесь упомянуть.
4: Да, и, момент. Кстати, Иисус сказал, что есть евнухи, которые от рождения матери, да,
6: это третий
4: такие.
6: Уже
4: есть те, которые сами себя оскопили. А есть те, которых оскопили. То есть Иисус, видите, какой широкий спектр, да, показал людей, но у них у всех вопрос один. Это лишение половых признаков И обратного процесса в этом мире нет. И это не закрывает дорогу им к спасению. Поэтому здесь, мне кажется, вот вопросы, которые вы поднимаете, Андрей, они чрезвычайно серьезные. И, наверное, я бы здесь порекомендовал бы такому человеку, идущему, да, к Богу, трансгендеру, наверное, все-таки обращаться к специалистам. Они есть в христианской церкви, они есть в нашей церкви. Это могут быть и психологи, это могут быть психотерапевты, прежде всего, да, это могут быть там и хирурги, и, ну, специалисты самого широкого профиля. И, возможно, это как-то невозможно, это точно в чем-то поможет решить ряд проблем, но ряд вопросов, да, порожденных вот выбором человека когда-то в прошлом. Но надо признать тот факт, что не все можно вернуть назад.
5: Это как, я уже приводила пример с людьми, которые вот так сложилось. К примеру, это дети, которые, к сожалению, с детства не имеют каких-то способностей. Это люди с ограниченными возможностями. Да. Спасибо. Они же тоже что-то

0: Разница между человеком, который родился с какими-то ограничениями, или, в частности, вот мы как-то упоминали людей, которые родились с признаками обоих полов, вот, и...
1: Интерсекс.
0: Да, да, им очень сложно в этой жизни и определяться, и кем им быть, и что им теперь делать со своим телом. И их тоже Господь принимает. То есть мы должны сказать, что трансгендеры, они, получается... Или, да, они, получается, сами загнали себя в этот угол. И теперь им некого винить, кроме как самих себя в этом вопросе.
1: Только точно так же, как и человек, который своим неправильным выбором спутника жизни тоже может себе испортить жизнь надолго, а может быть, даже навсегда.
0: Или наркоман, который настолько испортил свое здоровье,
1: конечно,
0: что, да, от наркотиков его освободили, но ни о какой
1: назад.
0: Полноценной жизни, ни о какой здоровой жизни уже речи идти не может.
1: В этом смысле слова между трансгендером, человеком гетеросексуалом, испортившим себе жизнь, или
0: здоровье.
1: Наркоманом, испортившим себе здоровье, никакой разницы нет. И их греховность, их греховная жизнь в прошлом, она никоим образом не повлияет на результат их спасения. Бог принимает всех.
0: Это действительно очень важная весть. Спасибо за эту весть. Как теперь реагировать церкви на таких людей?
1: Это
0: потому что
1: вопросы
0: у церкви будут. Человека, бывшего наркомана, церковь принимает гораздо легче. Таких людей больше, опыта с ними больше.
2: Даже представляете, церковь, даже брат или сестра, уважаемый брат или уважаемая сестра,
0: они
2: ты кто? Как тебе?
3: Обычно люди говорят, как к ним обращаться.
0: Банально. То есть этот человек приходит, у него у самого может быть до конца еще не решенная проблема идентичности. Он сам не знает, как его еще должны называть. Братья и сестры в церкви тем более не знают, как его называть. Он не знает, в конце концов, в какой туалет ему правильнее зайти, так, чтобы, если сам он для себя определился, кто он, так, чтобы хотя бы не смущать окружающих его людей, пришедших в церковь, которые, может быть, еще всей истории не знают.
3: Нужно всегда спрашивать человека о том, как к тебе обратиться, да, это как про дружелюбие и приветствие. Угу. Нет, извини, я буду называть тебя сестрой, да, там, а ты брат. Человек вот пришел к своему первоначальному, например, состоянию, и он брат, и он бы хотел, чтобы его называли братом. И почему? Если он в соответствии со своими внутренними, да, убеждениями, он ходит, соответственно, ну, в М или Ж, в тот туалет, который ему как бы...
1: Знаете, наверное, здесь самое меньшее, что мы можем сделать для такого человека в плане коммуникации, это не акцентировать внимание чрезмерно на этом.
0: Угу.
1: Не начать задавать вопросы такие, ну, даже бестактные, да, вот, а ты кто на самом деле, вот, мужчина, женщина, а в какой туалет ты будешь ходить, или, не дай бог, там, как выглядят твои гениталии теперь, да, вот, а какие гормоны ты пьешь. Надо проявлять абсолютный такт в этом вопросе, и некоторые вещи просто лучше на них не акцентировать внимание.
0: То есть, понимая всю эту ситуацию, понимая сложность, что он сам порой не может на эти вопросы ответить, не надо эти вопросы задавать, и куда бы он ни пошел, в какой туалет бы ни зашел, просто не обращать на это внимания.
1: С человеком надо просто общаться. Если он готов будет с кем-то поделиться, да, своей вопросом. Борьбой, там, как бы, знаешь, вот как бы молись, потому что во мне идет борьба, я как бы не знаю, да, вот во мне борются две личности, две идентичности. Если человек тебя открыл, помолись за него. Там как-то прояви участие, но прям чрезмерно акцентировать внимание на таких людях не стоит, потому что, опять же,
0: это
1: они ничем не отличаются от людей с другими дефектами характера, с другими грехами. Мы же не акцентируем внимание там, на завистнике, к примеру, да? Или, там, на другом человеке. Точно так же и здесь, но не надо выделять это вот как-то из общего ряда.
2: Здесь вот то, что Андрей спрашивает, как бы больше, наверное, вопрос не к самому человеку, к этому, как себя вести, а как реагировать церкви, понимаете, на таких людей.
1: Я
2: как
1: об этом
2: и
1: говорю.
2: Как к ним относиться, потому что как бы мы не планируем там как бы в него, в душу как бы влезать, чтобы он вопросы какие-то сокровенные свои высказал. Но у церкви возникает вопрос, подходит к пастору, как нам его называть, да, там, братья.
3: Почему к пастору, почему к человеку? Я действительно
1: пусть согласна.
3: Да.
1: Пусть даже к пастору, пусть подходят к пастору.
2: Он работает, понимаете,
1: но
2: более корректно может работать.
1: Пастор – это первый человек, который может подойти к человеку, выяснить эти вопросы, как я могу к вам обращаться, как вы хотите, чтобы к вам обращались люди, да, и по

0: том пастор может и помогать другим людям. В идеале, да, вы правы, Мария, что лучше, конечно, когда я лично подхожу к человеку, да, и спрашиваю, но ты справедливости кто? Ради надо не то, что ты кто, а как я могу вот к тебе, да, обращаться, да, это более такой тактичный вопрос.
1: Мне очень нравится, что вот нужно действовать, как бы мы немножечко упустили тот момент, что когда мы действуем со взрослой какой-то позиции, когда мы не ты не подходим, не спрашиваем, а ты кто, а как, а куда пойдешь там.
2: Угу. То есть, как взрослый ребенок на таком уровне.
1: Да, здесь вот именно важно общаться как взрослый-взрослый, понимать вот это и тактичность, и уважение, и понимание того, что человек вот принимает себя, это точно так же про грехи. Почему мы не тыкаем людям, которые там, например, лицемеры, да, или завистники? Мы же понимаем, что вот, ну, у человека есть такой там грех, еще что-то. Но мы же не подходим, мы не спрашиваем.
3: Он с ним борется.
1: А, завидуешь? Угу. Ну, завидуй. Ну, то есть...
2: Потому что где-то в этом человеке мы узнаем самого себя. А вот в этой ситуации мы себя не видим. Поэтому нам сложно, как бы, знаете, как-то вот понять его, его впечатление, его ассоциации.
1: А его не нужно понимать, его нужно принять.
3: Да.
1: Благая это сложно.
3: В любом случае.
2: Этому нужно учиться.
0: Хочешь принять, можно пообщаться с человеком. И если ты достаточно, ну, имеешь такта и внутреннего ощущения, ну, внутренней эмпатии, да, к нему как человеку. Не к его греху, да, не к, а к нему, речь не о принятии, лично. О том, что мы должны принять его, вот, и сказать, что ты нормальный. Нет, ты в грехе, твоя сексуальность искажена. Речь не об этом. Но когда я имею внутреннее чувство, вот как бы, ну, эмпатии, да, к человеку, человек же это чувствует. Трансгендер это почувствует. И когда я с ним общаюсь, если удалось построить такие отношения, ну, дружеские, да, он расскажет, как он себя чувствует. И тогда я буду понимать себя, понимать его намного, таких людей намного больше, чем на данный момент.
2: Все равно, слава Богу, что... Сложнее да, как-то вот, на самом деле, вот отделить грешника от греха его, который он совершает. То есть человека от греха, от его. Всегда у нас определенное предубеждение существует. Хотя как бы Господь, мы видим, да, Христос сам, он относился к грешникам, так скажем, с любовью.
0: Давайте вспомним душой. Гениальнейшую историю. Гениальнейший пример, который Христос совершил, да, грешницу к нему привели, взятую при любодеянии, он сказал одну вещь. Кто из вас без греха, первый брось в нее камень. Угу. Вот если это, я это держу в сознании, у меня нет
2: это хороший пример.
0: Предубеждения хороший к тому, пример. Что...
3: Слава Богу за то, что есть спасение для абсолютно любого человека, вне зависимости от его состояния, пока человек жив, пока человек готов рваться всей душой, всем сердцем, всей крепостью к Богу, Господь готов его принять и сделать все возможное для того, чтобы человек был спасен и имел жизнь вечную, имел счастье в нем. Слава Богу, спасибо за общение. До следующего раза.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья! Мы продолжаем съемки второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы рады приветствовать каждого из вас, кто находится здесь сегодня с нами в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто присоединился к нам через нашу прямую трансляцию на YouTube и в социальных сетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Друзья, мы с вами продолжаем тему успеха. Наверное, многие из нас привыкли считать людей успешными, какими? Такими железными, толстокожими. Но на самом деле все немножко не так. Более того, есть люди, которые испытывают постоянное чувство вины и стыда за свой успех. Именно это чувство является разрушительным. Это камень, который не дает таким людям взлететь выше. Проблема заключается даже не в самих этих чувствах, чувствах вины, чувствах стыда, а в том, что они обесценивают наши достижения и помогают нам ни при каких обстоятельствах считать, что мы недостойны успеха. Что же можно сделать, чтобы вина и стыд не влияли пагубно и не разрушали нашу жизнь? Давайте эти вопросы мы зададим нашему новому в этом втором сезоне гостю. Я приглашаю на эту сцену музыканта и композитора, священнослужителя, молодежного пастора Павла Жукова. Встречайте.
2: Приветствую вас, друзья.
1: Павел, приветствую. Расскажи немножечко, о чем мы сегодня будем говорить, какие аспекты этой темы затронем.
2: Когда мы слышим выражение «чувство вины», сразу хочется от этого дела избавиться. Но если посмотрим на картину Священного Писания, на Божьи откровения, Божьи советы для всех верующих, то, наверное, увидим, что это не то, от чего нужно избавиться, а это то, с чем нужно справиться. В общем, разобраться необходимо. Поэтому поговорим о чувстве вины и правильно его определим. Угу. Надеюсь, это будет полезно для каждого из нас.
1: Отлично, спасибо большое. Ребята, будьте активными, задавайте вопросы, поднимайте руки. Либо вы можете вопросы свои записывать на листочках, а позже в рубрике «Вопрос-ответ» вы сможете их задать нашему спикеру. Те, кто смотрит нас онлайн, вы можете написать нам свои вопросы в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в социальных сетях. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который вы сейчас видите на своих экранах, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого в прямом эфире мы эти вопросы обязательно передадим нашему ведущему и попробуем на них ответить.
2: Попробуем, друзья.
1: Ну что, Павел, я передаю тебе слово. А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Итак, друзья, чувство вины. Ну, прежде всего, это сфера чувств. Кто из вас чувственные люди? Ну, я просто вижу по реакции. Ну, жить значит чувствовать, чувствовать значит жить. Иначе бы не то было бы. Роботы были бы, правда? Бесчувственные создания. Девушки иногда обращают это к парням, говорят, такой бесчувственный. Получалось, да? Слышали такое? Да, значит, нужно разобраться с чувствами. Если вдруг нас охватывает чувство вины, с ним тоже нужно разобраться. Какие-то мы разборчивые, да, хотим со всем разбираться. Ну, давайте посмотрим на это явление, и можно ли сочетать чувство вины. Я предлагаю вам вот эту картину и вот эту аббревиатуру ДВС. Кто знает, что это такое? И судя по картинке, явно не из мира биологии. Что-то из машины. Двигатель внутреннего сгорания. Если вы разберетесь с двигателем внутреннего сгорания, поймете его устройство, он будет хорошо работать и умчит вас далеко и в хорошие края для отдыха. Но сегодня это другая аббревиатура. Из мира механики перейдем в мир чувств. Досада, вина, стыд. Кто испытывал досаду? Кто испытывал вину и стыд? В общем, рука может не опускаться. Это, опять же, вся эта палитра чувств. Но надо понять, в чем разница. И что испытывать хорошо, а что испытывать плохо. Вину испытывать хорошо? Да. Досаду можно не испытывать. Когда возникает чувство досады, что-то не удалось. Это неудача. Это ты что-то сам сделал и... Досадно. Это просто реакция на произошедшее, даже не с твоим внутренним миром или с какой-то эмоциональной характеристикой. Ты просто досадуешь. Ну, ты шел, нес поднос с едой. Что? Ты плохой? Нет, ты хороший. Но ты споткнулся, упал. Упало, и ты упал. что? Досада. Досада. Если ты упал и при этом кого-то еще облил, вина. Ой, извините, человек шел на вечерний раут, и теперь у него все. А если ты упал, еще при этом где-то что-то порвалось некрасиво, что после этого? Стыдно, да? Чувствуете, это все разные такие проявления. Ну, допустим, досада, мы уже обозначили. Вот есть еще одно явление, когда мы наблюдаем, что что-то не получилось. Даже есть такая библейская картина. Это история Иосифа и его братьев. Он самый, ну, почти самый младший, и он рассказывает про своих братьев. И так получилось, что атмосфера в семье складывается, атмосфера досады. Братья досадовали на Иосифа, что он постоянно, что делает? Стуки-стуки папе про их плохие дела. И вот они живут в этой досаде. Как вы думаете, если продолжительность жизни увеличивается, долго живешь в досаде, какое настроение, какое отношение выработается? У нас все не получается. Мы тут тусим, мы тут мутим, мы тут что-то изобретаем, у нас все время досада, у нас не получается. Разочарование. Помните, к чему привело разочарование? Без стыда и всякой вины Иосифа далеко и надолго отправили в рабство. Есть еще одно чувство, чувство вины, более такое серьезное, и о нем конкретно сказано в Писании, яркий исторический персонаж, это Понтий Пилат. Он разобрался с виной как юридическим понятием. Разобрался. То есть он исследовал дело Иисуса Христа Назарянина, которого обвиняют в каких-то там государственных претензиях, в недовольствах там, и так далее, и так далее. Он отправляет Ироду, Ирод не находит вины, отправляет обратно. Пилат опять понимает в общении, что нет вины. И что начинает испытывать сам Пилат? Чувство вины. И потом говорит, я не виновен в крови сего праведника, и омывает руки. То есть он понимает, но не хочет брать на себя эту ответственность. И пытается что-то демонстративно изобразить, что, ну, извините, я не виноват. А вот обстоятельства, они вот что-то нам диктуют. Еще одно явление. Ну, это, наверное, то, с чего началась история нашей планеты. И это плохо, что началась история нашей планеты с этого качества, с этого чувства. Стыда. Адам прямым текстом говорит, что я? Увидел, что я наг, устыдился и куда побежал? Во-первых, в легкую текстильную промышленность, стал вышивать что-то себе. Первая швея Адам с Евой. Одежды шили, спрятались, убоялись, стыд. И вот здесь, когда мы рассмотрели эти истории, мы находим разницу между, самое главное, между виной и стыдом. Вина – это личное ощущение, личное чувство. Никто не может даже знать о том, что ты сделал, но ты испытываешь чувство вины. У вас такое бывало? Насущно, правда? И это не дает покоя, это управляет, ну, всем твоим внутренним ощущением, поведением. Из чувства вины многие вещи делаются, и это плохо. Но бывает так, что человек живет годы с чувством вины, и никто об этом даже не знает. И жизнь от этого, к сожалению, рушится. Как вы думаете, что влияет, какое качество влияет на вот это чувство, чтобы оно появилось? Что должно быть у человека, чтобы он вдруг почувствовал себя виноватым? Совесть. Если вдруг по ситуации смотришь на человека, он нашкодил, набедокурил, и в глазах просто ангельская такая картинка. Вот никакой вины. При этом, понимаешь, виноват уже, все, доказывать даже не надо. Реакция. Какой же ты бессовестный. Сталкивались с бессовестными людьми? Переживаете, если это вдруг этот человек в зеркале. Другое явление, чувство стыда. Оно уже связано с кем? С другими людьми. Это публичное чувство из-за наличия свидетелей. И даже если в момент твоего проступка, какого-то неудачного действия, есть свидетели, это одно состояние. С другой стороны, когда обнаруживается, когда публичное осуждение выражается, и человеку стыдно. Как вам не стыдно? А нам не так не стыдно, не так не сяк не стыдно. И бывает, что не происходит сочетание двух этих чувств. Чувство стыда и чувство вины. Как вы думаете, в чем разница? Почему важно, чтобы сочеталось? И почему бывает, что не сочетается чувство вины и чувство стыда? Если у человека совесть, ну, где-нибудь в эмбриональном состоянии, либо умерла, он не будет испытывать чувство вины. Но когда дело обнаружится, его привлекут ответственности, то из-за общества становится, ой, стыдно. Еще при этом досада, ой, не получилось. И знаете, это фундаментально в вопросах вообще построения жизни и реакции на многие потрясения в жизни. Были два человека, ученики Господа Иисуса Христа. Это два человека, которые повторили практически одинаковое действие. Они оба предали Иисуса, отреклись, в общем, очень все плохо совершили. Имена их вы знаете? Пишите в комментариях имена, друзья. Это Петр и Иуда. Обоим Господь говорил предостережение. Вы предадите, вы отречетесь, там, ну, подсказки разные давал. Совершили. И вот Иуда испытал чувство досады. Ой, не получилось. Я хотел, чтобы вот спровоцировать, как-то там отомстить, действие развить, чтобы Иисус проявил свое божественное качество, как-то, ну вот свой сценарий. Сценарий не получается, досада. И от досады пошел и удавился. А Петр, понятно, что он стыдился, это все было внешнее на публике, но потом он испытал чувство вины, горько плакал, раскаялся. И Господь увидел вот это раскаяние от чувства вины правильного. Ну и Петр стал камнем, на котором Господь основывает церковь. Понятно, что настоящий камень – это Господь Иисус Христос, но прямые слова были обращены к Петру. «Паси агнцев моих». Почему? Человек правильно пережил чувство вины. Поэтому, друзья, когда вы сталкиваетесь с этим чувством вины, его не нужно бояться. Если вы начинаете избавляться от чувства вины, в этом будет серьезная проблема. Давайте мы посмотрим на сюжеты, когда было чувство вины спасительным. Вот если бы не появилось это чувство, не появилось бы спасение. Это важная реакция. Это причем важная реакция на Слово Божие. Судя по фото в Инстаграме от жителей этого города, мы сразу узнаем, это город Ниневия, столица Ассирийской империи, в которую приходит Иона и говорит простую вещь. Еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И знаете, скорее всего, может, он побольше проповедь говорил, больше слов сказал, но он не описывал конкретно, а где они согрешили, а по именам, по спискам, а что, и вот прям... Нет, еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И когда у людей риск наказания, они начинают размышлять. Здесь должны логику включить, почему вот так происходит реакция. Потому что такие же люди были тогда, как и сегодня. Ну, так Библия нас учит, правда? Одинаково. Психология устроена, образ мышления, вот такие же люди. И они начинают размышлять. Ниневия будет разрушена. А почему она будет разрушена? А что такого? И они начинают смотреть на себя, на свою жизнь. Все причем, вот прям захватила эта проповедь. Всех, от царя до последнего там пастуха и ремесленника. И знаете, пришло озарение. Когда мозг включаешь, хорошо анализируешь, приходит озарение. Вообще любой человек, включающий свои мозги, с ними, с такими людьми Бог строит отношения. Потому что именно с сознательными личностями можно таки как-то договориться. Значит, дух человека этого работает. И что они исследовали, к чему они пришли, эти люди? Ниневитяне, начиная с царя, понимают, что образ их жизни достаточно печальный. Они на фоне всей вот истории вот, ну, того мира, ну, одни из самых неадекватных и безжалостных людей. Еще Геродот, описывая историю, рассказывал, насколько ассирийцы были кровожадные, страшные, беспредельщики и так далее. Это в плане отношения к покоренным народам, внутренняя политика и так далее, и так далее. Понимают, что, ну да, как-то это очень мы тут палочку-то перегнули, последствия, ответка может прийти, надо как-то исправиться. И люди начинают каяться, как светские люди, они не такие набожные, законно нет, храма Иерусалимского нет, у них просто вот... предостережение. Вы 40 дней, и Ниневия будет разрушена. Как будет разрушена? Что? Осознание пришло, чувство вины. Раскаялись в пепле, вот они все сидят. И что происходит? Изменение. Бог не уничтожает этот город. Там 120 тысяч населения. Бог не уничтожает их. И историки, опять же, говорят уже последующие, что в тот период, а это где-то 7-8 века до нашей эры, вот этот рубеж, происходит своеобразное, ну, то есть обнуление политики этого государства. Одно поколение или там полтора поколения происходит смягчение нравов в этой империи. Потом, спустя столетия где-то, ну, может, лет 70-80, возвращается на круги своя, но это уже другие люди. И Ниневия таки получает наказание, но это другие люди. А то поколение было спасено в результате успешной проповеди. И в данном случае сработало очень важное чувство. Люди включили разум, оценили свои поступки. «О да, я виноват. Ну, надо бы как-то исправиться. Ну, хотя бы в пепле посижу, во вретище посижу, посетую, попереживаю, попощусь». Как сегодня не хватает вот такого осознания многим из нас. Когда есть какой-то конфликт, какое-то переживание, чувствуете, ну, где-то, да, виноват, где-то виноват. Это надо максимально осознать и попытаться что-то изменить. Чувство вины для этого момента будет стартовым. Еще один сюжет реально спасительный, и причем он как бы не личностный, а исторически важный. История Иосифа в Египте. Там были два человека, которые оказались в тюрьме вместе с Иосифом. Знаете, как их называли? Имен точных нет, но их профессии есть. Один – виночерпий, другой – хлебодар. Хлебодар благополучно отправился к праотцам, а виночерпий вернулся на свою работу к фараону. И вот через два года из-за нужды фараона виночерпий говорит такую фразу. «Грехи мои вспоминаю я ныне. Я забыл. Я там в темнице, когда сидел, был человек, который мне подсказал мой сон, и вот это меня вдохновило, там, утешило, ободрило. Я вот вернулся к тебе, царь, служить, поэтому обратись к нему. У тебя сон непонятный, этот человек растолкует». Стартовое чувство, которое вот эту ситуацию всю разрулило, было чувство вины. «Грехи мои вспоминаю я ныне. Я забыл». Кстати, забывчивость – это грех. Мы так расслабляемся, мы так думаем, что если я скажу «я забыл», то я не виноват. Божьи пророки напоминают, если ты забыл, ты виноват, потому что даже в законе Божьем написано что? Помни. Если ты вдруг забываешь, запамятовал, засуетился, ой, улетело, вылетело из головы, это твои проблемы. Ты сгенерировал проблему, ты ее запустил. Поэтому запомните, чтобы не забыть, что надо все-таки помнить, чтобы не согрешить. Итак, виночерпий вспоминает, ситуация разруливается, Иосиф выходит, и что происходит с Иосифом? Становится премьер-министром. И судьба всего региона кардинально меняется. Конечно, мы могли бы сказать, это Божье провидение, Господь это все предсказал. Понятно, но Господь использует конкретные законы в мире людей. Законы психологии, законы памяти, законы там, взаимности, юридические законы, законы мироздания и так далее. Бог не фокусник, чтобы все время что-то сочинять и какую-то магию придумывать. Он придумал законы. И когда мы их не понимаем, они нам кажутся, о, это магия, это прям невероятно. Нет, ты просто не знаешь. Бог придумал такие интересные законы, что когда они все работают, вау, как интересно. Гарри Поттер рядом не валялся, потому что со своей магией он беззаконник. Всем, кто его смотрит и поклоняется, соболезнования. Еще один вопрос есть. Кстати, наука. Наука построена на признании ошибок. Нормальная наука. Та наука, которую мы сегодня наблюдаем, не вся она в этом ключе движется, особенно эволюционистская концепция. Да? Не хочется признавать, что ну, очень сильно с этой теорией-то, как говорят, накосячили. Ну ладно, пусть продолжают так же делать, но в науке, если не критично относиться к своим достижениям, если их не пересматривать, то есть чувство вины, то невозможно продвинуться. Можно столкнуться с сектантством в науке. Слышали, что сектантство – это не только религиозный термин. Есть научные сектанты. Почему? Да потому что они упрямо, они кричат, мы ученые, мы доказали. Некоторые ученые доказывают, что они сами просто существуют, вот и все. Не более того. Есть одно важное упоминание. В законе Божьем, и Господь дает закон для того, чтобы культивировать чувство вины. Мы бы сказали, да как, да нет, Господь призывает нас к духу свободы, никакого бремени. Нет, Господь прописал чувство вины как часть своего закона. А ну-ка, крикните громко, какая это заповедь, которая говорит о чувстве вины. Если ты исполняешь закон, во-первых, должен дословно выучить заповедь и разобрать каждое слово в этой заповеди, потому что это то, что написал Господь лично. Не так? Единственное, из всей Библии Бог написал закон лично. И вот в этом законе, во второй заповеди, есть такие слова. Господь, наказывающий детей, за что? За вину отцов до третьего и четвертого рода. Кого? Не просто так, лишь бы наказать, да, вот, чтобы до четвертого поколения хватило. Почему наказывает Господь? ненавидящих меня. Чувствуете определение даже? Не просто там, ой, извини, ошибся. Ненавидящих. Бог даже как бы смягчает вину. Ну, то есть он увеличивает грех, чтобы на него реагировать, а меньше пытается как-то, ну, покрыть. Ну, любящий небесный отец. Но он говорит, я наказываю детей за вину отцов до 3-4 рода. Кто из вас семейный? У кого есть дети? На внуков рассчитываете? Переживайте за детей, за их здоровье, будут внуки. А, смотрите, если вы принципиальны в исследовании Божьего закона Священного Писания, ваша задача вникнуть во вторую заповедь. Потому что вы являетесь, вот, допустим, первым поколением, вот вы, ваша семья. У вас уже есть второе поколение. Вы рассчитываете дожить до хорошей старости, увидеть внуков и даже правнуков. Это будет 3-4 поколение. Что вы можете увидеть в этих поколениях? Наказание за вину папы с мамой, то есть вас, до 4 рода. Почему? А потому что вы люди грешные, ошибающиеся. Кто из вас ошибался? Если кто-то руку не поднимет, за это сразу молиться начнем, за этого человека. Кто из вас грешил? Потому что ошибаются все. Грешил, кто грешил? Так, один есть не безгрешный, два безгрешных. Все, пост и молитва за таких. Вам даже Писание говорит, что вы согрешили, лишены славы Божией. Это уже просто определение. Теперь смотрите, если вы согрешили, в момент, когда вы согрешили, что вы сказали в сердце своем, даже не озвучивая, может, даже не осмысливая эту идею? Об этом сказал царь Давид. Безумец сказал в сердце своем, нет Бога. Любой грех, который мы с вами делали, мы говорили, не осознавая даже, нет Бога, поэтому я имею право так сделать и приступить его волю. Будет ли ответ за это действие? Будет ли ответ от самого действия? Да, даже Бог наказывать не будет, мы просто пожнем результат своего греха. Будет? Так вот, если у нас будет спасительное чувство вины, и мы осознали, Господи, виноват, и закон мне это показал, то что я начну делать? Помилуй меня, Господи, грешного. Господи, а что мне сделать, чтобы как-то исправить? Господи, виноват. Я не хочу, чтобы мои дети плакали, не хочу, чтобы мои внуки страдали, тем более моих правнучков. Я не хочу, Боже, страданий им, потому что твоя заповедь, она незыблема до 4 рода. А это виноват я. Здесь надо трепетать. Здесь надо переживать. Молиться, вот прям вопиять, как многие из библейских героев. Боже, это моя вина. Что мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Боже, что мне сделать, чтобы исправить? Не, это все Господь прощает и так далее. Ну, такое дешевое христианство. Бог простит, ты ничего не делай. Ну, тогда греши дальше, Господь все равно простит. Что за глупость? Господи, что мне сделать, чтобы исправить? И Господь дает такие советы. Знаете, даже в законе Божьем он многократно объясняет принцип вины, который важен не только там, гипотетически в вопросах спасения, таких масштабных, которые ну, очень даже невидимы, а в бытовых вопросах. Допустим, в книге «Исход», 21 главе, Господь говорит, давайте сейчас вам объясню просто. Вот просто, как вот 5 копеек. Вот вы представьте себе, у вас вол. Хотели бы, конечно, ламборджини, но у вас вол. Или осел. Осел такой строптивый, легается вот так сильно. А вол, что у него? Рога, он бодливый. И вот этот вол бодливый один день. Может, траву какую-то плохую съел, может, его там кто-то покусал. Второй день бодливый, третий день бодливый. А на четвертый этот вол сломал ограду, потому что буйный, выскочил во двор, вот или там улочка, да, между этих хижин, и затоптал соседского сынишку. Или соседа размазал об стену. Господь говорит, ты знал, что он три дня бодлив? Знал. Ты пытался что-то сделать? Не пытался. Тогда слушай внимательно. Ты отвечаешь за действие вот этого бессознательного глупого животного. Побить вола камнями, а хозяина предать смерть. Как же так? Это же... Ты знал? Это вопрос вины. Понимаешь? Нет, не суть. Все, я тебе сказал такой закон. Сегодня такого понимания нет. Цивилизованное общество, 21 век, такого понимания нет. Огромное количество людей, выгуливающих собак, боевых собак, без намордника, отпускающих гулять на детской площадке. И попробуй что, скажи. Управы нет. Сколько детишек таких пострадало? Ты знал, у тебя боевая собака, это оружие. Ты выпускаешь в массы оружие. пусть не массового, но локального поражения, смертельный риск. Кто за это будет отвечать? Мы до сих пор в цивилизованном обществе рожаем идею, как решать этот вопрос с насилием и так далее. Тупо и глупо, потому что 3000 лет с половиной назад Господь сказал, хозяин отвечает, смертельная казнь за такую агрессию, за такое насилие. Мы сейчас это гипотетически, а представьте, не дай Бог, коснется какой-нибудь семьи. И некоторых семей касалось, когда вот так животное явилось проблемой для... Какой проблемой? Трагедией, смертью для какой-то другой семьи. Это судьбоносно, это жизненный вопрос. И Бог говорит, распишем чувство вины. В другом случае, если вдруг так получилось, что этот же самый вол, случайно, вот первый день, бах, он какое-то действие, происходит действие, трагедия, а хозяин не знал, и там свидетельские показания и так далее. Значит, вола отдать, там, компенсации и так далее. То есть хозяин не отвечает. Там есть специальное следствие. И в таком ключе огромное количество законов Господь дает. Итак, у вас будет вина. Вы несовершенные, вы слабые люди. Мало ли что происходит. Но давайте мы разберемся, чтобы чувство вины вас либо, если вы с ним удалите его, вообще избавитесь от него, не сделало просто абсолютно отмороженными и не умеющими ограничиваться какими-то нечестивцами, либо не сделало какими-то убитыми такими безвольными рабами, которые вот вы виноваты, извини, что потревожил. Иногда бывает, это касается людей, когда увлекаются чувством вины. Что не говорит человек, все время, извините, что я высказываюсь, извините. Чего ты извиняешься? Ничего не сделал. Не нагнетай чувство вины. Простите, что побеспокоил. Но вообще-то мы в социуме живем, мы как-то должны друг друга беспокоить, поэтому не надо извиняться. Если человек слишком много извиняется, это тревожный звоночек. Либо к психиатру, либо к пастору на консультацию. Нельзя все время быть в чувстве вины. С ним надо справиться. Если ты все время беспокоишь, надо подумать. Приходи редко, проси мало, говори кратко, уходи борзо. Как говорил, хотел сказать апостол Петр. Нет, Петр Первый Великий. Учись вырабатывать, чтобы у тебя чувство вины не было, и оно тебя не давило. Вот, внимание, голосуем за это правило. Око за око, зуб за зуб. Нравится? Кому нравится око за око, зуб за зуб? Раз, два, мужчинам нравится. На Кавказе так. Да. На самом деле нет. Знаете почему? Это кто утвердил этот закон? Око за око, зуб за зуб. Громче. Кто сказал эту фразу? Око за око, зуб за зуб. Древние, дремучие и немилостивые евреи? Это Бог сказал и прописал в своем законе. Все 5 книг Моисея, напомним, это закон, да? Это Господь сказал. Почему он так сказал? Потому что, когда человек начинает оценивать ситуацию и вину, он не сможет поступить справедливо в силу испорченности, эгоизма и корыстных каких-то интересов. Помните, корень всех зол – сребролюбие. Оно как-нибудь где-то да пролезает. Поэтому мы не сможем оценить око за око, зуб за зуб. Мы в лучшем случае будем поступать по принципу песни позднего сталинизма. «Всех проучим памятных уроком, кто ворвется в наш советский дом. А за око выбьем мы 2 ока, а за зуб всю челюсть разобьем». Так живут люди, друзья. Маленький пример. Еще до появления этого закона книга «Бытие». Книга «Бытие» – история с сестрой Иосифа. Помните, как ее звали? Имя? Громко. Сестра Иосифа, дочь Иакова – Дина. Молодая, глупая, погуляла, там где-то с пареньком встретилась, он сделал ей насилие. Парень нечестивый, звать его Сихем. Парень тоже такой молодец, чувственный, исправился, осознал вину. Чувствуете? Молодец, справился. Говорит, я виноват, я готов на ней жениться. Яков говорит, хорошо, породнимся. Уже вроде все договорились, там обрезание сделали, приготовились. 2 человека... Сталинисты убежденных, с этой песней на устах, со всем своим там слугами, пошли, напали на город, вырезали весь город. Всех мужчин там разграбили все. Другие братья, наверное, тоже втихаря подтаскивали вещички. Что в итоге? Имя Иакова было ненавистно для всех хананеев. Кто посеял первый вот этот антисемитизм на той земле? Дети, потомки Сима, дети Иакова, которые говорят, а что, можно с нашей сестрой поступать как блудницы? Хорошо, возьмите Сихема и насилуйте его с ним лично. Вы как-то адекватно разберитесь. Один на один выйдете. Если око, зуб за зуб. Вы же неадекваты, вы город вырезали. Иаков объясняет, вы что сотворили? Уже они с нашими стали, породнились. Вот евангелизация прошла. Не, мы мстить не можем, мы тут такие гордые, цари нашлись. Ну, глупо. Сихем, кстати, не вошел в нормальную родословную Израиля, рассеялся очень быстро, и имя Симеона. Имя Симеона нету на воротах Нового Иерусалима. Ну, потому что вот такой. Он, скорее всего, хотел инициировать убийство Иосифа. Благо, там его продали, а не убили. Понимаете, как неумение справляться с чувством вины и непризнание извинений за чувство вины. Вот там, вот это конкретная ситуация. Потому что не работает принцип око за око, зуб за зуб. А этот принцип Божий. И Господь говорит, обожение за обожение, там, ушиб за ушиб. И кто-то подумает, это что, всех, значит, переколоть, перерезать, там все травмированные будут? Нет. Как вот позитивно истолковать? Если ты нанес ущерб, ну, допустим, я взял ваш смартфон и уронил. Дайте позвонить, уронил. По принципу око за око, зуб за зуб, если мозг не включать, что надо? Дайте мне ваш телефон в ответ, или мой телефон, и разбейте тоже. В итоге два человека с разбитыми двумя телефонами. Глупо. Примитивно, по-древнему. А по-умному я отдаю свой телефон. Дай Бог хороший, такого же соответствия. И в итоге тот, кто пострадал, у него компенсация произошла. Поэтому око за око – это не месть. Это вопрос компенсации. То есть мы разобрались, да, виноват, надо вину перекрыть, как? Компенсацией, а не местью. Вот эту такую простую идею сегодня люди не понимают. Он меня ударил, я тоже ударю, два побитых. Потом, извините, убитый бывает. Вот в чем проблема в человеческом обществе. Еще одно явление есть, это рациональное и иррациональное чувство вины. Вы должны обязательно с этим разобраться. Сегодня есть мошенники, которые используют иррациональное чувство вины. А вы не могли бы выступить поручителем? Мне нужен долг на лечение, на квартирку, поручитель. В итоге что? Кто отдает кредит? Поручитель. И в этот момент, когда тебя просят, будь моим поручителем, теперь даже может просить родственник, там друг, возникает иррациональное чувство вины. Ну как же я ему откажу? Откажись! Беги, беги! Тебе Библия говорит, не становись поручителем. Беги от него. Даже он друг, он прям вот умрет почти за тебя. Беги! То, что ты сейчас думаешь как долженствование, это иррациональное чувство вины. А рационально? Ну ты отдал в долг кому-то. А потом приходит человек, слушай, мне тут надо срочно там свои дела. Не мог бы ты вернуть долг? Ну мне тяжело. И у тебя возникает чувство вины. Ну да, я же взял. А, ну тогда, ладно, все, сейчас я там перезайму, я тебе верну. Ну, потому что я твои деньги взял, а тебе там срочно надо вернуть. Это рациональное чувство вины, оно справедливое. Но некоторые его не чувствуют, правда? Кому я должен? Всем прощаю. Знакомо? Поэтому, не разобравшись с чувством вины, уверен, будут и финансовые проблемы, и про успех говорить не придется. Мы идем к завершению. И есть еще духовная сторона того, как правильно пользоваться чувством вины. Если у вас его нет глобально, есть очень серьезный риск духовной жизни. Подумать, что раз я ни в чем не виноват, я очень хороший, я замечательный, я святой. А святым кто не нужен? Не нужен Иисус. У меня нет проблем, я замечательный, мне все хорошо. А Господь все-таки призывает разобраться и показать состояние человека. Посмотрите на это определение. Неужели от закона грех? Никак. Но я узнал грех посредством закона. Вот это «узнал грех посредством закона» — это есть разобраться вот с чувством вины. И когда мы понимаем это, то мы находим очень важную картину. Иногда слова, идеи, которые дает нам дьявол, выглядят интереснее, чем слова, которые сказал Бог. Смотрите. В день, в который вкусишь смерть и умрешь, кто сказал? Господь. Не умрете и будете как боги. Кто сказал? Дьявол. Что интереснее? Выглядит симпатичнее и у жизнеутверждающего? У дьявола. Не ведитесь на это. Бог желает развить в нас чувство вины. Знаете для чего? Чтобы снять эту вину. Он за это умер. Ты понял, что ты виноват? И, Господи, я виноват. Как только ты сказал, что ты виноват, Бог снимает с тебя вину. Поэтому сегодня, зная, что Бог наш, Иисус Христос, отдал за нас жизнь, можем признаваться в своих ошибках. Можем сказать: Господи, да, я виноват. Давай помоги, реши. Дай мне благодать. Помоги мне справиться с чувством вины. Бог обязательно поможет. Бог обязательно протянет руку. Он снимает вину, Он омывает от вины. Это великое чудо и весть Евангелия. Пусть Господь всех нас благословит пользоваться, распоряжаться, управлять этим чувством и окрыляться, потому что Бог нас всех любит.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Павел, спасибо большое за эту тему. Нам пришли некоторые вопросы, которые мы сейчас обязательно...
2: А ответы есть там?
1: Читаем.
2: Уже,
1: а вот сейчас мы узнаем.
2: Хорошо.
1: Также вы тоже, ребят, можете готовить свои вопросы, мы к ним обязательно чуть попозже вернемся. Итак, первый вопрос. Вы говорите, смотреть Гарри Поттера — грех.
2: Это тема, да, наша сегодня была про Гарри Поттера. Блин, опять его упомянули.
1: То есть, так можно сказать, по отношению ко всем фильмам, где есть магия. Даже если есть фильмы добрые и мотивируешь на что-то хорошее, смотреть и поклоняться этим фильмам — это разве одно и то же?
2: Нет, конечно. Вопрос во времени. Многие вещи требуют времени. Если просто берете, не знаю, калькулятор, ручку, бумажку, начинаете смотреть на то, на что потрачено время, и вот эта математика, статистика, просто расскажет вам о том, чему вы поклоняетесь. Потому что время — это жизнь. Ну, у нас ограниченное количество времени. Согласны? Кто-то больше 80 собирается жить? Ну, если хорошо, дай бог, ну, вряд ли. 70-80 лет. Так вот, время потраченное, все, оно вот ушло. И когда наблюдаешь за людьми, не так, чтобы наблюдаешь, просто пересекаешься и видишь, что эти люди посвятили себя каким-то франшизам, типа о Гарри Поттере, киновселенной Марвел, там, Пираты Карибского моря. Подозрительно, что я это все озвучиваю, я это знаю, да? Просто это можно даже не знать, это видно по определению в обществе. В связи с этим вопрос. Насколько человек погружен в эту вселенную, в этот выдуманный мир, во-первых. Во-вторых, насколько это в обратную на него влияет, насколько это управляет его жизнью. Если брать, вот знаете, такое прямое определение, когда говорят, это грех или нет. Есть вещи, которые прям вот само действие грехом не назовешь, но оно провоцирует грех. История с грехопадением. Помните Адам и Ева? У Евы в чем была проблема? Заговорили, стали обсуждать глупости. Наобсуждались, грех пришел. Поэтому берегитесь, чтобы не дойти до греха. И еще важный нюанс. Ключевая фраза, несколько лет назад услышал для меня это аргумент. Айзек Азимов написал так. Фантастику пишут атеисты. В связи с этим вывод. А кто ее смотрит, кто ее читает, кто ее слушает? Кто после этого? Ну, отвечайте сами, друзья. Это церковь не дает такую доктрину, знаете, вот тут то не смотреть, сюда не ходить и так далее. Но просто вы должны понимать динамику влияния. Если вы ее не понимаете, тогда вы можете практически все. И курить куришку, и бухать бухашку, что многие делают, правда? Я чуть-чуть, я аккуратно, я не алкоголик, я не наркоман и так далее. Так происходит. Почему? Я к свободе призван, Господь все прощает, это чуть-чуть. И человек не видит динамику, не видит прогрессию греха. Поэтому берегитесь просто.
1: Спасибо большое. А следующий вопрос, который к нам пришел. Если грехи не отражаются на благополучии других людей, то как нужно их заглаживать? И нужно ли?
2: О, хороший вопрос. На благополучии других не отражаются. Кто будет это оценивать? Человек.
1: Наверное.
2: Да, обычно мы... Вот здесь и вступает... Ну, такая проблема. Мы сами становимся оценщиками того, что есть грех и какие его последствия. Библия предупреждает, любой грех — это беззаконие, это восстание против Бога. Чуть-чуть беременным быть нельзя. Вернее, ну, беременной. Я сказал про мужчину. Там вообще невозможно почти. Нельзя быть чуть-чуть беременной. Нельзя чуть-чуть согрешить и потом... Да это и без последствий. Адам с Евой, что они делали в саду Эдемском? Устроили вертеп, истребление животных, оргию. Что они сделали страшного в саду Эдемском? Хрустели только вот этими яблочками. Все. Весь грех. Когда вы яблоки едите, страшно. Но кто чавкает, тот страшно делает. Ну ничего страшного. Они ели всего лишь яблоко. Грех-то не страшный. Вы должны это понять, что когда мы что-то делаем... Ой, это без последствий. Ева, когда согрешала, она была одна, и последствий тоже не было. Сначала она смотрела, обсуждала, вкусила, а потом что? Повлияла. А повлияла уже как грешный человек. И повлияла на любящего, на любимого, на тот, кто ее любит. И вот это сработало. Знаете, в чем проблема? Грех усилился за счет любви между Адамом и Евой. И эта любовь стала больше, чем к Богу. Вот тебе и полное грехопадение. Они любят друг друга, и в любви что делают? Делают грех. Вообще беда. Поэтому не обманывайтесь, себя вот так не утешайте. Это не влияет на других. Это обязательно влияет косвенно, и ты этого не видишь. Для этого нужно Божье видение. Поэтому Господь определяет, что есть грех. Это закон Божий определяет, что есть грех, а не мы определяем. Некоторые, ой, ты против меня согрешил. А где закон? Ты сам придумал закон? Ты что, Бог? Не ты определяешь грех, Бог определяет. Значит, и тяжесть, вину, динамику, все определяет Господь. Поэтому Слово Божие в помощь, чтобы разобраться с рисками этими.
3: Спасибо большое. Вопросы из студии, пожалуйста.
4: А как объяснить человеку, что в его проблемах виноват он, а не Бог? Или это по ситуации смотреть надо?
2: Во-первых, да, по ситуации, потому что есть персональный подход к каждому человеку. Это да и аминь. Зависит от степени авторитетности. Если вы имеете дружеские отношения, то у вас общение доброжелательное, и тебя слушает человек, потому что ты его друг, желаешь добра. Ты говоришь, ты не прав, потому что, исправь потому что и так далее. Это общение двух друзей. Когда вы с незнакомым человеком общаетесь и пытаетесь наставить, боюсь, что будет сложнее. Еще важный момент, чем пользоваться, какой авторитет. Если вы имеете какой-то ориентир нравственный, ну, допустим, вы читаете вместе Библию, и ты говоришь, ты знаешь, я твой друг, все, но вот это действие прям совесть мучает. Если бы я это сделал, мне бы как-то неловко было, и мне кажется, тебе надо подумать, а посмотри, как Бог это оценивает. То есть критерием является Божье Слово. В других случаях есть гражданский закон, есть государственные, уголовные, процессуальные, административные, разные законы. И мы должны на эти ориентиры тоже равняться. Пользоваться этим. Есть ситуация, когда невозможно тебе повлиять, тогда для этого алло, милиция, алло, полиция. Чтобы исправили. Потому что если ты начнешь исправлять, либо сам по голове получишь, либо не сдержишься, кого-то накажешь. А это тоже уголовщина. То есть влияние должно быть очень разумным.
3: Спасибо большое. Еще один вопрос, который к нам пришел. Как избавиться от чувства вины за грехи, которые были содеяны ранее, в детстве или в подростковом возрасте? Порой я уже взрослый, а чувство вины терзает иногда.
2: Ну, прям не иногда, даже часто. Это тоже проблема. Смотрите, в связи с этим, раз что-то произошло в детстве, какое-то влияние, испорченность, да, это идет в такой же категории, как говорят вот те люди, которые избавились от наркомании. Говорят, бывших наркоманов не бывает. То есть теперь нужно проживать жизнь с осознанием. У меня слабое место в моей жизни, там пробел, вот это, ну, вот этот вопрос. И из-за этого я буду стараться избегать ситуаций, где это могло бы проявиться. Я буду не заходить на пограничные, на рисковые зоны. Ну, допустим, человек, который увлекался тяжелой музыкой, его задача теперь максимально переключиться, заполнить вот это желание. Я просто видел таких людей, они приходили в церковь и говорят, я такой трэш слушал, такое страшное. Это мне просто формировало меня как депрессивного человека. Это вот все его детство, отрочество. Но человек поменялся, он полностью все это выбросил, и он переориентировался, понимая, это его слабое место, его психика ушатана. И он стал питаться, так сказать, энергией общения. И знаете, настолько контрастно. Это один из самых таких жизнерадостных людей, вот кого я, с кем я рос. Человек на контрасте выезжает. То есть он бежит от того, что на него влияло. Ну, это один из советов. Мне кажется, здесь такой достаточно глубокий вопрос для постоянного исследования. И постоянной молитвы. Последствия грехов играют роль очень долго, даже десятилетия.
3: Спасибо большое. Да, пожалуйста, вопросы из студии.
5: А вот это, наверное, не профессиональный термин, но пофигизм — это хорошо или плохо? Ведь в нашей жизни очень часто, прям всю жизнь, можно встречаться такие чувства, как стыд, вина, да, и когда их много накапливается за, допустим, за 10 лет, ты живешь десятилетия, и они тебя убивают. Может, жить с ожесточенным сердцем проще?
6: Жить с ожесточенным сердцем проще? Ну, если ты живешь по принципу «выживает сильнейший», если твои предки обезьяны, перспектива у тебя умереть и уйти в небытие, тогда да. То есть это ценности человека, которые говорят «да, выживает сильнейший». Если говорить о христианских ценностях, то мы имеем перспективу и хотим этой перспективы вечной. Поэтому, еще раз, основная идея, которую дает Господь, с чувством вины надо справляться. Не избегать, а справиться. Ну, допустим, грехи мои сознаю. Боже, зри, не на опасном ли я пути. Помилуй меня грешного. То есть для этого вообще вся идея христианства. Господь любую вину, какая бы страшная ни была, он говорит, хоть кровавая, там, красная, багряная, не суть. Принесите, я это исправлю. В христианстве много таких сценариев по исправлению. Поэтому в Библии много сюжетов. Вы смотрите на жизнь людей. Самый яркий — Давид. Он так сильно согрешил, что пожинали 4 его сына. Самое страшное для родительского сердца было, когда умирал его первый сыночек, вот прямо вот после этого греха, зачатый вот с Версавией. Умирал. Давид был в посте, в молитве, пока ребенок не умер, он просто вот убивался. А потом говорит, ну все, вот первый есть, все, это моя вина, обидно. Потом второй, там, Ависал, Адония, там их, короче, 4 еще. Амнон, Авесалом и Адония. 4, ну, последние после смерти. И Давид жил с этим, с последствиями. Но он получил примирение от Господа, он раскаялся. И Господь проявил свою милость. Во время Давида и во времена его сына Соломона царство не разделилось. То есть Давид выстроил так отношения, что даже он не получил последствия всех грехов при своей жизни, при правлении. То есть Бог отсрочил наказание, Бог смягчил это, как-то так устроил, что и царство Давида мирно закончилось, и царство Соломона более-менее мирное. С Богом все решается. Не пытайтесь вот сейчас услышать какой-то совет, типа «мне сказали вот так, и все». Это не, магические рубильники не работают. Работает именно практика взаимоотношений с Богом. Ответы постоянны. Накапливается вина. Ну, это значит, ты просто тупо сжигаешь свою совесть. При каждой вине ты сжигаешь совесть. Через 10 лет одного и того же поступка, да, или набора действий, ты просто будешь с человеком с сожженной совестью, бесчувственным, там даже не договориться. Но если ты каждый раз понимаешь вину, то тогда ну, не делай компромисс с совестью, исправляйся. Если понимаешь и не исправляешься, то, ну, тогда ты как-то, это, мозг не включен. Это вообще нонсенс. Значит, ты не понял, да, будь честен, ты не понял. Кто понял, тот исправляет. А кто повторяет, тот не понял.
3: Спасибо большое. Еще вопрос есть, да?
7: Если вина навязанная, то есть, например, чаще всего это происходит в детстве, когда ребенок не понимает, на самом деле, виноват он или нет, а родитель навязывает вину, и ребенок как бы растет и с этой виной живет по жизни. И потом очень тяжело даже

0: Спасибо большое. Еще вопрос, который к нам пришел. И все-таки вредные привычки могут повлиять на успех в жизни?
1: Ну, конечно. Вы будете искать работу, напишите без вредных привычек, а на самом деле окажутся либо с вредными привычками, соответственно, не получите рабочее место. В это отношение... Ну, это так, мелочи. Есть посерьезнее вопрос. Вопрос здоровья. Вредная привычка повлияла на твое здоровье. Ты захотел создать семью, быть успешным родителем. Не получится. Будешь полжизни тратить и половину бюджета на лечение детей. Почему? Вредные привычки ушатали твое здоровье, не смог нормально родить. Наболевшая проблема современности.
0: Спасибо большое. Еще вопрос из студии, пожалуйста.
2: Как включать мозги и что может этому помочь? И что может мешать?
1: Если по Высоцкому надо, как у каннибалов, съесть кого-то еще, тогда мудрость придет. Но это суеверие. Разум. Всем имением приобретай разум. Это образование, это Господь, который влияет на дух, на мышление человека. И правильный вектор. Ты в каком векторе мыслишь? Если ты мыслишь как нечестивый, ты будешь профессиональным, эрудированным, дипломированным, но нечестивым. Ну, я говорю о свете Священного Писания. То есть мозг должен включаться по правильному сценарию. Это общение, это выбор. Ну, элементарно, диета. Мы массу как набираем? За счет пищи. Мозг как работает? За счет пищи. Выбирайте, что вы смотрите, чем питается разум. Самый простой вопрос.
0: Спасибо. Еще вопрос, который к нам пришел. Это однажды я совершил в жизни ужасную ошибку. Я просил прощения у Бога и перед человеком извинился, кто пострадал, но чувство вины меня не покидает. Я уже сам, наверное, не могу себя простить. Как мне быть?
1: Ну, это сложная ситуация. Здесь, друзья, я... Опять же, общими фразами не спасешься. Правда? Такие вопросы не решишь. Но когда человек находит себя востребованным и полезным для кого-то еще, он начинает служить кому-то еще. Это такое утешение. Хорошо, небольшая исповедь. Будучи верующим молодым человеком, я понимаю сейчас, спустя 20-30 лет, что вел себя я недостойно, как верующий человек. И те люди, с кем я встречался 30 лет назад в школе и в университете, получили от меня порцию негативного влияния. В их сознании некрасивый образ христианина, позволяющего себе какие-то неправильные действия. Я не могу исправить прошлого. Я не могу встретиться с теми людьми, что я могу сегодня. Искать других людей, по отношению к которым я проявлю доброе влияние. Я так и избрал эту участь, помогать другим, направлять их внимание ко Христу. Потому что когда я мог это делать в молодости, я этого не делал или упускал такие возможности. Теперь меня это утешает. Чувство вины для меня работает в созидательном ключе. Я виноват перед теми или перед церковью, что я грешил против нее своим поведением, а теперь я буду действовать для церкви. Принцип такой, как у апостола Павла.
0: Спасибо большое. И еще вопрос из студии, пожалуйста.
3: Павел, скажите, пожалуйста, а как избавиться от чувства вины за то, что ты ничем не можешь помочь человеку?
1: Это иррациональное чувство вины. Оно сегодня очень сильно ушатывает, мешает, вредит, разрушает. Ты не можешь помочь, не находишь себе места и начинаешь делать резкие и неправильные движения. Надо уметь отпускать. Если вы понимаете причинно-следственную связь, страдающий человек, лучше пообщаться, найти объяснение для этого человека, что последствия или переживания — это либо глобальное, ну как у Иова, помните, дьявол там навредил, либо последствия его грехов. Чтобы было это понимание, и человек без изменения ситуации спокойно принял это. Это касается особенно, когда общаешься с людьми, умирающими от смертельной болезни. Я с такими людьми общался, и знаете, когда происходит это объяснение, общение, мозг выстраивается, медики уже не помогают. Смерть продолжается. Ну, наступает болезнь, смерть приближается. Но человек примиряется, человек успокаивается. Он говорит, я готов или готова к смерти. Но бывает так, что родственники, переживающие из-за умирающего, начинают делать глупые действия. Кто-то даже начинает прибегать к колдовству. Кто-то говорит, давайте все деньги там что-то решать. Это бесполезно. Давайте признайте, все. Сейчас вот осталось там месяц-два жизни или там какое-то последствие. Прими это как данность. Это означает смирение. У Давида так было. Он просто принимает. Да, беда, буду пожинать. Но я буду вот с этим жить. И все. Ты же не вечность так будешь жить. Это не какие-то адские муки. Принимай. Вот это, опять же, не надо думать, мыслить из себя Бога. Я должен помочь, я сейчас все сделаю, я помогу. Да не поможешь ты во многих ситуациях. Иисус приходил в селение некоторые и не смог там совершить ни одного чуда. Почему? Веры не было. Он теперь виноват, что он не помог там больным, страдающим? Он не помог, да. Лазарь в итоге умер после того, как воскрес.

0: через какое-то время умер. Или Иисус должен приходить и воскрешать, воскрешать Лазаря по 10 раз. Нет, один раз Лазарь воскрес, а другой раз умер. Все. Это не проблема. Принимайте многие вопросы и данность жизни, ну, как естественное следствие.
1: Спасибо большое. Спасибо, Павел, за эту тему. Это были все вопросы к этому времени.
0: Благодарю вас.
2: Территория реальности.
1: Друзья, время нашей передачи подходит к концу. Спасибо, что вы нашли время и были его здесь с нами. Пишите нам, звоните, задавайте свои вопросы, оставляйте комментарии и подписывайтесь на наш YouTube-канал и группы в соцсетях. Помните, что та реальность, к которой мы с вами привыкли, это не та реальность, которую приготовил для нас Бог. Ждем вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

ты прислушайся к музыке снега. Душу ввысь запрокинь и замри. Слышишь, небо летит и с разбегу исчезает

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Что Дева Мария, Богородица, Богоматерь дает людям сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня продолжение очень интересной и важной темы. Что дает Дева Мария нам всем сегодня? Мы вновь собрались в студии во знаменование 30-летней годовщины телекомпании «Три ангела». Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Для того, чтобы говорить о том, что самое главное не только для нас, не только для телекомпании «Три ангела», а то, что самое важное для всех людей на Земле – это Евангелие. Сегодня уже третья встреча. Мы надеемся, что у вас складывается, ну или начинает только складываться картина, как Коля сегодня сказал, что это еще только начало вступления к Евангелию. Вот. И мы с вами начали на прошлой встрече разговор о Деве Марии, о Богоматери, о Богородице, разные у нее имена, но сущность великая и одна. И вот об этом мы и будем продолжать говорить сегодня. Давайте вспомним, о чем мы поговорили в прошлый раз.
2: Ну, мы остановились в первой главе Евангелия от Луки на сцене, когда Мария, Дева, приходит к родственнице своей Елизавете, которая была уже шестым месяцем беременна Иоанном Крестителем, будущим пророком. И то, что Мария, как вот она поразилась тому приветствию, которое ангел ей, явившийся ангел, ей сказал. Она, вот это приветствие ее поразило. Мы говорили вот об этом, что ее так поразило.
1: Это то, что ей ангел сказал о том, что она будет матерью Сына Божия?
2: Да, но он сказал ей фразу такую: «Благословенна ты между женами». Вот это ее смутило больше всего. И мы с вами остановились вот на тексте 41-м, когда Елизавета услышала приветствие, как уже Мария поприветствовала Елизавету. И Елизавета услышала это приветствие, и у нее взыграл младенец. Вот, вот эта сцена. Мы закончили на этом.
3: И у Елисаветы сразу было откровение от Бога. То есть откровение о том, кто к ней пришел. То есть она же до этого не знала.
2: Ну да, вот мы поэтому читаем в 41-м тексте. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа. И дальше и воскликнул громким голосом и сказала: «Благословенна ты между женами».
1: Обращаясь к Марии.
2: Обращаясь к Марии. Дословное приветствие ангела, о котором мы с вами говорили раньше. И дальше: «И благословен плод чрева твоего». Вот такие вот слова.
3: То есть Мария ей об этом не говорила?
2: Нет.
3: Ей открыл Господь.
2: Дух Святой
3: ангел,
2: даже.
3: Да,
2: вот тут
3: да.
2: сказано, она исполнилась Святым Духом. И вот от Духа ей было вот это откровение, которое она совсем не знала еще.
1: Вот что такого особенного мы с вами узнали о Деве Марии из прошлой встречи, что важно для нас сегодня, вот какие моменты. И затем мы перейдем уже к новым каким-то откровениям, которые Господь дает нам сегодня о Богоматери.
2: Ну, мы говорили о ее послушании Слову Божьему, как она сама потом выразила это чувство: «Да будет мне по Слову Твоему». Вот об этом мы говорили.
1: А мы обнаружили в Священном Писании, что Дева Мария была Матерь Божья, что она была рождена каким-то сверхъестественным образом, может быть, тоже непорочным зачатием. Нам дает Священное Писание какое-то, ну что ли, сведение о том, что она сама обладала какими-то сверхъестественными качествами? Или все-таки она была человеком, она была женщиной в полном смысле этого слова, вот согласно страницам Священного Писания?
2: Вообще, вот о непорочном зачатии Девы Марии говорит, скорее всего, только предание. В Священном Писании таких свидетельств нет.
1: О том, что родители Девы Марии или что мать Девы Марии зачала ее тоже непорочно, об этом в Библии ничего не говорится.
2: Да, и вообще о родителях Девы Марии мы не знаем. То есть...
1: А что-то сверхъестественное в ней, как в ребенке, как в подростке, как в девушке проявлялось?
2: Нет, ничего. Угу. О ней очень скудно говорится, о ее детстве вообще не говорится. О детстве Иисуса, да, а о ее... Во всяком случае, я не помню такого.
1: Вот, и тем не менее, к этой простой девушке, которая только еще помолвлена со своим будущим мужем, к ней приходит Святой Дух.
3: К ней приходит ангел.
1: Да, к ней приходит ангел, совершенно верно. И что он ей сообщает, этой девушке? Что она...
3: Радуйся, благодатная. Да.
1: Угу. Почему?
3: Господь с тобою. Благословенна ты между женами, как вы уже сказали. Mm-hmm. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога.
1: Mm-hmm. И в чем заключалась эта благодать?
3: Вот благодать в том, что она зачнет и родит Господа.
1: Сына. Да. То есть она зачнет от Духа Святого.
3: Да.
1: А вот все-таки что же такое было особенное в этой девушке? Ведь на самом деле она единственная женщина из всех, когда-либо живших на земле, и из тех, кто когда-либо будет жить, кому доверена эта честь, что от нее родился Господь Иисус Христос. Что же было такого особенного в этой девушке?
2: То, что она была послушна Слову Божьему. Угу. То, что она была чиста, скромна. Уважала, скорее всего, уважала своих родителей, потому что она жила по Слову Божьему, предписывающей уважение родителям. Ну, все самое чистое, вот, все, что мы знаем чистого на земле, мы как бы воплощаем в этой богобоязненной девушке. Угу. Чистой, честной, скромной.
1: А откуда это было в ней? Ведь вот чистых и честных и скромных девушек много на свете. Откуда это берется?
2: Это берется от благодати, которая дается, в общем-то, каждому человеку. И кто-то откликается на эту благодать, кто-то нет. Это уже зависит от каждого человека. Мы не знаем, почему один откликается так, другой по-иному. Но то, что Мария откликнулась на эту благодать с полной отдачей своего сердца, это 100%. Угу. Почему это произошло, мы не знаем.
1: И благодать заключалась в чем?
2: В том, что она послушала Слово Божьему и повиновалась, что ли, Богу. Она открыла себя Господу и сказала, да будет, то есть делай со мной, собственно говоря, что ты хочешь. Да будет все в твоем плане, в твоем ведении, в твоих руках, а я покорный твоя раба, что ли. Вот.
1: Вот можно ли сказать, что именно это и дает нам знание, библейское знание о Деве Марии сегодня? Что будь покорен Богу. Но можно сказать, что она, например, вот через силу была покорна. Вот ей сказали, смотри, будь покорна Богу, а то плохо тебе будет. И она стала покорна. Или это все-таки от души у нее шло?
2: Это шло, конечно, от души. Потому что вот ее вопрос тоже, как это будет, когда я муж не знаю. То есть говорит о ее просто сердечии, не говорит о ее ропоте, какой-то, о каком-то сопротивлении. Угу. Говорит о просто о каком-то небольшом недоумении, что ли. Как это такое чудо может совершиться со мной?
1: Да. Как я могу быть беременна, если у меня нет никаких отношений с мужчиной, если я девушка?
2: Ну да.
1: Угу. Хорошо. Давайте дальше тогда рассматривать, что же Священное Писание рассказывает нам о Деве Марии. Вот Николай начал уже говорить про то, что она пришла к своей двоюродной сестре. Прошла, кстати, огромное расстояние для этого, да?
2: Да.
1: Вот давайте про это еще поподробнее поговорим. То есть она пришла к определенному человеку. Почему?
2: Елизавете. Мы тоже говорили в прошлой программе, почему? Угу. Потому что родственную душу тянет к родственной душе. И когда она узнала, что Елисавета беременна, и беременна не просто, как при необычных обстоятельствах, в ее возрасте, в смысле возрасте Елисаветы, когда уже не рожают детей и так далее. И откровение ангела, которое было дано Захарии, его молчание, вот это все необычные обстоятельства – она поняла, что это тут действие Бога, Духа Святого. Ее тянуло к Елизавете. Она, кстати, сама нуждалась в одобрении, в ободрении, в каком-то утешении, в подкреплении веры. И она пошла туда. Единственный, наверное, человек, который мог ее понять в то время и на том месте, это вот как раз Елизавета.
1: Елизавета была беременна Иоанном Предтечей.
2: Да,
1: и отец этого мальчика был Захария, и они оба, и Елизавета, и Захария были уже в очень преклонных годах. А Захария, если вы помните нашу первую программу, он был священником, он служил свою череду при храме, и вот он не поверил ангелу. Вот то, что Лена подняла этот вопрос, что обращается ли человек к Богу. Вот. Захария не поверил ангелу, что Бог к ним придет.
2: Ну вот, а вас не смущает это приветствие, которое смутило Марию? Благословен ты между женами.
1: Ну, оно как-то накладывает такие...
2: Ну, вообще, вот это... Дословное напоминание Марии, когда Елизавета приветствовала словами ангела, это был первый такой звоночек такой, что ты пришла туда, куда надо. Здесь тебя также понимают. Тут те же слова говорят, то, что ты слышала от ангела. Поэтому ты правильно сделала, что пришла. И вот это приветствие, оно как бы созвучно с приветствием в древней книге Судей написано вот такое тоже вот. В 5 главе, 24 тексте. «Да будет благословенно между женами Иаиль, жена Хевера Хиньянина. Между женами в шатрах да будет благословенно». То есть, по сути, те же слова, которые слышала Мария. А Иаиль, мы помним, может быть, из Ветхого Завета, это женщина, которая избавила Израиль от грозного военачальника Хананея в Сисаре. И вот такие слова она услышала в свой адрес тоже. Благословенна ты.
1: То есть, опять же, вот знание Священного Писания, может быть, это тоже то, что дает нам эта история и о Марии, и о ее двоюродной сестре Елизавете. Вот опять же помогает, да, что понять, вот о чем к тебе Бог обращается. Благословенна ты между женами.
2: Еще приветствие мы можем найти такое же. Руфь 3.10. Вооз сказал, благословенна ты от Господа, дочь моя. Это было сказано Руфе. То есть, ну вот как бы человек говорит о том, что другому человеку, что ты благословен. Это приветствие такое, ну, уважительное, особое, как бы.
1: Основанное на Священном Писании.
2: И основанное на, да, Священном Писании. То есть человек считает встречу с другим человеком, ну, неким благословением, что ли, какой-то особой радостью. Вот как было бы здорово, если бы мы так тоже встречали бы друг друга с такой вот радостью, говорит, благословен ты Юля, благословен ты Лена, да. И вы вот это, да, благословен. То есть мы бы радовались, вот как бы сказать,
3: встреча
2: этой встречи.
3: Друг с другом,
2: и да. Ценили бы это как подарок от Господа. Что да, вот этого человека мне сейчас послал Господь, и мне так приятно, что он это сделал. Мне хорошо видеть с этим человеком. Наверное, было бы больше, ну, мира, что ли, на земле, если бы вот люди ценили каждую встречу с дорогим человеком таким вот образом.
1: Да. Очень здорово, дорогие друзья, мы вам хотим сказать, благословенны вы, да. То, что мы сейчас для вас служим, раскрываем Священное Писание, и то, что вы в это время с нами. Пусть нам Господь как можно больше дает из Священного Писания, чтобы мы узнавали из него. Ну что ж, надо запоминать, благословенно. Благословенно ты.
2: Трудно, конечно, это слово, но зато оно как-то звучит.
3: Когда мы приветствуем, ну, в нашей культуре как-то принято «здравствуйте».
2: Ну, а тогда говорили «радуйся».
3: Да, да, «здравствуйте», «будьте здоровы» – это тоже пожелание, благословение для человека, потому что о здоровье печется каждый в нашем мире и полагает, можно сказать, ну, даже средства, которые есть у каждого для того, чтобы быть здоровыми, ну, потому что это самое ценное, что есть у человека, жизнь.
1: И тоже полностью зависит от Бога, да? То есть это то благословение, которое дает Бог.
2: Ну вот Елизавета, она свою радость еще выразила другими словами, 43 стих. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Вот так еще выразил, такое почтение оказал ей Господь. И она вот эту радость свою выражает. А вообще, Мария была рада этой встрече тогда?
1: Надо посмотреть.
2: Вот, да. Как Юль заметил правильно, да, что она огромный путь проделала. Путь, если предположить, что левиты имели город в Иудее Хеврон и с предместьями, и еще несколько городов, то от Иудеи до Галилеи, где жила Мария в Назарете, ну, расстояние примерно как от Нижнего Новгорода до Уреня. Или до Кинешмы, например.
4: Около 200 километров?
2: Около, да, где-то 170, вот так, примерно. То есть вот такое расстояние без электричек, без такси.
3: Даже без осла.
2: Без осла. Как она проделала этот путь?
4: Без
2: вьючного животного. На попутках, то есть, ну, на попутных ослах. Ну, не знаю. Скорее всего, пешком так она и проделала его. Кто-то, может, на тележке подвез, ну, не знаю.
3: Ну, здоровье укрепляется от хождения пешком.
2: Ну, решиться надо было на это, да, все-таки. Туда, в такую даль, куда-то на юг, с севера, да. То есть вот...
1: Могу какой-то итог подвести сейчас, что, вот, что опять же, Священное Писание нам дает ну, какие знания нам дает Священное Писание о Деве Марии, что нужно все-таки стремиться к родственной душе, да, что вот она прошла этот огромный путь для того, чтобы быть рядом с человеком, близким по духу. В тот момент, когда все равно у нее было смущение, я не могу себе представить, что женщина, девушка вдруг сверхъестественным образом забеременела без участия мужчины, и чтобы она была совершенно безмятежна, совершенно спокойна. То есть с ней произошло что-то очень-очень необычное. И она пошла к тем, кто близок.
2: Кто вот и это, поймет, да.
1: Да, да, к тем, кто поймет. Тем, кто, ну, что ли, доверяя, имеет те же идеалы, что имеет...
2: И движимо одним духом еще.
1: Да, и движимо одним духом, то есть, духом Божьим.
2: К единоверцам. Ну вот дальше тоже. Мы, приветствие еще Елизавета не закончилось. 44-й и 45 стихи. «Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженно уверовавшее, потому что совершится сказанное ей от Господа».
1: Ну, вот сложно довольно-таки. Давайте немножечко расшифруем. То есть «взыграл младенец в чреве Елизаветы». Это Иоанн Предтеча, да? «Взыграл в тот момент, когда пришла Мария».
2: Ну, это не было не просто толчки вот обычные у младенца, это был что-то какой-то другой, то есть знак от Бога, что-то, потому что она поняла, Елизавета поняла, что это вот пришла именно та, кто родит нам Мессию.
1: То есть тоже ей Святым Духом было открыто?
2: Несомненно, да. И вот поговорка такая у нас, «блажен, кто верует». Да, на слуху.
1: «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Это где-то из каких-то... Это известные такие строки. Я не помню, у кого участка.
2: Ну, мне кажется, истоки отсюда идут.
1: Ну, скорее всего.
2: И блаженно уверовавшие. То есть вот потому что совершится сказанное ею ныне. Что мы понимаем вообще вот под блаженством? Блаженный – это кто?
3: Как? Счастливый.
2: Мамашу.
3: Счастливый, радостный, довольный.
2: Хорошо, а как люди понимают? Вот, ладно, мы с вами, а вот зритель наш как понимает интересное это слово? Блаженство. Блаженный.
3: Ну, может быть, блаженный на Руси с какой-то отрицательной окраской, может быть. Ну, то есть блаженными называли не совсем людей в своем разуме. То есть, но, тем не менее, к ним прислушивались. Они были проводниками голоса Божьего. Они могли обличать, они могли предупреждать и могли действовать таким образом, что люди к ним прислушивались, несмотря на то, что считали их не совсем от мира сего, что называется.
2: Ну, наверное, да. Вообще, с греческого «макариос», вот такое слово, «блаженный», такое хорошо звучащее, означает действительно «счастливый». Человек счастливый. И просто было сказано, ты счастливая женщина, потому что поверила. Вот такого смысла, что ли, приветствия произнесла Елизавета. Счастливая. И ничего, конечно, общего это блаженный не имеет ни с безумием, ни еще с каким-то там состоянием, может, особой святости. Просто человек счастлив. Вот ты счастлив, потому что ты поверила Богу, приняла его духа, приняла его сына.
1: Да.
2: Блаженно уверующий. Другими словами, ты счастлива, что ты веруешь.
1: Можно сказать, что тоже вот это то, что дает нам знание о Деве Марии, что мы блаженны, когда мы верим. Она была человеком, таким же, как мы. И она поверила Богу. И Бог дал ей возможность быть матерью Христа. То есть блажен тот, кто верит, тот, кто верит Богу.
3: Но мы в то же время говорили, да, что это не слепая вера, что она была основана на Слове Божьем, на знании Слова Божьего. Это тоже важно. То есть не просто, ну, поверил человек, да, а он, его вера основывается на Слове Божьем. Мы же вот приводили примеры, да, что вот так Господь обращался к другим людям. Приходил, и она имела опыт чтения Священного Писания, и поэтому всего скорее, что это было именно доверие, основанное на Слове Божьем.
2: И она названа счастливой, потому что Бог ее благословил вот таким неповторимым, уникальным благословением. Никто больше на земле такого благословения не получил и не получит.
3: То есть такое посещение, такого посещения, да, не было ни у кого.
2: Еще ты счастлив, потому что обязательно свершится то, что Бог сказал. Оно 100% исполнится. И еще очень важная мысль, мне кажется. Ты счастливая, потому что Бог верит в тебя.
1: Не только ты веришь в Бога, но и Бог верит
2: вообще,
1: в тебя.
2: Может ли вообще Бог верить в нас, в людей?
3: Как вы думаете? Еще как, он доверяет нам. Хотя мы не всегда верны, остаемся ему.
2: Ну вообще, да, вот Бог, он... Ой, как вот объяснить его, его характер, его любовь к нам? Он доверяет людям, которым доверять-то, в общем-то, нельзя. И это он делает.
1: Потому что любит.
2: Ну да. И доверил самое дорогое, что у него есть, сыну своего, крошечным младенцем, человеку слабому, смертному. Мы не скажем, что там какому-то, ну, нечестному, там, да, наоборот, он выбрал самую лучшую, самую, но выбрал слабое существо все-таки и доверил ему своего младенца, сына.
3: Да, и тем более в то время женщины, ну, вообще нуждались в защите, и особенно в защите мужчин, потому что если женщина без мужчины, то она, ну, была как бы не защищена и не имела даже самого необходимого – это пропитание. Вот, да. Только и здесь вот мы видим, что все-таки Иосиф тоже был человеком, которому Господь доверял.
1: Да.
3: Доверил самое дорогое, то есть доверил женщину, которая будет, через которую будет рожден Иисус Христос.
2: Иосиф, а вас не удивляет, что про Иосифа ни слова не сказано? У Луки.
3: Вот у Луки нету, а в других Евангелиях есть.
2: Он говорит о женщинах. Ну, а Захария, да, тоже проявил недоверие, там, казался слабым. И он говорит о слабых женщинах.
3: Да, да, да.
2: Которым Бог доверил своего сына, самое дорогое, что у него есть.
1: Иосиф ведь тоже проявил недоверие, да, в какой-то момент по другим Евангелиям?
2: По Евангелию от Матфея, да. Ну, мы Евангелие от Матфея как бы обошли. Ну, да, иногда к нему мы обращаемся все-таки, как и к другим текстам Библии. Но вот Лука об этом почему-то нам не пишет. Ни о Иосифе, ни о его встрече с ангелом, ни о его слабости, ни о его силе не пишет.
1: Ну вот тем более, как это удивительно, что женщине, слабому существу, вот пример Девы Марии дает, ну что ли, воодушевление, дает ободрение, что, ну вот женщину выбрал Бог, простую, слабую, и она поверила, в отличие от мужчин, что муж Елисаветы Захария, отец Иоанна Предтечи, что земной муж Марии Иосиф, с которым она не была близка до тех пор, пока, ну, во всяком случае, мы точно знаем, что Иисус Христос родился без какой бы то ни было близости между ними. Вот мужчинам не удалось воспринять, поверить тому слову или той вести, которая была от Бога.
2: И Бог ее снова благословил, потому что дальше мы читаем ее вдохновенную речь, можно сказать, а лучше сказать песню.
1: Мария.
2: Да, поэму, что ли. И вот, если
1: у нас пока, если вот мы же ведь тщательно, так очень медленно, как вы чувствуете, исследуем Евангелие от Луки, вот была уже песнь к этому моменту песнь Елисаветы. Нет, сначала, наверное, да, была песнь Елисаветы. Теперь песнь Марии. Да. Вот, и потом еще, по-моему...
2: Еще будет одна, да?
1: Да, еще будет одна песня.
3: Хорошо, я тогда прочитаю, да?
2: Да.
3: 46-го текста Евангелия от Луки. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спасение моего».
2: Вот давайте немного остановимся на этом месте, потому что здесь очень важные слова были сказаны. «Величит душа моя Господа». Вообще на латинский язык перевели эти слова так. «Magnificat anima mea dominum». И вот эти слова, первое слово «Magnificat», оно вдохновило многих композиторов на многочисленные кантаты, матеты и другие духовные произведения, хоралы. Особенно известна кантата Баха, которая так называется «Магнификат». Я долго думал, что же это такое за слово «Магнификат». И в пояснениях, да, в конце концов, нашел, что вот откуда. Это из Евангелия, кажется, это «Песнь Марии». Песнь, которая вдохновенна, она навеяна не просто радостными чувствами, она навеяна еще Святым Духом, потому что там, кроме всего, еще и пророчество. А вот 47-й стих, если мы посмотрим, отличается еще одной мыслью. «Возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем».
1: Угу.
2: То есть Мария признает, что ей нужен Спаситель, и Спаситель этот только Бог. Человек, нуждающийся в Спасителе.
1: Да, давайте подчеркнем это. То есть что дает нам Мария, Богоматерь, сегодня? Она говорит о том, что величит душа моя Господа. Ну, то есть, во-первых, это пример всем верующим. А во-вторых, она подтверждает свою нужду в Спасителе. Она говорит о том, что ей нужен Господь, Спаситель, которого она пока носит во чреве, но он ей нужен как Спаситель.
2: Да, и только благодаря крови его она может быть спасена, как и всякий человек на земле. Каждый нуждается. Мы в конце подметим еще, перейдем текст библейский на эту тему. Но вот дальше давайте прочитаем с 48 по 50 еще.
3: Угу. «Что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут называть меня блаженной все роды, что сотворил мне великое, сильный и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его».
2: Ну вот, очевидно, у Елены новый перевод Библии. В моей написано, что вот будут ублажать меня все роды, и сотворил меня величие сильный. У Елены более правильно переведено. Но,
1: более близко к оригиналу.
2: Ну да, да, потому что значение слов – да. Но вот здесь, вот эти слова, которые приведены здесь, в моем синодальном переводе, они дают повод думать, что Мария какая-то особая, ну, блаженная, да, во-первых, и великая. Угу. Человек великий, человек такой особой святости наделенный.
1: Какие слова, Коль?
2: Будут ублажать меня все роды. Ублажать меня, то есть... называть блаженной, правильно, да. И называли блаженной не только, кстати, Марию в Библии. Вот если вы помните такой персонаж, как Лия, вот почему-то сегодня...
1: Лия – жена Иакова.
2: Да, Лия – жена Иакова, первая.
1: Угу. Из Ветхого Завета.
2: Из Ветхого.
1: Угу.
2: Почему-то Лию никто не блажает сегодня. Или вы слышали об этом?
3: Что ее обожествили?
2: Что
3: нет,
2: ее,
3: не слышали.
2: Что ее ублажают все роды. Ну, если Мария до нас дошло, то ублажение Лии до нас не дошло, во всяком случае.
1: А что,
3: хотя
1: что
3: о ней написаны те же самые слова.
2: Те же самые слова, да.
1: Да.
2: Вот, это в Ветхом Завете. «Соделал мне великое», правильно, да, вот так и должна звучать вот эта фраза. «Бог соделал великое дело», когда...
1: То есть не она соделала великое дело, а Бог ей соделал великое дело.
2: Не то, что она, а он не сделал ее какую-то великую из нее, а он в ней сделал великое какое-то дело свое. А и мы понимаем, какое.
3: И, то есть... и она постоянно говорит «святое имя его».
2: Да.
3: Да? То есть она нуждается в Спасителе и «святое имя его».
2: Вот 51 стих говорит, что он явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их.
1: Угу.
2: рассеял надменных помышлением сердца их. Но тут особо...
1: То есть выходит, что надменные сами себя...
3: рассеивают.
1: Да, сами себя рассеивают помышлениями своих сердец.
2: Пожал зло, сделал зло, пожал зло, посеял зло, пожал зло. Да, да, все правильно. Именно так. То есть Бог не есть Бог надменных и кичливых, Он им противится.
3: Да, да.
2: А Бог наш, Бог скромных, чистых, отзывчивых, податливых на Его Слово. Вот подобно
1: Марии.
2: Можно
1: сказать, что Бог не любит, что Он ненавидит кичливых, там, злых? Это же ведь не так. Бог ведь одинаково любит всех людей, да? А в чем тут дело-то? Что, ну, почему Бог не откликается на, не знаю, на то, что говорят надменные, на то, что говорят кичливые?
3: Тут просто даже, мне кажется, не Бог не откликается, а человек, который сам в себе, он сам себе глава, и поэтому он не слышит Бога. А не Бог его не слышит. Бог-то его слышит и посещает. Единственное, что не может такой человек вот именно принять и поверить, довериться Богу.
2: А вот и дальше, может быть, пояснение есть, 52-53.
3: Да.
2: «Низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем». Вот идет такое противопоставление. Бог любит всех, конечно, но он не говорит, что он не любит там вот тех, вот как-то, или там пренебрегает ими. Он их рассеивает, написано, рассеял надменных помышлениями сердца их. Помышлениями сердца. Я подумал плохо, я уже как бы среди рассеянных, потому что я подумал не то, что угодно Богу, а то, что, может быть, ранить кого-то или принести какой-то вред. И Бог, Он вступается за тех, кто смирен сердцем, миролюбив.
3: Да. Но даже если мы вспомним с вами, да, Нагорную проповедь Иисуса Христа,
2: да,
3: то именно там Он говорит: «Блаженны нищие духом, блаженны кроткие, ибо они утешатся». То есть блаженство, да? То есть это счастливы те, кто не думает о себе более, чем должно думать о себе. Потому что когда ты начинаешь думать о себе более, чем должно, да, то бойся как бы не упасть. Угу. И как здесь написано, как бы не быть рассеянным.
2: Ну да, вознес смиренных, а сильных низложил с престолов, действительно,
3: да,
2: как
3: да,
2: падает.
3: Да, да. То есть вот это вот самовозвеличивание, оно в принципе ведет человека к падению. То, что я перестаю слышать, перестаю слышать Бога. То есть я сам себе глава, я повторяю.
2: Сам себе враг.
3: Да. Сам себе, да.
2: И заканчивается песня прославлением Божьего народа. Мария, она не только Бога прославляет, она еще народ свой Божий прославляет. «Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, и Аврааму, и семени его до века». Вот такая песня. И Авраама вспомнила, и семя его. Это же обетование ветхозаветнее. То есть Мария, у нее в голове вот Священное Писание, весь этот текст ее песни, она навеян псалмами. Можно несколько найти, ну, если не прямых цитат, то хотя бы мысли оттуда. Она вот этим живет, она этим питается, и она это, ну, произносит как уже как возвышенную поэму или песнь.
1: А можно сказать, что, ну, ведь она же не вела какой-то отшельнический образ жизни, она же ведь, ну, не была человеком, который вот там мог все свое время посвятить исследованию Священного Писания. То есть, опять же, что дает нам пример Марии сегодня? Вот она просто находила время, да, она имела желание сердца исследовать то, что говорит Бог.
2: Да. И кроме того, вот этого всего прочего, она неотъемлемая часть Израиля, она вот так себя осознает, что она вот часть этого
1: Божьего
2: народа. Божьего народа. Угу. Она этим гордится, она, ну, как бы призывает Бога благословлять этот народ, среди которого родится Мессия, то есть Христос.
3: Ну и явно, да, мы видим, что она была еще молодая девушка, да, и она была воспитана благочестивыми родителями, которыми было привито ей чтение Священного Писания. Это тоже важно, потому что мы говорим, что она вспоминает цитаты из псалмов, из других книг Ветхого Завета, угу. где она действительно как бы вот именно как бы видит, и то пророчество, которое было дано Аврааму, вот, она видит исполнение этого пророчества именно вот в благословении ее, то, что от нее родится Спаситель. И что она, мало того, сама нуждается в этом Спасителе. И это вот очень важно понимать, что она понимает свою зависимость от Бога. Не свое превосходство в чем-то, а свою зависимость.
2: Вот интересно, к мысли Лены, интересен вот этот 56 стих, который говорит о том, что пребывала Мария с нею, то есть с Елизаветой, угу. около 3 месяцев и возвратилась в дом свой. 3 месяца она была с Елизаветой. Почему 3?
3: Угу.
2: Помним, что 6 месяцев.
3: Да, рождение уже Иоанна приближалось.
2: Ей, вот, которая вот, про пророчество говорит, да, говорила об исполнении пророчества, ей самой захотелось участвовать в исполнении вот этого пророчества, которое получила Елизавета и Захария. Ну, и, о котором она сама слышала.
4: Ей захотелось Иоанна
2: Крестителя, да. Она хотела вот это убедиться воочию, что оно свершится, поучаствовать тут. Ну, и, конечно, главная-то ее мысль была поддержать Елизавету здесь. Елизавету мы помним, да, в летах преклонных. Угу. Роды, ну, наверное, непростые были. А может быть, я не знаю, в большем участии. Но, тем не менее, все опасались, как же человек так вот в таком вот возрасте себя... Ну, и вот она поэтому и оставалась 3 месяца здесь, как и сказано в 56-м тексте.
3: И представляете, в каком блаженстве они находились обе. Мало того, что пророческое слово исполняется через них, да, в них, можно сказать, возрастает это слово пророческое, да, и не так уж долго ждать. 9 месяцев – это все-таки не такое ожидание, как мы уже ожидаем столько времени второго пришествия нашего Господа. Вот. А тут, ну, 9 месяцев – это довольно-таки короткий срок. И исполнение да. Пророчество на твоих глазах. Это вообще чудо.
2: Вот здесь можно сказать, вспомнить опять те же слова. Блаженно уверовавшие. То есть счастливый да, человек, который да, верит да, всему да. тому, что говорит Бог, участвует в том, что участвует Бог. Ну и в то же время, опять же, подчеркнем, что вот эти слова библейские, блаженно уверовавшие, не дают повода считать Марию безгрешной. Абсолютно. И дают повод считать как раз Марию нуждающимся в крови Христа, в Спасителе его. Потому что Слово Божие четко и ясно говорит, нет праведного на земле, ни одного, все согрешили, и все абсолютно лишены Божьей славы.
1: Ну что же, мне кажется, очень интересное обсуждение. Может быть, хотелось бы еще подольше поговорить, потщательнее. Ну, это на самом деле такая бесконечная тема. Но, наверное, сегодня мы завершаем эту часть Евангелия от Луки. Надеемся, дорогие друзья, что вам интересно, что вам полезно. Пожалуйста, пишите нам обязательно. Мы будем очень рады ответить на любые ваши вопросы. И спасибо за то, что провели с нами это время. Ждем следующих встреч с вами, когда мы продолжим рассуждение над Евангелием от Луки. До свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».

0: Счастливый день. Рассказывает Татьяна Жукова.
1: Однажды со мной произошла очень интересная история. Когда мы с моим мужем только-только познакомились. Это произошло в походе. В один из вечеров была такая традиция в клубах. Клубы собирались для того, чтобы пообщаться. И после общения в клубе, где был мой муж, они дарили девочкам ромашки. И большим девочкам, и маленьким девочкам, и взрослым, и маленьким. Мне настолько это понравилось. И внутри я попросила, помолилась Богу, попросила о том, что было бы здорово, если бы он мне тоже подарил ромашку. Не знаю, просто пришла эта мысль ни с того, ни с сего. И вот уже после общения я стояла около палатки, мой будущий муж проходит мимо, протягивает мне ромашку и говорит: «Это тебе». С тех пор мы с ним не расстаемся, вот уже 14 лет. И для меня эта история, она очень-очень значимая в жизни. Я до сих пор храню эту ромашку, она у меня засушена и стоит в рамочке. С чего все началось в нашей жизни. И я очень хочу сказать о том, что когда мы доверяем Богу, Бог посылает в нашу жизнь самых-самых лучших, самых нужных и необходимых людей. И это не имеет значения, либо это человек для отношений, может быть, это какой-то хороший друг, или, быть может, это какой-то партнер по работе. Но самое главное – это доверять Богу всегда. И ваша жизнь станет немножечко счастливее.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это не только Слово Божие, но и феномен культуры.
4: Библия – это та черепаха или три кита, если говорить языком мифологии, на которых вся литература стоит.
5: Разумеется, человеку необходимо знание Библии, это удивительного памятника истории человечества.
1: В этой программе сотворчество Бога и человека, близость Библии и литературы, ценность шедевров литературы.
3: Происходит уникальное в истории сотворчества Бога и человека. Это великое событие, когда человек становится соучастником вот в этом священном деле. Бог вдохновляет древнего семита, посылает ему свои вести, а тот формулирует и записывает. И так спустя тысячелетия мы получили Библию как Слово Божие, в создании которого человек принимал самое непосредственное участие.
6: Горький говорил о том, что писатели Библии пишут в небольших словах очень точно, красиво и выразительно. Советским писателям говорил, надо учиться писать у библейских авторов.
4: Библия и литература очень близки. Но, собственно, ведь Библию мы можем рассматривать тоже как литературу. Это как одна из точек зрения на книгу. Они очень близки. По сути, Библия – это та черепаха или три кита, если говорить языком мифологии, на которых вся литература стоит, зиждется, основывается. И Библия проходит сквозь все произведения. Вот мне сложно представить какое-либо произведение русской литературы, к примеру, для которого Библия не играла бы никакой роли. Потому что в Библии пропитано мировоззрение человека, русского человека, христианского мира. И поэтому это мировоззрение, даже если человек атеист, он будет с ней дискутировать, он будет с ней спорить, он будет, может быть, ее высмеивать где-то, но при этом он не может без нее.

0: И любое произведение, возьмите Пушкина, «Золотой век русской литературы», там Библии сплошь и рядом. Там все в Библии. Возьмите Пастернака, «Доктора Живаго». Стихи. Да там почти все Библия. Возьмите современную литературу, возьмите мною очень любимого Фазиля Абдулловича Искандера. И там сплошь и рядом Библия.
1: По сути, библейские авторы, сами того не сознавая, создавали, облекали в священные слова вести, в соответствии, вести Божие, разумеется, в соответствии с литературной формой. Напомню замечательную фразу экклезиаста: «Старался экклезиаст приискивать изящные изречения, и слова истины, написанные им, верны». Это сказано в 12 главе. Поиск адекватного изречения, а на языке науки это означает поиск литературной формы, обнаружила колоссальные творческие способности древних евреев, в опыте которых сложились ведущие европейские и древнерусские литературные жанры. Я имею в виду жанр исторической хроники, проповеди, пророчества, также эпос.
0: Возьмем поэму Александра Блока «12». Она для меня очень близка, поскольку, когда я учился на филологическом, я сорвал две пары. Была история изучения 12 Блока, и то, как преподносил это преподаватель, ну никак не шло с моим прочтением. Там ведь 12 человек, их имена: Петруха, Петр, Андрюха, Андрей, а в конце концов Иисус идет перед этой метелью. И мы тут же начали дискутировать. Возьмите «Мастера и Маргарита». Многие христиане не любят, ненавидят, там хулят «Мастера и Маргариту» Булгакова. А мне кажется, очень достойная книга. Нужно понять, что хотел сказать Булгаков, изображая Иешуа, Пилата, Иерусалим, и все изменится. Очень многие, кстати, пришли к Библии и впервые услышали об Иисусе Христе благодаря, кстати, Булгакову.
1: Для меня, как христианина, литература – это своеобразный мост, который связывает два материка – мир светский, скажем так, и мир религиозный. Иначе говоря, это способ достучаться до ума наших современников и опосредованно через образы, идеи, классика сеять семена Евангелия на почве их сердец. Мы живем в литературоцентричной стране, и это исключительно важно. Но вопрос, тем не менее, непростой. Для некоторых верующих этот вопрос является проблематичным. У многих сложилось представление, что культура есть нечто чуждое, сомнительное и неприемлемое для христианина. Соответственно, и литература, поскольку она есть часть культуры. Но это не совсем так. Есть явления культуры, которые действительно чужды и неприемлемы. Здесь спорить не о чем. Однако всем нужна мудрость и золотая середина. Крайности, мне думается, бесплодны, опасны и бесплодны. Следовательно, Библия – это не только Слово Божие, но и феномен культуры.
0: Я убежден, что «Мастер и Маргариту» можно смело читать. И даже детям в 11 классе в связи с тем, что она идет по школьной программе. Смотрите, там есть такой нюанс. Это не исторический Иисус, это не библейский Иисус, безусловно. Но в нем есть некоторое эхо, которое может быть интересным и полезным. Два слоя романа. Есть действие, которое разворачивается в Москве сейчас. Там есть мастер, и там есть Воланд. И одновременно есть роман мастера, где есть Иешуа и есть Пилат. Они запараллелены. Это, в принципе, одни и те же фигуры. Мастер параллелен Иешуа. А мастер далеко не плохая фигура. Интересная фигура. Спорная фигура, сложная фигура, непонятная фигура, но тем не менее. И есть Воланд и Пилат. То, как представлено зло в романе, это, конечно, возмущает. Даже эпиграф Булгаков берет из Гёте, из Фауста: «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Но так не бывает, безусловно. Но это попытка примирить зло в лице Пилата и Воланда. И зло это, по мысли Булгакова, необходимое зло. В принципе, здесь есть некое созвучие с Библией, ведь Ассирия, страшная империя, дикие варвары, организованные варвары, которые нападают на Иерусалим, захватывают в плен, убивают и кожами убитых обтягивают стены. Это дичь! Или Вавилон, может быть, не такой дикий. Ну, персы, конечно, по-другому. Но греки и потом римляне, страшные распятия вдоль, скажем, Аппиевой дороги. Все революционеры распяты, и они должны видеть, проходящие в Рим, идущие в Рим по этим широким дорогам, должны видеть, что чем будут платить люди, которые восстанут, поднимут восстание против власти Цезаря. И вот это, ну, дичь, простите, это дикость, это... Этот ужас военный, ужас проклятия в Библии есть. И Ассирия, Вавилон, и Рим, разрушение Иерусалима, они служат наказанием Божьим отступившему народу. В этом смысле и Воланд, и Пилат в какой-то мере могут быть наказанием. Зло может быть использовано Богом для наказания народа за отступление. Поэтому здесь есть некие мотивы, перекликающиеся.
1: Вспомни другие жанры. Любовная лирика, песни-песни. Хотя символичность текста этой удивительной книги дает возможность интерпретировать ее и как аллегорию. Книга «Свирь». Жанр апокалипсиса, книга Даниила. Философская поэма книги Иова. Притча, как афоризм. Да, книга притчи. И это еще не все жанры, которые обнаруживаются в библейской литературе, которую мы называем словом Божьим. Библия описывает реальность по законам литературы. Это кажется, может быть, даже странным и необычным, и, может быть, парадоксальным. Что это значит? Это значит художественно, реалистично, на языке образов, а не в жанре проповеди с прямым назиданием. Возьмем, например, повествование об Иосифе и его братьях. Один ученый замечательно сказал, эта библейская история представляет собой мини-роман. Там есть все, что характерно для литературного произведения. Фабула, завязка, конфликт, разрешение. А какие страсти кипят? Ревность, зависть, жадность, гордыня, тщеславие, корысть. Этот маленький древний шедевр, который потряс многих читателей. Тысячи людей рыдали над этими страницами. Томас Манн, впечатленный этим лапидарным текстом, пишет свой глубокомысленный роман «Иосиф и его братья». Вот так библейский мини-роман порождает гигантский по замыслу и объему роман 20 века. А ведь концептуальная нравственная основа этого текста, точнее текста немецкого автора, это ценности священного писания.
2: «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дофане. И увидели они его издали, и прежде, нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. Когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем, и взяли его и бросили его в ров. И когда проходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 сребреников». А они отвели Иосифа в Египет. И купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей. И был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. И пришли сыны Израилевы покупать хлеб вместе с другими пришедшими, ибо в земле Ханаанской был голод. И пришли Иуда и братья его в дом Иосифа, и пали пред ним на землю. И сказал Иосиф братьям своим: «Я Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились. Иосиф больше не мог сдерживаться перед всеми слугами своими и велел им оставить его. Когда те удалились, Иосиф открылся братьям. Рыдал он при этом так громко, что египтяне услышали и узнали об этом во дворце фараона. «Я Иосиф», — сказал он братьям, — «жив ли еще отец мой?» Братья, увидев Иосифа лицом к лицу, не могли вымолвить ни слова. Стояли в оцепенении. «Так подойдите же ко мне», — позвал он их. Они подошли. «Я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет», — сказал он. «Но теперь вам уже не стоит сокрушаться и негодовать на себя за то, что продали меня. Это Бог, чтобы спасти вам жизнь, заранее послал меня сюда. Вот уже 2 года по всей земле голод, и еще 5 лет не будут ни сеять, ни жать. А Бог послал меня в эту страну прежде вас, дабы сохранить на земле остаток народа своего и продлить жизнь вашу, совершив великое спасение».
0: Но авторское мнение, будь то писатель, или режиссерское мнение, будь то театр, это ведь интерпретация. И все знают, что автор, режиссер привносит свое, свой взгляд. Скажем, прихожу я в современный театр на постановку «Ревизора» Гоголя. А там от Гоголя, на мой взгляд, и ничего не остается практически. Автор настолько переосмыслил это вот в каком-нибудь постмодернистском ключе, авангардистском ключе, что я, допустим, с первого взгляда ничего там не вижу такого. Но это не Гоголь во плоти, это не «Ревизор» буква в букву. Это некая мысль по мотивам этого. Поэтому авторское перевоплощение, оно не претендует на историчность, на богодухновенность. Но это некое осмысление фигуры Иисуса, скажем, в начале 20 века в Москве, в первой его трети. И это тоже достойно внимания. Ведь автор не просто так пишет. Есть некий замысел. Булгаков еще специфический, мистический писатель, как он писал в своем письме Сталину. И поэтому мы пытаемся понять человека, не осудить человека. «Послушай, что ты написал?» А почему он так написал? А что он хотел этим сказать? Мы пытаемся разговаривать с ним, а не просто ему вталдычить, как правильно и как неправильно найти. Мы разговариваем с человеком, который имеет право иметь свое мнение, пусть даже неправильное.
1: Библия стоит у истоков возникновения мировой литературы. По сути, как точно выразился Сергей Аверинцев, Библия – это маленькая литературная вселенная, которая, уточняю я по-своему, дала импульс развития литературы во всех великих цивилизациях мира. В этом смысле литературу создают не сибариты и эстеты, а вполне серьезные духовные люди. Поэтому отчасти снимается вопрос важности или неважности литературы.
0: Классика, Пушкин, пророк. Ведь как это замечательно гармонирует с Исаии 6 главы. И одновременно с этим, если мы говорим об этом в контексте интертекстуальности, очень интересно, Пушкин разговаривает, по сути, с Исаией. И язык специально берет, архаизированный. А дальше появляется новый, появляется Михаил Юрьевич, который разговаривает с Пушкиным и с Исаией. Если у Пушкина стихотворение заканчивается помазанием пророка, его готовностью идти, но мы ведь не знаем, что будет дальше. Пушкин не пишет. А Лермонтов начинает с того, а как пророка приняли? Точнее, не приняли. И они разговаривают друг с другом. При жизни встретиться не могли, но через литературу мы можем обсуждать темы вечные, Библии заданные, Библии обозначенные. И таким образом мы включаемся в разговор веков, столетий, тысячелетий, когда говорим, слышим голос Пушкина, слышим голос Лермонтова, слышим голос Исаии, и вдруг высказываем свое мнение. Мы включаемся в этот диалог, в это рассуждение над Библией. И даже отрицание, человек, отрицающий Бога, хочет или не хочет, говорит о Боге. И это, на мой взгляд, продуктивно.
1: Вопрос, однако, остается сложным, противоречивым и побуждающим к размышлению. С одной стороны, Слово Божие, и это не подлежит никому сомнению. С другой стороны, Библия – это гигантское зеркало, в котором отражается божественное видение мира, человека и всего сущего. А светская литература – это земное зеркало, отражающее реальность живых людей, живущих с Богом и без Бога. Но реальность осмыслена через призму библейских ценностей. Я не раз говорил студентам, и это, кстати, отражено в предмете, в программе по предмету вершины русской и зарубежной литературы, что с точки зрения христианина художественная литература отражает извечный конфликт человека с Богом, тяжбу с самим собой за нравство самоопределения.
0: Авторы могут попытаться вникнуть в чувственный мир Библии. Ведь Библия, если мы сопоставим ее с художественной литературой, ну, с реализмом второй половины XIX века, она суха. Мне как-то стало интересно. Вот я для себя решил выписать все библейские портреты. Исфирь была красива лицем и красива станом. Иосиф был красивым лицем и красив станом. Давид был красив лицом, красив станом и белокур. Саул был выше от плечей своих всех вокруг него. Ух ты, попробуй составить фоторобот. Они все на одно лицо тогда получаются. И в этом смысле она проигрывает литературе, где мы читаем описание мелкой, шаркающей походкой в таком-то одеянии. Мы видим глаза, лицо, видим, как уголки губ, они подняты, приопущены. Мы видим все. Но для фантазии остается мало места, для воображения остается мало места. А Библия предоставляет огромный коридор. Вот тебе человек. И ты можешь пытаться проникнуть внутрь текста, вчувствоваться в текст, для того, чтобы представить себя в том времени, в тех обстоятельствах, в тех проблемах. И здесь литература может помочь нам, потому что другие люди, великие люди, талантливые люди, люди вдохновенные, пытались понять то же, что пытаюсь понять я. И почему бы мне не прислушаться к тому, что говорили они и что видели они? Прислушаться, но не принять это за истину, а прислушаться и соотнести, насколько созвучно и гармонично это с тем, что говорит текст, и с тем, что я себе представляю об этом же.
1: В этой связи литература для христианина – это не только обыденное явление культуры, так сказать, профанное измерение человеческого бытия, сколько человековедение, или даже, можно сказать, боговедение. Постигая судьбы реальных персонажей, читатель в то же самое время постигает промысел Божий о мире и человеке. По существу, речь идет о шедеврах, которые содержат в себе вечные темы и ценности, то есть те произведения, которые написаны людьми, для которых Бог был мерой вещей.
0: Что касается примеров, вот современный пример, уже вот наши 90-е годы, у Фазилия Искандера есть стихотворение «Молитва». «Господь, наш путь с тобой завещан, спаси, не требуя причин, боюсь неженственности женщин и бабомыслия мужчин». Интересное стихотворение, но смотрите, как звучит молитва. Он уже подает в самом названии, что это не просто стихотворение. Это не отвлеченное стихотворение. Это жанр молитвы. А это непосредственно библейский жанр. Это книга Псалтирь у нас есть. Да и сколько молитв в Библии. И мы уже пытаемся читать это четверостишье странное, может, немного эпатажное, в контексте молитвы. Что ж тут такого молитвенного? «Боюсь неженственности женщин и бабомыслия мужчин». А ведь Господь создал нас с определенным замыслом. Женщины должны быть женственными, это их предназначение. Мужчины мужественными, это их предназначение. А что делал дьявол? А дьявол все меняет, все путает. И мы вдруг видим женственных мужчин и мужественных женщин. И из этого ничего хорошего не выйдет. Из этого каши не сваришь, и толку не будет. И семью не построишь. И вот, пожалуй, самое страшное в человечестве, это когда мужчины и женщины меняются ролями. И вдруг в чем молитва? Господи, а да совершится твой замысел. Пусть женщины будут женственными, а мужчины мужественными. А здесь тоже есть подделка у дьявола. Вот знаете как, я разделяю, к примеру, маскулинность и женственность, и мужественность. Маскулинность – это некая самцовость. А мужественность – это вот то благородство, та смелость, та мудрость, та честность. И женственность тоже, вот есть феминность, я называю. Это тоже вот такой признак определенной самцовости. А женственность – это другое, библейское. И нельзя мешать понятия, менять понятия, подменять понятия. И вдруг Искандер говорит глубокую вещь. Говорит, я боюсь больше всего, когда замысел Божий попран. Когда женщины становятся подобными мужчинам, а мужчины – женщинам. И все в тартарары летит, и все основы крушатся и рушатся. И, простите, это стихотворение, это наше время. И библейские мотивы, библейские основы звучат в них современным, актуальным, насущным языком. Языком великой, глубокой, серьезной поэзии. Искандер – это величина.
1: Если вернуться к Библии, она открывает нам великие тайны мира, до которых не может додуматься человек. Я перечислю хотя бы некоторые из них. Ключевые. Трагедия бунта Люцифера, восставшего против Бога. Затем грехопадение первого человека. Расколотость мира. И Христос как звено, примиряющий и снимающий трагическую расколотость. Это вот именно фундаментальное откровение, недоступное человеку. А в литературе, в судьбах героя, представлена трагедия человека. Литература изображает человека падшего, самоопределяющегося в логике своего автономного сознания. Известный мыслитель Чаадаев очень точно сказал:
2: «События допотопные, рассказанные в книге «Бытия», совершенно принадлежат истории. Без них шествие ума человеческого неизъяснимо. Без них всякий подвиг искупления не имеет смысла. А, собственно, так называемая философия истории вовсе невозможна. Сверх того, без падения человека нет ни психологии, ни даже логики. Все тьма и бессмыслица».
1: Вот так ярко, мощно и, мне думается, убедительно. Вот в этом смысле литература не менее поучительна, чем уроки библейских героев, судьбы которых искорежены последствиями грехопадения и своеволия.
3: Вы знаете, в свое время мне посчастливилось проходить стажировку в немецком городе Айхштете. Это Бавария, это один из немногих в мире, ну, в общем-то, это католический университет. Я там проходила стажировку, вот готовясь к своей докторской диссертации по проблемам взаимоотношений религии и церкви и государства на примере ФРГ. И часто ходила пешком от небольшого городка, от университета до квартиры, где я жила, и проходила через небольшой рынок. И с тех пор у меня дома висит вот такое художественное произведение, которое я купила там, в Айхштете. А это «Die Betenden Hände» Дюрера. Это «Молящиеся руки Дюрера». Протестантское же искусство-то. Протестантское, которое продавалось в католическом, прям до мозга костей, городе, да, с католическим университетом, который... Это частный католический университет. И так мне эти Betenden Hände, «Молящиеся руки», так они мне нравятся. Это из дерева сделанные. Вот. Там не бог весть, не золото там никакого, ни серебра, ни серебра. Но это вот чувствуется настолько, это вот проникновенно. Это вот просьба человека, это желание быть услышанным. И это надежда великая. И главное, что вот эта толерантность, это уважение. В данном случае то, что в католическом городе я приобрела художественное произведение Дюрера, протестанта, да, вот этот момент. Это. И в Туле у нас, например, есть на одной из церквей, по-моему, баптистских, если я не ошибаюсь, вот символ молящихся рук. Я к чему это сказала? Я говорю к тому, что Библия, в том числе, которая является источником и художественного образа какого-то культуры в широком смысле слова. Как бы очень хотелось, чтобы это было символом мира, уважения, но никак не раздора.
4: «Поистине, дети мои, разумейте, что человеколюбец Бог милостив и премилостив. Мы, люди, грешны и смертны, и если кто нам сотворит зло, то мы хотим его поглотить, кровь его пролить вскоре. А Господь наш, владея и жизнью, и смертью, согрешение наше превыше голов наших, терпит всю жизнь нашу. Как отец, чадо свое любя, бьет его и опять привлекает к себе, так же и Господь наш показал нам победу над врагами, как тремя делами добрыми избавляться от них и побеждать их – покаянием, слезами и милостынею. И это вам, дети мои, не тяжкая заповедь Божья, как теми делами тремя избавиться от грехов своих и Царствия Небесного не лишиться. Бога ради, не ленитесь, молю вас, не забывайте трех дел тех, не тяжкие ведь они, ни затворничеством, ни монашеством, ни голоданием, которые иные добродетельные претерпевают, но малым делом можно получить милость Божию.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Мы привыкли к тому, что, по крайней мере, в нашей стране мальчики и девочки обучаются вместе. Но у раздельного образования есть много преимуществ. Каких? Сегодня мы говорим о них, и на наши вопросы дает ответы школьный психолог Екатерина Валеева. Катя, здравствуйте. Рада вас приветствовать.
5: Здравствуйте.
4: Катя, вы работаете в кадетской школе. В вашей школе обучаются только мальчики.
5: Только мальчики с 5 по 11 класс.
4: Угу. И вы видите, насколько успешно они занимаются, как они себя ведут, они растут на ваших глазах. Я знаю, что вы сторонник именно раздельного обучения. Почему?
5: Так получилось. Потому что до этого я работала в школе, где было смешанное обучение. И девочки, и мальчики обучались, ну, как везде, вместе. Дальше получилось, что я устроилась в кадетскую школу, где учатся одни мальчики, и увидела колоссальное количество плюсов в этом. И стала изучать вопрос, а действительно ли, может быть, есть какие-то минусы в раздельном обучении? Есть, может быть, небольшие, но все-таки плюсов достаточно.
4: Угу. Вот какие плюсы в раздельном обучении и почему все-таки вот у нас в стране достаточно долгое время, наверное, вот с начала 20 века существует раздельное, вернее, совместное обучение, а не раздельное?
5: Да, в дореволюционной России у нас все учебные заведения работали раздельно. Мальчики и девочки обучались раздельно. Единственное, соединяли вместе обучаться детей низших сословий, небогатых, бедняков, да, в целях экономии на них средств, чтобы сэкономить на учителях и так далее. Но после того, как произошла революция, и с 1918 года, когда пошла борьба за равноправие полов, чтобы женщины стали тоже работать, получать заработную плату, начали и соединять их в школах и вместе обучать. Также женщины стали получать высшее образование. Вот это все с того времени пошло, да, совместное обучение. Хотя до этого дети обучались раздельно. И плюсами этого в основном было то, что нравственность выше, если мальчики и девочки обучались раздельно, нравственность выше. Также разные особенности и характеров, и успеваемости. Вообще все у мальчиков и девочек разное. На это тоже обращали внимание. А также им предстоял разный жизненный путь. И поэтому их обучали разному, чтобы они могли сформироваться мужчины как мужчина, а женщины как полноценная женщина и хозяйка. Для этого было вот раздельное обучение. Потом их соединили. Но в данной ситуации, в современной ситуации, да, обсуждается в педагогических кругах возможность опять разделить детей на, скажем так, гендерное преподавание, да, то есть по половому признаку классы для мальчиков, классы для девочек. Потому что заметили, что подростки лучше и адаптируются к учебным дисциплинам. Вот, например, вот с пятого, если вот брать класса, да, мы уже с вами говорили об адаптации пятиклассников, что большой стресс для них это, да. Им нужно очень много усвоить в учебной программе. И если нет рядом девочек для мальчиков, им комфортнее. Им не нужно стесняться, им не нужно ни перед кем красоваться, кокетничать девочкам не нужно лишний раз, да? Девочки в своем круге развиваются и обучаются определенным дисциплинам, мальчики в своем.
4: То есть они больше сосредоточены на учебе?
5: Они больше сосредоточены на учебе. Во-первых, успеваемость повышается, успеваемость выше. Во-вторых, усидчивость повышается. Проводился опрос с педагоги, заполнили полярный опросник личности. педагоги, которые работают и в смешанных классах, и в раздельных классах. Дело в том, что в России есть и смешанные классы, и раздельные. И знаете, что выяснилось? Что учителя, которые работают в смешанных классах, да, они мальчиков характеризуют как? Неусидчивые, гиперактивные, неактивные на уроках. Угу. Гиперактивные и в том же числе неактивные угу. на уроках, да, отвлекаются, может быть, дразнят девочек, ну, много разных моментов, да, порой даже не лидеры, у них нет отсутствия какой-то мотивации учебной.
4: Угу.
5: Когда учителя работали в только классах для мальчиков, они этот же опросник заставили как активные, успешные, предприимчивые, хотящие учиться. Вы понимаете? И это не элитное учебное заведение, где собрались мальчики, которые действительно хотят учиться. Это обычные средние общеобразовательные школы.
4: Mm-hmm.
5: Просто там, где дети учатся раздельно, у них лучше мотивация и, кстати, лучше здоровье.
4: Да?
5: Лучше здоровье.
4: А как это влияет на здоровье?
5: Проводили 4 года назад проводили исследование, как влияет вот раздельное обучение на здоровье детей. И выяснилось, что дети, обучающиеся раздельно, выросли быстрее, физически развились быстрее, мальчики uh-huh. стали более рослыми. У них, во-первых, и предметы физкультуры раздельные, вы тоже uh-huh. это должны понимать.
4: И нагрузки да? тоже,
5: нагрузки,
4: соответственно, свои мужские.
5: Да, да, да. Uh-huh. Они лучше растут, они психологически себя легче чувствуют на уроках. Uh-huh. У них формируется личность подростковая, и нет давления со стороны противоположного пола. И это их не вводит в лишнее депрессивное состояние. Вы представляете себе мальчика, который хочет, ну, казаться лучше, и вдруг ему на весь класс ему говорят: двоечник, ты опять плохо учишься, да ты такой, да ты сякой, если вот еще учитель.
4: И тут же говорят: посмотри на Иванову,
5: да,
4: на девочку,
5: да,
4: которая
5: да,
4: лучше
5: да.
4: к себе.
5: Как вы думаете, это Иванова будет потом с этим Петровым встречаться и вообще обращать на него внимание? Она скажет: фу, Петров, завяжи ботинки, да? Вот. И вы просто... Для него это большой стресс. Он будет себя хуже чувствовать, и со временем он станет болеть. Поэтому, когда дети раздельно обучаются, они себя легче чувствуют, комфортнее чувствуют.
4: Ну, из-за того, видимо, что психологически более комфортно им, они да. и здоровее,
5: они
4: веселее.
5: И веселее,
4: да. да, и учеба им дается легче.
5: Учеба дается легче, да. И вот в нашей стране, да, в России, в республике, да, в Коми 400 школ проходит этот эксперимент уже более 15 лет.
4: Угу.
5: В обычных общеобразовательных
4: это
5: школах.
4: Это в республике Коми только
5: да.
4: или в стране?
5: Есть в Коми.
4: Угу.
5: В Коми 400 школ. Вы представляете, там угу. просто не целиком школа раздельная, а классы угу. раздельные. Есть мальчики, мальчиковский класс, да, угу. девочки отдельно учатся. Также в Ставропольском крае 100 школ.
4: Угу.
5: Где тоже есть раздельные. По Москве около 150 школ, которые тоже вот за раздельные классы и занимаются с этим. И педагоги отличают это как положительный эксперимент. А сами учащиеся, вы бы почитали, что пишут учащиеся. Наконец-то этих девочек нет в нашем классе. Наконец-то они не визжат на переменах. Ну, как бы вот, да. Наконец-то это. А девочки как восхищаются тем, что нет мальчиков рядом.
4: Но это не значит, что они вообще лишены общения с мальчиками или девочками. Это только касается учебы. Так они, в общем-то,
5: противники раздельного обучения как раз вот и говорят, что mm-hmm. проблема в том, что у них нет общения. Как они научатся, мальчики и девочки, общаться друг с другом?
4: Mm-hmm.
5: Как? Но ведь мы, извините, их не загораживаем колючей проволокой, да? Они ведь у нас не 24 часа в сутки без женского пола находятся. Mm-hmm. Они в учебном процессе находятся одни, они учатся одни. А на переменах ли, или когда после школы, они запросто могут дружить с девочками, гулять с девочками, ходить в кружки, где mm-hmm. есть девочки, и это все восполняется.
1: Принято считать.
4: Катя, вы работаете в школе, которая не является элитной, и к вам в классы попадают также и дети, и мальчики из неблагополучных семей. Но, насколько я знаю, успеваемость у них улучшается после того, как они попадают к вам, да? С чем это связано?
5: Так и есть, так и есть. Если в общеобразовательной школе они были, ну, мягко говоря, почти двоечниками, многие, я не говорю обо всех, многие, да, то, придя в кадетскую школу к нам, они становятся, многие из них становятся твердыми троечниками или даже по большей части есть предметы, где четверки, стабильные четверки. Хотя в общеобразовательной школе они не могли о таком даже мечтать. Вот почему,
4: опять
5: да?
4: Же улучшается дисциплина из-за того, что они без девочек, да?
5: Они, во-первых, без девочек, это во-первых. Во-вторых, там они на общем фоне были самые плохие, самые недисциплинированные, самые непослушные, самые-самые. Самооценка у них резко понижалась. И вообще, если еще в доме плохо, в школе все так плохо. Здесь же к ним относятся как к мужчинам, как к настоящим мужчинам. У них есть командиры-воспитатели, это тоже мужчины, которые прошли армию, которые в них вкладывают уверенность в себя, которые вдохновляют их на обучение. И они начинают обучаться не, даже не для того, чтобы перед кем-то выпендриться, как бы перед девочками теми же самыми, да, что-то показаться. Они спокойно начинают учиться. Есть те, которые все-таки не хотят, да, но их единицы, их просто единицы. А в основном это мальчики уже у них выровнялось и отношение к учебе, у них возрастает самооценка. Проводилось исследование, что учащихся в отдельных классах самооценка высокая и средняя в 96%. Вот представляете случаев, да, сколько? Это высокая и средняя самооценка, это, то есть это норма. Это хорошо. А в смешанных классах от 40 до 60% только средняя самооценка. Представляете, насколько падает самооценка в смешанных классах? Это подростки. И им важно находиться отдельно друг от друга, хотя бы в учебное, просто в учебное время.
4: А вот различаются ли школьные программы для девочек и для мальчиков?
5: Ну, вот у нас в России есть просто класс, если в общеобразовательной школе, пробуют просто классами разделять. Класс вот мальчиков, класс девочек, программа одна и та же. Но в некоторых школах вводят профильное обучение. Например, мальчиков класс, он обучается по профилю военно-патриотический профиль, а у девочек психолого-педагогический профиль. И у девочек там дополнительные предметы с их профилем, у мальчиков дополнительные предметы с их профилем. Мне кажется, это очень важно, это очень нужно для и девочек, и мальчиков. Но, оказывается, у нас в стране существуют также пансионаты. Пансионаты чисто для девочек, где это, конечно, платные пансионаты, это не для каждого, мы можем себе такое позволить. И там огромное количество предметов, которые развивают тебя как личность разностороннюю. Языки, помимо английского, которого во всех школах мы можем дополнительные какие-то языки, помимо обычных танцев, которые, может быть, в обычной школе или есть как кружок, ирландские танцы, еще различные занятия. Дети развиваются, мальчики развиваются отдельно, девочки развиваются отдельно. И, кстати, известные женщины в научных кругах, в политических кругах, вот в Европе, они также заканчивали раздельное обучение.
4: А есть также такая практика в Европе, где только в средней школе мальчики и девочки учатся отдельно, потом они в старших классах опять соединяются, вместе. Да?
5: Да. В частности, в Великобритании есть ромбовидные школы. Ромбовидные. Что это значит? Это дети до 10-11 лет учатся вместе. По-нашему, это начальная школа. Они учатся вместе. Далее, вот этот самый подростковый возраст, до 15-16 лет они учатся раздельно. А старшая школа, когда 10-11 класс по-нашему, они учатся опять вместе, чтобы подготовиться к поступлению в высшее учебное заведение, чтобы начать контактировать друг с другом, как даже с партнером по учебе. И дает эта система очень положительные результаты в связи с тем, что дети, опять-таки, не напрягают друг друга, выше здоровье, улучшается дисциплина, повышается успеваемость, повышается самооценка. Огромное количество плюсов, но в то же самое время это только в подростковом возрасте, вот они разделены, mm-hmm. они полностью все обучение. И на переменах есть школы, где они соединяются, есть школы, где пансионаты, если для мальчиков, mm-hmm. для девочек, там не соединяются они на переменах, но в вечернее время они могут встречаться. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот у нас в кадетской школе есть кружок танцев. Mm-hmm. И он проходит вечером, и девочки из общеобразовательной школы, они приходят туда угу. танцевать с нашими мальчиками. Угу. И они там вальсы, там еще какие-то танцы им преподаются. Все общение происходит очень даже угу. нормально. Мальчики наши потом ходят гулять на улицу, встречаются с девочками с общеобразовательной угу. школы. И знаете, что я еще заметила? Мальчики, которые, ну, скажем так, немножко не очень хорошо учатся, это им не мешает встречаться с самыми красивыми девочками. Потому что девочки, эти девочки, во-первых, не знают, как они учатся. Uh-huh. Они не становятся свидетелями их неудач uh-huh. в учебе. Они их не принижают, не опускают вот в этом. Да? Uh-huh. А они встречаются с ними на улице. И если ты сумел обворожить и уболтать девочку, то она с тобой встречается, дружит, общается, и она не становится свидетелями твоих школьных провалов.
4: Позора
5: твоего школьного. Но самое интересное, победа вот на этом фронте его вдохновляет на лучшую учебу.
4: Интересно, как вот все взаимосвязано, как важно вот этот именно период поймать, потому что мы сейчас говорим не о том, чтобы вот мы полностью отделяем ребенка от всяких представителей противоположного пола. Просто вот этот период на время обучения в школе и сразу же
5: в средней школе,
4: да,
5: вот именно подростковый,
4: с 5 по 10 классы.
5: Да-да-да.
4: Очень интересный опыт. Как же вот нам, если мы хотим своего ребенка обучать, обучаться вот раздельно. Сейчас у нас в стране можно найти такие школы, но, правда, не в каждом городе.
5: Не в каждом городе, пока. Но сейчас активно угу. обсуждается этот вопрос. Вообще есть идея, чтобы в каждом городе были школы с разными профилями, да, угу. для выбора, какой ребенок хочет. Туда можно будет отдать своего ребенка. Пока мы можем, благодаря интернету, посмотреть список школ, в которых имеется профильное обучение или раздельное обучение.
4: Угу, угу. Катя, благодарю вас за то, что поделились своим опытом. Очень интересно, полезно. Возьмем на заметку при возможности, я думаю, кто-то из родителей задумается именно о такой перспективе обучения своих детей. Спасибо за участие
5: Спасибо.
4: В программе. Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Мы беседовали со школьным психологом Екатериной Валеевой. Всего вам доброго. До свидания.
0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Для меня, как христианина, литература – это своеобразный мост, который связывает два материка – мир светский, скажем так, и мир религиозный.
4: Но есть духовная литература. Очень много того, что связано с Библией.
1: В этой программе связь литературы с Библией. Библейские темы в произведениях Варлама Шаламова. Истории Самсона и Дмитрий Карамазов.
3: Мы продолжаем размышлять о Библии, о ее художественном и теологическом измерениях и, разумеется, о светской литературе, которая есть не только человековедение, но и боговедение.
4: Когда некоторые люди говорят, что литературу читать не надо, у меня возникает вопрос. Простите, а какую литературу не надо читать? Что вы имеете в виду, говоря литературу? Это же огромное, это целый мир. Хорошо, простите, давайте посмотрим в Библию и увидим. Павел в Деяниях цитирует. Вот он в Афинах оказался, и он цитирует, как один из ваших стихотворцев сказал, «Критяне всегда лжецы, ленивые утробы». Павел знаком с античной поэзией. Павел в одном из посланий цитирует Минандра. «Ибо худые сообщества развращают добрые нравы». Это из комедии Минандра. Это классика античная. Павел знает. Для того, чтобы проповедовать светским людям, вы должны немного ориентироваться в светской культуре. Что касается русской литературы, она не просто светская. Есть светская, да, но есть духовная литература. Очень много того, что связано с Библией.
3: Писание дает нам не только высшее откровение, но и описывает реальность исторических судеб, потомков Авраама, которые одолеваемы грехом, страстями, разного рода бедствиями. Описывает она эту реальность по законам литературы. Вот это чрезвычайно важно. В этом смысле вся последующая литература только подражает библейской. Скажем, она не являет миру некие новые божественные истины, откровения, но лишь представляет мир, лежащий во грехе.
4: Вот Шаламов, Варлам Тихонович, человек, который открывает лагерь ГУЛАГ, Колыму, для непосвященных. Атеист, убежденный атеист, говорит о себе как об атеисте. У него есть очень интересное произведение. К примеру, есть такая вещь «Выходной день» называется. Она описывает православного священника, выдался выходной день в ГУЛАГе, который был крайне редок. И вот он решил служить литургию Иоанна Златоуста. Он выходит, служит, возвращается в барак, и блатные дают ему, на, поешь, баланды батяня. Голод. Есть хочется. У блатарей все по-другому. Он берет, ест, вылизывает миску, приносит им назад. А они говорят, ну как, вкусная была собачка. Он выскакивает и машинально, автоматически тошнит в выходной день. Но это одна история. Тут же рядышком другая история. Не связанная как будто бы с этой, но если они стоят рядом, они уже связаны. В колымских рассказах. Герой, альтер-эго Варлама Тихоновича Шаламова, беседует с военным. Военный за что-то попал в ГУЛАГ, в лагерь, работает в морге. И вдруг становится известным, что он из трупов вырезает самые жирные куски мяса и ест их. И вот они разговаривают, и автор пишет, мы читаем, что он абсолютно спокойно рассказывал о том, как он ест куски мертвечины. И вот мы соотносим два рассказа рядом, находящихся. Верующий человек, который недобровольно, который не зная, неосознанно был накормлен собачиной, собачатиной, вдруг машинально и автоматически тошнит. Его вера настолько пронизала его, что желудок не может воспринять, когда узнал то, что он съел, даже вопреки этому голоду. И тут рядом светский атеист, солдат, ест человеческие, куски человеческого тела, мертвечины, и абсолютно нормально. И вот мы видим светское сознание, атеистическое сознание и религиозное сознание. Они несоотносимы, потому что здесь человечина, а здесь собачатина. Но даже вопреки этой несоотносимости, и то, и другое запрещено, и то, и другое в Библии табуировано, и то, и другое мясо есть нельзя. Но этот ест спокойно, а этот тошнит. И это пишет атеист, человек не заинтересованный в том, чтобы представить верующего красиво, симпатично, расположить. Нет, он пишет страшные вещи и показывает то, как это было. И мы видим, опять-таки, как вера в этих рассказах открывает мир человека.
3: Возьмем еще один пример. Рассказ о Самсоне. Удивительный герой. Для меня это герой-загадка. Он окутан тайной. Его судьбу нужно разгадывать. Парадокс на парадоксе. По существу такому герою нет места на страницах Священного Писания. Но прежде чем мы погрузимся в эту тему, я процитирую мнение одного ученого, раввина.
5: Противоречивая фигура Шимшона кажется неуместной в контексте Священного Писания. Казалось бы, можно было ожидать, что из мальчика вырастет святой человек – человек высоких нравственных качеств и пророческой мудрости. Однако, когда юноша возмужал, он не только не стал святым пророком, он даже не соответствовал образу судьи, чья личная жизнь была, как правило, безупречной, а деятельность на благо людей внушала

0: Но хотел ли этого Бог? Вот мне думается, что это ключевой вопрос. Давайте вспомним, как начинается повествование. Отметим пунктиром главные моменты. Израильтяне в плену у филистимлян. Вот уже 40 лет. Надежды никакой. Избавителя десятилетиями уже нет. И, похоже, не будет. Но где-то в глухом селении Цоре жила семья Маноя, бездетная.
1: В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот, ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего».
0: Рождается, наконец, Самсон. Имя его означает «солнце». И вот это солнце, как ни печально, сверзилось, скатилась с высоты своего высокого призвания в низину, в трясину всяческих безобразий. Кажется, он забыл о своем призвании, о своем статусе. И вот однажды Самсон идет к филистимлянам и сник, оробел, спасовал. Нет, нет, не перед филистимлянами, а перед кем? Перед филистимлянкой, сразившей наповал своей красотой. Вот у Достоевского замечательная формула: красота – страшная сила. Вот тут она сработала в опыте Самсона. Но Самсон еще молод и доверчив, послушен родителям, и он обращается к ним с просьбой. Я бы сказал, что это не столько просьба, сколько едва ли не требование. Возьмите ее мне в жены. Родители вынужденно дают согласие. Он снова пошел к ней и рассказал об этом одобрении родителей. И, как говорится в тексте, она полюбилась ему еще больше. Состоялся пир, огромнейший пир. А потом вдруг конфликт. И не просто конфликт, а убийство 30 филистимлян. Гнев, наконец. Полное разочарование в своей юной жене и расставание с ней. Жену Самсона отдали одному из юношей, что был на свадьбе другом. Но этим дело не кончается. Через несколько дней он возвращается к прежней жене, но его не пускают в дом. Возникает очередной конфликт, который оборачивается бедствием для филистимлян. В гневе и ярости Самсон сжигает собранный в снопы урожай. Филистимляне, потрясенные случившимся пожаром, разыскали его жену и отца, тестя Самсона, и сжигают их. Затем последовал жуткий этнический конфликт и очередные убийства. Не буду пересказывать подробности. 1000 врагов, забитых ослиной челюстью. Страшная картина. Не хотел напоминать. Замечу только лишь одно. Самсон неуправляем. Никого не слушает. Поступает по своей прихоти, по своим амбициям. Казалось бы, эта последняя трагедия должна была отрезвить Самсона. Ведь 3000 из иудеев пришли к нему, взмолились, попросили его прекратить вот это вздорное самоуправство. Но никаких перемен. Он все так же движим местью. А как только месть угасает, он оказывается в власти плотской страсти. И вот он в очередной раз отправляется к филистимлянам, но снова его интересуют женщины. Сходится в Газе с блудницей, затем, некоторое время спустя, воспылал страстью к другой красотке филистимлянки, Далиле.
1: И сказала ему Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя». И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти.

0: И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза. Привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями. И он молол в доме узников.
1: И здесь вновь мне приходят на память слова Достоевского о красоте как о страшной силе. И это действительно так. Важное напоминание. На мой взгляд, русский писатель вывел в «Братьях Карамазовых» психотип Самсона в лице героя Дмитрия Карамазова. Естественно, возникает вопрос, уместны ли эти параллели? Мне кажется, они законны, эти параллели, поскольку Достоевский читал Писание, очень тщательно читал, извлекая уроки. И тут же вспоминаются его замечательные слова о Библии.
0: «Господи, что за книга это священное Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку! И сколько тайн разрешенных и откровенных! Любите книгу сию! Гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия».
1: Так вот, Самсон для него – библейский прототип и, безусловно, урок. Кстати, Дмитрий Карамазов представлен в романе гораздо подробнее, чем образ Самсона в библейском повествовании, достаточно скупом и лапидарным. Отмечу, однако, лишь некоторые моменты. Дмитрий Федорович – молодой человек, от природы был раздражителен, говорит Достоевский, вспыльчивый, импульсивен, умоотрывистого и неправильного. Весь город, подчеркивает рассказчик, знал о его чрезвычайно тревожной кутящей жизни, которой он предавался. Есть, кстати, в тексте, среди прочего, исповедь Дмитрия, в котором раскрывается многое из того, что осталось сокрытым в древнем сакральном тексте, а именно невысказанная мука Самсона, одержимого, как и Митя, стихией всесожигающей страсти. Тяжба с самим собой и Богом, от которого он отвернулся. Получается, что на русской почве Достоевский выводит русского Самсона. Следуя Самсону по темным закоулкам и злачным местам русской Газы, герой Достоевского говорит о страшной внутренней борьбе, которой он, герой, неизменно терпит поражение. Без сопротивления, как подчеркнуто автором, погружая в самый глубокий позор разврата. Это слова Достоевского. Вот нечто подобное мы наблюдаем и в жизни Самсона, который точно так же вспыльчив, раздражителен, ума неправильного, и погружается в омут чувственных страстей. Очень много схожих черт, очень много схожих параллелей. Но в судьбе Дмитрия особенно впечатляет его исповедь, в которой он искренне называет свою жизнь мерзостной, а себя чувственного сравнивает с насекомым. Потрясающая метафора. И Дмитрий, и Самсон сознательно, судорожно, обреченно кормят в себе вот это сладострастное насекомое. Вот эта потрясающая формула Достоевского.
2: К примеру, мы, проповедуя Евангелие, сталкиваемся с разными людьми. И в их головах иногда красивое блюдо, там, не знаю, в виде лазаньи, а иногда борщ, где все намешано, перемешано, какие-нибудь щи. И мы, знакомясь с какой-то точкой зрения, высказанной писателем, мы можем понимать миры, сознания, убеждения отдельных людей. И это тоже может быть ключиком к чему-то пониманию. Послушай, вот Иешуа изображен так в романе «Мастер и Маргарита». Но там много не библейского. А вот библейский Иисус, А вот булгаковский Иисус. Мы можем сопоставить, увидеть, что созвучно, а что противоположно. И это тоже может быть продуктивно.
1: Больше того, Дмитрий сравнивает себя даже с ненасытной фалангой, что кажется очень тоже неожиданным. Это еще одна метафора, которая как нельзя лучше подчеркивает паучье сладострастие. По его признанию, он всегда переулочки любил. Темные, глухие, закоулочки. А за площадью там приключения, неожиданности. Там самородки в грязи. Это он однажды рассказывает об этом Алёше, младшему Рату. Собственно, такие же инфернальные переулочки манили и самого Самсона. Он точно так же жадно искал в филистимских темных закоулках самородки в грязи. Но если Дмитрий осознает свое безумие, точнее, безумие своей страсти, Самсон молчит, его разум помутнен, он не успевает рассказать о себе, он гибнет. Самсон одержим страстью, его гибель не позволила ему высказать себя вполне. Но вместо него это делает его собрат по крови Дмитрий, в котором тоже полыхал вот этот инфернальный огонь безудержной страсти. Но он это осознавал и проговаривал. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человека, с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Вот как литература дает ответы на глубочайшую проблему.
2: «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» – это светская литература в строгом смысле? Нет, конечно. Это все пронизано духовностью. Это все библейское, это все вечные темы. Когда говорят, не нужно читать литературу, ну да, быть может, какую-то массовую литературу. И не стоит читать. Ну, не буду называть каких-либо писателей, чтобы никого не обидеть. Ну да, не стоит. Но, простите, есть вещи, которые не то что неплохо бы, я бы даже сказал, нужно читать.
1: Ну, впрочем, вернемся к прототипу, к Самсону. Как понимать этого героя? Зачем он в Священном Писании? Вы знаете, с ранней юности, несколько десятилетий подряд, я не вполне понимал это повествование. Я воспринимал Самсона как великолепный пример мужества, героизма, исполнения воли Божьей. О таком Самсоне я слышал проповеди. Так порой воспринимали мы его на молодежных собраниях, когда знакомились с героями Библии. Естественно, меня впечатляла его сила, ум, находчивость, сноровка. Но статус Назарея и судьи закрывали мне глаза. Впрочем, даже сам повествователь рассказывает о нем, намекая, что месть законная и необходима. Может быть, потому я не видел его в объятиях блудниц. Я воспринимал это как некий безобидный эпизод в его жизни. Не смущали меня и тела убитых филистимлян, не слышал запах крови, коим пропитаны эти страницы. Одним словом, никаких страстей, слабостей, пороков я не видел. И как бы не было для меня, точнее для моего христианского сознания. Ведь это священный герой Священного Писания. Там не могут содержаться дурные примеры. Недостойные герои, беззаконие, плотские страсти – это на страницах мирских романов. А тут Слово Божие. И все герои правильные. Вот сегодня мне открываются совершенно другие измерения – и другие глубины. С одной стороны, я еще больше восхищаюсь Библией. Это действительно памятник ближневосточной литературы, но в равной степени это Слово Божие. Она мне стала еще дороже в своем беспощадном художественном реализме и правде о человеке, его природе. Оказывается, Библия не покрывает беззаконие своего праведника, который только незадолго до смерти обрел Бога. С другой стороны, меня впечатляет Яхве и его величие. Это действительно Бог любви и долготерпения. Да, изначально он хотел, чтобы Самсон стал орудием в его руках, праведным судьей для бедствующего Израиля. Но Создатель не мог пойти вопреки воле Самсона. Потому Бог долготерпит, не ярится, не строит козней, не рушит его планов, а идет за ним по темным и скверным переулкам Газы, и печалуется, и скорбит о нем. Он видит, как Назарей роняет, растрачивает себя, губит свой дар. Да, он избрал гибельный, тупиковый путь, но я сделал его своим вестником. Он осуществит мою миссию. Не сейчас. Придет время. Главное теперь вернуть его ко мне. Я не радуюсь его мести, его несметным убийством. Я радуюсь одному. Он воскрес. Умерла его плоть и воскрес дух.
3: Человек и душа человека сделались предметом наблюдений. Я оставил на время все современное. Я обратил внимание на узнание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душевецов и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника, меня занимало. И на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял он.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас в моей чудесной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими новыми учениками. Приветствуйте, Валерочка и Маруся! Здравствуйте, мои хорошие и дорогие! Только вот почему-то Веселинка не пришла. Опоздала! Придется начинать без нее. Садитесь, Валерочка, вот сюда, вот на этот стульчик. Машенька.
5: Ой.
4: О, а вот и Веселинка.
5: Здравствуй, моя дорогая веселая школа здоровья. Здравствуйте,
4: Веселинка,
5: мои дорогие.
4: Здравствуйте, как всегда.
5: Ой, как я рада вас видеть.
4: Какая у меня интересная племянница. Ты пришла в одном чулочке и в двух разных туфельках.
5: Да правда?
4: Да.
5: Одна туфелька и один чулочек.
4: А, ты специально это сделал для того, чтобы нас повеселить. Не зря же тебя назвали Веселинка.
5: Ой, вы знаете, профессор Бодрячок, вы знаете, у меня это случайно получилось. Я просто сегодня проспала. Я так торопилась, все перепутала и забыла.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ты, надеюсь, не забыла сегодня утром сделать зарядку, позавтракать, что еще, умыться, ну...
5: Конечно, я все вы это помнила, вы понимаете, профессор Бодрячок? Ну... Не успела. У меня глаза почему-то все время закрывались. Они все время хотели спать. Но ведь это же полезно для здоровья.
4: Это очень
5: Бодрячок?
4: Хорошо, что ты помнишь, что это полезно для
5: здоровья. Да, профессор Бодрячок. Я всегда об этом помнила. Даже когда вот сегодня полночи мастерила поделку про сон.
4: Так.
5: Да. Я так немножко устала, что уснула за столом и даже забыла выключить свет. И в моей комнате было светло, как на улице.
4: Ай. Веселинка, ну, это в твоей комнате было светло, как днем. Но если бы ты открыла окно и посмотрела на улицу, то ты бы увидела, что там темно и светит луна. Неужели ты не помнишь урок про солнце и луну? Когда мы изучали, для чего Бог сотворил солнце и для чего луну. Солнце для управления днем. Когда солнышко светит, это день, и мы можем делать самые разные дела. Но вот наступает ночь, и тогда мы должны только...
5: Играть в прятки. Я знаю.
4: Машенька, ты любишь по ночам играть в прятки? Вот. А что
5: делать? Валера любит играть в прятки ночью. Любит, вот. Он такой же, как я.
4: Дорогие ребята, но даже если вы любите играть по ночам в прятки, то вы все равно не сможете это делать всегда. Вы обязательно устанете и заснете. Потому что ночь Бог создал специально для того, чтобы мы спали и набирали сил. И я вам хочу открыть один секрет.
5: О, я люблю секреты.
4: Ночью. Когда дети спят, они растут значительно быстрее, чем днем, когда бодрствуют.
5: Ух ты!
6: А нам это в садике сказала Светлана Геннадьевна.
5: О, тоже растет?
4: Правильно.
5: В Светлана Геннадьевна растет?
6: Я тоже.
4: Да, Светлана Геннадьевна.
6: Светлана Геннадьевна воспитательница.
4: Молодец, Светлана Геннадьевна. Она все правильно сказала.
6: Она Елена Геннадьевна.
4: Вот.
5: Вот, Елена Геннадьевна тоже знает.
4: Тоже молодец. Да, да, да. Для того, чтобы хорошо спать, нужно знать, как приготовиться ко сну. Правда же?
5: То.
4: Вот. Давайте с вами научимся приготавливаться ко сну. Что для этого нам нужно?
5: Что, Валерий,
4: где
5: нужно?
4: Мои подушки? А, вот они.
5: А,
4: вот они.
5: Профессор Бодрячок, мы сегодня будем спать на уроке, да?
4: Веселинка, веселинка. Поспать, конечно, не мешает. Но не во время занятий, а после, когда мы поиграем, погуляем. А сейчас я хочу, чтобы вы сказали, что нужно для того, чтобы приготовиться ко сну. Внимание! Прижиматься любят ушки к мягкой, ласковой...
5: Подушки, подушки!
4: Правильно! Давайте разделимся на две команды.
5: Давайте, давайте на
4: и
5: две
4: попробуем,
5: команды.
4: Попробуем, кто быстрее наденет наволочку на подушку.
5: О, давайте! Так, подождите.
4: Так.
5: Считаем.
4: Ну, раз, два, три! Так, так, так,
5: давай,
4: так,
5: давай, так. Молодец, Валера! Чик-чик-чик! Так, у нас ушки потерялись. Помогай мне,
4: давай, с ушками! Где тут штучка такая была?
5: Обе подушки приготовились ко сну.
4: Да. А вот эта подушка захотела спать.
5: Нет, вот эта подушка лучше, лучше спит.
4: Вот это. Да?
5: Вот. Следующая команда.
4: Но это не самое главное. Вот, молодцы, ребята. Правильно.
5: Мы молодцы.
4: А сейчас я хочу вам сказать, что еще нужно для того, чтобы сладкий сон пришел к нам ночью. Принеси, пожалуйста, мне вон ту корзиночку.
5: Сиди.
4: Вот, в столе лежит. Так. Чудесно. Урок
5: корзиночка
4: с подушками мы усвоили.
5: Так.
4: Так. Вот здесь вот под деревом лежат разные предметы. Идите и принесите те из них, которые нужны для того, чтобы подготовиться ко сну. И не приносите тех, которые о сне ничего не говорят.
5: Какая сложная задача, ты знаешь?
4: Бегите,
5: что?
4: Бегите. Давайте, а я посмотрю, как
5: все,
4: вы
5: справитесь.
4: Всем-то по одному
5: предмету, а то всем
4: с этой
5: спать.
4: Задачкой.
5: Да. Профессор Бодрячок.
4: Так, так, так. Так, зубная щетка пойдет. Перед сном надо обязательно чистить зубы. Так, о, зубная паста. О, хорошо, правильно.
5: Вот.
4: Шапочка. А зачем нам шапочка? Мы же не на улице, будем спать.
5: Да. Ну, тогда я посмотрю что-нибудь другое.
4: Да, пусть она пока полежит. Шапочка не пойдет.
5: Держи, это тоже пригодится.
4: Так, так.
6: Пижамка.
4: О, так, так, так, так. А это
6: мыло.
4: Вот что такое?
6: Пижама.
4: Мыло. Да, мыло пойдет. Так, а это у нас...
6: Пижамка.
4: А, пижамка. Да, да, да, перед сном.
6: Отличная пижамка.
4: Обязательно одевать пижамку и штанишки.
5: Отлично.
6: Да,
4: да, да, да.
5: Маруся. Вот я тебя еще нашла.
4: Так, собачка.
6: Дом.
4: Собачка. А зачем собачка?
5: Ну, знаете, профессор Бодрячок, с любимой игрушкой спать намного приятнее. Да, Валер? Да.
4: А, вот. Собачка. Хорошо, собачку
6: еще
4: берем.
6: Полотенчик.
4: Полотенчик, правильно.
5: Какая
4: ты моя
5: молодец.
4: Умничка, правильно. Полотенчик тоже нужен, когда мы умываемся перед сном.
5: Точно.
4: Дорогие мои друзья, и сейчас я вам хочу сказать, что еще нам нужно. Кстати, а зачем это вот это?
5: А, ну это не для сна, это потом нам пригодится.
4: Ну ты да. Положи тогда это на стол.
5: Хорошо.
4: Я хочу сказать, что еще нам понадобится для приготовления ко сну. Это будет загадка. Давайте с вами сейчас внимательно посмотрим на движение, будете повторять за мной.
5: Смотрим,
4: и потом профессор. Попробуйте отгадать, что это.
5: Да.
4: Ну,
5: давайте.
4: Побежали.
5: Давайте.
4: Побежали, побежали. Он нам в форточку влетает и по сторонам гуляет, под кроватку залезает и под потолок взмывает, все прохладой наполняет. Кто же, кто он? Чтобы уснуть скорее смог, приглашу я...
5: Что?
4: Что?
5: Что? А, ветерок,
4: правильно! Ветерок! А я приглашаю вас сесть за столик.
5: Ой, как хорошо-то!
4: Мои дорогие, садитесь.
5: А то я так устала. Ой, просто нет сил.
4: Да.
5: Ой, как я устала-то.
4: Моя дорогая племянница, это все от того, что сегодня ночью к тебе вовремя не пришел сладкий сон.
5: Да.
4: Я вам хочу сказать вот что. Для того, чтобы к вам пришел сладкий сон, нужно...
5: Я знаю, что нужно.
4: Что? Что? Что? Что? Ну? Ну?
5: Нашу кроватку покрыть вкусными конфетками и шоколадками. Да?
4: Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маруся, ты будешь спать, если твою кроватку ночью покроют шоколадками? А? Будешь спать?
5: Она будет всю ночь кушать. Я тоже.
4: Дорогие мои, если вашу кровать покрыть шоколадками, вы никогда не заснете. Нет, сладкий сон – это не значит покрыть кровать шоколадками. Сладкий сон – это приятный сон, который приносит удовольствие и прибавляет много сил. Я вам хочу сказать о трех друзьях сладкого сна. С одним вы уже познакомились. Это ветерок.
5: Точно.
4: Да, правильно.
5: Ветерок.
4: Есть еще два друга у сладкого сна. Итак, новая загадка.
5: Ух ты.
4: Нет ни звука, где она, а зовется. Ну?
5: Тишина. Нет,
4: правильно, Веселинка.
5: Знал, Валера,
4: да,
5: тоже знал.
4: Да, надо бы сказать.
5: Молодец.
4: Правильно. И сказал бы, нет ни звука, где она, а зовется тишина. Тишина – это тоже один из друзей сладкого сна. Потому что когда кто-то говорит…
5: Профессор Бодрячок, а вот зря мы шапочку-то не взяли.
4: А зачем нам шапочка?
5: А видите, шапочки? Какая она тепленькая, видите?
4: Ну.
5: А вдруг рядышком кто-то громко запоет.
4: Ух ты.
5: Или включит телевизор. А я раз, одену шапочку, и тишина.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да, слушай, я что-то не подумал про это.
5: Да.
4: Маруся, а у вас соседи по ночам поют? Нет?
6: У меня поют, я даже одевал подушку.
5: Вот, молодец.
4: Я вот не подумал про шапочку. Ну, наверное, лучше сходить к соседям и сказать: дорогие соседи, из-за ваших песен к нам никак не приходит сладкий сон.
5: Ну, это правда.
4: И да, попросить их попеть в другое время днем. Или как-нибудь, ну, нельзя же петь по ночам. Хотя, если соседи непослушные, то, может быть, я даже соглашусь насчет шапочки.
5: А третий друг кто?
4: Третий друг. Да. Итак, загадка про третьего друга. Внимание. Так. Там, куда она придет, свет вдруг сразу пропадет.
6: Темнота.
4: Ну я все-таки договорю загадку. Правильно, темнота. Все становится черно и не видно ничего. Ходит по ночам, она зовется. Правильно сказал Валерочка. Улица.
5: Темнота. Молодцы. Вот, профессор Петрячок, а вы скажите, пожалуйста, а почему нужно спать? Вот почему нельзя целый день играть, скакать, делать поделочки?
4: Ну как почему нельзя? Для того, чтобы играть, прыгать, делать поделочки и многие другие хорошие дела, для этого нужно много сил. Бог специально создал ночь, чтобы мы ночью во время сна отдыхали и набирали сил. Дело в том, что когда мы засыпаем, закрываем глазки, все наше тело успокаивается, наша головка, ручки, ножки, все это наполняется новыми силами, чтобы утром можно было снова играть, веселиться, радоваться и делать много-много хороших, замечательных дел.
5: Я поняла. Да. Ребята, я поняла.
4: Что ты поняла?
5: Что сон – это как новая батарейка. Вот смотрите, вот собачка у меня стоит и не двигается, у нее нету сил. А мы вставляем в нее новую батарейку.
4: И что тогда?
5: И тогда собачка начинает бегать и сверкать глазками. Вот такая собачка.
4: Правильно. Молодец, Веселинка. Господь специально дает нам ночью отдых для того, чтобы на следующий день мы смогли сделать много очень хороших, добрых и интересных дел.
5: А я знаю, ребята, интересную подделку про сон. Я сама ее придумала.
4: Неужели ты не спала просто так прошлой ночью? Давай, доставай подделку.
5: Так, это вам с Марусей.
4: Ох ты.
5: Это нам с Валерой. Мы сначала на наш картон с дырочками приклеим черный квадрат. Это у нас будет ночь. Вот, держите клей, помогайте.

0: Вот. Смотрите, для того, чтобы это было настоящим окном, мы приклеим рамочки нашему окну. Держите рамочки. Вот смотрите, вот так вот. Квадратик со всех сторон.
1: А если вот здесь подоконник нужен?
0: Да, и подоконник, конечно, Валер.

0: Вот смотрите, еще одну рамочку мы приклеим вот прямо на окошко. Вот так прилей. Как будто это настоящее окно, понял? Вот, вот для чего она нам нужна. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот, молодцы. Смотрите, какие мы молодцы. Вот.
1: Да, вы нас подождите. Мы тут
0: обязательно.
1: Вот это...
0: Пока не доделывают окошки, я вам расскажу, что делать дальше. Я вырезала вот таких два желтых кружочка. Это будет изображаться...
1: Луна.
0: Молодцы. Луна, вот тебе одна луна.
2: А может, вырезать? Вот. Я хочу вырезать вот так. Вот такую.
0: Да, вот такой месяц, чтобы у тебя получился. Держи.
1: Вот.
0: Держи. У тебя будет другая луна. У нас будет не круглая луна, у нас будет

0: Смотрите, у нас, у нашей картинки есть две дырки.
1: Так, так.
0: Вот сюда, в эти дырки, мы вставляем нашу тесемочку.
1: Так, так.
0: Туда, кончиками назад.
1: Так, так.
0: И завязываем с другой.

0: Это я вырезала. Вырезала занавесочки.
1: Ух ты! Понятно, понятно,
2: я знаю.
3: Понятно. А ничего не видно из-за нее.
0: Правильно, правильно,
1: да,
0: ребята.
1: Да. Это как раз и нужно для того, чтобы
3: свет не...
0: Вот смотрите.
1: Чтобы
0: когда...
1: не впускать свет.
0: Я знаю. Вот когда наступает ночь, мы должны в комнате закрыть нашу шторку. И тогда в комнате тоже становится темно. И тогда к нам приходит
1: сладкий сон.
0: Точно.
1: Да.
3: Я хочу по-другому.
0: Давай. Вот так хочет, да. Хорошо.
3: Что-то у меня совсем нет сил.
1: Веселинка, ты совсем уже спишь. Дорогие ребята, Веселинка, к сожалению, не сможет с нами поиграть после занятий. Поэтому мы с вами прощаемся. Приходите на следующее занятие с новыми силами и присылайте нам ваши письма и рисунки. Нам очень приятно. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока. Пойдем.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 2 глава, с 23 по 28 стихи. «Случилось ему в субботу проходить засеянными полями, и ученики его дорогою начали срывать колосья». И далее мы читаем. «Фарисеи сказали ему: смотри, что они делают в субботу, чего не должно делать». Да? Но он сказал им: «Неужели вы не читали никогда, что сделал Давид, когда имел нужду и взалкал сам, то есть проголодался, и бывшие с ним? Как вошел он в Дом Божий при первосвященнике Авиафаре и ел хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме священников, и дал и бывшим с ним? И сказал им: суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин субботы». Вкратце, о чем эта история? Да, ученики идут в субботу засеянными полями, срывают колосья, там срывают что-то, растирают руками, едят. Ну, не знаю, они проголодались или просто это делали, потому что так вот у них получилось как-то естественно. И для ортодоксального иудея того времени это целый процесс. Это жатва, это практически процесс изготовления хлеба, когда ты молочишь зерна. Это было категорически нельзя делать в субботу. Вот. И поэтому они пытаются как бы обратить внимание Христа на это. Интересно, что фарисеи сказали ему, 24 текст. Получается, что делают ученики, а спрашивают Христа. Фарисеи очень часто применяли такую тактику. Делал, например, Христос, они спрашивали учеников. Делали ученики, они спрашивали Христа. То есть они как-то вот играли в такую игру. И Христос отвечает им: и вообще вы читали Ветхий Завет? Вот Авиафар, священник, к нему пришел Давид и попросил покушать. И Авиафар отдал хлебы со столов предложения, из скинии собрания фактически, да, из скинии, из которой должны были эти хлебы предложения есть. Только священники он взял, им отдал, и все. Ну вот у меня в связи с этим возникает вопрос. А почему Христос сравнивает вот поступок учеников с поступком Авиафара? А что, Авиафар поступил правильно? Мы знаем, какие последствия потом были всего этого, да? Ну, конечно, не связано непосредственно с тем, что они взяли хлебопредложение, но просто потом сам Авиафар и много других священников, они погибли от руки предателя. Вот, о чем эта история, да? Скорее всего, наверное, хлебопредложение нельзя было есть никому, кроме священников, и это действительно так. Но в экстренной ситуации Авиафар, священник Авиафар, жизнь человека ставит выше, может быть, религиозных правил и традиций, потому что как бы ничего страшного здесь не происходит. На самом деле эта история заканчивается интересными словами. Она заканчивается словами: суббота для человека, а не человек для субботы. Христос напоминает о том, что суббота, ее соблюдение, ее празднование, там как угодно это можно назвать, оно дано для того, чтобы человек получал от этого. Оно принадлежит человеку как то, от чего человек может получать радость, удовлетворение, а не бремя для человека, которое в результате должно как-то вот его ограничивать и приносить ему там печаль или там ограничения или какие-то неудобства, да. Как иудеи воспринимали субботу? Это говорит о том вообще, какое отношение иудейской нации было к субботе. Для них это уже был не праздник, хотя иудеи всегда праздновали субботу, они просто ее соблюдали, но это был некий свод правил, ограничивающих их. И потом в конце самое главное, что говорит Христос: «Посему Сын Человеческий есть Господин и суббот». Христос пришел в иудейскую нацию и потихонечку начинает открывать им простые вещи. Сын Человеческий, да, это термин, который когда-то употреблялся в книге пророка Даниила. Сын Человеческий как некая аллюзия на Бога, на Мессию, да? И вот Христос пришел и употребляет этот термин по отношению к себе. И чуть выше он сказал: «Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи». Теперь он говорит: «Сын Человеческий есть Господин Субботы». Посмотрите, кто пришел, другими словами хочет сказать Христос. «Если вы считаете меня Сыном Человеческим, я имею власть прощать грехи. Я Господин Субботы. Я дал субботу, и я лучше знаю, как в этот день что лучше делать. Сын Человеческий есть Господин Субботы».
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: Ведущий Вадим Сорокин.
4: Здравствуйте, дорогие друзья! На сегодняшний день сидячая работа и малоподвижный образ жизни стали серьезной проблемой современного общества. Согласно медицинским исследованиям, люди, проводящие большую часть времени в сидячем положении, чаще страдают депрессией, варикозным расширением вен, болезнями позвоночника, геморроем, сахарным диабетом и другими заболеваниями. Сегодня исследователи уверены, что за столом вредно проводить более 3 часов в день. Но как же быть тем, кто проводит на работе все положенные 8 часов в день? Разберемся. Сегодня у большинства людей работа сидячая. Очень много работают в офисах. И среди офисных сотрудников больше всего женщин. Мы сидим на работе за компьютером, потом сидим в машине или в другом транспорте, потом дома на диване и снова за компьютером. С нами сегодня специалист по физической культуре и спорту Владимир Берча. Здравствуйте, Владимир.
5: Здравствуйте.
4: У вас такая же сидячая жизнь?
5: Нет, я стараюсь чередовать активный образ жизни и сидение на стуле.
4: Скажите, есть ли у офисных сотрудников или людей, которые сидят 8 часов на работе, какая-то надежда или они обречены?
5: Нет, конечно же, они не обречены. И можно просто вспомнить, что было несколько десятков лет назад. Угу. Мне мои родители рассказывали, что на заводе, где они работали при Советском Союзе, была производственная гимнастика.
4: Угу, угу.
5: Каждый час они там отвлекались на 5 минут и делали какие-то упражнения, которые им помогали чувствовать себя лучше.
4: Угу. А какие проблемы могут возникнуть при сидячей работе?
5: Знаете, здесь 3 таких основных момента можно отметить.
4: Так.
5: Первый из них – это то, что в пассивном положении, сидя на стуле, у нас ухудшается кровообращение.
4: Казалось бы, да, что такое? Сидишь, вроде ничего не напрягается.
5: Но кровообращение ухудшено.
4: Угу.
5: А кровообращение – это очень такой важный момент, потому что очень много проблем связано с отсутствием кровообращения должен.
4: Так, кровообращение.
5: Здесь нужно, чтобы кровь была качественная и чтобы было хорошее кровообращение. Это поможет многих проблем предотвратить.
4: Угу.
5: Итак, первое – это кровообращение.
4: Раз.
5: У нас кровь скапливается в нижних конечностях, отеки нижних конечностей, и это проблема серьезная.
4: Так.
5: Следующее – это вопрос с позвоночником.
4: Угу.
5: Межпозвоночные диски находятся в неподвижном положении.
4: Угу.
5: Если это неподвижное положение еще и неправильное, то питание в них ухудшено.
4: Угу.
5: Соответственно, происходят негативные процессы, окостеневение, уплотнение хряща, ухудшается подвижность в этих местах. Это очень большая проблема, ведет к серьезным заболеваниям. Следующий момент – это напряженные мышцы. Мышцы, которые находятся в долгом напряжении, неподвижно.
4: Угу.

0: производственная гимнастика в частности, она предусматривает ряд мер по снятию вот этого эффекта негативного.
1: Так.
0: Первый эффект нужно снять, улучшить кровообращение, второй – подвижность суставов, и третье – расслабить мышцы, растянуть. Вот, собственно говоря, чем нужно и заняться.
1: Хорошо.
0: Желательно это делать в течение дня, потому что если мы приедем домой после целого рабочего дня, то нам нужно весь накопившийся багаж усталости как-то нейтрализовать. Это сложно сделать, поэтому будет проще, если мы разобьем вот это вот, если мы решим эту проблему частями.
1: Какими?
0: По мере накопления усталости мы будем ее...
1: Мы обычно не чувствуем эту усталость. Мы просто пришли, работаем до посинения, потом встаем, бежим домой.
0: Вы знаете, самое интересное, что когда человек долго находится в определенном положении, он привыкает к этому. И уже многие моменты становятся для него привычными. Боли в спине становятся привычными. Отсутствие должного кровообращения – это тоже привычно уже для многих людей. Им нужно почувствовать разницу, почувствовать контраст. Нужно шевелиться, нужно двигаться.
1: Я понял так, что нужно находить любой момент для того, чтобы позвонили по телефону, да?
0: Совершенно верно. Вы используете каждую возможность, чтобы оставить то естественное положение, которое вы заняли, сидя на стуле. Встать, пройтись, попить воды, поговорить по телефону. Если вы говорите по телефону, сделайте это стоя. Если у вас есть возможность двигать ногами, то пошевелите ногами. Масса чего можно сделать, даже не оставляя рабочий процесс.
1: Владимир, ни одна женщина не хочет быть сутулой. Например, в какой позе правильно сидеть, чтобы к вечеру не накапливалась усталость?
0: Знаете, здесь несколько факторов. Первое – это то, что когда человек сидит, у него может быть серьезное напряжение мышц.
1: Так.
0: Люди стараются как-то исключить это и облокачиваются на спинку стула. Но здесь мы получаем неправильную позу, потому что спинка – это отклонение назад, а рефлекторно хочется как-то наклониться вперед, чтобы голова была ровна. И это уже неправильная осанка. Нам нужно начать с того, чтобы понять, а как же правильно, что такое правильная осанка?
1: Давайте разберемся.
0: Это положение позвоночника, когда у нас область лопаток и область крестца находятся на одной линии. При этом голова должна быть немножко наклонена вперед. Немножко. Так как если мы затылок поставим в эту линию, то это будет немножко откинутая голова.
1: Но это неудобно так.
0: Это неудобно. Нужно... Это неудобно почему? Потому что напрягаются мышцы спины. Они держат нас. Мы можем помочь спине, а можем помешать.
1: Каким образом?
0: Если у нас... неправильный стул, я имею в виду рабочее место, кресло, то может быть осложнена вот эта вот рабочая поза правильная. Нам нужно подобрать правильное рабочее место, то есть кресло.
1: Рабочее место нас обычно подбирает, а не мы стул подбираем. Как быть, вот мой рабочий стул, он правильный, нет, как вы считаете?
0: Вы знаете, у вас в студии очень красивые стулья, но они очень удобные.
1: Вот так вот.
0: Да, и это потому, что постоянно соскальзываешь вперед.
1: Но ведь стулья мы не выбираем на рабочем месте.
0: Я думаю, что это очень важный момент, и здесь нужно проявить инициативу.
1: Вы предлагаете пересмотреть свое рабочее место?
0: Да, я предлагаю подобрать правильный стул.
1: Я сейчас подумал, что у нас в студии очень много стульев. Давайте посмотрим, какие из них правильные и как на них правильно сидеть.
0: Нам достаточно будет одного.
1: Хорошо. Владимир, вот такие стулья я нашел. Расскажите, пожалуйста, о них. Какие правильные, какие неправильные, в чем плюсы и минусы?
0: Мы начнем с этого.
1: Ну, давайте, начните.
0: Этот стул, наверное, самый распространенный из всех, что я встречаю в офисах где-либо. Везде я нахожу такой стул.
1: Ну, потому что он недорогой. Мы знаем, что стоимость его невысока.
0: Да, но он имеет ряд недостатков. Если мы сядем на этот стул, то у него есть спинка.
1: Так.
0: Спинка эта довольно-таки сильно отклонена назад.
1: Так.
0: Получается, я сижу вот в таком... Я не могу вот так сидеть, да? У меня, если я буду держать ровно позвоночник, то у меня голова будет так вот отклонена назад, и я смотрю вот приблизительно вот туда. Вот. Ну, у меня что, монитор передо мной, но мне еще печатать надо.
1: Поэтому?
0: Что я сделаю?
1: Будете сгибаться.
0: Я буду сгибаться, правильно. Я уже сижу неправильно. Потому что правильным положением позвоночника будет...
1: То есть, получается, спинка должна помогать.
0: Да, спинка не должна быть сильно откинута.

0: назад. Если мы посмотрим, что такое правильное, да, положение позвоночника, вот. У нас есть естественный изгиб поясницы.
1: Так.
0: У нас есть естественный наклон немножко головы вперед. Вот наше рабочее положение. Но такое положение удерживать долго очень сложно, потому что мышцы напрягаются, а все-таки 8 часов, да? Нужно спине помогать. Поэтому помощь какая будет? Это обязательно следить за тем, чтобы коленный сустав был ниже тазобедренного. Это связано с тем, что у нас на ноге сзади расположены мышцы, которые участвуют в движении двух суставов. Первый сустав – это коленный и тазобедренный.
1: Так.
0: Если мы выпрямим ногу в колени, то у нас, естественно, прогнется поясница. Если мы подтянем ноги под себя, то нам проще будет спину держать ровной и сохранять вот этот физиологический изгиб в пояснице.
1: Подождите, чуть поподробнее. Я понял, что мы стулья не выбираем по высоте, но у каждого из нас есть разный рост. А что в этом, каким образом в плане быть, чтобы ноги ровно, правильно стояли на полу?
0: Ну, я знаю, что большинство кресел офисных, они как-то регулируются, да. Нужно подобрать так высоту, чтобы у нас не свисала голень, но и при этом мы не были сильно опущены, чтобы у нас свободно можно было ногу и чуть вперед выдвинуть, и назад.
1: Понятно.
0: Вот. Это что касается ног. Теперь следующий момент, что касается спинки и основания. Основание не должно быть вот таким полукругом.
1: Загнуто либо вниз?
0: Нет, не должно быть горкой. Потому что получится так, что у нас, если мы захотим сесть поближе к спинке, мы попадем в ямку. И у нас уже ноги поднимутся вверх.
1: Так.
0: Если у нас будет ямка, то у нас, естественно, в этой части ноги будут задираться вверх. Соответственно, нам нужна приблизительно ровная поверхность. Что касается спинки, то вот на примере этого стула можно увидеть, что она не сильно отклонена назад.
1: Так.
0: И есть небольшая подпорка для поясницы.
1: Я могу сесть попробовать?
0: Пожалуйста.
1: Так. Да,
0: если вы прислонитесь к спинке, то вы заметите, что вам не нужно сильно наклоняться вперед, чтобы скомпенсировать этот наклон. И есть небольшое такое подспорье для поясницы, которое помогает вам сохранять.
1: Я хочу попробовать.
0: Пожалуйста, присаживайтесь.
1: Он вроде бы удобный, но...
0: Но не работать.
1: Просто можно сидеть и что-то слушать, к примеру.
0: Да, вы знаете, если бы спинка была повыше, то вы смогли бы еще облокотиться и голову положить туда.
1: Получается, между двумя этими стульями этот стул мы можем назвать убийцей для осанки.
0: Можно и так сказать. Единственное, возможно, сесть на нем ровно, то это будет вот такое положение. То есть, встаньте, пожалуйста.
1: Да.
0: Единственное, возможно, сесть на нем ровно, это сесть, немножко выдвинувшись вперед. То есть, опять же, мы находимся, у нас нету ямы, в которой мы сидим, и у нас колени не задираются вверх, они даже немножко могут быть спущены вниз. Это подспорье для поясницы, но мы не можем облокотиться.
1: Хорошо, со стульями все понятно. Но давайте теперь практически, как на этих стульях можно делать зарядку. Давайте вернемся в студию.
0: Ну что, для начала нам нужно будет немножко отсесть от стола.
1: Отодвигаемся. Так.
0: Будем работать с позвоночником. Начнем мы с наклонов шеи, наклонов головы в стороны. Вперед. Выпрямились. Когда мы поднимаем голову, можно расправлять плечи.
1: Это каждый часик вы советуете делать, да? Или каждые 2 часа на рабочий?
0: Каждый часик.
1: Класс.
0: Так, теперь можно руки на затылок.
1: Так.
0: Ну и делаем наклоны в стороны. Один локоть поднимаем вверх, другой вниз.
1: Так.
0: А теперь одну руку тянем вверх, другую руку тянем вверх. Отлично. Теперь сгибаемся.
1: Надолго?
0: Выпрямились. Буквально несколько секунд. Дело в том, что вот в этот момент, когда мы будем сгибаться, мы почувствуем натяжение мышц спины.
1: Да, я
0: почувствовал. Как раз те мышцы, которые устали и работали, работали и устали.
1: Ну, почувствовал только вверх.
0: Да, ну теперь нам нужно наклониться вперед.
1: Хорошо.
0: Можно вытянуть ноги вперед.
1: Так.
0: И сделать простые наклончики.
1: Ой, как
0: можно хорошо делать наклончики с разворотом. Вот взяться за коленку и потянуть себя за другую ногу. Это буквально несколько упражнений, которые увеличат активность и подвижность позвоночника во всех отделах.
1: 15 секунд делов?
0: Буквально, да, несколько секунд. Но это нужно делать как можно чаще. Таким образом мы меняем положение, мы начинаем, ну, увеличиваем подвижность, улучшаем кровообращение. Очень много положительных эффектов.
1: А что делать с ногами, каким образом разогнать кровь в ногах?
0: Походить.
1: А можно вот таким вот образом, допустим, как-то вот встать чуть-чуть и как-то покачаться?
0: Да, можно, если это икроножные мышцы, они уставшие, то можно подниматься на носках. Можно легкие приседания сделать. Можно сделать наклоны стоя, то есть практически все, что угодно. Все, что угодно, что улучшит подвижность в позвоночнике, что зашевелит позвоночник. Дело в том, что упражнений очень много. Упражнений тысячи, и мы не успеем все их показать, обо всех их рассказать. Но вы должны чувствовать, что у вас устало, где вы чувствуете более закрепощенность себя.
1: Обращать на это особое внимание.
0: Да.
1: Мы должны научиться обращать на это
0: когда внимание. Когда вы сделаете хотя бы один раз, первый раз вы сделаете вот эту вот пятиминутку, так сказать, производственную гимнастику первый раз, то вы почувствуете улучшение кровообращения. Вы почувствуете, что у вас улучшилось кровообращение головного мозга. И вам это понравится. Вы захотите еще раз это сделать. И продолжаете это в течение всего дня. Находите любую возможность, чтобы быть активными, зашевелиться. Может быть, что-то поднять с пола специально. Может быть, пройтись куда-то.
1: Не нужно специально уделять этому время. Нужно, чтобы это вошло в повседневную привычку маленькими короткими перерывами.
0: Да, я вот замечаю за собой, что действия какие-то определенные, движения в работе, я задерживаюсь, чего-то беру,
1: потянулся,
0: задержался, у меня что-то тянется там, да. И вот так вот на протяжении всего дня сделать физическую активность неотъемлемой частью своей жизни и просто не обращать на нее внимания. Здорово. Наслаждаться хорошим самочувствием.
1: Здорово. Я у одной из нашей сотрудницы нашел вот такую штуку. Когда узнал, что это массажер, каким образом такие массажеры могут помочь человеку на рабочем месте разогреть какие-то мышцы, растянуть? Нужно ли вообще пользоваться массажерами такими офисными?
0: Ну, это уже сфера массажа, так сказать. Всем приятно, когда кто-то подойдет сзади, там особенно близкий человек, и начнет мять область шейно-воротниковой зоны. Вы знаете, у человека есть два треугольника усталости. Это шейно-воротниковая зона. Да, это вот. Давайте я подойду к вам, покажу. Это вот эта вот область спины. Это трапециевидная мышца. Она начинается вот здесь у основания черепа и идет вот сюда к лопатке, а потом спускается вниз и крепится к позвоночнику. Вот она вот здесь располагается.
1: Так.
0: И это первый треугольник усталости. Второй треугольник усталости – это вот здесь в области крестца. Это как раз те мышцы поясницы, которые у нас напрягаются, когда мы неправильно сидим. Всем нам приятно, когда
1: кто-то подойдет сзади
0: и начнет разминать эти мышцы.
1: Ага.
0: Лучший вариант, когда это делает человек, потому что особенно профессиональный массажист, когда тогда это делается осознанно, он чувствует состояние мышц, он делает это правильно, он знает, что вам нужно. Когда вы делаете это массажером, то вы сами это делаете. Вы дополнительно напрягаетесь, вам нужно шевелить рукой, чтобы это делать. Иногда это может быть даже очень приятно и может помочь.
1: Но когда есть коллега в офисе, который может чуть-чуть помочь тебе, это всегда помогает.
0: Да, вы знаете, буквально несколько таких сминающих движений, и уже чувствуется, что мышцы стали чуть приятнее и легче.
1: Владимир, я думаю, что тот материал, который сегодня я мог и наши телезрители узнать, станет хорошей основой для того, чтобы мы смогли чувствовать себя на рабочем месте в этих 8 часов рабочего дня лучше. Спасибо вам большое, что поделились этими знаниями с нами.
0: Будьте здоровы.
1: Друзья, цель производственной гимнастики – снять эффект усталости и усилить кровообращение. Сидячее положение наихудшим образом сказывается на вашем позвоночнике. Сидите правильно, держите осанку. Выбирайте стулья с ровной спинкой, либо с валиком под поясницу. Старайтесь вставать хотя бы один раз в час. Используйте любую возможность для движения. Например, ходите во время разговора по телефону, не пользуйтесь лифтом и будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
4: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия ведь говорит о жизни.
4: Это некое руководство к жизни.
5: Библия для меня – это книга, ну да, самая первая, самая главная в моей жизни.
1: В этой программе значение Библии, важность чтения Библии, познание через Библию мира и Бога, богоискательство российского общества.
4: Самое главное было слово. Слово, которое вот было завещено. И это являлось стимулом к жизни, к осознанию мира.
5: Для меня Библия очень много значит. Дело в том, что я, в отличие от очень многих людей, которые родились и прожили значительную часть своей жизни еще при советской власти, и впервые прочитали там уже во взрослом состоянии, я прочитала Библию очень рано. Дело в том, что я из Западной Белоруссии, хотя, конечно, я родилась при советской власти, но у меня была бабушка, простите, не бабушка, ее просто называла бабушкой, это моя тетя. Вот. Это была Польша тогда, когда-то, и она получила в подарок от британского и иностранного библейского общества Библию в подарок, знаете, за большое количество выученных наизусть стихов. Вот. Она баптистка. И так получилось, что я читала Библию. Конечно, где-то, может быть, там лет 8, сами понимаете, что там я очень мало что понимала, но я все равно читала. А потом так получилось, что уже где-то после 30 лет я стала заниматься Новым Заветом настоящим. И до сих пор, собственно, эта книга моя настольная во всех смыслах слова, потому что я ее не только читаю, я ее изучаю, я перевела Новый Завет, и я пишу комментарии.
6: С моей точки зрения, это выдающийся памятник истории и культуры, который оказал значительное влияние на все стороны нашей жизни. На формирование морали, искусства, науки, литературы, становление литературных языков английского, французского и немецкого. Это что? Это перевод Библии на, так сказать, национальные литературные языки. Поэтому как не знать именно этого?
4: Если говорить об образе, допустим, царя Ивана Грозного, и если посмотреть его переписку с князем Андреем Курбским, это были те прошлые люди без прерывания этой традиции. Они все-таки были людьми Библии. Они прекрасно читали Священное Писание. Они его знали, они им жили. И для них вот эта любовь к Богу была, наверное, краеугольным камнем жизни. Потому что мы можем по Москве, гуляя, посмотреть памятники 17 века, которые сделали прежде всего любовь к Богу. Кто-то говорит мне как-то на экскурсии, что вот почему вы думаете, эти храмы стоят там, построенные в 1646 году? Потому что там вот замешивали раствор, яйца, яичный желток добавляли. Да нет, потому что люди любили Бога и все делали для Него самое лучшее. Вот этот принцип был отодвинут когда-то. И как только он был отодвинут, мы получили ту трансформацию гражданского общества, ту революцию, которую мы, последствия которой переживаем более 100 лет уже. По большому счету, она произошла прежде всего в умах. Не было любви.
7: Что если судить по тиражам, по переводам, по ее там рейтингу и так далее, то, скорее всего, это популярная книга. То есть, наверное, во всех цивилизованных странах, культурных сообществах об этой книге слышали и знают. Но, к сожалению, но вот это уже мое личное наблюдение, к сожалению, несмотря на ее популярность, такую, скажем, внешнюю, не так уж часто ее читают. Читают люди, население, там, даже верующие люди не так часто читают Библию, как на самом деле кажется, или как на самом деле, может быть, должно быть. Вот эта вот тенденция, особенно последнего времени, может быть, это связано с современной занятостью, с современными процессами в обществе, там, что у людей просто, может, не хватает времени и так далее.
8: В нашей стране она не очень востребована, потому что у нас тиражи, ну, где-то в лучшем случае исчисляются пятизначной цифрой, в отличие даже от той же Индонезии, мусульманской страны, но там есть 10% христиан, и протестантов, и католиков. И там тиражи гораздо больше, то есть там уже шестизначная цифра. Вот, в Бразилии там миллионные тиражи, понимаете, вот издаются у нас. Вот, вообще к чтению Библии народ особо приучен не был. Вот. Другое дело, что вот протестантизм в России начался именно с чтения синодального перевода, ну и очень важно, чтобы эта традиция у российских протестантов сохранялась.
9: Бог-то есть в нашем мире, есть Библия в нашем мире, в нашей культуре она есть, существует. Если человек не читает этого, ну, он не видит мир таким, каким он есть, каким он задуман. Очень многие люди не имеют представления. Точно так же, как если человек не читает Пушкина, он не может жить в пространстве русской культуры. Ну, он, да, он его не читает, но он живет в каком-то другом, в мире не настоящем. Точно так же Библия является частью настоящего мира. И, конечно, человек может не читать. Точно так же человек может не читать Пушкина, и может вообще не знать об этом мире ничего, кроме новостей или там поп-звезд. Но это же не жизнь. Это же какое? Это не то, что было возложено на человека. А на человека возложено жить в этом мире. А если он жить в этом мире, значит, познавать этот мир и познавать волю Божью. Значит, это его обязанность. Если он вот это свое божественное свое предназначение выполнять собирается, и он, значит, обязан читать Библию.
7: Так рассуждать, ну, занят человек, ну, зачем завтракать, обедать, ужинать? Ну, занят человек, ну, нет времени. Но на самом деле, если разобраться, ради этого человек живет. Да, он, для чего он, в конце концов, зарабатывает деньги и так далее. Но, ну, для рта своего говорит, та же Библия говорит об этом, да? Вот, но если сравнивать Библию как духовную пищу, ну, как бы ты ни был занят, ну, для того, чтобы духовно подкрепиться, нужно найти время.
1: Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало.
3: Библия ведь говорит о жизни. И человек, проживая жизнь, он непрерывно меняется. И когда он читает Библию, и Библия тоже меняется, потому что меняется его жизненный опыт, меняется, может быть, его характер, мироощущение, настрой. То есть отношение к Библии меняется непрерывно, потому что Библия живая. И жизнь человека тоже это непрерывный процесс.
9: Это же не какая-то маленькая такая деталька, которую вот можно сказать, можно убрать, можно ее как-то прибавить и объявить несуществующей. Объявляя Библию несуществующей, вы объявляете несуществующим огромную часть этого мира.
4: Это каждодневная работа над собой. Понимаете, это вот как зарядка. Ты ее можешь не сделать, ну, можешь сделать. Это, может быть, без высокопарности, вот нечто подобное. То есть это зарядка для души в какой-то степени.
9: Есть в Библии литература премудрости. где восхваляется премудрость. И вот эта книга притчей посвящена этому. Есть там вот восьмая знаменитая глава, гимн премудрости, где премудрость выступает в образе прекрасной женщины, зовущей на пир. Но это пир, связанный с трудом. А вообще наша жизнь связана с трудом. И чтение Библии – это труд, в том числе интеллектуальный. Но я не вижу в этом катастрофы. Мне кажется, это хорошо.
10: Без сомнения, нужно читать по трем причинам минимум. Первое – это то, что это историческая книга, и невозможно понять историю живописи, музыки и так далее, не зная содержания Библии. То есть хотя бы с образовательной целью, да? Просто с образовательной целью. Второе – это то, что Библия, она всё-таки развивает твой ум. Не в смысле образования, а в смысле развития логики, развития памяти, например. В свое время я выучил несколько книг Библии наизусть, несколько посланий, средних, там, послание Иакова, послание Петра, например. И я думаю, это помогло тоже для развития моей собственной памяти. И когда мы сравниваем библейские тексты и размышляем над темами, которые там подняты, это без всякого сомнения развивает чисто наши мыслительные способности, нашу логику. Ну и третье, я бы сказал, что это в принципе то, что помогает нам познать Бога как Личность. Потому что природа нам открывает, без сомнения, Бога, но больше Его величие. Она вдохновляет нас, она пробуждает нас, в нас веру, то, что Бог есть, Он существует, потому что ну, не может так просто все появиться. Но именно благодаря Библии мы узнаем детали, которые так важны. Каков Бог на самом деле? Каково Его отношение к человеку? Чего Он от нас ждет, чего не ждет. И благодаря книге мы выслушиваем Бога, что очень важно. Потому что когда мы молимся, мы говорим, высказываемся. Но ведь настоящий диалог подразумевает и обратную связь. И Библия — это и есть та самая обратная связь.
1: Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные благоразумие и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих – правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие – мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания.
11: Отдайте себя всего, все свое существо, живую жертву Богу. Только такое, такая жертва угодна Богу. А мы хотим дать немножко. Вот как тот молодой человек, который пришел к Иисусу и спросил, что мне сделать, чтобы получить вечную жизнь. Да? А Иисус сказал, раздай свое имущество. Молодой человек хотел узнать, что ему еще нужно. А Иисус сказал, все. Это не означает, что каждый человек должен отдать все или пойти на крест, но должен быть готовым к этому.
3: Главным в этой жизни, я считаю, покровительство и благоволение Бога. То есть это не собственные какие-то достижения, заслуги, усилия, но то, что в твоей жизни делает Бог. Потому что многое, что происходило в моей жизни, не могло бы никак произойти без непосредственного участия, покровительства и решающей воли Бога.
1: По прошествии же субботы На рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему.
4: А что для меня, как бы, конечно, мы, наверное, должны так воспитаны быть, что это некое руководство к жизни, да? Но мы не воспитаны, и надо откровенно это говорить. Мы выросли в обществе и воспитаны с прерванной традицией. Но я могу вам сказать, что Евангелие лежит у меня на рабочем столе, и мой день иногда, не буду говорить, что каждый день, начинает всегда. Евангелие лежит у меня рядом с подушкой. И когда есть возможность, конечно же, я стараюсь, как христианин, православный человек, каждый день читать Евангелие, хотя бы главу. Одну главу из Евангелия и одну главу из Деяний апостолов.
1: «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли».
7: Но это не просто для меня, как вот вы сказали, инструкция, там какие-то правила или чего-чего-то. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, в 39 тексте Иисус Христос сказал фарисеям, и слышали это и ученики, Он говорит им: «Вы исследуете Писание, да, потому что хотите через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Я стараюсь сейчас, чтобы Библия была платформой или, так скажем, площадкой для моей встречи с Богом, чтобы вот уединившись с Ним, побывав вот в этих вот взаимоотношениях, да, я вот мог от Него что-то услышать, чтобы Он мог о себе что-то мне сказать, раскрыться. То есть, когда я читаю Библию сегодня, я задаю всегда Богу два вопроса. Я говорю: «Господи, что лично мне Ты хочешь сказать?» Это моя молитва. «И какое качество своего характера мне Ты хочешь открыть?» И когда происходят вот эти вот откровения, я пытаюсь за это хвалить и благодарить Бога.
3: Любимым текстом долгое время и, наверное, сейчас остается один. «Если Бог за нас, то кто против нас?»
12: Я верю, что российское общество, оно подходит близко к тому, чтобы возжаждать Божье Слово. Почему? Потому что в России всегда было богоискательство. Вот этот поиск Бога, он и формирует сегодня потребность в Священном Писании. Удивительно, но за последние 20 лет было напечатано и российским библейским обществом, и православной церковью, и другими христианскими конфессиями столько Библий, сколько их не было напечатано за всю предыдущую историю до начала Российской Федерации. Поэтому я уверен, что однажды эти Библии многие покупали просто поставить на полочку, красивая обложка, красивая корочка, но придет момент, когда люди возьмут эти Библии, и они их будут читать.
13: Отче наш, Бог в небесах обитающий, око незримый, но зримый сердцами, все созидающий, все разрушающий, греющий землю живыми лучами, мы принесли Тебе в жертву бескровную нашу молитву в часы покаяния. Дай же, о Боже, нам пищу духовную, дай нам источник святого желания. В годы сомнения, в годы ненастные, нам изменили мечты неизменные, мы загасили светильники ясные, мы расплескали елеи священные. Отче наш, Бог безутешно страдающих, солнце вселенной, к Тебе мы с молитвою, всех сохрани за любовь погибающих, всех изнуренных мучительной битвою. Отче наш, дай нам пути благодатные и сохрани от соблазна лукавого. Да воссияет лучи незакатные правды Христовой и помыслы правого.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мамины секреты. Ведущая Екатерина Аксенова.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! У каждого из нас, даже если мы об этом не знаем, живет в голове образ идеального ребенка. И мы незаметно для себя стараемся подвести реального нашего ребенка под этот идеальный образ. И первое разочарование нас ожидает, когда оказывается, что, несмотря на все наши старания и усилия, живой ребенок никак не хочет отвечать образу идеального, нисколько на него не похож. А может быть, надо просто дать возможность ребенку быть самим собой? Сегодня я поступлю не совсем обычно. Я прочту вам стихотворение в прозе японского автора Мукорджи. Мне само это произведение помогло по-новому оценить внутренний мир ребенка. Надеюсь, будет полезным оно и вам. Итак, стихотворение называется «Что случилось с Алланом?». Ему всегда хотелось рассказать что-нибудь интересное. Но никто его не понимал. Ему нравилось объяснять другим все, что он видел и чувствовал. Но никому не было до него дела. И он начал рисовать. Иногда он что-то рисовал, но это что-то не было чем-то конкретным. Ему хотелось выразить свое что-то в камне или написать его на небе. Он любил лежать на траве и смотреть в небо. И были на всем белом свете только он, голубое небо и что-то в его душе, о чем ему очень хотелось поведать миру. Однажды это желание исполнилось. Он нарисовал свое что-то. Это был прекрасный рисунок. Он хранил его под подушкой и не показывал никому. Каждый вечер он любовался своим рисунком, размышляя над ним. Он любил свое единственное, но, как ему казалось, самое прекрасное творение. Когда он пошел в первый класс, то взял с собой рисунок. Но не для того, чтобы показать его ребятам. Он хотел, чтобы его что-то всегда было рядом, как верный друг. Алан сел за парту, квадратную и коричневую. Такую же квадратную и коричневую, как и у других ребят. И вдруг подумал, почему они все квадратные и коричневые, а почему нет красных? Дома в его комнате было много красного цвета. Подошла учительница. Она сказала, что надо носить галстук, как делают все другие мальчики. Он признался, что не любит галстуков, но она сказала, что это не важно. Затем все начали рисовать, и он стал рисовать. Закрасил весь листок желтым цветом. Таким ему представилось это утро. Это были его чувства, и это было прекрасно. Подошла учительница, посмотрела на рисунок и рассмеялась. «Что это?» – спросила она. «Почему ты не нарисовал что-нибудь похожее на рисунок других мальчиков? Разве не красивые у них получились ракеты?» И это все, о чем она спросила. Мама купила ему галстук. На уроках рисования он рисует самолеты, ракеты, как все остальные мальчики в классе. Свой первый рисунок Алан выбросил. И он такой же, как все. И то, что внутри него, что еще недавно не давало ему покоя и рвалось наружу, о чем он хотел рассказать всем на свете, больше не искало выхода. Оно успокоилось, перестало теснить его грудь. Оно было раздавлено. Дорогие родители, этот пример открывает нам очень важную и в то же время элементарную истину. Ребенок – не чистый лист бумаги, на котором искусный мастер может нарисовать все, что он захочет. Каждый ребенок не просто уникален, он прежде всего активен. Активен в поиске самого себя. Он – существо мыслящее, чувствующее, выбирающее. Ребенок во многом сам определяет, каким ему быть. Наша задача – не мешать ему быть самим собой, дать ему право оставаться и быть неповторимой личностью. Было бы интересно узнать ваши впечатления о прочитанном сегодня рассказе. Поделитесь, пожалуйста, своим мнением. Да благословит вас и вашу семью Господь!
3: Детство часто держит в своих слабых пальцах истину, которую не могут удержать взрослые люди своими мужественными руками, и открытие которой составляет гордость позднейших лет.
0: Телерадиокомпания «Триангелы» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Анастасия Сергеева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Дмитрий Булатов.
2: Евангелие от Марка, 3 глава. И снова история о субботе. Пришел опять в синагогу, там был человек, имевший иссохшую руку. Снова суббота, снова синагога. И далее мы читаем. «И наблюдали за ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить его». Христос уже создал прецеденты, и уже за ним наблюдали. Вы знаете, я знаю одного человека, который тоже наблюдал за своими друзьями, приезжал там к месту их работы, выслеживал, а вдруг они в субботу выйдут на работу. И когда они выходили немножечко после захода солнца, он моргал им фарами, давая знать, вот я за вами наблюдаю, я все видел, вы грешники. Вот примерно так же поступают здесь фарисеи. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, встань на середину. И вот уже обстановка накаляется, мы читаем дальше. А им говорит, должно ли в субботу добро делать или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. Да, такой вопрос может привести в замешательство, потому что ответ на него очевиден. Добро можно делать всегда. И при чем тут суббота, да? Ну, во всяком случае, это подразумевается. «И воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец, их говорит тому человеку, протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая». Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродиадами совещание против него, как бы погубить его. Но Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовало множество народа из Галилеи и Иудеи. Вот эта история, она подтверждает ту мысль, что Израиль потихонечку стал вот этим ветхим мехом, да, или старой одеждой. Конкретно вот то, как они относились к субботе, конкретно то, как они понимали предназначение субботнего дня, что можно делать и что нельзя делать, это уже говорит о том, что что-то в их сознании произошло, что-то в их сознании уже какой-то перебор, и это сделало их ветхим мехом. Интересно обратить внимание на то, как Христос относится вот ко всему происходящему, как Христос относится к их традициям и к их пониманию соблюдения субботы или поклонения Богу в субботний день. С одной стороны, мы видим здесь, мы читаем, что Иисус с учениками своими удалился к морю, и за ним последовали люди, он взял, вышел и ушел. С одной стороны, мы видим, что Христос, он умышленно не нарывается на неприятности. С одной стороны, он не провоцирует на такой как бы скандал, или, может быть, он не делает то, что потом помешает его миссии. Но, с другой стороны, Христос не остается равнодушным и не говорит, ну, делайте, что хотите, я буду так втихаря. Он создает прецедент. Он создает прецедент, пытаясь показать, как правильно, пытаясь показать истинное предназначение субботнего дня, да, вот этой заповеди «Помни день субботний, чтобы светить его для израильского народа». И делая вывод, что эта история может сказать нам о Божьем характере, о Божьей милости, можно сделать такое заключение. Я, во всяком случае, для себя сделал такое заключение, что Бог – это тот, в чьем сердце нет злобы на религиозных фанатиков, которые вот так вот поняли заповедь его, вот так вот истолковали.

0: Пали для себя Божье повеление. Тем более, что это его же дети, он Бог, а Израиль – это Божий народ, это его дети. Да? В его сердце здесь написано печаль об жестокосердии их сердец. Он печалится, он грустит и пытается потихонечку, шаг за шагом, показать им, как надо, открыть им истинное предназначение субботнего дня и своего сердца. Христос есть Господин субботы.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-9222. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
3: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу.
2: Друзья, скоро наша земля погибнет.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
2: Друзья, приходите скорее.
3: Дедушка, я с тобой.
4: И я.
5: А можно мы с вами?
3: Дедушка, а почему у нас больше овечек, чем у жирафов?
6: Ной взял с собой в ковчег по 7 пар чистых животных и по паре нечистых животных, потому что так повелел ему Бог.
3: Дедушка, если бы ты мне это раньше сказал, я бы почистила газель Томпсона.
5: А я бы почистила капибару.
4: Дедушка, а почему ты нам сразу об этом не сказал?
5: Я пошел чистить капибару.
6: Не спешите за капибарами. Когда Ной вошел в ковчег, земля полностью покрылась водой.
7: Дедушка, а какая разница между грязным и нечистым?
6: Древнее слово «тахор» означает жертвенных животных, которых можно было приносить в жертву.
8: Их называли чистыми, то есть пригодными для жертвоприношений.
5: А как Ной отличал чистых животных от нечистых?
6: Бог дал отличительные признаки для чистых животных. Их всего два. Первый. Они должны были питаться только растительной пищей.
8: Какую растительную пищу вы знаете?
5: Фрукты.
3: Трава. Зерна.
5: Листья.
7: Дедушка, а какой второй признак?
6: А второй признак был тоже очень простым. У чистых животных должны быть копыта, и эти копыта должны быть раздвоены.
8: А каких животных с копытами вы знаете?
3: Газель Томпсона.
5: Лошадь.
3: Барашки.
8: Правильно. А еще кого-нибудь помните?
5: Козлики.
4: Олень.
8: Да. А это кто?
5: Носорог. У него что, есть копыта?
8: Да, только он относится к нечистым животным.
7: Почему? Он же плавает.
6: Да, но копыта у них не раздвоены.
5: А у лошади копыта тоже не раздвоены.
8: Правильно.
5: И у ослика копыта не раздвоены.
6: Ну вот, и вы теперь умеете отличать чистых животных от нечистых.
3: А сколько мы еще будем плавать? Я уже устала, я хочу в свою комнату.
9: Но его семья уже никогда не попали к себе домой.
8: Ной плавал по воде еще целых 40 дней и 40 ночей.
5: Ого!
8: Пока земля полностью не покрылась водой.
7: И даже горы?
9: И даже самые высокие горы.
7: И Эверест?
9: И Макалу, и Килиманджаро.
7: И Килиманджаро?
9: Джомолунгма, все горы покрылись водой.
8: А потом дождь внезапно прекратился.
3: Я пошла в свою комнату.
8: Не торопись, Вита, потому что земля еще не обсохла.
6: Не торопись, Вита. После того, как дождь прекратил лить, ковчег плавал по воде еще больше 100 дней.
9: А потом Ной выпустил на разведку ворона.
6: Да, Ной выпустил ворона, когда ковчег зацепился об Араратские горы. И, наконец, остановился.
9: Но ворон вернулся в ковчег.
6: Тогда Ной выпустил голубя.
9: Голубь тоже вернулся в ковчег, потому что не нашел сухую землю.
5: Да, терпеливый был этот Ной.
8: Да, Ною и его семье пришлось дать еще долгих 7 дней, пока голубь, которого выпустил Ной, принес листик от оливкового дерева.
3: Ура, земля высохла, можно выходить?
6: Да, другой голубь, которого выпустил Ной, уже в ковчег не вернулся.
5: Ура!
6: Тогда Бог сказал Ною, чтобы он вывел всех животных, которые были с ним в ковчеге, и чтобы вышел он сам и вся его семья.
9: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, как появилась радуга.
10: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
11: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
12: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте! Говорение в церкви на иных языках – это непременный дар Духа Святого или опыт, свойственный только апостольской церкви? Должны ли современные верующие молиться о том, чтобы Бог послал им дар говорения на иных языках? Сегодня мы ищем ответ на эти вопросы, и нам в этом помогает священнослужитель, магистр богословия Вадим Николаевич Кочкарев. Вадим Николаевич, здравствуйте!
8: Здравствуйте!
7: Подобный опыт, опыт говорения на иных языках, описан в Библии в книге «Деяния апостолов». Должны ли современные верующие сегодня опираться на этот опыт?
8: Конечно, несомненно. Потому что говорение на иных языках – это один из даров Святого Духа, который был излит на раннюю церковь, на апостольскую церковь. И этот дар, он должен обязательно присутствовать среди других различных даров.
7: Я предлагаю сейчас вспомнить кратко подробности того, как это было, как это проявилось в день Пятидесятницы.
8: Ну, конечно же, ситуация, в которой оказались апостолы, она была очень сложная тогда. Почему? Потому что ушел Иисус, они все свои надежды, чаяния связывали именно с Ним. И когда он отправился с земли, они оказались немножко в таком трепетном состоянии. Они очень сильно переживали, даже боялись. Страх какой-то определенный присутствовал. И им крайне необходима была вот эта поддержка. И причем поддержка в таком виде, чтобы они ощутили реально присутствие Бога в их жизни и Его помогающую руку, чтобы видели. Поэтому вот это излитие Святого Духа на день Пятидесятницы, который описан как раз в книге «Деяния апостолов», очень было важно для апостолов. Для них очень было важно быть управляемыми Святым Духом людьми, увидеть результат от совместного такого труда вместе с Божественной Личностью, и чтобы вот этот страх, который присутствовал в них в связи с уходом Иисуса Христа, чтобы он рассеялся.
7: А почему именно таким образом проявился, ну, вот эта вот сила Божья проявилась именно таким образом?
8: Дар говорения на иных языках был и тогда очень важным таким даром. И сейчас он тоже имеет определенное место. Хотя тогда он был наиболее необходим, так как средства распространения Евангелия, я имею в виду людской ресурс, был весьма ограничен. Угу. Было не так много людей, которые могли бы сразу охватить большие массы интересующихся там Словом Божьим. Поэтому это был выход из положения, это было хорошее решение вопроса, когда на день Пятидесятницы со всех мест сошлись люди на поклонение Богу. Это был очень хороший момент во времени, когда апостолы могли бы выйти и обратиться к этим людям. Но существовал определенный барьер. Это язык. Потому что многие люди не понимали того наречия или того языка, на котором говорили апостолы. А проповедовать нужно было. Поэтому Господь изливает такую возможность, изливает такую способность говорить и чтобы тебя понимали. Этот дар, он напрямую связан с евангельскими целями. Это не просто что-то такое чудесное было излито на апостолов, что должно было бы поднять как-то статус их вот, среди тех людей, кому они проповедовали, или там польстить их самолюбию и так далее. Нет. Бог даровал эту способность исключительно из соображения, так скажем, распространения евангельской вести, которую можно было сделать в одном месте, но благодаря этому дару можно было бы охватить огромное количество людей, разговаривающих и понимающих разные языки, разные наречия.
7: А эти люди из разных областей, близлежащих, да, они туда пришли, это на праздник Пасхи, да?
8: 50-й
7: день после,
8: да, после Пасхи.
7: Да, это был тоже особый праздник, и эти люди туда пришли. Значит, они признавали Бога израильского, да,
8: конечно,
7: получается?
8: Конечно, там собрались верующие люди, там собрались иудеи, пришедшие на поклонение в храм.
7: Но не знающие при этом языка, да?
8: Но не знающие
7: то
8: при этом языка.
7: То есть это были те бывшие язычники, наверное, которые обратились.
8: Возможно, там были и бывшие язычники, там были и евреи, которые жили за пределами той местности, где разговаривали на еврейском языке. Вот. Поэтому разные там были люди. Были люди, которые приняли иудаизм, присоединились к еврейскому народу и поклонялись вместе с ними Богу Творцу. Все эти люди собрались там для того, чтобы отпраздновать. Отпраздновать. И этот праздник был очень хорошо использован Богом для того, чтобы охватить эту массу, огромную массу людей в один какой-то определенный момент времени проповедью Евангелия. Кстати, благодаря этому мы же читаем в Евангелии, что 3500 людей вняли проповеди апостола Петра и пошли креститься, пошли заключать завет с Господом. То есть они стали христианами, они стали учениками Иисуса Христа. И здесь, конечно, основополагающую роль сыграл этот дар.
7: Хочу уточнить, прояснить один момент. Апостолы начали говорить каждый на каком-то определенном наречии, которое он раньше не знал. То есть они не учились этому языку. Они просто одним разом вдруг сумели заговорить на языке, который раньше
8: знаете,
7: не знали. Это чудо.
8: Есть, да, это чудо. И есть разные подходы вот, к толкованию вот этого места. Есть такой один взгляд, на мой взгляд, очень интересный, заслуживающий внимания, что, возможно, они говорили на своем собственном языке, апостолы, на языке, который они знали и понимали, и могли проповедовать на этом языке. Но люди, которые пришли слушать, слышали их на своем языке. Как это, нам не понять, потому что это таким образом была проявлена божественная сила, что информация выходит на закодированное определенным образом, каким-то определенным образом, но в сознании людей, которые слышат, она раскодирована Духом Святым, и получилась вот такая удивительная
7: связь. Тогда это уже, мне кажется, получается не дар говорения на иных языках, а дар слышания своего собственного языка через другой язык.
8: Ну да. Я думаю, что имеет место и это, имеет место и непосредственное говорение на иных языках, когда человек говорил на иностранном языке. Но что касается книги «Деяния апостолов», там четко написано, все слышали их говорящими иными языками, слышали. И я предполагаю, что возможен вот такой, вот такой вариант. Там они говорили на своем галилейском наречии, потому что все, не все ли они галилеяне, да, И вдруг они слышат их uh-huh. говорящими такими. Я думаю, дар языков, он проявлялся и таким способом, uh-huh. и конкретным говорением на иностранном языке. Но очень важно понять, что это был иностранный язык. Это был язык, принадлежащий какому-то определенному обществу людей, живущему в той местности, где не говорили на хорошо знакомом там еврейском языке или на каком-то еврейском mm-hmm. наречии там, и так далее. Вот. И это был обыкновенно обычный язык, которым пользовались люди в быту. Mm-hmm. Чудо заключалось не в том, что апостолы говорили на каком-то языке, а чудо заключалось в том, что то, что не было возможным в принципе в течение какого-то определенного момента, стало возможным. То есть мы понимаем, для того, чтобы выучить язык, для этого нужны месяцы, годы. Да? Чтобы хорошо знать какой-то язык, надо долго и упорно заниматься, учить слова, разбираться в грамматике, выяснять идиоматику языка и так далее, чтобы быть понятным. Uh-huh. Да? И для этого нужно огромное количество времени. Вот. А здесь произошло все
7: в один момент.
8: Мгновенно, да, угу. мгновенно. В этом чудо.
7: Да, Вадим Николаевич, но мы знаем, что опыт говорения на иных языках не ограничился только вот этим местом и этим днем Пятидесятницы. Да. Он описан и дальше в Священном Писании. Вот в частности, в первом послании апостола Павла к Коринфянам. Угу. В 12 главе есть такой текст, допустим, 28 текст. Угу. Павел пишет о дарах, которые должны проявляться в церкви у верующих людей. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки.
8: Угу.
7: То есть дар разных языков. Угу. Здесь речь идет об этом, о том, о говорении на других языках. Также Павел вот тоже в одном из своих посланий пишет, что он более всех вас, то есть он пишет, я более всех вас говорю языками.
8: Одухотворен, да.
7: Да. Что он имеет в виду? Мы знаем же, что Павел был человеком очень образованным. Он хорошее образование по тому времени получил, он действительно был учителем закона. Угу. Вот. И богословом, и философом он был, и вполне возможно, что он знал многие языки. Или же это был такой же дар?
8: Я думаю, что это был такой же дар, угу. какой получили апостолы в день Пятидесятницы. Вот. Я так предполагаю. И когда апостол Павел говорит об этом, что я более всех вас говорю языками, я так полагаю, что он испытал на себе это влияние Святого Духа. Дело в том, что перед молодой христианской церковью стояла совершенно четкая задача, и она обозначена в Евангелии от Матфея в 28 главе, в частности, где Иисус Христос, готовясь покинуть землю, наставляет апостолов и говорит: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать то, чему я вас научил», и так далее. То есть перед молодой христианской церковью была поставлена задача идти к людям с вестью о спасении. Идти к людям с вестью о спасении через Господа Иисуса Христа. И понятно, если бы было достаточно времени для того, чтобы кто-то из апостолов перед тем, как отправиться, допустим, куда-нибудь в Испанию, там, сел бы и начал бы штудировать испанский язык или греческий язык, там кто-то учил или еще что-то. То есть на это нужно было бы огромное количество времени. Вы представляете, насколько проповедь Евангелия, она бы откладывалась на будущее. Нет, конечно. Поэтому первая апостольская церковь не только в лице апостолов, но и рядовые члены церкви, вот, не будучи даже служителями, вот в том смысле слова, как мы сейчас понимаем, апостолами или пресвитерами церкви, они получали эти дары. И дар говорения на иных языках, он был рассчитан именно на тех людей, которые готовы были делиться вестью о спасении через Иисуса Христа. Для того, чтобы достичь те группы людей, которые не говорили на еврейском языке или на общепризнанном, принятом греческом языке, там, допустим. Да? Вот. Поэтому дар языков – это исключительно миссионерское средство. Исключительно миссионерское средство, которым первые христиане должны были пользоваться для распространения евангельской истины.
7: Но никак не средство для того, чтобы что-то сказать Богу. Потому что ведь есть версия, что молясь на каком-то языке во время, например, богослужения или общей или личной молитвы, и этот язык при этом не существующий, а какой-то вообще непонятный ангельский, как иногда говорят. А это ангельский язык или такой язык, который Богу понятен, молитва на нем до Бога скорее дойдет. Вот, есть такие версии, что надо молиться такими языками.
8: Вы знаете, есть категория людей, которые влюбляются в какую-то идею, да, и они начинают под эту идею стягивать все, что можно стянуть и нельзя стянуть. Я имею в виду какие-то аргументы, доказательства из Священного Писания. Мы знаем с вами то, что Бог является всезнающим существом. Для того, чтобы объясниться человеку с Богом, для этого нет никакой необходимости учить какой-то особый язык, потому что Бог способен человека понимать даже тогда, когда он молчит, даже тогда, когда он не говорит, даже когда он просто думает, человек. Бог способен читать человеческие мысли, поэтому аргумент очень слабый. Так скажем, если вообще это можно считать аргументом. Вот. Понимаете? Просто тогда, вот, в этой первоапостольской церкви, было очень много позитивного опыта христианского, но был и негативный христианский опыт, когда дары Святого Духа использовались не по назначению.
7: Как это?
8: Появлялись люди, для которых обладание каким-то духовным даром являлось больше средством подчеркнуть какой-то свой особый статус, покичиться перед кем-то, нежели использовать его для спасения людей. Вот с этим проявлением апостол Павел борется в Коринфе. Он говорит, помните, там же написано, что зайдет человек в ваше собрание и услышит вас всех, говорящих на каком-то своем определенном языке. Вот. И вы тем самым будете пытаться объясняться. Он скажет, не беснуетесь ли вы? Зачем это делать, когда можно объясняться и разговаривать на том языке, который все очень хорошо понимают.
7: Он еще там пишет о том, что если ты молишься о даре языка, обладание даром говорения на языке, молись и о даре истолкования.
8: Конечно.
7: То есть что он имеет в виду? Чтобы мы, говоря, сами знали перевод того, что мы говорим, или что?
8: Я думаю, что бывают случаи такие, когда человек, не владеющий знакомым мне языком, пытается мне что-то объяснить, рассказать. И когда рядом появляется человек, который может перевести его речь, да, и сделать это красиво, правильно, хорошо, я очень благодарен этому человеку, который в данный момент является истолкователем того, что говорит этот человек. Поэтому, я думаю, разные были ситуации в первоапостольской церкви. Человек, который получал дар какой-то, он же не получал, я не думаю, что он его получал именно в тот момент, когда ему нужно было этот дар применить. Он был дан человеку, и сам человек должен был разумно этим даром управлять, этим даром распоряжаться. И вот появлялись христиане, которые, ну, неразумно, так скажем, этим даром распоряжались. Они его применяли там, например, когда его не нужно было применять. Когда не было людей, которым нужно было бы изъяснять нечто на вот языке, который они получили, да, на способности говорить на каком-то языке. Но зачем я сейчас с вами буду говорить на, допустим, английском языке, когда мы хорошо с вами понимаем друг друга на языке русском, знакомом для нас, мы родились в этом языке, мы говорим, думаем на этом языке. И хотя, там, допустим, Бог дал бы мне какой-то дар, я вдруг в один момент времени заговорил бы там, допустим, на португальском каком-то языке, и вдруг стал бы сейчас демонстрировать эту способность, что бы обо мне вы сказали и подумали? Ну, первый вопрос, а зачем он это делал?
7: Во-первых, если я не знаю португальского, я бы подумала, я ничего не понимаю.
8: А какой вообще смысл?
7: Да, да.
8: А какой вообще смысл? Зачем он со мной говорит на португальском языке? Какой смысл? Вот я думаю, что под каждым даром чудесным, который Бог изливает на свою церковь, есть глубокое содержание, есть цель, ради которого этот дар дан, и применять его необходимо по мере необходимости. Извините за тавтологию. Применять его необходимо по мере надобности.
7: Вадим Николаевич, вот есть тоже такая версия, что дар языков проявляется в моменты особого духовного возбуждения.
8: Ну, вообще, духовное возбуждение – это такое понятие, вы знаете, я не видел ни разу на страницах Священного Писания возбуждение, духовное возбуждение Иисуса Христа. Он был всегда уравновешен. Я ни разу не увидел в Священном Писании духовное возбуждение апостола Павла или апостола Петра. Они были одухотворены. Когда человек одухотворен, он может более эмоционально выражать какую-то истину, там, какую-то вещь пытаться донести более эмоционально. Он при этом начинает жестикулировать, он при этом начинает где-то повышать голос, где-то понижать его, тон голоса, я имею в виду, громкость где-то прибавлять, где-то убавлять. Когда человек одухотворен, и он хочет что-то объяснить. Вот сидят два человека, просто разговаривают, да, они просто беседуют. Или сидят два человека, один из которых хочет, настоятельно хочет что-то объяснить. Сразу будет видно, потому что речь этого человека, она будет несколько другой, динамика его речи будет другой. Вот если понимать духовное возбуждение так, под этим, ну, я бы не называл это возбуждением, я просто называл бы это таким духовным, эмоциональным всплеском каким-то духовным.
7: Да, ну понятно, что когда человек горячо проповедует, он именно от сердца вдохновенно проповедует, да? Это один случай. Другой случай, когда человек приходит в некое исступление.
8: Да, есть такие слова.
7: Да, и такие есть опыты, когда человек твердит как мантру одни и те же слова, когда он сам непонятно в сознании или нет, у него...
8: Но вы
7: взгляд
8: знаете,
7: но неадекватный, и это называется духовным возбуждением.
8: Но мы в Священном Писании не видим такого духовного исступления. Если мы говорим о духовном исступлении, то мы видим человека, погружающегося в какую-то определенную весть, которую Бог вот в этот момент ему дает, передает. Это некое состояние такое, когда человек отключается от внешнего мира и сосредотачиваются полностью на той вести, которую ему передает Господь. И вот именно такое исступление я вижу на страницах Священного Писания. Возьмем того же самого апостола Петра, когда он располагался на крыше своего дома, и он пришел в исступление. Да? А что это было за исступление? Нет, просто в этот момент он получал видение. Он ничего не твердил, он ничего не бормотал, он ничего не говорил. Он молчал и слушал. В этом было его исступление. И точно так же происходило с другими пророками. Например, мы видим, ангел появляется, человек падает, бездыханно падает, входит в такое состояние, потому что это необычно встретиться с ангелом. Не каждая нервная система способна выдержать это событие. И тогда ангелы очень с большой любовью, аккуратненько поднимали этого человека, говорили: «Не бойся». Да? Говорили: «Не бойся». Или когда человек воспринимал его не так, как надо было воспринимать, он говорит: «Не надо мне поклоняться, Богу поклоняйся, я всего лишь ангел». Да? То есть вот это вот.
7: Вадим Николаевич, вот вопрос, который все-таки нужно нам еще успеть рассмотреть. В современной церкви есть ли подобные случаи, случаи говорения на иных языках, они ведь не так часты, как в апостольские времена. Почему?
8: Вы знаете, я уверен в том, что проявления есть такие. Я лично не встречался пока еще с таким чудесным проявлением. Не могу ничего сказать лично, но я знаю очень много духовных, порядочных, честных людей, которые рассказывали о том, что они были свидетелями того, как человек хорошо изъяснялся на этом языке. И я знаю много людей, которые говорили о том, что являлись свидетелями говорения, некого говорения на иных языках, и это оказывалось очень нехорошим делом. Там человек сквернословил на каком-то ином языке, а выдавалось это все за какой-то язык ангельский, там, для непонимающих, для незнающих людей. Я понимаю, я верю в одно, что любой дар, который дает Бог Церкви, он его дает не для самолюбия, не для повышения самооценки человека, он его дает для спасения других людей.
7: То есть там, где есть нужда изъясниться на языке человека, рассказать о Евангелии, там он может быть дан.
8: Да. Если дар используется для спасения, значит, это дар от Духа Святого. Если используется дар таким образом, что никто не может ничего понять, вряд ли этот дар используется правильно, если это вообще дар.
7: Да, но надо сказать, что в современном мире у нас есть множество возможностей вообще учить языки. И как бы есть люди, которые знают по несколько языков и могут легко проповедовать на нескольких языках.
8: Или переводить проповедник.
7: Да, и таким образом, может быть, и Бог как раз так, он и открывает возможности для проповеди Евангелия.
8: Совершенно верно.
7: Вадим Николаевич, благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо.
8: Спасибо большое.
7: Дорогие друзья, спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. Пусть Господь благословит вас. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Вот мы и вновь встретились на нашей кухне. Да, о питании нам приходится думать постоянно. Каждый день возникает очередной вопрос: что же сегодня приготовить? И вряд ли когда-нибудь эти заботы оставят нас. Но раз уж мы осуждены на то, чтобы есть, будем есть хорошо. Когда 2 века назад французский гурман говорил эти слова, наверное, он прежде всего имел в виду вкусовые качества пищи. Но для нас сегодня хорошее питание – это нечто большее, ведь в конечном итоге это наше здоровье. Хорошая пища должна удовлетворять 3 простым критериям – утолять голод, укреплять здоровье и радовать нас. И в этом смысле овощи идеальны.
4: Салат из цветной капусты. Морковь натереть на крупной терке. Огурец нарезать крупно. Кочан сырой цветной капусты разрезать на мелкие соцветия. Соединить все продукты, добавить укроп, сметану. Посолить и перемешать.
3: Вообще, в этот салат нужно использовать очень хорошие белые вилки, потому что когда вилок бывает немножко зеленоватый, он становится горький, и тогда салат получится невкусным. Вообще диетологи рекомендуют, чтобы каждый из нас каждый день употреблял что-то из темно-зеленых овощей, в данном случае укроп, и обязательно съедал хотя бы одну морковь. То есть помимо той моркови, которая может быть есть в супе, еще в каких-то тушеных овощах, нужно съедать еще одну целую морковь. Дело в том, что морковь и темно-зеленые овощи, кроме всех других полезных веществ, которые в них содержатся, содержат особые вещества, которые препятствуют развитию многих, к сожалению, самых страшных заболеваний, таких как рак. То есть морковь и темно-зеленые овощи должны быть в нашем рационе ежедневно.
5: Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
5: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
6: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
7: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
6: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
8: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
9: Для вас поет Расимя Шишова.

0: Рождение. Ведущий – священнослужитель Игорь Кириченко.
1: Приветствуем вас, дорогие друзья! Мы рады вновь вместе с вами открыть Священное Писание для изучения библейской мудрости в нашей жизни. Знаете, сегодня большинство людей задают вопрос, а во что можно верить? Кто-то верит в удачу, кто-то верит в родителей, кто-то верит в своих друзей, работу или еще что-то другое, в чем он полагает свое основание. Но, к сожалению, большинство людей сегодня приходит к вопросу о том, что верить никому нельзя, и можно верить только в самого себя. Но все больше и больше людей думают, а что же все-таки есть истинная вера, и на что я могу истинно полагаться? Знаете, живя в этом мире, сегодня очень много людей, к сожалению, в этом разочаровываются. Один мой хороший знакомый,

который хотел помогать людям на улице, однажды рассказал мне такую историю, что когда он шел мимо метро, он увидел человека, который просил денег на билет на поезд. Но когда он к нему подошел, расспросил его, узнал его историю, естественно, он оказал ему небольшую материальную помощь и ушел. Но каково было удивление, когда через несколько дней на том же месте он увидел того же молодого человека. И после этого он задумался над тем вопросом, а можно ли в это верить? И, к сожалению, из-за того, что происходят такие моменты в нашей жизни, наша вера, она пропадает. Люди все больше задумываются о том, что некому сегодня верить. Я могу полагаться только на себя, только на свои силы и только на свое «я». Об этом думают очень многие люди и задаются этим вопросом. Но все-таки, можем ли мы во что-то верить? Или наша жизнь, она приносит только одни разочарования? Вместе об этом я сегодня хочу с вами поразмышлять через Священное Писание, потому что именно Божье Слово, книга Библия, она рассказывает ту реальность и ту правду, с которой каждый из нас сталкивается каждый день, которую мы с вами видим и с которой мы живем. И именно Библия помогает нам увидеть те моменты, которые, может быть, нас волнуют и интересуют, и мы хотим найти ответы на эти вопросы. И вместе с вами мы об этом посмотрим. В книге «Псалтырь», 27 главе, известный всем царь Давид однажды сказал такие слова. «Одного я просил у Господа, и только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Когда читаешь эти слова, задаешься вопросом, почему царь Давид, который имел все блага, имел полностью материальное обеспечение, имел все о том, что мог только мечтать человек на то время, говорит о том, что он только одного просил и только одного ищет. Знаете, многие ищут наслаждений, многие ищут достаток, многие ищут чего-то того, что может их удовлетворить. Но, несмотря на это, многие не находят. И интересно, что царь Давид, который мог обеспечить себя всем тем, что ему нужно было, говорит о том, что он хочет пребывать в доме Господнем. Задается вопрос, почему в своей жизни он пришел к такому выводу? И ответ на этот вопрос мы можем найти из его истории жизни, которая как раз записана в Священном Писании. Для этого нам помогут некоторые тексты, которые вместе с вами мы прочитаем. И первый текст, который мы прочитаем, это 1 Царств, 17 глава, с 12 текста. Давайте вместе с вами откроем и посмотрим на эти тексты. Кем же был Давид в то время? Давид же был сын Ефранина из Вифлеема Иудина по имени Иессея, у которого было 8 сыновей. Этот человек в дни Саула достиг старости и был старший между мужами. 3 старших сына Иессеева пошли с Саулом на войну. Имена 3 сыновей его, пошедших на войну, старший Елиав, второй за ним Аминадав и третий Сама. Давид же был младший, 3 старших пошли с Саулом. Уже из этих текстов мы узнаем, что Давид был младшим сыном. Как обычно себя чувствуют младшие дети? Вы знаете, здесь обычно случается два исхода. Либо этих детей очень любят, либо эти дети остаются где-нибудь не в удел. Потому что выросли старшие, на них потратили очень много времени, сил, затрат. И младший ребенок, который живет очень часто сам по себе. Вот именно эта история и произошла с Давидом. Из его биографии мы узнаем, что Давид был младший, и очень часто он оставался не в удел, потому что его могли забыть где-то, он мог где-то находиться, мы знаем, что он пас овец, и если братья старшие отправлялись на какое-то очень важное дело, военное, значимое, то Давид всегда оставался где-то вдалеке. Но история нам повествует следующее. «А Давид возвратился от Саула, чтобы пасти овец отца своего, Вифлеем. И выступал филистимлянин тот утром и вечером, и выставлял себя 40 дней. И сказал Иессей, то есть отец Давиду, сыну своему, возьми для братьев своих ефу сушеных зерен и 10 этих хлебов, и отнеси поскорее к стан к
твоим братьям. А эти 10 сыров отнеси тысяченачальнику и наведайся о здоровье братьев и узнай о нуждах их». То есть мы узнаем, что отец посылает своего младшего сына, чтобы он пошел к своим братьям. Он смог их проведывать, узнать о их здоровье, подкрепить их и сделать ту работу, которую отец ему сказал. И история дальше продолжается, и мы видим следующее, что когда он пришел к своим братьям, он столкнулся с тем, что он услышал Голиафа. Из этой истории мы узнаем, что Голиаф на протяжении 40 дней выходил перед израильским войском и говорил о том, чтобы кто-нибудь вышел к нему на битву. Но поскольку Голиаф обладал неимоверной силой, то не находилось того человека, который мог бы к нему сразиться. И все его боялись. И когда Давид об этом услышал, он решил расспросить. И 20 стих нам говорит: «И сказал Давид людям, стоящим с ним, что сделать тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» То есть Давида, этого младшего сына, очень затронул вопрос, почему один человек может так поносить весь израильский народ? Но только и не только израильский народ, но и Бога израильского народа. И неужели нет человека, который мог бы заступиться за его царство, за царство Израиля? Но когда об этом услышал его брат, которого звали Елиаф, мы узнаем следующее, 28 текст. «И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиаф на Давида и сказал: „Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец в тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение“. И сказал Давид: „Что же я сделал? Не слова ли это?“» Вы знаете, друзья, очень часто так получается, что когда мы хотим сделать что-то доброе, может быть, кому-то помочь, оказать какую-то помощь, мы встречаемся с тем, что люди начинают истолковывать нашу помощь совсем по-другому. И наше то доброе желание, которое мы хотели бы исполнить и сделать для человека, понимается в совсем другом русле. И как мы вначале с вами говорили, из-за этого люди начинают терять веру. Веру в людей, друзей, родных, близких. Знаете, я помню один случай, когда учился в колледже и сдавал один очень сложный предмет, и сдал его хорошо, то мой друг, с которым мы на протяжении всего этого периода обучения хорошо общались, дружили, он не смог его сдать. Я помню, что когда он вышел от преподавателя, очень расстроенный, с тем, что ему не поставили оценку, он получил отрицательную, то он обратился ко мне за помощью. И тогда, когда я вошел в кабинет вновь к преподавателю, объяснил всю ситуацию, что человек нуждается в помощи, что, может быть, он хочет подготовиться более детально, и чтобы вы могли ему дать шанс. И знаете, когда мы беседовали с преподавателем, он немножко растрогался, и тогда он сказал: «Хорошо, давай его зачетку». Он взял его зачетку, зачеркнул двойку и поставил ему удовлетворительно тройку. И когда я радостный вышел из этого кабинета, чтобы отдать зачетку своему другу, вы знаете, каково было мое удивление, когда он, посмотрев на нее, сказал: «А что, нельзя было 4 поставить?» Конечно, после таких случаев мы испытываем огорчение. И нужна большая вера, чтобы, несмотря на это, ты мог продолжать верить людям и не разочаровываться. Так и Давид, он говорил: «Что же я сделал? Я пришел к своим братьям, меня послал мой отец. Я принес им пищи, еды, я переживаю за свой народ, я переживаю за то, что имя Бога сегодня не в почтении, но не в почтении не только у своего народа, а у человека, который не относится к ним». И Давид искренне желал помочь в этой ситуации и разобраться с ней. Но его же брат старший, который, может быть, в этот момент мог быть для него поддержкой, мог быть человеком, который бы вдохновил его или показал своим собственным примером, он его начинает осуждать. И начинает, как мы часто говорим, разбирать по косточкам. Он говорит: «Куда ты оставил овец? Я знаю твои высокомерие, я знаю твои искренние и настоящие чувства». И задается вопрос:
А с чего Елиаф это взял? Не был ли он сам таким человеком и не думал ли он об этих вещах, прежде чем говорить о Давиде? Но история очень интересно заканчивается. Мы все знаем, что существует много картин, где показывают, как Давид сражается с Голиафом. Этот Давид, который был очень красивым по своему внешнему виду, победил огромного великана всего одним небольшим камушком. И история говорит о том, что Давид завоевал доверие очень многих людей. Посмотрите, как интересно о нем говорится в следующей главе, 18 с 5 текста. «И Давид действовал благоразумно везде, куда ни посылал его Саул, и сделал его Саул начальником над военными людьми, и это понравилось всему народу и слугам Саулову». Мы узнаем, что Давид действовал очень благоразумно. И все многие люди, которые видели это, они могли это отметить, они могли это замечать. И это нравилось всему народу. То есть мы прослеживаем нить, когда Давид завоевал определенное доверие, уважение, почтение. Но что происходило следующее? Когда они шли, шестой текст, при возвращении Давида с победы над филистимлянином, то женщины из всех городов израильских выходили навстречу Саулу, царю, с пением и плясками, с торжественными тимпанами и с кимбалами. И восклицали игравшие женщины, говоря: «Саул победил тысячи, а Давид – десятки тысяч». И Саул сильно огорчился, и неприятно было ему это слово. И он сказал Давиду: «Дали десятки тысяч, а мне тысячи. Ему недостает только царства». И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И когда мы читаем эту историю, мы узнаем в будущем, что Саул стал завидовать Давиду. То есть человек, который спас весь израильский народ от рабства, человек, который защитил честь имени Бога, который защитил свою семью, свой род, который спас всех окружавших тогда людей этого земли, он оказывается не в удел. И сам царь, который мог бы оказывать ему должное воздаяние, благорасположение, в итоге оказывается человеком, который начинает завидовать. И читая следующие истории о Давиде и Сауле, знаете, мы узнаем, что Саул начинает гоняться за Давидом. И многие исследователи Библии подчеркивают, что возможное гонение продолжалось на протяжении от 10 лет и более. И Давид по своему доброму сердцу много раз имел возможность убить царя Саула. Но вы знаете, он этого не делал. Всегда, когда предоставлялась ему такая возможность, он спасал Саула, он его жалел, потому что он говорил, что это помазанник Божий. И он всегда старался верить, что Саул может исправиться, может сделать что-то лучшее. Давид этого делал и надеялся. Но вы знаете, как повествует нам Священное Писание, этого, к сожалению, не произошло. Практически до конца своих дней Саул бегал за Давидом. И бедному Давиду приходилось все время уходить от него. Но вы знаете, история Давида на этом не заканчивается, и она продолжается. И у Давида было очень много потрясений. Эти потрясения даже коснулись в его семье, когда самые близкие, казалось, люди, люди, которым Давид давал все, отворачивались от него. Вместе с вами мы посмотрим 15 главу 7 текста. Вы знаете, очень интересно об этом говорится, что происходило дальше. Эта история записана в книге «Второе царство». И вместе с вами мы посмотрим эту историю. 7 текст. «По прошествию 40 лет царствования Давида Авессалом сказал царю: „Пойду и я исполню обет мой, который я отдал Господу в Хевроне, ибо я раб твой, живя в Гессуре в Сирии, дал обет: если Господь возвратит меня в Иерусалим, то я принесу жертву Господу“». Его родной сын Авессалом просит отца, чтобы он отправил его в одно место, где он мог бы исполнить обет Божий. Человек Давид, который был очень верен Богу, конечно, он не был совершенный, он спотыкался, он имел свои определенные трудности и свои отрицательные качества, которые присущи каждому человеку.
Но вы знаете, все-таки впоследствии он был очень верным человеком. И Давид, как верующий человек, конечно же, отпустил своего сына, чтобы он мог совершить обет. Но Авессалом не собирался этого делать, потому что у Авессалома был свой собственный план. Посмотрите, как эта история продолжается с 9 текста. «И сказал ему царь, иди с миром. И стал он, и пошел в Херон. И разослал Авессалом лазутчиков во все колена Израилева, сказав, когда вы слышите звук трубы, то говорите, Авессалом воцарился в Хевроне». Из этой истории мы узнаем о том, что Авессалом решил совершить государственный переворот и свергнуть собственного отца. Отец, который очень любил его, отец, который очень миловал и жалел его всегда, как своего сына. Но этот сын, вместо того, чтобы доверять своему отцу, воздавать ему должным поведением, он совершает государственный переворот. Но Давид не перестает верить. И он идет дальше. Посмотрите, с Авессаломом пошли из Иерусалима 200 человек, которые были приглашены им, и пошли по простоте своей, не зная, в чем дело. Во время жертвоприношения Авессалом послал и призывал Ахитофела гилонянина, советника Давидова из его города Гила. И составился сильный заговор, и народ стекался и умножался около Авессалома. И пришел вестник Давиду и сказал, сердце израильтян уклонилось на сторону Авессалома. А дальнейшая история повествует нам о том, что Давиду пришлось покидать свое царство. Как вы думаете, как он себя чувствовал, когда он уже был в определенном возрасте, он прошел достаточно большую жизнь, трудностей и испытаний. Но самый большой удар, которого, может быть, он никогда не ожидал, он получил от своего собственного сына, того родного сына, которого он родил. Должна ли была потеряться вера Давида от этого? Но Священное Писание говорит о том, что Давид, несмотря на все эти трудности и обстоятельства, продолжал верить. И когда началась война с его собственным сыном, он просил только одного, чтобы ему сохранили его жизнь, чтобы его родного сына не убили и помиловали. И это хотел сделать сам царь Давид, помиловать и увидеть своего собственного сына. Но, к сожалению, история закончилась по-другому, а Авессалом печально закончил свою судьбу, и Давид обратно вернулся в свое царство. Когда мы анализируем всю историю жизни царя Давида, все его переживания, все его испытания, вопрос, что ему всегда помогало верить? Вы знаете, ответ кроется в том, что он верил в Бога. И тот самый Бог, который был всегда с ним рядом, и при его успешных моментах, и при его падениях, он всегда заботился о нем. И Давид поэтому говорил в самом начале, «Одного я просил у Господа, и одного прошу, чтобы во все дни жизни моей пребывать в Доме Господнем». Дорогие друзья, сегодня мы можем столкнуться с разными моментами нашей жизни, с разными переживаниями, трудностями. Мы можем потерять веру в людей, можем потерять веру во что-то еще другое, в нашу работу, в государство, в друзей, родных, близких, во что-то, во что мы привыкли верить. Но когда мы столкнулись с этим, мы не ожидали, что эта вера потеряется. Но, как говорит Давид, есть одно, что сегодня помогает верить. Да, это не означает, что наша жизнь, она будет идеальной, что она будет всегда успешной, она будет без трудностей. Нет, такого не будет. Но она говорит о том, что Господь даст возможность не потерять эту веру и идти вместе с Ним по этому жизненному пути. Мне вспоминается одна история моего одного очень хорошего друга. И он ее рассказывал, когда он учился в среднем учебном заведении. Знаете, у него выпал очень сложный экзамен. Но интересно, что тот день, в который назначили этот экзамен, была суббота. Поскольку мой друг является верующим человеком, он соблюдает 10 заповедей. И особенности — это заповедь о субботе, о дне Господнем. Четвертая заповедь из закона Божьего. И когда он пришел к своему преподавателю и сказал о том, что он не может прийти в субботу,
по его вероубеждению, по его совести, потому что в этот день он приходит на поклонение к Богу, в этот день он читает Священное Писание, он молится, и этот день он посвящает особенно из всех дней недели, то преподаватель ему сказал следующее: «Если ты не придешь в этот день, я поставлю тебе 2, без права пересдачи, и ты не сможешь пересдать». Вы знаете, конечно, в такие моменты возникает иногда какие-то сомнения, переживания. Вопрос, как поступить? Ведь ты хочешь продолжить учебное заведение, получить образование, найти достойную работу, чтобы впоследствии содержать свою семью и иметь какой-то определенный достаток. Но вы знаете, когда мой друг размышлял об этом, он принял для себя четкое решение, что этот святой день Божий он полностью посвятит Богу. И утром, встав, одевая свой костюм, к нему подошла его мама и спросила: «Ну что ты выбрал?» Он говорит: «Я выбираю Бога». И в субботу он пошел на служение в церковь. Естественно, в понедельник он пришел в свое учебное заведение, поднялся на кафедру, где проходил экзамен, и вокруг увидел множество ребят, которые смотрели оценочную ведомость. И когда они его увидели, все сказали: «Как тебе повезло! Как ты смог так сделать?» Он, ничего не понимая, подходит и видит, что в оценочной ведомости напротив его фамилии стоит 4. Естественно, он не мог понять, как такое могло произойти, если преподаватель очень четко и ясно поставил условие, что если ты не приходишь, ты получишь 2. И когда он пришел к преподавателю, зашел в его кабинет, преподаватель его запустил, закрыл за собой дверь и сказал: «Садись, я хочу тебе рассказать одну историю». Оказывается, месяц тому назад у этого преподавателя его единственный сын переходил дорогу. И когда он переходил дорогу по пешеходному переходу, на большой скорости его сбила машина. В этой машине был молодой человек, который являлся сыном одного очень представительного человека. И когда завели уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекших смерть человека, знаете, его оправдали. И этот отец, он разочаровался во всем. Он разочаровался в правосудии, в системе, в которой он жил, во что он верил. И он задался себе одним только вопросом: могу ли я во что-нибудь сегодня верить? И он вспомнил, что в одной из групп, которых он обучает, есть молодой человек, который является верующим и который соблюдает определенные принципы, которые не соблюдают другие. Он вспомнил о том, что этот молодой человек никогда не ходит по субботам на учебу, что в субботние дни он всегда посещает церковь. И он задался себе вопросом: а есть ли что-то сегодня, во что я смогу верить? Есть ли та вера настоящая у этого молодого человека, которую он исповедует? Или, может быть, она сегодня поверхностная, только на какие-то определенные моменты? И тогда он для себя решил испытать. И все это он рассказывал моему другу. И он говорит: когда проходил в субботу экзамен, я, говорит, смотрел только на дверь и думал только об одном, чтобы ты не вошел в эту дверь. Потому что если бы ты перешагнул этот порог в субботу, моя вера бы, она закончилась. Тогда бы я для себя понял, что я больше ни во что не могу верить. И ты, говорит, была моя последняя надежда. И когда ты, говорит, не пришел, я понял, что есть во что сегодня верить. Значит, есть Бог, которому сегодня можно доверять. И этот Бог, он верен своему слову. Друзья, сегодня множество разных трудностей, испытаний. Вы знаете, мы не знаем, когда для окружающих людей мы можем стать последней надеждой. Может быть, тростинкой или рукой, к которой мы подойдем, и она спасет человека. Которая рука, которая поможет. И, может быть, сегодня кто-то испытывает разочарование. Вы знаете, множество людей могут показывать о том, что у них все хорошо, все отлично, но в итоге испытывать огромную боль, тяжелую потерю, которую они никому никогда не готовы сказать. И, может быть, сегодня они думают о том, чтобы закончить свою жизнь на этой планете. Но если сегодня вы можете верить, и ваша вера, она основывается на настоящем основании, на истинном Боге, то сегодня вы сможете помогать окружающим вас людям. И даже те люди,
и те обстоятельства, которые нас будут разочаровывать, Господь обещает, что Он будет подкреплять нас и давать нам еще одну надежду, еще одно благословение, еще одну радость. Каждый из нас сегодня может стать тем оплотом, который поможет нашим знакомым, друзьям, родным, близким. Если сегодня вы сохраните в себе эту веру, если сегодня, может быть, вы во всем разочаровались, то вспомните царя Давида, который испытал множество трудностей, испытаний в своей жизни, того человека, которого всегда подводили люди, тот человек, когда испытывал несправедливость, неуважение, он испытывал то, что люди пытались всегда насмехаться над ним, но он продолжал верить. И эта вера в Бога помогла ему сохранить себя, сохранить свое царство и впоследствии написать замечательную книгу «Псалтырь», которую сегодня почти каждый может прочитать и которую каждый может иметь. Потому что именно эта книга становится большим утешением для многих людей на этой земле, которые испытывают большие трудности и большие переживания. Поэтому, друзья, сегодня наш вопрос, во что я могу верить? Если во что я сегодня верю, я хотел бы сказать, что есть вера в живого Бога, Бога, который никогда не закончится, никогда не прекратится и который всегда слышит каждого из нас. Да благословит нас сегодня Господь в этом, чтобы этот Бог стал нашей истинной верой и стал настоящим благословением для нас. До новых встреч!

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Сегодня мы поговорим с вами о самом известном чехе за всю историю существования этого народа, о человеке по имени Ян Гус. Ян Гус родился в 1371 году в бедной крестьянской семье в селе Гусинец в Южной Чехии. У него очень рано умирает отец, и мать одна воспитывает сына. Когда Яну исполнилось 19 лет, в 1390 году он поступил в университет в Праге и закончил его через 3 года, получив звание бакалавра. Еще спустя 3 года стал магистром свободных искусств и доктором философии, что дало ему право преподавать в университете. 1398 года преподает богословие в Пражском университете, а с 1401 по 1402 становится деканом факультета свободных искусств. Далее становится первым чешским ректором за всю историю существования этого учебного заведения. В 1400 году Ян Гус принимает сан священника и становится духовником короля и королевы Богемии. Оставаясь профессором, Ян Гус с 1402 года стал проповедовать в специально построенной Вифлеемской часовне, что в старом городе. Политическая ситуация того времени в Чехии была следующей. Католическая церковь сконцентрировала в своих руках огромные богатства. При этом она оставалась чуждой населению, поскольку богослужения проводились на латинском языке. Поскольку большую часть населения империи составляли германцы, Чехия испытывала сильное немецкое влияние. Ян Гус, в свою очередь, защищал национальные права чешского народа, чешский язык и культуру, разработал систему чешской орфографии, которая в основных чертах сохранилась до нашего времени. Первого большого успеха гуситы добились в 1409 году, когда Вацлав IV подписал так называемый Кунтнагорский декрет, который давал преимущество при принятии важных политических решений чехам перед немцами. Дело в том, что университет в то время был в некотором роде законодательным органом при короле. Последствием принятия декрета стало то, что немецкие преподаватели и студенты в условленный день уехали из Праги. Для жителей Праги это событие было очень болезненным, так как многие лишились работы. Кроме того, сократилась торговля, являющаяся для многих основным источником существования. Ян Гус был знаком с сочинениями английского реформатора Уиклифа, которые друг Яна Гуса, Иероним Пражский, привез из Оксфорда. Прочитав эти книги и переведя часть их на чешский язык, Ян Гус открыто объявил себя сторонником его учения, которое было запрещено в Чехии. В проповедях, читаемых на чешском языке и собиравших массы народа, он выступал против церковного богатства, призывал лишить церковь собственности, подчинить ее светской власти, осуждал развращенность клира и обличал нравы духовенства, требовал реформы церкви, осуждал симонию, то есть продажу церковных должностей. Источником действия верующих Гус считал священные писания, а не распоряжение официальной церкви ее главы. В одном из случаев, например, когда ему было поручено исследовать чудотворность крови Христовой в Вильснахе в 1405 году, он добился запрещения паломничества к этим мощам. В 1412 году Ян Гус выступил против продажи папских индульгенций, что вызвало конфликт с Вацлавом IV, отказавшимся дальше поддерживать опасного еретика, так как это наносило удар по его и без того слабому международному престижу. В 1413 году появилась булла с отречением Яна Гуса от церкви и интердиктом на Прагу и другие города, которые предоставят ему убежище. Под давлением обстоятельств Ян Гус вынужден был покинуть Прагу и в течение 2 лет жил в замках покровительствовавших ему дворян. В изгнании Ян Гус написал свою главную работу – большое сочинение о церкви в 1413 году. Ян Гус подверг резкой критике существовавшую практику причастия, когда священнослужители могли причащаться хлебом и вином в церкви во время литургии, а миряне должны были довольствоваться только хлебом. Он доказывал, что в раннем христианстве все верующие причащались одинаково. Этот тезис имел особое общественное значение, поскольку уравнивал служителей церкви с другими слоями населения. В дальнейшем ученики и последователи Яна Гуса начали причащать простой народ и вином. В эти же годы Ян Гус завершил перевод Библии на чешский язык. Это было еще одной из причин, по которой он стал подвергаться преследованиям. Дело в том, что церковь держала монополию на истолкование Библии. Когда же простой народ смог из первых рук узнать весть, содержащуюся в Библии, тогда очевидным стали многие заблуждения официальной церкви. Согласно учению Гусса, сохранение власти в руках господствующих классов допустимо только при условии соблюдения ими закона Божьего. В противном случае подданные не только имеют право, но даже обязаны выйти из подчинения. В учении Яна Гусса церковь увидела опаснейшую ересь. В 1414 году он был вызван в немецкий город Констанц на церковный собор, который собрался, чтобы положить конец расколу в церкви и осудить ереси. Собор потребовал, чтобы Гусс явился в Констанцию для изложения своих убеждений. Римский папа и император Сигизмунд обещал Яну Гуссу безопасность, если тот приедет на Констанцкий собор и изложит свою точку зрения. По прибытии в город он немедленно был схвачен и заключен в главное помещение доминиканского монастыря, в котором провел 7 месяцев. Сигизмунд сначала выразил резкий протест против ареста Гусса, которому он гарантировал личную безопасность, но на самом деле не собирался всерьез ссориться с руководителями собора. Более того, в довершении вероломства Сигизмунд отказался освободить Гусса, когда контроль над тюрьмой перешел в его руки. 5 июня 1415 года начался процесс, судьями выступали сами участники собора. Подсудимому не давали возражать против выдвинутых обвинений, и когда Гусс наконец отказался отвечать в таких условиях, это было сочтено признанием в ереси. Собор и император стремились добиться от Гусса отречения от его учения, угрожая мучительной казнью. Сигизмунд, пытаясь все-таки спасти Гусса, послал к нему 4 епископов вместе с панами, друзьями Гуссу, чтобы они уговорили его отречься и спасти свою жизнь. Но Гусс не отрекся. 7 епископов совершили над ним обряд решения священнического сана, после чего предали на казнь в руки светских властей. Яна Гусса сожгли на костре. Во время того, как пламя разгоралось, он пел и совершал молитву. После сожжения его прах был собран и выкинут в реку, таким образом пытаясь показать, что он отлучен от церкви и будет гореть в аду. 6 июля в Чехии отмечают День памяти Яна Гусса, и в Праге установлен памятник его в 1915 году.
0: В эфире радиоканал «Три ангела».
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Юрий Байков.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Что такое скиния и зачем она была нужна? В Ветхом Завете описано повеление Бога Моисея построить скинию. Об этом повествует книга «Исход», а также книга «Левит», где подробно описано не только построение скинии, но и действия, которые нужны были для совершения определенных ритуалов и священных действий в этом месте. Но почему именно Бог повелевает Моисею сделать скинию? Скиния – это палатка, шатер. Почему именно не какое-то другое сооружение? Например, строение, храм и так далее. Для этого нам нужен именно понимание контекста, той ситуации, в которой Моисей принимает повеление Божие. Дело в том, что Господь вывел свой народ из египетского рабства и привел его в пустыню. Это было пока не то место, куда Бог ведет свой народ. Он его ведет в обетованную землю. Но пока израильскому народу нужно настроиться или понять своего Бога. И они находятся в пустыне. Сами же израильтяне живут в палатках. То есть у них нет своих домов. И вот здесь Бог создает скинию или повелевает создать ему тоже скинию, палатку для того, чтобы показать, что я поселюсь среди вас. Я нахожусь также в тех же равных условиях, в которых находитесь вы. Я делаю с вами такой же шатер, как и ваш шатер. В вашем доме есть пища, и в моем доме будет пища. Вы там живете, и я буду жить в этом месте, именно посреди вас. Это важный момент, который показывал Израиль, что Бог действительно находится не где-то далеко, но Он находится среди них, именно в центре. Потому что все колена, все шатры израильского народа должны были располагаться вокруг именно скинии. Она была центром. И это место показывало, или как была такой метафора, иллюстрация, или наглядным изображением того, что Бог находится среди Божьего народа, ведет его и общается с ним. И что любой человек, который хочет услышать Бога, обрести прощение, обрести оправдание, он приходит именно в это святилище, в эту палатку. Позднее, когда Божий народ поселится на земле, которую обещает ему Бог, и в сердце Давида появится желание построить храм, и Бог это одобрит, да, хотя он потом скажет, что это сделает Соломон, тем не менее у Израиля появится храм. И мы видим с вами, что уже идея будет другая. У израильского народа есть свои дома, которые сделаны из кирпича, из камня, да, то же самое теперь делается и храм Бога. То есть опять Бог также поселяется среди своего народа, но только немножко в других условиях. Поэтому изначально Бог делает скинию для того, чтобы показать, что Он близок к своему народу, что Он разделяет с ними те условия быта и жизни, какие есть у них. Но более того, Он хочет показать, что именно если Он будет в их центре, в центре их духовной, религиозной, вообще социальной жизни, и всегда будет оставаться главным, это значит, что Израиль достигнет своей цели, своей задачи, которую перед ним поставил Бог, чтобы другие народы пришли к познанию и видению истинного и живого Бога. Но через скинию Бог и показывал то, как Он прощает, показывал и то, как Он берет на себя грех. Другими словами, скиния стала некой метафорой или композицией, постановкой благой вести, Евангелия. Как человек, грешный человек, может прийти в присутствие святого Бога, как он может общаться с ним, через что, как снимаются эти барьеры и через кого именно это возможно. И потом уже в Новом Завете мы видим, что Иисус Христос становится той личностью, которая умирает за наши грехи, спасает нас от этого греха и становится тоже священником, у которого есть своя скиния. Например, евангелист Иоанн когда он описывает воплощение Сына Божьего, он говорит: «И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины». Вот интересно, слово «обитало» – это греческое слово или глагол «скинео», который означает «строить шатер или палатку». Евангелист Иоанн хочет использовать этот глагол для того, чтобы показать, что как в древности Бог был со своим народом вот в этой скине, так теперь Христос воплотился, как стал Словом, и теперь воплотился в человеческое естество, чтобы навсегда быть человеком. И это нужно было израильскому народу увидеть через определенные обряды и действия, которые совершались в этой скине. Увидеть то, что хочет Бог осуществить через священника истинного Иисуса Христа. Именно для этого и предназначалась скиния, для нашего спасения, для показания Божьего плана, любви и плана спасения.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу вся земля!
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

какой-то юмор, какую-то эмоцию в отношении этого человека, насмешку, потому что на самом деле доказанный феномен, процесс переживания утраты у человека, который бросает травиться сигаретами. Вспомните, пожалуйста, когда у вас умирал или, может быть, даже погибал близкий товарищ, друг, родственник, очень близкий к вам человек. Вы отказывались в это верить. Верить, что вы не увидите его. Как хочется нам в этот момент поговорить с ним, посмеяться, может быть, вместе поспорить. Мы в это время даже отказываемся верить в то, что смерть действительно произошла. Вот тот же самый процесс испытываем мы в отношении сигареты. И психологи выделяют в этом состоянии ряд отчетливых стадий. Но не каждый человек последовательно движется от одной стадии к другой. Возможно, некоторые из вас испытывали уже эти стадии, и у кого-то они уже выявлялись раньше, при других попытках бросания курить сигареты. И давайте рассмотрим типичный сценарий процесса переживания утраты. Первая стадия, она называется отрицание. Возможно, вы станете искать факты, ставящие под сомнение необходимость полного отказа от травления сигаретой, идеализируя сигарету, что она может помочь нам. Мы прислушаемся к различным мнениям, защищающим табакокурение. Например, вы можете вспомнить о курильщике со стажем, у которых, несмотря на многолетние пристрастия к табаку, не наблюдается никаких видимых признаков ухудшения здоровья. По этому поводу даже есть маленький небольшой стишок. У вас сложилось убеждение, что зря шумят про вред курения. Мол, дед прожил ваш 90, всю жизнь курил, питался просто и был всегда как дуб здоров. И прожил жизнь без докторов. На первый взгляд все это так, но если б старец не курил табак, то можно было бы ручаться, что жил бы ваш дед бы еще лет 20. В любом случае, табак разрушает организм. Это доказано и утверждено. Не поддавайтесь этой стадии. Вам нужно ее пережить. Очень часто она переходит на стадию торга. Вы начинаете уговаривать себя с помощью обещаний, торговаться с собой. Я обязательно брошу курить. Вот только выкурю последнюю пачку. Еще одна сигарета, а завтра все. В следующем году это, знаете, часто походит на знакомую вам поговорку: благими намерениями дорога в ад вымощена. Победите в себе эту стадию. Эмоции и гнев. Подчас на программе нашей человек может эмоцию и в мой адрес сказать. Агрессивная реакция раздражения, потому что он не хочет уже бросать курить. Он противится своему собственному желанию. Взрыв по любому поводу. И как сказал один из участников нашей программы, ведь я завожусь специально, чтобы найти причину для общения с сигаретой. Иногда даже возникает такое негодование, что человек встает и не может выдержать вот этого всего напряжения. Сложная стадия, но она тоже преодолима. Более сложная, четвертая стадия – депрессия и чувство одиночества. Могут наблюдаться такие вот симптомы, когда вы переживаете утрату, и вам хочется сказать: «Я не могу бросить курить, у меня ничего не получается, я нахожусь как бы в тупике». Хочется достать платочек и заплакать от того, что ты так себя чувствуешь. Хочу сказать вам, привязанностям и желаниям, влечением надо подходить со строгостью. Даже любовь должна быть дисциплинирована, иначе мы будем любить то, что нас погубит. Дисциплина требует жесткости. Жила одна женщина, у которой умер муж. Он был очень дорог ей, очень любили они друг друга. После его смерти она никак не могла прийти в себя, надолго оставшись в эмоциональном состоянии. В доме она оставила все так, как было в последние дни его жизни. Для этой женщины ничего не изменилось. Она продолжала говорить о муже в настоящем времени. Она любила его мягко и нежно. Она не дисциплинировала свои эмоции и рассудок. И поступая так, она отказала себе признаться, что он умер. Она не захотела жить по-новому и не позволила Богу помочь ей справиться с этими препятствиями. Когда-то у нее было много друзей, любящий муж и полная жизнь. Теперь у нее только шкафчик с воспоминаниями и его одеждой.
Она сама сотворила

Одиночество. Старайтесь уходить от одиночества в этой стадии. Важно понимать, что чувство одиночества и другие негативные чувства в нашей жизни неизбежны. И они, может быть, нисколько не связаны с программой. Но мы навеваем себе постоянно эту мысль. Это из-за того, что я бросил травиться сигаретами. Каждый раз, повторяя это, мы уже теряем контроль над самим собой и перестаем управлять. Перестаем управлять нашими эмоциями. Если нет такого человека, с которым вы можете поделиться, поделитесь с Богом, попросите о помощи. Следующая стадия – паника. В случае, если вы постоянно будете думать о понесенной утрате, это может привести вас к появлению приступов паники. Предметом ваших мыслей уже будет сигарета. Вы во всем будете видеть сигарету. Это состояние нужно тоже пережить, как и все остальное. И последнее, чувство вины может возникнуть, когда вы думаете о взаимоотношениях с сигаретой, приятных и желанных для вас. И об утрате этой вы уже говорите, как я мог быть таким глупым, что отказался от курения. Не называйте себя глупцом, вы правильно сделали. Эта стадия, как правило, заканчивается последней стадией – надежда и принятие реальности. В этот период, можно считать, мы почувствуем исцеление, почувствуем, что наши мысли совершенно другие. Мы начинаем мыслить и воспринимать реальность по-новому. Мы видим с вами реальность, что мы можем жить без сигарет. И надежда, что дальше у нас пойдет все именно таким образом. Я желаю каждому из вас дожить именно до этой стадии. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Над благодревною чащей очи он воздымает и видит безмерные сонмы, покрывающие весь путь, ведущий к изножью. Тут он к Филиппу тот час обращается с ласковой речью. «Молви, откуда достать многосевного хлеба обилие стольким тут человеком?» Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.
3: И снова все легко и просто. Христос повелел людям сесть, взял хлебы, помолился, раздал ученикам, а ученики раздали этот хлеб народу. Мы видим, как Христос мог 5 хлебами и 2 рыбками накормить 5000 человек. Для Него вообще не было неразрешимых проблем. Он мог найти выход из любой трудной ситуации. Он мог совершить чудо. Но прочитав эту историю, у меня возникает вопрос. Если тогда Христос мог накормить 5 хлебами 5000 человек, то почему сегодня Он не повторит этого чуда в странах, где люди умирают от голода?
2: В 1995 году стали поступать первые сообщения о страшном голоде, поразившем Северную Корею. Его причины — несколько лет засухи,